0: себя высшую Малхут по причине того, что он велик и правит всем, к нему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости, и только благодаря преодолению и принуждению себя выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. И ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти и начать производить святую работу, тогда ситрах раскрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Но, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о собственной выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит ради Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для своего товарища, он нуждается в том же самом. И он нуждается в том же самом, он получает ответ первым.
1: В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает ответ первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища, это выглядит как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. И более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно, а должно быть как будто один за другим, они оба вместе. И следует понять, что есть в том, что он получает ответ первым. Ну, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует понять, что когда человек начинает идти по пути, который приводит, благодаря исполнению Торы и заповеди, к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, и тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, и это вытекает из того, что он желает насладить свое создание, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, который он получит потом, тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свои усилия, как он может работать без наслаждения?
0: И об этом говорит книга Зор, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает по причине величия Творца. Поскольку мы видим, что в природе, когда у маленького есть наслаждение, в тот момент, когда он служит большому, поэтому... Потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку. А в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа. Это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что это человек важный, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, показывают ему прямо противоположное. На самом деле это сплетье властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, у тела нет потребности скрывать от них величие Творца. И это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на того, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, у них тогда есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Израиля в человеке. И как бы это ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца? Именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца, а у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется «Шхина в прахе», у них есть потребность просить Творца, чтобы Он вывел ее из изгнания, потому что она находится между народами. То есть народы господствуют над ней, скрывать величие и важность святой Шхины.
1: Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в прахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым, из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Но до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько явном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только этот человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, должен просить милосердия для всего поколения, поскольку ему нужно... Это нужно, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, они оба не могут получить одновременно ответ на молитву из-за того, что только он нуждается в этом. то есть в этом спасении, заключается в том, чтобы почувствовать величие святости, называемое поднять шхину из праха. Тогда как те работники, которые находятся в первом из вышеназванных свойств, то есть работают ради вознаграждения, смотрят на вознаграждение. И есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что тот, те, кто верит, что получит вознаграждение, то есть что Творец заплатит их вознаграждение, он уже важен для них, тогда как те, кто не работают для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. И на это происходит скрытие, наложенное на святость, состоящее в том, что мы не видим Его величие. И об этом мы должны просить Творца, чтобы Он снял это скрытие, как сказано, «Не скрывай от меня лика Твоего».
0: И сказано, поймем то, о чем мы спросили, что такое Израиль не знал. Народ мой не смотрел. И вот Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Эль, а не для собственной выгоды. Я не отношусь к категории намерения, которая называется знание, так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. Это знание приходит именно благодаря вере в высшее знание. Ведь над знанием есть власть народов мира, которая скрывает величие святости и унижает высшего Малхут вплоть до праха. Именно благодаря преодолению веры высшее знание такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят злые мысли, сидрахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца, если причиной желания этой работы будет только лишь величие Творца. Тогда человеку нечего делать, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от такой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца. Как сказал мой отец и учитель Баля Сулам, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, и это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что не стоит тебе делать действия ради отдачи. А человек преодолевает и делает выше знания, и тогда считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в случае, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакое действие, которое можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора, а именно, когда он должен пойти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает что-то Творцу. И он сказал, что нужно верить, что такая работа важна для Творца более, чем все остальные виды работ.
1: И сказал пророк: знает бык владельца своего, это относится к свойству Израиль, который находится в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание. Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца. Как сказано, знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец всесильный. И сказал пророк, что они не занимались этим, а также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работа которых направлена лишь на получение вознаграждения. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание слов «осел», «ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желание получать, дающий эгоистической любовью. И пророк сказал, что «осел», то есть тот, кто смотрит на «ясли хозяина своего», то есть на вознаграждение, не смотрит на то, что Творец дает им вознаграждение. То есть благодаря этому вглядыванию они получают любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь у того, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а только думали о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из-за вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть думать о хозяине, что Творец является дающим. И они отсекали заповеди от дающего Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда они думали о вознаграждении, они не думали, кто дает это вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиля, работающих над намерением, что они не обращают внимания должным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом, а также тех, кто работает только в плане действия, и намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они обращают внимание, не думают, кто дает это вознаграждение. Поэтому народ мой не смотрел. И автоматически получается, что им не хватает любви к Творцу.
0: Из сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться. О чем он должен молиться? Поэтому сказал мой отец и учитель Баля Салам, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дать ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы и также в молитве?» И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу, поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая мне разница, чувствую в этом вкус или нет? Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса, и почему же ты работаешь? Подобно еде, если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае, какая разница, какой вкус я ощущаю? И это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение.
2: Микрофон.
1: Только верить веру мудрецов, то, что они говорят нам, то есть без веры в высшие знания невозможно сделать никакого усилия, потому что ситра ахра всегда приводит к разным мыслям, по сути дела старается выбросить, отбросить человека, что не стоит работать ради Творца.
0: Да, Хаим и товарищи говорят о последнем абзаце, что говорится там, что есть разница между ощущением вкуса для себя и для и между тем, как ты будешь чувствовать от того, что у Творца есть наслаждение от этого. Это разница, как небо и земля. Я очень рад, что удостоился быть рядом с товарищами, которые дают пример, чтобы удостоиться ощущать, ощутить немного больше, чем ты чувствуешь, и насколько Творец важен. И у нас есть большое, мы достойны
1: большого. Включи нашу молитву всех наших товарищей, которые сейчас находятся за столом, и те, кто нуждается в силе.
0: Перейдем к уроку от 6 февраля 2003 года.
1: Тот, кто скорбит о Иерусалиме, доставится видеть его в радости, в работе. Шлеве Асулам, 5 том, страница 143. Снова и снова Рабаш возвращается к той же теме, потому что творение хочет прийти к совершенству. Уготовано для него сокращение, скрытие. Скрытие на величие Творца, чтобы оно работало. Выше знания, чтобы смогло выйти из желания получать для себя. Так и Творец скрыт. И все наши работы, как нам достичь величия Творца, иначе у нас нет никаких сил, никакого топлива работать, а избавление и изгнание. Это не то, что скрыто от нас наслаждение, вечность, совершенство — это результаты того, что мы постигаем от величия Творца. То есть мы находимся в изгнании от величия, от осознания Творца. Осознание Творца называется, что Шхина в изгнании. Шхина — это раскрытие Творца творением. Она находится в изгнании, ощущение Творца. А то, что нам нужно, это вернуться к Иерусалиму. Изгнание из Иерусалима, из цельного города, полного трепета. Чтобы принять ярмо высший Малхут. Что такое ярмо высший Малхут? Ярмо высший Малхут, что Творец добрый, творящий добро. Против этого в нас работают все силы разделения, которые называются или желание получать человека, или народы мира. Если мы преодолеваем их и достигаем величия Творца, полного трепета и рашлима, то есть, что я боюсь не того, что есть в моих килим, не опустошились ли они, а насколько я могу наполнить его килим. Это называется, что я работаю только исходя из величия Творца. С естественной точки зрения у нас нет недостатка ни в чем, кроме как ощутить величие Творца. Как с людьми, если мы чувствуем в чем-то, что человек велик, или у него есть деньги, которые мне нужны, или у него есть власть, я смиряюсь перед ним естественным образом, или его все уважают, и тогда я тоже отношусь к нему. волей-неволей вообще меня влечет потоком. Так у меня есть способность, желание служить ему из того, что он велик, неважно по какой причине. Конечно, то, что уважается мной, или то, чего я боюсь, что я уважаю. Поэтому наша работа — это не работа в достижении чего-то из постижений, статуса, сил каких-то. Это все будет как простой результат, если мы достигнем величия Творца. Если мы достигнем величия Творца, у нас будет сила, сила желания, сила воля, стремление, энергия, позволяющая прийти к чему угодно. Обратиться к нему, требовать у него, познать его, все. Поэтому вся работа концентрируется только на одной точке — прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. И только против этого у нас есть все силы скрытия, посторонние мысли. Если мы обратим внимание, как мы убегаем, забываем, сбегаем с пути, забываем задачи, то мы увидим, что только одного на самом деле хотят все время наши народы мира скрыть от нас. Это величие Творца. Как прийти все-таки немного приблизиться к осознанию величия Творца? Может быть, как-то устремиться к этому, потребовать этого, увидеть, что я, что мне это обязательно нужно. Это может прийти ко мне или в необходимом виде после многих страданий, когда я страдаю, вплоть до того, что я начинаю из множества страданий в конце концов исследовать и видеть, что без осознания величия Творца нет выбора. Я не выйду из моего ужасного состояния. И это единственная сила, которая может вывести меня из зла. И тогда я работаю напрямую в моем желании получать. Или я организую заранее рекламную кампанию, что Творец важен, и осознание его величия — это ключ ко всем благам. Согласно желанию получать, я работаю пока что не выше знания и не согласно желанию отдавать. И тогда я ускоряю развитие, не нуждаясь в страданиях. И здесь он поэтому говорит Баля Сулам, что единственный наш выбор — это группа, которая может, как в этом мире, обеспечить мне, группа обеспечивает мне разные ценности, и поэтому я бегу туда или туда, уважаю эту профессию или эту должность, уважаю эту одежду, а не ту. То есть все вещи, которые есть передо мной, это, по сути дела, как власть общества надо мной. Конечно, немножко в соответствии с моей природой, с моим характером, в соответствии с состоянием, в котором я живу как-то. Но в конечном счете общество определяет все, что мы хотим. Порядок приоритетов, ценности во всем. Так я должен найти и построить по отношению к себе общество для ощущения необходимости осознания величия Творца. Если я получаю это от группы, я не нуждаюсь больше ни в чем. Тогда у меня есть сила, топливо, подъем, энергия.

0: конечности.
1: Только
0: это, по сути дела, скрыто и в первом сокращении, во втором сокращении, во всех скрытиях и сокрытиях, которые есть в мире величия.
1: Что
0: мы пришли к этому величию сейчас только снизу вверх, в высшее знание. И тогда будем работать не как бык, он говорит, и не как осел, а как бык. Все еще мы говорим, как работать, исходя из желания получать в направлении Творца, чтобы не стоить, чтобы он раскрылся, стоить, чтобы он был велик. Потом, когда мы начинаем действительно приближаться, когда работаем над этим, так мы обретаем очарование святости, особую точку. Мы начинаем думать, что да, я хочу работать, исходя из того, что Творец велик, но то, что я все время хочу ощутить, что он велик, начинает быть великим в моих глазах не то, что я получаю это в моих карманах, в моих келим от того, что он велик, а я наслаждаюсь тем, что он великий, как от богача. Я могу тоже немножко что-то получить, а я начинаю ценить его величие в чистом виде. Я начинаю ценить его статус, начинаю ценить его свойства отдачи, как великие. И тогда у меня начинается тоже, кроме моего эго, что я хочу, давай, не ухватить от него. Я начинаю также из этого эгоизма начинать тоже чувствовать какой-то элемент в моей работе, что у меня начинает возникать тоже точка очарования по отношению к его свойствам. Пока я тоже не хочу, начинаю хотеть его блага, пока я не хочу быть как он. И это укоренено в нашей природе тоже, на самом деле. Мы видим и чувствуем, что если человек велик, неважно, он хороший или плохой, неважно, насколько я ценю его в моем желании получать относительно себя, только великий вызывает во мне уже какое-то внимание и реакцию к себе, что я все-таки хочу быть рядом с ним, на него, и поэтому тут есть начало пути. Действительно, можно думать в ло лишма и для себя, и ради Творца. Это называется ло лишма, от которого уже приходит к лишма. Эти вещи приходят как этапы развития человека только при одном условии, что он без большого разума, без больших философствований, без острого ума, берет на себя одно задание — прийти к состоянию, что когда кроме величия Творца, кроме этого, он не хочет знать ничего. И только ради этого он организует группу, ради этого он устраивает свои отношения с группой и требует от группы, чтобы она так относилась к нему. Да?
2: Работать над величием в вере высшего знания. Это значит, что если я в знании вижу Творца великим в 10 килограммов, то высшее знание должно видеть его теперь великим в 20 килограммов?
0: Вопрос. Если в знании я вижу Творца великим в 10 килограммах, высшее знание я должен видеть его сейчас в 20 килограммах, стремиться к этому, стремиться к 40 килограммам? Вопрос неправильный. Изначально. Если ты придешь к осознанию, ну, к осознанию, как скажем, величия, осознанию, мы говорим до Махсома, если ты пришел к состоянию, что ты смог обратиться к Творцу, ощутить в нем какое-то уважение на 10 килограмм важности, это сразу сотрется у тебя. Не сразу, через несколько минут. Тебя запутают твои посторонние мысли, другие желания, на которые ты еще не поставил величие Творца, и ты упадешь с этих 10 килограмм в минус 10 килограмм. От положительного к положительному идти все время и не падать мы не способны. Мы с каким кли? как сейчас. То же самое на каждой ступени. На каждой ступени как бы и разочарование, и

0: падение, будет больше, потому что против этих сил, согласно силам, которые у тебя есть. Да.
1: Вы говорили о том, что каждый из того, что он другой, будет работать от следствия величия Творца иным образом. Но в конце все должны прийти к состоянию, что от величия они будут готовы отменить себя. Так что остается от этого, от них, этого особого корня души, если я себя полностью отменяю?
0: Когда я хочу совершенно отменить себя перед Творцом, что я хочу отменить относительно чего я хочу отменить? Нужно объяснить. Я хочу отменить себя относительно Творца. Отменить себя относительно — это как-то нормально. Но кто это я и кто это Творец? То есть ради чего я отменяю? Что отменяется перед чем? То есть Творец становится знанием отдачи, желание отдавать. Вообще, что такое отдавать? Такая категория, что отдача — это огромная вещь, великая, по сравнению с моим эгоистическим желанием, которое работает только чтобы вобрать внутрь себя. В конечном счете, это то, что образуется у человека. Это уже результат того, что я работаю над величием Творца, я получаю. То есть тут есть вещи, которые изменяются в нас не согласно тому, что мы хотим, и не согласно тому, что мы стремимся к этому, а как результат этого. Стремись к величию Творца ради получения, получишь от него очарование святости и желание отдачи, как мы учим в четырех стадиях прямого света. Когда-то первая стадия думала, что из нее может выйти вторая стадия, никогда. Это уже за кулисами воздействия Творца так действует на желание получать. Желание получать начинает стремиться к свойству еще большему. Потому что вторая стадия более грубая, чем первая. Мы говорим, что мы не работаем над получением, над желаниями, свойствами, такие вещи, которые, если путают мне все занятия в работе над величием Творца, я не могу просить величия Творца, чтобы изменило что-то из них.
1: Все те вещи, которые есть во мне, плохие, хорошие, что-то вообще ужасное, что мне кажется сейчас, и что-то хорошее, что я ощущаю, как ой-ой-ой, пусть останется у меня, чтобы я не потерял это, может быть, я этому хвачу духовное. Все они важны совершенно одинаково. Нет никакого предпочтения, какого-то изъяна одного по отношению к другому. Совершенно нет. Я должен относиться ко всем им как правильным вещам для того, чтобы связаться с Творцом. Ребенку нужно также и любовь матери, ему также должен быть рядом с ней, схватиться на нее, быть немного жестоким, таким требовательным, наглым, надоедливым, немного дать ей радость, и все это нужно. Нужны все эти вещи, и то, что кажется нам плохим, в той же мере нам это необходимо. А то, что раскрывается в нас в каждое мгновение, все вещи, и как плохие, так и хорошие одновременно, я вижу в себе, какие во мне есть плохие вещи, я даже стыжусь их перед самим собой, я не хочу даже вспоминать о них. Я иногда вспоминаю, тогда мне так плохо, что я хочу сразу скрыть их от своего сознания. От своего сознания, да. Они все находятся на том же уровне важности. Все они, то, что раскрывается в одно и то же мгновение, одинаково важно. Только нужно стремиться к величию, Творца. И это страстное стремление должно превратиться само в разные формы. Что именно это, что за важность? Чего я хочу от нее для себя, к нему? Как я ценю? И что именно я ценю, что это именно отдавать, что это значит, А что такое получать? Все эти вещи постепенно надо получать каждый раз другую форму, пока не достигают особой формы, которая называется «не позволять мне уснуть». Возможно, такие вещи, с которыми уже переходят махсом. И здесь нужно различать между двумя вещами. Ты работаешь над величием Творца. От величия Творца всевозможные вещи меняются в тебе непрямым образом, как пхина-алиф превращается, переворачивается и становится пхина-бет.
0: В чем разница между вопросом «кто творец» между вопросом «что это за работа»?
1: Об этом мы будем учить на Песах, да.
0: Написано в 145-й странице, когда человек молится об изгнании шхины, молится об изгнании шхины во всем мире своего товарища, без того, чтобы молиться о изгнании шхины своем. Он говорит, что когда учеба, что я должен требовать исправления для всего мира. Исправление товарищей, согласно тому, что я прошу мое исправление. Как так просить?
1: Ну, как говорят, кто-то великий советует тебе сначала подумать, что будет для товарища. Ты можешь, если это хорошие вещи, тогда я хочу сначала их для себя. Если это уже не такие уж и хорошие вещи, тогда я кричу всем, почему вы не принимаете это? Есть где-то, есть какой-то... какой-то клад я раскрыл, и никто не знает о нем, кроме меня. Я нашел какое-то сокровище. Разве я кричу всем? Ну, приходите, берите. Нет, я скрываю еще больше, прихожу постепенно, и когда-то как-то вынимаю это оттуда только для себя. Но когда я иду кричать другим, когда хочу, чтобы сначала получили они, а потом, если я увижу, что это хорошо, или как-то, чтобы мне тоже немного было, но сначала пусть они попробуют. Так, мы понимаем. А что называется, что человек должен думать, каким будет величие Творца, насколько это будет великим в его группе или в его мире. Или я кричу перед всеми, вы грешники, вы должны познать величие Творца. Или я умоляю их, ребята, если у вас не будет величие Творца, то как вы передадите его мне, когда его никогда не будет, тогда уже у него не будет у меня. Получается, что все зависит от того, как я забочусь. Или я продаю им это, или просто у меня нет другого пути, как только через них получить для себя. В этом проблема, как человек относится к этой вещи, к величию Творца.
0: Если я уже пришел к пониманию, что из страха от ощущения, плохого ощущения, я понимаю, что единственное, что нужно для этого, это величие Творца. А в противоположность этому мой товарищ еще не пришел к этому, такой потребности, в которой я живу. Он все-таки получает то, что я ему даю, как игра, без понимания потребности этого.
1: Однажды я видел в каком-то фильме такую шутку, что один человек лежит в больнице, а другой человек приходит и неосознанно нажимает ему на кислородный шланг, к которому он подключен, и больной начинает дергаться, а второй человек не чувствует, что он делает. Если бы мы знали, что каждый нажимает на кислородный шланг другого, тогда у нас не было бы никакой проблемы. Так давайте сначала поговорим о том, что я завишу от тебя. Ты знаешь, что это такое? Я просто завишу от тебя. Если ты не подпишешь мне, я не перейду максом. Что делать? Скажи мне, как мне нужно к тебе относиться? Убить тебя? Мне не поможет. Ведь мне нужна твоя подпись. Если бы я мог убить всех сам перед тем максом, слава Богу, мне не нужно было бы ничего. Какого согласия от вас я обязан получить? Согласие от всех. Что же мне делать? Согласие, только если у тебя будет величие Творца, ты подпишешь мне, то есть ты передаешь мне это. И тогда у меня будет такое величие Творца, что я перейду максом. Видишь, насколько я должен заботиться о тебе? Я бы посмотрел на тебя когда-нибудь, скажи мне. Но сейчас, когда я думаю об этом, то я вижу действительно... Я думаю о каждом и каждом. Что я буду делать с ними, я не знаю. Я ненавижу их, мне они не нужны, но величие Творца, осознание цели или страдания, осознание, что я мертв, обязывает меня возвращать меня все же к группе и к тому, что как-то говорим, ребята, у нас нет выбора, давайте попробуем, никто не хочет другого. Но, может быть, как-то мы все-таки, иначе мы, как Бальслам говорит, что корабль тонет в море. Так давайте каждый заткнет ту дыру, которая под ним в борту корабля. Так я начинаю молить их. И как-то все-таки что-то сделать. Здесь есть люди, которые сидят много лет, и у них тоже уже есть килим, чтобы в них что-то почувствовать, насколько горько их состояние. То есть у нас есть уже к кому обратиться, у нас есть каким-то авханот, каким-то различаемым свойством внутри обратиться у каждого. Этим мы должны пользоваться. Пока я не получу от каждого его влияние на меня, в той мере, когда мы уже устроены так в группе, сверху, у меня не будет достаточной силы. Если одного грамма мне не будет хватать, я не перейду Максом, и один грамм может зависеть от кого-нибудь Шулема, который не захочет дать мне его, ты понимаешь? Так что мне делать с ним?
2: Ну,
1: я могу что-то сделать против его желания? Что? Побить его? Представь себе, я должен убедить его, что если он не даст мне это, тогда он также получает. Тут же оценку это меняю, он тоже переходит вместе со мной. И тогда я обещаю, что никто сюда не перейдет. Или все вместе, или никто. Каждый думает, что он шпиц, что он выше всех, и каждый по-настоящему такой шпиц. Но этого недостаточно для того, чтобы совершить переход. А только когда все подписываются. Да.
0: Кто увеличит
2: Творца?
1: Что такое величие Творца? Это, ну, просто он велик. Ну, подумай пока так, а потом я тебе сказал уже, что каждый раз ты получишь другую форму величия. Велик в этом и в этом, да. Велик в том, что он хочет дать мне и вообще, великий в том, что он дает всем. Ну, кому-то это важно, что он дает, а потом он великий по-настоящему в отдаче, что я хочу тоже как-то немного привести себя в соответствие с ним. Хорошо. Что значит молиться о разрушении храма? Спрашивает какой-то ученик из Израиля. Рав, молиться о разрушении храма. Храм называется сердце человека, которое исправлено в устремлении к Творцу. Вся работа храма, дом святости называется храмом. Что это все желания человека ради отдачи, которая работает в направлении Творца. Это называется исправленная работа в Доме святости, в храме. Там есть коины, левиты, первосвященники, Израиль, народы мира и женщин. Есть там для каждого свое отдельное место и для каждого желание. И все работают исправленным образом. Есть работа жертвоприношений. Есть молитвы, песнь, песнопение, и вода, и кровь, и все такие свойства, и есть также дни недели, все это упорядочено напротив всей нашей работы во всех наших желаниях для слияния с Творцом в исправленной форме в соответствии с Ним. Это называется работой храма, и об этом мы должны молиться, чтобы у нас была сила, чтобы у нас было желание, чтобы у нас был экран, чтобы работать так со всеми нашими желаниями. Ну, еще один вопрос тут я вижу. Как я могу увеличить величие Творца во мне и убедить каждого из товарищей заниматься этим? Это и есть работа. Здесь не должны, мы не должны Здесь мы должны думать о том, как мы это делаем. Советы ведь есть везде. Вопрос, почему Иуда в Пятикнижии — это осел? Ну, мы поговорим об этом, почему Иссахар в Пятикнижии называется ослом. Прекрасно, что ты знаешь Пятикнижие, то есть Тору. Я бы не читал Пятикнижие так буквально, мистер Иуда из Парижа, потому что ты можешь начать овеществлять это. Еще вопрос, что называется отменить себя? В чем отменить себя? Ну, это как бы по направлению к Творцу, это да, но и это тоже не очень понятно. Это ради Творца или перед Творцом, или в соответствии с Творцом. Отменить или увеличить или уменьшить, говорится о двух мнениях, о двух авханот, то есть различаемых свойствах. Тогда в соответствии с тем, что я различаю, кто творится, кто я, в соответствии с тем, у меня здесь есть уже какая-то оценка, кто я, кто он, по сравнению с собой. Это в любом так. В желании получать, в желании отдавать, во всевозможных свойствах отдачи или получения, как я оцениваю каждую вещь. Велика она для меня или мала, или вообще не существует в моих глазах. Мы не понимаем, насколько мы не считаемся с Творцом. Если есть кто-то передо мной маленький, но он существует в моих глазах, в поле моего зрения, то есть в поле моего ощущения, он более важен для меня, чем Творец. Придет маленький ребенок и начнет кричать на меня, и начнет что-то делать со мной, разозлюсь, и в какой-то форме отреагирую на него, потому что в том, что он делает, он как-то пренебрегает мной. А к Творцу, по отношению к Творцу, у меня нет никакого отношения, ведь скрытие, оно абсолютное. Мы должны выстраивать его с нуля, и каждый раз, когда достигается какой-то, скажем, маленький процент мира, величия или какое-то осознание, оно сразу же исчезает, потому что... Почему исчезает? Для того, чтобы мы продолжали его снова и снова. Еще вопрос по отношению к чему я должен все время отменять себя? Только по отношению к осознанию величия Творца. Здесь я обязан склонить голову и любой ценой во всех действиях делать все, что только возможно, чтобы прийти к этому. Может, начнем с того, что каждый запишет на листе, что не называется величием Творца. Но может, возьмем такой большой лист и запишем, что у него называется величием Творца. Ну, это чтобы большой лист был. Около 40 предложений. И пусть напишет каждый, если у нас вообще за что-то ухватится, что мы так вот просто рассудком подумаем и напишем, как я представляю себе. Без того, чтобы изливать сердце. Начните писать и увидите, насколько это трудно, если не использовать всякие предложения, которые мы помним из книги, от себя. Делайте такое упражнение и начните обсуждать таким поверхностным образом, не раскрывая свое сердце. А как мы преодолеваем проблему? Это общая проблема. Хорошо.
0: Поделимся впечатлениями от урока.
2: Поделимся впечатлениями.
0: Мы берем реализацию в десятки.
3: Как
4: мы преодолеваем общую проблему? Есть величие Творца, мы должны достичь его. Рав дал нам совет и упражнение написать 40 предложений о величии Творца. Но мы должны действительно этим заниматься, он сказал это в начале, что мы находимся в изгнании от Творца, и каждый должен сосредоточиться только, чтобы Творец возвеличен был.
2: Рав говорил о трубке, кислородной трубке, которую мы держим. И мы, если мы чувствовали, насколько мы влияем на каждого из нас, не было бы вообще никакой проблемы. Если ты не подпишешь мне, я не пройду этот махсом.
4: Он сказал, если будешь стремиться к величии Творца ради получения, то получишь какую-то прелесть высшего и желание к отдаче. Это решение, как прийти к величию Творца и от этого к желанию отдавать. Но я заметил, и подготовка к уроку была тоже на эту тему. Поэтому выбрали тему величия Творца. Потом вопрос был, как возвеличить Творца во время семинара. Я почувствовал, как мне тяжело, что трудно говорить об этом. О величии товарищей нет проблем, можно говорить до завтра. А величие Творца, ты не знаешь, за что ухватиться.
2: Да, это то, что я сказал, чтобы Творец был велик в моих глазах, это тоже может помочь. И также зависимость каждого друг от друга, чтобы чувственным образом каждый мог помочь другому продвинуться, иначе это не будет работать.
4: Тема первого урока, который приближается к нам, величие Творца. Я вижу, что эта тема и сегодня. Но Роки Рав сказал, что мы должны создать систему рекламы величие Творца, и каждый из товарищей должен мне подписать, чтобы я вошел в духовное. Без подписи товарищей невозможно это сделать.
2: Да, я тоже о двух тех вещах, о которых мы говорили, я тоже написал себе это упражнение. Каждый возьмет большой лист, не маленький листочек, а большой лист, и написать 40 предложений, и написать то, что он помнит из книг, и увидеть, что есть у него, чего нет, где это все находится. И второе, чтобы каждый знак не помещал туда себя. То есть он тогда работать бы, каждый должен работать в десятке, и каждый должен подписать другому проход.
4: Если я думаю 10 процентов от Творца, это не значит, что я могу перескочить на 20, то я падаю в минус 10 и совершенно забываю. И необходимо, чтобы товарищи мне обеспечивали важность. По поводу 40 предложений, я помню, как это было тяжело, я помню, я написал только 2 предложения. Теперь заново. Это упражнение, может быть, это будет по-другому, но это все равно зависит только от сил товарищей.
2: Еще несколько вещей, которые были в конце. Скрытие абсолютное строит ее с нуля. Все, что мы получаем, только проценты, это сразу исчезает, потому что относительно кого я должен себя отменить, относительно величия Творца, должен склонить голову любой ценой, в каждом действии делать только то, что чтобы можно было прийти к этому.
3: Рав
4: объяснил необходимость связи эту для нас. У меня нет величия Творца, я должен получить это от вас, и пока у меня не будет этого, пока вы не подпишете этого, я не смогу никуда прийти. И что я должен делать? Я должен заботиться о вас, я должен ухаживать за вами, но я этого не хочу, и у меня этого нет. И Рав все время говорил там в начале урока о первой стадии, которая становится второй стадией. И человек не должен сейчас понимать, как это делать. Он должен постараться это сделать, и тогда это даст ему прелесть высшего.
2: Продолжение того, что Яль сказал, вся работа концентрируется в том, чтобы прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. В продолжение к этому Рав сказал, что если мы обратили внимание на то, как мы забываем, убегаем, то все эти скрытия в этом мире, все, что хотят скрыть от нас, величие Творца, все бы это использовалось с нами для того, чтобы прийти к Нему.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: Друзья, прослушаем беседы в пути. Держать Творца перед глазами. Беседа происходила 19 апреля 26 года.
1: Только один совет есть на это — стараться постичь величие Творца. То есть, чтобы единственной наградой за все наши занятия Торой и выполнение заповедей было ощущение величия Творца. Все наши молитвы должны быть о поднятии шхины из пепла. То есть, поскольку Творец скрыт от нас из-за происшедшего сокращения желания получать, и не можем мы оценить Его величие и важность. Поэтому мы просим Творца, чтобы Он снял с нас, свое скрытие, и чтобы возвеличил Тору, как написано в молитве Шмонайсре, произносимой на Новый год Рош ха-Шана: «И удостой народ твой». То есть, чтобы он дал народу возможность почитать Творца, чтобы они ощутили Его величие. И поэтому человек должен стараться не забывать свою цель во время изучения Торы, не забывать, чтобы эта цель была всегда у него перед глазами, чтобы занятие принесло ему ощущение величия и важности Творца. И во время выполнения заповедей тоже нужно не забывать свое намерение. Не забывать, что благодаря выполнению заповеди Творец снимет с нас свое скрытие. И получит ощущение величия Творца. Величие Творца, да. Кроме этого, ничего больше не нужно. И все, что мы учим, это только для того, чтобы так быть построенными, чтобы мы увидели Творца, который находится перед нами, и мы удостоимся получения Его света.
0: Почему человеку нельзя измерить величие Творца?
1: Чем?
0: Ну вот именно, почему не дано? Я не могу сказать, что сейчас величие Творца больше, чем 10 лет назад, меньше. Почему нельзя проверить и измерить?
1: Я думаю, что можно.
0: Как? Больше, меньше. У меня нет инструментов.
1: А зачем тебе это нужно?
0: Зачем мне это нужно? Ну, не знаю. Если бы у меня были такие инструменты, я бы измерял. И, скажем, другие ощущения. Я не могу сказать, что я люблю жену или ребенка больше, чем 2 года назад или 10 лет назад. Ну, Невозможно измерить ощущения. Там не требуют, чтобы там ты любил больше, а здесь все время говорит, нужно больше важности, все больше, больше, больше. Но я даже не могу это измерить. Ну хорошо, это факт. Но почему? Почему человек не может измерить величие Творца?

0: насколько Творец велик. Допустим, мы говорим о периоде подготовки. Наверное, после Махсома возможно, но в период подготовки ты не можешь измерить. То есть я могу сказать Шимону, что Творец важен ему. Да, он приходит на уроки, платит маасер. То есть есть какие-то рамки, которые указывают на то, что Творец для него важен, иначе бы он этого не делал. После того, как человек уже определил рамки, то все. Но ведь мы говорим не об этом. Мы говорим о внутреннем состоянии, чтобы каждый раз это было важнее, все больше и больше. И я не понимаю, почему.
1: Что?
0: Ну, нет инструмента измерить это.
1: Есть.
0: Ну, раскройте. Я не знаю.
1: Величие Творца, важность Творца.
0: Да, но как измерить это?
1: А? Это внутреннее ощущение. Я думаю, что если человек чувствует, что в течение дня нету у него еще о чем думать, кроме как о Творце. И так он хочет остаться в этом состоянии. Это внутреннюю организацию свою такую. Это тогда ему достаточно. Он хочет, чтобы так это и осталось. И главное, чтобы Творец постоянно был напротив него, и не нужно кроме этого ничего.
0: Когда Творец находится перед ним, не нужно ничего, человек тянется к этому, это понятно. Но как все время держать Творца перед собой? Как написано, чтобы всегда был перед тобой? Как это удерживать все время?
1: Нужно постоянно представлять себя, как будто мы находимся напротив него. И в этом вся наша жизнь.
0: Мне все еще непонятно, если каждый товарищ десятки может быть главой, но не все соблюдают рамки, не все приходят на уроки. И тут есть вопрос. Что вы думаете?
1: Кто может быть главой?
0: Да, позволить каждому десятке быть головой, даже если человек не ходит на все уроки и не соблюдает все условия.
1: Да.
0: То есть позволить всем. Перейдем к следующей части урока вместе с товарищами.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: סולם. Урок основан на статьях из книги «Труды Бальсулама». Книгу можно приобрести на сайте kapsio.il и также сканировать QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Мы изучаем статью «Мир в мире». Статья «Мир в мире» есть на иврите в книге «Труды Бальсулама». Мы начали эту статью изучать на прошлой неделе. Мы прочитали первый абзац. Сегодня мы прочитаем и первый абзац, и второй. Углубимся, но мы хотим начать с клипа, где Рав делает обзор этой статьи, пожалуйста.
2: Действительно, у нас внутри нашей самой природы и исследования, которые мы можем провести даже в наших келим, мы можем раскрыть правильный путь нашей жизни. Что, собственно, Бальсулам говорит? Он говорит, вы не должны ждать раскрытия свыше, чтобы придет к вам, пришел к вам Ильяу и там чем-то помашет рядом с вами. Вы не должны быть там, как Моше или кто-то еще. А в общем, если вы правильно ставите себя относительно природы, напротив природы, и начинаете правильно исследовать, рационально исследовать природу, вы также можете и вы, и также передать это другим, вы можете раскрыть, в чем работа человека в этом мире, почему он таким образом создан, каким образом он должен прийти и какой процесс он должен пройти. Вы можете это сделать. Как он пишет здесь в статье «Мир в мире», исследование на основе опыта. Это в обязательности работы Творца. Что значит это? Значит, наша обязанность привести себя, и это самым правильным образом. Не то, что нам кажется так, а из этого исследования мы видим, что это правильная вещь. Нужно прочитать несколько раз эту статью, пока мы не поймем, как это должно быть. Если эти вещи развивать и сделать их действительно как то, с чем мы идем на распространение. И сейчас статья «Мир в мире». Не мир, а мир в мире, да? И здесь он пишет такую очень интересную подзаголовок.
1: Все оценивается не потому, как оно выглядит в конкретный момент, а по мере его развития.
2: Есть здесь такое, может быть, немножко задумание на определение, но действительно это верно. Мы не находимся в фокусе. Мы не видим то, что здесь написано. Так что он говорит? Исследование и анализ причин, ведущих к отсутствию мира. То есть мы должны понять, что такое мир, шалом. Как он говорил в прошлой статье, в статье «Мир», а здесь это «Мир в мире», как бы большая реализация этого направления. Он сейчас хочет, исходя из человеческого отношения, так как мы относимся к реальности, к всевозможным связям между нами и всяким искривлением. Поэтому он так говорит. Исследование, анализ причин. То есть здесь другим образом он хочет также объяснить нам эту систему, которая называется «Мир». Благословит всех миром, шаломом. То есть это 10 полных мир.
1: Да, говорит Рав, если вы правильно ставите свои потребности относительно природы, начинаете исследовать природу рационально, то вы тоже можете передать другим, вы можете раскрыть, в чем заключается работа человека в этом мире, почему она создана таким образом, почему он создан таким образом, чего он должен достичь, какой процесс он должен пройти. Итак, мы сейчас изучаем статью Бааль Сулам. Мы слышали напутствие Рава, который сказал, мы должны понять, что такое мир. Сейчас мы будем учить это вместе. И

0: будем читать труды Бааля Сулама. Мы читаем первые два абзаца. Читаем в десятках.
1: Первые два подзаголовка. Первое. Все ценится не потому, как оно выглядит в конкретный момент по мере развития. И второй подзаголовок — слабость исправителей мира. Пожалуйста, мы прочтем это в десятках, а затем перейдем к уроку. Пожалуйста, тот, кто заканчивает до времени, он подводит итоги основных вещей.
0: Мир в мире. Исследования и анализ причин, ведущих к отсутствию мира, предложения исправителей мира и их проверка реальностью, рассмотрение добра, опирающегося на милость и истину, справедливость и мир, как указано в псалмах. Милость и истина встретились, справедливость и мир соединились, истина из земли произрастает, справедливость с небес является. И Творец даст благо, и земля наша даст плод свой.
1: Все оценивается не потому, как оно выглядит в конкретный момент, а по мере его развития. Все, что есть в мироздании, как хорошее, так и плохое, и даже самое плохое и вредное в мире, имеет право на существование, и нельзя уничтожать его и совершенно истреблять с лица земли. Ведь на нас возложена лишь задача по его исправлению и возвращению к добру.
0: Ведь любого взгляда на работу по сотворению мира достаточно, чтобы мы поняли величину совершенства вершащего, создающего его, и потому мы должны научиться остерегаться очернения любого элемента творения, говоря, что он является лишним, и в нем нет никакой необходимости, ведь этим мы клевещем, не дай Бог сказать, на создающего его.
1: Однако известно это, что Творец не завершил творение в тот момент, как сотворил его. Кроме того, в каждом углу той реальности, которая находится перед нами, как в общем, так и в частном, мы видим, что она подчиняется законам постепенного развития, начиная с этого этапа, с этапа отсутствия и до завершения ее роста. И по этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его роста, это не считается у нас обнаружением изъяна и дефекта в этом плоде. Ведь все мы знаем причину, состоящую в том, что плод пока еще не завершил процесс своего развития до конца.
0: Также и с остальными элементами действительности, когда какой-либо элемент кажется нам плохим или вредным, это является всего лишь свидетельством этого элемента о себе, что он все еще находится на переходном этапе своего развития, поэтому мы не должны решать, что он плохой, и очернять его, ибо не от мудрости это.
1: Заголовок «Слабость исправителей мира». И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправителей мира, появляющихся в разных поколениях, ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправны.
0: Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое и вредное вроде человеческом, но на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять бы человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
1: Однако, благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы своего творения, никому не позволяя уничтожить что-либо, находящееся в его власти, разрешая лишь вернуть его, превратив его в добро, как мы сказали выше. Поэтому все исправители вышеназванные рода исчезнут с лица земли, а дурные качества, существующие в мире, не исчезнут с лица земли. И они ждут и считают определенное число ступеней развития, которые еще обязаны произойти с ними, пока не

0: приведут к завершению своего созревания.
1: И тогда те самые плохие свойства сами изменяются, становясь хорошими и полезными, как и задумал их Творец заранее, подобно плоду, который висит на ветке дерева и ждет, и считает дни и месяцы, которые он еще должен пройти, пока не завершится его созревание, и тогда всякому человеку раскроется его вкус и сладость.
0: Еще раз, слабость исправителей мира. И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправителей мира, появляющихся в различных поколениях. Ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные.
1: Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое, все вредное вроде человечества, человеческом. И на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять человека, как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
2: Эла.
0: Однако, благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы, мы сейчас подведем и коротко итоги. Подведем коротко итоги и начнем урок с Равом. Это наш второй урок по этой статье. По первому абзацу сказал нам все не оценится не потому, как оно выглядит, а по мере его развития. То есть это исследование совершенного творения. То есть если мы смотрим на какую-то определенную деталь и видим, что требует это исправление, нужно, чтобы было у нас полное видение. В прошлой неделе, когда мы учили, Раф объяснил нам, вы помните, чертеж в нас есть решимот от энсов, которые раскрываются каждое одно за другим, когда приходит решимо, чтобы привести нас в совершенное состояние, нужно притянуть свет, возвращающий источник, который приходит от наших усилий. И мы это было на прошлой неделе, сейчас мы на подзаголовке, кто за слабость исправителей в мире. То есть, если мы видим сейчас какую-то деталь неисправной, кажется нам неисправной, мы должны остановиться и увидеть, что эти неисправности приходят от того, что у нас есть в наших усилиях привести ор, чтобы исправить это совершенным образом, а все другое будет просто пластырь и разрушение всего нашего окружения. Сейчас мы начнем урок Рава по этому заголовку «Слабость исправителя мира» около 11 минут. В процессе урока пишите себе итоги и вопросы, которые возникают. Затем мы проясним это вместе. Первый клип, пожалуйста.
1: Слабость исправителей мира. И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправления мира, исправителей мира, и появляющихся в разных поколениях. Ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные. Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое и вредное вроде человеческом. И на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
0: То есть люди не понимают, что то, что мы чувствуем и раскрываем в мире, это, собственно, неисправности нашего развития. И мы будем развиваться, и все эти неисправности обернем в добро и в хорошее постижение высшей цели, конечной цели. Поэтому нам

0: исправляют наши отношения, отношения человека к реальности, и этим мы постигаем безграничную, бесконечную реальность, исправленную. Все зависит только от внутреннего исправления человека, а не то, что мы исправляем мир. Поэтому он говорит «исправители мира». Да? То есть это как бы осуждение такое. Да, это действительно так. Потому что нигде, никаким образом мы не можем видеть неисправность, а только в виде этой, при виде неисправности мы должны сразу понять, что каждый видит в мире свои неисправности, и мы должны, собственно, только думать о том, как мы исправляем мир, потому что мир — это маленький мир. Если мы исправляем себя, то и мир будет исправленным. Я очень надеюсь, что это уже понятно и известно всем. И если...
1: Однако, благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы своего творения, никому не позволяя уничтожить что-либо, находящееся в его власти, разрешая лишь вернуть его, превратив его в добро.
0: Тем путем, которым нужно исправлять, то есть через человека. Человек видит свое видение, и тогда он видит, что он раскрывает, что видит сейчас в более высшем мире, более исправленном.
1: Поэтому все исправители вышеназванного рода исчезнут с лица земли, а дурные качества, существующие в мире, не исчезнут с лица земли, и они ждут и считают определенное число ступеней развития, которые еще обязаны пройти, произойти с ними, пока они придут к завершению своего созревания. И тогда те самые плохие свойства сами изменятся, становясь хорошими и полезными, как и задумал их Творец заранее. Подобно плоду, который висит на ветке дерева и ждет и считает дни и месяцы, которые он еще должен пройти, пока не завершится его созревание, и тогда всякому человеку раскроется его вкус и сладость.
0: Вопросы о том, что мы сейчас прошли только, да?
1: Если Творец управляет всем миром, и он управляет всеми элементами творения, для чего вообще существует это явление, исправляющее мир? Откуда это взялось?
0: Должна быть свобода, должна быть свобода выбора в человеке. То есть, исходя из неисправности, есть такие явления, когда они хотят исправить себя сами. Мы постоянно это делаем. Ты видишь человечество, тысячи лет человечество хочет исправить реальность. Вопрос твой, он принципиальный. И очень простой. После того, как раскрылось прегрешение, когда человечество начинает видеть, насколько злое начало мешает и не начинает исправлять свое злое начало, а начинает исправлять мир, нельзя трогать мир, нельзя ничего трогать. Я должен существовать как животное, как, скажем, как я был обезьяной, да? И я должен продолжать быть такой обезьяной и не развиваться из обезьяны, чтобы быть ближе к человеку. Для чего? А я, собственно, должен исправить все изнутри, исправить свое отношение к миру, видеть мир, видеть себя, видеть свое дерево, на котором я живу, видеть эту реальность, которую я ощущаю, постоянно видеть это более продвинутым образом, исходя из моего внутреннего исправления. Для чего мне спускаться с дерева и начинать что-то строить? Ведь все это надуманное, это все не существует, это только в моем представлении. в моих неисправных келим. Но, а мы должны понять, что пока мы не будем

0: правильно развиваться полным эгоистическим образом, пока мы не придем к состоянию, что мир не станет, пока мы не увидим, что мы ничего не можем сделать с нашей жизнью, мы, наоборот, погружены в отчаяние и наркотики, и уже разрушаем семью и нашу жизнь, и уже ругаем всю нашу жизнь. И тогда мы приходим к точке, от которой далее мы поднимаем руки. Может быть, да, посмотрите, скоро это будет. Но скажем, надеюсь, что это будет без всяких атомных войн. И мы говорим: все, хватит. Мы должны действительно подойти к исправлению мира через исправление человека. Это то, что происходит. Но действительно, с самого начала вопрос такой: почему с момента, когда есть неживое растительное животное, и это начинает развиваться в человека, то есть начинает раскрываться злое начало? В неживом растительном животном нет злого начала. В обезьяне, в тот момент, когда начинает становиться человеком, есть там злое начало. Почему мы сразу не начинаем исправлять это злое начало и тянемся к тому, чтобы быть исправленным животным? Немножко я вырос как человек над животным, исправил. Еще вырос в своем злом начале, исправил. То есть я постоянно выращиваю свойства хай в себе, животное, и тогда начинаю называюсь ангелом, Малах. Но это неверно. Где свободный выбор? Где отчаяние, разочарование, постижение добра и зла? Вопрос, да? Ну?
1: То есть это стремление человека тоже имеет место, и нужно использовать правильно, чтобы вернуть к источнику?
0: Конечно, но пока что не возвращается к источнику, поэтому наука Каббала была скрыта для того, чтобы дать людям исправиться, испортиться до конца. Почему каббалисты не раскрыли всему миру, не начали распространять? Нет, сидели тихонечко. Почему? Потому что изгнание — это изгнание, галут. Нельзя здесь вмешиваться.
1: Болеслан пишет, что Творец не позволяет никому ничего не истреблять, а только возвращать к источнику.
0: Да.
1: То есть говорится не об исправлении, а о выяснении цели творения и быть тесно связанным.
0: Нет, секундочку. Что такое исправление? Исправление — то, что тебе хочется делать, или когда ты раскрываешь хиссарон относительно исправленного состояния, и ты приводишь к тому, чтобы случилось это исправление.
1: Но это больше выяснение.
0: Ну, понятно, что ты исправляешь. Не ты исправляешь, исправляет свет, возвращающий к источнику, если ты можешь исправить. Ну, как же ты исправишь? Все из неисправности — это в тебе. Это не что-то внешнее. Ты не исправляешь ничего вне себя, ты исправляешь в себе. Почему ты не можешь исправить в себе? Потому что если мог бы ты исправить, ты бы не раскрыл бы неисправность.
1: Я просто хотел сказать, что главное — это
0: просить у Творца, чтобы он исправил меня, мое видение, мое восприятие, чтобы я его благословил. Просить у Творца, чтобы он исправил меня, мое видение, мое восприятие, для того, чтобы я бы благословил его. Как каббалисты относятся к Творцу, к себе, просить у Творца, чтобы исправил меня, мое видение, мое восприятие, для того, чтобы я благословил его. Будем молиться, чтобы у нас были такие просьбы, и мы приглашаем всех сейчас задавать вопросы. Через них мы выясним то, что мы сейчас учили с Равом Бальсуламом. И здесь можно поднимать также руки и в системе ставить вопросы. Пока не появятся первые вопросы, я хочу сказать, что я для себя, какие итоги я подвел. Рав сказал так: мы чувствуем и раскрываем мир, это все, собственно, неисправности в нашем развитии. Если мы будем развиваться, то мы этим переведем все эти неисправности в добро и в большие постижения, в постижение конечной цели. Еще точку, которую я записал. Мы, собственно, должны исправить наши отношения, отношение человека к реальности. Все зависит от исправления, внутреннего исправления человека, а не то, что мы исправляем мир. Каждый раз, когда мы видим неисправность, сразу нужно понять, что каждый видит неисправность в мире своей неисправности. Собственно, думать о том, как мы нашим путем исправляем мир, потому что мир — это маленький человек, это маленький мир. Когда мы исправляем себя, так и мир станет исправленным. Пожалуйста, Френч.
1: Да, есть техническая проблема. У нас нету камеры, у меня нет камеры. Вопрос. Рав сказал, что мы должны прийти к отчаянию, к разочарованию, и тогда отношение исправителей мира, оно неправильно, но... Как мы можем раскрыть, что это отношение неправильно, не впадая в отчаяние, в разочарование и в разные страдания? Очевидно, естественным образом, как мы видим, что мир крутится, не изучая Каббалу, нельзя это сделать по-другому. Каждый смотрит на других и говорит, что они испорчены, и нужно их исправлять. И вот это отношение, что исправить можно только себя, свое отношение к миру, это не само собой разумеется. И нам тоже непросто, когда мы находимся в десятке между нами, тоже каждый раз вспоминать, что только мое отношение нуждается в исправлении. И знания показывают совершенно другие вещи, а люди, у которых нет этих келим, они не получают света, который их промывает и меняет, и заботится о том, чтобы они стремились больше. Ты прав. Рав говорит в этом клипе, который мы сейчас видели, что мы приходим к такой точке, с которой мы просто поднимаем руки. Ну, все, Рав говорит, подожди, скоро будем надеяться, что это будет без атомных войн. И тогда мы говорим, хватит, нам действительно нужно прийти к исправлению мира через исправление человека. То есть есть путь страданий, который мы знаем, да, посмотрите вокруг. И есть путь, который предлагают нам каббалисты. Дайте свету изменить вас. Работайте в десятке. Не следует изменять мир. Прежде всего, свое отношение в десятке привести к исправленному состоянию. Тогда посмотрим, что будет дальше. Мак 11.
2: Да, дорогие учителя, Рав в клипе сказал, что мы должны просить об исправлении себя. И так слышится, что это как будто бы просьба ради себя, ну, о себе, скажем так. Вот. Или, может быть, под словом «я» здесь подразумевается нечто большее, мы должны как-то иначе воспринимать слова Рава. «Я» — это не совсем «я», а, может быть, группа или что-то еще большее.
0: Да, видимо, ты прав, Алексей. Давай начнем с сути. Что значит просить о своем исправлении? Просить своего исправления — это, видимо, просить, чтобы свет, возвращающий к источнику, сделал меня более подобным ему, сделал меня более дающим, любящим, дающим. Такая просьба рождается, когда я вижу, что я обратен ему, противоположен. И с этим ощущением, пониманием, это то, что у меня в сердце. И сердце просит исправления, просит быть дающим. И это не неправильная просьба, потому что просить быть дающим — это не просить о себе. То есть в самой сути просьбы есть такой выход из себя, это из того, что обратно свету. И исходя из этого, я работаю как духовная единица, называемая десяткой. И мы расширяемся. Я прошу, чтобы все мы, все мои товарищи получили силы, высшие силы, духовные качества, чтобы ценили более отдачу и направление в том, чтобы выйти из себя, из обратного свету состояния к любви и отдаче, как бы я превращаюсь, я переворачиваюсь спины на живот, как бы. Я прошу, вместо того, чтобы просить, пока не приду к каббалистам, чтобы вместо того, чтобы просить, наполни меня здесь, я прошу, исправь меня, измени меня, чтобы я был любящим и дающим. Если мы правильно все это организуем, мы уже перед выходом. Это приводит нам светозащищающий к источнику. В конце концов, наша граница даже не заканчивается на десятке. Это только такое начало. Если бы не я, я могу через них направить себя вовне, мой взгляд вовне, но свойство дачи не ограничено. Когда человек получает его в свою маленькую лабораторию, он становится, он видит, как все, как раф, все явление, свыше свет, творение. Я должен соединить между ними. В статье Рабаша, которую мы учили в первой части, несколько раз он говорил нам, если человек получил свыше пробуждение, это не для того, чтобы он вырос сам лично в духовных качествах, а расти духовно — это значит поставить себя в служении Творцу и творением. То есть изнутри наружу. Woman Mag 167, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос такой. Если все раскрывающееся в нас — это неисправленные этапы развития, то как отличить внутреннее исправление от простого подавления себя? Спасибо.
1: Иногда это путает, когда мы забываем для чего. Для чего вот это «я» существует, как Орен объясняет, объяснил, что исправить себя — это нормально, исправить себя, или нужно думать о десятке, что я ее исправляю. Допустим, я раскрываю, что отношения между товарищами уже хорошие, но мое отношение к товарищам еще не хорошее. Я прошу исправления о себе. Это для меня? Или я уже прошу это для того, чтобы десятка была более совершенной? Наше отношение, если мы все время начнем оценивать, то мы будем видеть его по-разному. Не так, как видели прежде. И когда мы слышали беседы в пути сегодня, Михаил спрашивал Рава по поводу исправления себя.
4: Как
1: я могу измерить это? Каждый раз у нас будет другая индикация в соответствии с состоянием, которое меняется, но оно не просто меняется, потому что состояния во всем мире меняются, люди все время находятся в разных состояниях эмоциональных, тех или иных, даже не замечают этого, но когда наше состояние изменяется относительно десятки и относительно величие Творца в десятке, не просто так. И если это наша индикация, то мы увидим, что ничего не изменяется, кроме нашего отношения относительно этого. И когда наше отношение относительно десятки, относительно Творца будет исправлено, мы увидим, что весь мир исправленный. На самом деле нет другого способа изменить реальность. Это то, что он говорит нам здесь. Сколько населяющих мир, исправляющих мир пытались исправить мир, и кроме причинения вреда не сделали ничего. Любое исправление, которое пытались сделать в мире, принесли только вред и миру, и себе. Очевидно, эту систему невозможно продолжать, и исправить может только наше отношение к миру. Это ответило тебе?
3: Спасибо.
1: Или?
3: Если можно уточнить, вот бывает такое состояние, когда у нас идет внутренняя работа, и мы чувствуем, что происходит внутреннее исправление. А иногда мы себя просто, может быть, подавляем, то есть как бы у нас внутри есть сопротивление, непринятие чего-то, но идет вот это внутреннее подавление, что мы как бы пригибаем голову. И вот в чем разница?
1: Разница, насколько мы помним, что то, что изменяет нас, это не мы сами, а то, что изменяет нас, это окружение и свет. Я не подавляю себя, не могу себя задавить. Это тоже это путь этики, который принят в мире. Сдерживайся, будь этичным, высоко моральным, действуй как следует. У нас нет таких моделей в нашей системе. Мы спрашиваем себя все время об отношении к величию Творца, величию цели, величию Равы. Согласно этому мы проверяем. И незачем подавлять себя. Человек должен быть искренним с собой, проверять себя и понимать каждую секунду жизни, где я нахожусь относительно того великого, что мне дали. Ту точку в сердце, которую пробудили свыше, свыше пробудили ее у меня, и реагирую ли я сейчас правильно на это или нет. Не нужно подавлять себя. Это не наша методика. Мы должны все время только лишь проверять и в соответствии с этим относиться к реальности. Прежде всего, в личной лаборатории каждого, которая называется «десятка», а потом относительно всего остального. Хорошо? Молодец.
5: Gracias, queridos amigos. El deseo egoísta en mí crece todo el tiempo. Es imparable.
0: Спасибо, дорогие товарищи. Желание, эгоистическое желание постоянно во мне растет.
5: Necesito para pedir esa corrección. Gracias.
0: Насколько я могу открыть свое сердце для того, чтобы получить от подруг силы, которые мне необходимы для того, чтобы просить исправления. Что ты имеешь в виду раскрыть сердце? Ты спрашиваешь, насколько можно открыть сердце? Что ты имеешь в виду?
5: ¿Qué tanto puedo expresar a mis amigas cómo me siento con respecto a
0: que насколько я могу отменить, выразить, чтобы мое желание, которое растет во мне, и чтобы я хотела получить больше сил от подруг, я хотела бы больше участия. Это то, что я спрашиваю. Не нужно выражать это. Мы все в одной лодке, мы все творения, все вопросы, которые пробуждает Творец нас, это постижение зла. Нечего делиться с этим. Нужно делиться величием Творца, к которому мы хотим прийти. Раскрыть сердце не тем, чтобы делиться, нужно делиться тем, чтобы притянуть от подруг, что ты получишь от них, если нужно раскрыть, насколько подруги связаны с Творцом, насколько они в отдаче, насколько они в любви, насколько они обнимают и поддерживают, насколько они вкладывают в распространение. Все, что связано с отдачей, нужно искать это, как кто-то и ищет милостыню, и нечего. Ты чувствуешь, что ты низменный и материальный, это ноль, это строит в тебе раскрытие сердца для получения товарища как великих. Рассказал в первой части, я должен описать себе, что каждый держит кислородную трубку для моей души. И если он не подпишет мне, я не пройду этот махсом. Что же я должен в себе поставить для того, чтобы от него получить эту подпись? Не словами, прежде всего, моим отношением, изнутри наружу, что я должен получить от него, что притянуть. Нужно делиться своей трудностью, насколько я... Нужно меньше быть в этом. Мы все созданы из того же материала. Важно чтобы я открыл себя, чтобы притянуть величие, и что можно еще передать? Скажем, нечего мне передать. Ну, хорошо, я открываю что-то из источников, из Рава, из Бальсулама, и даю им. Я открываю что-то из Рабаша и даю им. Они жаждут, они ждут. И это небольшое мое усилие дать что-то от мудрецов моим товарищам, чтобы приподнять их. Это строит во мне этот мост, через который я могу получить бесконечность. Это все зависит от них, насколько все они ученики Рава Лайтмана, поэтому у меня все получается. Я получил от Творца все. Он дал мне десятку. А сейчас только как я организую себя относительно них. То есть не нужно делиться вот этим своим, своей низменностью, а нужно получить то, что вокруг меня. Влад, ты хотел спросить.
1: Есть исправители мира в мире, на которых мы не можем повлиять. Есть эта сила также внутри меня. И мои свойства, то, что я слаб, я не чувствую их и не использую, но есть эта сила и в десятке. Несколько недель назад у нас была очень такая сильная беседа о слабых товарищах. Не поднимать ману о слабом товарище, он не приходит. То есть это тоже сила получается, что исправители мира, если у него нет сил приходить на уроки, что сделать с этим? Можно с этим работать в десятке, ведь это не что-то внутри меня, что я не вижу, скажем, или в мире. В десятке можно работать над этим? Как работать с этим в десятке? Замечательный вопрос, ты прав, потому что в итоге мы все это читаем, и нужно это реализовывать в десятке. Допустим, ты говоришь, товарищ слабый. Можно сказать, что это товарищ слабый. И найти все оправдания, почему он слабый. Вообще вопрос, что такое сильный, что такое слабый. Если бы я был в его состоянии, я бы получил условия, которые он получил. Я не знаю, был бы я такой сильный, как он. Да? Я так смотрю, что я в порядке, другие нет. Теперь нужно исправить его. Но когда мы посмотрим, мы спрашиваем иначе, насколько величия могу найти в этом слабом товарище? Гадлут, насколько я могу увидеть, что несмотря на все обстоятельства в жизни, которые он получил, и какие условия он прилагает максимальные, наверняка прилагает максимум усилий, чтобы быть сильным, как мне кажется, что я сильный, да? И я всегда сомневаюсь, когда смотрю, наверняка что-то не исправлено. Но, может быть, я могу изменить что-то в себе, чтобы этот товарищ в моих глазах выглядел сильнее. Вчера у нас было собрание десятки. Один товарищ приготовил котлеты, которые все любят. И он знал, он пошел, купил, приготовил. Другой товарищ собрал цитаты про главу десятки, чтобы дать нам это величие. Другой товарищ привел всякие наклейки, где было написано «Величие Творца», тоже раздал всем. Есть товарищи, которые не смогли прийти, но я знаю, они очень хотели. Что я называю тут слабым, сильным? Кто слабый, кто сильный? Если мы постараемся искать, да, мы еще не исправлены, но хотим. Если мы постараемся отыскать в каждом товарище максимальное величие, то мы увидим, что вообще нечего исправлять, ничего ни в ком, кроме моего отношения к товарищам. Только его нужно менять.
0: Я хотел сказать о величии Творца. Как Он показывает нам, насколько мы слабы, что как раз эти товарищи, которые мы пришли к ощущению, к решению не поднимать ман. У нас сейчас есть конгресс, мы засняли место, и как раз эти слабые товарищи приезжают, и мы почти вся десятка, мы два дня вместе, не все вместе постоянно, но два дня, включая этих слабых товарищей.
1: Нет слабых товарищей, надо убрать эту терминологию. Есть товарищи, которые я в данный момент не вижу их величия. Ну, что сделать, скрыто от меня.
0: Я хотел сказать о величии Творца, насколько Он нам показывает наше неисправленное отношение. Спасибо.
1: Хороший пример. Спасибо.
0: Я тоже хотел бы продолжить это выяснение, этот баланс. Баальсулам учит нас о внутреннем отношении. Мы слышали в клипе, что есть место для исправителей мира, иначе они бы не существовали. И в десятке, как сказал товарищ, я должен сделать свое внутреннее отношение, свое внутреннее исправление в отношении к товарищам. И мы строим здесь среду, окружение. И где здесь баланс, когда товарищи не выполняют то, что мы обязались друг другу выполнять, я делаю свою внутреннюю работу. Но я должен ли я требовать, не должен ли я требовать? Где здесь баланс между внутренним отношением и реальностью, которую я вижу своими глазами? Давайте сделаем здесь такой вопрос к семинару. Здесь Гершон сейчас повторит это предложение, которое можно записать. Еще раз вопрос для выяснения, коротко.
1: Где проходит равновесие между исправлением товарищей и тем, что мы практически обязались друг перед другом строить такое окружение, которое будет нас продвигать к цели.
0: Отлично. Семинар, 6 минут. Удачи.
1: Из того, что я понимаю, мы должны делать разделение между двумя этими ситуациями, что это значит. Мы что-то решаем между нами. Я думаю, когда мы что-то решаем между нами, мы должны постараться, чтобы товарищи выполняли это. Если кому-то тяжело, у кого-то не получается, мы должны ему помочь. Это никак не связано с тем, что я вижу его как великого товарища, важного и так далее. То есть нужно работать параллельно. С одной стороны, требовать, а с другой стороны, исправлять свое внутреннее отношение.
0: Нужно понять, где проходит граница, можно ли это прочертить такую линию. Я бы сказал, что сначала, в любом случае, нужно организовать свое отношение, отношение любви между мной и товарищем, между нами. И тогда, когда уже приходим к товарищу с требованием, неважно, что он не оттолкнет это, прежде всего, должно быть ощущение отношения любви. Это, прежде всего, нужно сделать.
1: Все эти правила, которые мы установили между собой, это не просто так нам захотелось. Это потому, что каббалисты нам это предложили, и наши учителя, о котором мы слышим много лет. Поэтому это должно быть превыше всего в десятке. Теперь мы начинаем измерять не то, что я заставляю делать и та, или Ариэль, или что-то, но мы все вместе стремимся к величию, важности Творца и цели, чтобы это было важным для нас, и это мы хотим создавать между собой. Сегодня у меня есть условия, завтра у Ариэля будут какие-то обстоятельства и так далее. Творец умеет подкинуть всем трудности.
0: Нет здесь никакой границы или баланса, потому что это два направления, в которых нужно действовать вместе. Нужно исправить внутри себя, что неправильно, и нужно укреплять окружение. И тем, что... что я как бы пытаюсь исправить что-то вне себя. Это то, что написано здесь, исправителях мира. И это то, что говорит Гилад сейчас о слабом товарище. Непонятно, как это исправить по тем дням, что он приходит. Это не измерение. Нужно работать над тем, чтобы он пришел насколько можно чаще, но думать о том, что я не забочусь о нем достаточно.
1: Да, это всегда происходит с нами. Эгоизм мой показывает товарища слабее меня, он меньше вкладывает, но Гилад сказал, что каждый товарищ мало вкладывает или недостаточно жертвует. Это Творец дает ему такие условия, я не могу судить товарища. Это первое. Второе, если ты хочешь действительно отдавать товарищу или как-то отреагировать на его условия, то, конечно, стоит говорить только о величии Творца, потому что сам товарищ должен принять решение, важно это для него или нет, исходя из величия Творца. И когда ты провозглашаешь величие Творца каждую секунду, и неважно, как ты смотришь на товарища, то это уже тогда решение самого человека, потому что ведь это его выбор. Нельзя прийти к нему и сказать, что ты не исправлен. Я не исправлен. Я это вижу. И показываю величие Творца, и рассказываю товарищам о величии Творца. И только это может привести изменения. Таким образом я формирую окружение, я использую то, что я вижу в товарище. Исходя из этого, я вывожу величие Творца и провозглашаю его, распространяю его. И так себя я изменяю, и тогда действительно происходит изменение.
0: Сила — это балансирующая сила, которая приходит от десятки, и она притягивает свет. И я всегда нахожусь в дисбалансе, всегда я увижу, что я прав больше, чем товарищ, я отменяю товарища, так как скрыто величие Творца от меня, так и величие товарища скрыто от меня. Когда мы сидим вместе, обычно в четверг это получается на наших трапезах, мы включаемся друг к другу. Ты можешь почувствовать, что сила товарища влияет на тебя, извлекает из тебя эти мысли, эти мысли об исправителях мира, об неисправностях и силой десятки, которая сглаживает, размягчает и приносит свет, чтобы увидеть все эти вещи близкие к истине.
1: Да, тут есть много этапов в этом процессе. Вначале, конечно, когда ты попадаешь в десятку, ты не знаешь, что это товарищи. И нужно сказать себе, что я не понимаю, что здесь происходит, еще прежде, чем ты начал что-то делать с товарищами. Потом ты начинаешь их больше узнавать, и они становятся тебе важнее, и
0: мы продвигаемся, мы хотим отвечать на вопросы, мы хотим получить вопрос от Women China, мы очень будем рады ответить на эти вопросы. И вообще все вопросы, которые вы хотели задать, возвращайте ваши знаки вопроса, и мы выясним это. И здесь, да, пожалуйста, Women China, пожалуйста.
5: 老师好，大家世界团队好。我想问的问题，作为一个团队，我现在感觉不到目标的重要性。那么我们应该采取什么样的外在行动来共同唤醒内在的敬畏呢？谢谢老师。Dear teachers, my question is, as a group, I don't feel the importance.
1: Дорогие учителя, как группа, я не чувствую важности, как могут быть у нас внешние усилия, какие они могут быть, чтобы их, чтобы это создать и чтобы прийти к цели таким образом.
0: Я не понял вопрос, Гилад, ты понял?
1: Какие внешние усилия нужно приложить, чтобы усилить цель? Ну, повторите, может быть, вопрос еще раз.
5: Окей. We as a group, I don't feel the importance.
0: И как группа я не чувствую, важности, как можно приложить усилия для того, чтобы создать эту важность, которая поможет нам прийти к цели. Как группа создать важность, чтобы помогла она нам прийти к цели? Я надеюсь, что в этом вопрос, да? В этом вопрос? Что ты понял? Спрашивает наша подруга, и Аль говорит, с моей десяткой, которая помогает мне.
1: Да, что происходит, когда группа не дает важности, как я, тем не менее, все-таки могу обрести эту важность, о которой мы говорили, если я не получаю ее от своей десятки, от своего окружения. По-моему, это она имеет в виду.
0: Хорошо, у нас есть наше окружение, пишет Бааль Сулам в статье «Свобода выбора». Он пишет о трех вещах. Учителя, книги и товарищи. Если я не нахожусь там и не вижу, что я получаю от твоего окружения важность, что я могу сделать? У меня есть книги, у меня есть учителя, у меня есть товарищи. Каждый раз, каждый день есть два урока в Нейбарухе. Каждый день два урока из Нейбаруха. Нейбарух — это тоже твое окружение, тоже твоя группа. Твоя группа не ограничена только теми, кто возле тебя, которые дают тебе это ощущение важности или нет. Каждый день выпадает духовный дождь в мире. Два урока, иногда даже три урока из Небаруха. Иногда в нем есть трансляция Зор. Каждый день есть три раза в день. Получи это как инфузию, как капельницу. Получи как важную цель. Это первое. Второе. Книги. Есть книги, я не знаю, сколько у нас есть переведенных на китайский книг, но есть что-то. Когда-то у каббалистов была одна книга, книга. Это было достаточно, чтобы прийти к окончательному исправлению. Есть какие-то написанные вещи от каббалистов. Читай их, обратись к Творцу, чтобы наполнил душу. И третий уровень — это подруги. Если они не дают важность, может быть, это потому, что ты недостаточно поднимаешь их. Если Творец дал тебе подруг, ты с ними можешь работать. Дай им чем-то величие Творца и попроси у Творца, чтобы он помог, если ты что-то чувствуешь, что ты не получаешь достаточно от них важность цели, и ты всеми силами стараешься дать им, чтобы через них получить назад как рычагом. И ты просишь Творца помощи. Мы тоже будем думать о тебе, чтобы у тебя была сильная десятка, чтобы подняла тебя. И то, что ты сейчас с нами, мы все чувствуем, что ты нас поднимаешь. И мы благодарим Творца, что Он нам дал тебя. Спасибо.
1: Есть что-то в восприятии реальности, что пока не могу я осознать. Всю неисправность, с одной стороны, мы видим в себе, с другой стороны, то, что находится, все элементы находятся вне меня, они находятся в развитии. Как совместить эти параметры, то, что есть в окружении, и то, что человек должен исправить в себе, что верно, а что нет. Да, мы слышали об этом много раз, что все наше отношение к реальности, только оно требует исправления, но мы не можем делать это сами, а нуждаемся в окружении, которое бы подействовало на нас, чтобы мы прежде всего захотели это исправление, и чтобы мы получили силы для этого. И поэтому Бааль Сулам пишет, что у нас есть как бы какая-то фотокамера, которая все фотографирует и представляется нам внешним, потому что без этого мы бы не увидели, что нужно исправлять. Мы хотим закончить клипом Рава, клип номер 2, где он дает силы понять, что практически. Вот мы говорили о том, что здесь практически в этой части. Давайте посмотрим клип номер 2.
0: Я скажу вам, что практически. Не подпрыгивать, да, а пойми, подумай и пойми, что все неисправности в тебе, а не в мире. И только через тебя, когда ты исправляешь свои внутренние качества, ты увидишь мир исправленным. И сейчас ты находишься в исправленном мире, в мире бесконечности. А неисправности, которые ты чувствуешь вне, это твои неисправности. Ты не исправлен. Это не качество, это не практически, это очень практически. Это дает тебе другой абсолютно взгляд на всю реальность. Не беги за этими исправлениями. сконцентрируйся в себе, все неисправности в тебе внутри. Это очень практически. Он говорит тебе, сиди, ничего не делай, начинай выяснять, что ты должен исправить в себе, и ты что-то исправил, и в соответствии с этим ты увидишь более исправленный мир. Еще что-то исправил внутри, и снова ты увидишь мир более исправленным. Если ты идешь исправлять мир, ты портишь его. И не исправил ничего внутри, а исправил себя, а испортил себя Ютер больше. Потому что если ты исправляешь что-то, ты как бы исправляешь, но ты портишь. Вместо того, чтобы исправлять себя, ты хочешь исправить мир. А это копия от тебя, просто копия.
1: Да, но с другой стороны, вся наша учеба только через раскрытие зла. Я раскрываю все больше и больше зла, я не вижу никакого исправления. Я вижу, что все хуже и хуже мне.
0: Так проси исправления, конечно же. Ты исправляешь. Нет, ты исправляешь.
1: Но Бааль Ислам говорит, что вся наука Каббала — это раскрытие зла, по сути.
0: Верно. Это понятно. В начале всего было прегрешение первого Адама Ришона. Дают разбитое кли, говорят, исправляй. А то, что ты учишь, это только методика исправления. Это подарок.
1: Если я должен исправить внутри, но вижу все больше и больше, как вообще я знаю, что я какой-то день настанет?
0: Ты не знаешь, так написано. Что ты хочешь увидеть уже? Конец, ты не знаешь, тебе говорят, все неисправности в тебе, попытайся увидеть их не во внешнем мире, а особенно в десятке. А все это находится в тебе, как ты направляешь себя на цель творения. Очень просто. Ты должен увидеть их исправленными, а себя неисправленным. Только тебе необходимо исправление.
1: Да, если мы хотим пробудиться в величии Творца, у нас есть группа пробуждения. Они хотят рассказать нам о сегодняшнем тише, который нам предстоит.
0: Здравствуйте, друзья, дорогие, любимые друзья. Мы действительно хотим поделиться что, тем, что сегодня у нас будет мероприятие, и я не преувеличиваю, это может изменить всю нашу жизнь. Это не просто еще одна строчка в расписании, а вам непонятно, вы не знаете даже, сколько мы вложили, сейчас Шай расскажет нам.
1: Я не расскажу вам много, я просто благодарен так от всего сердца. Наше время в тише — это время, которое мы проводим вместе, и давайте реально раскроем шхину между нами. Мы будем не только читать, мы хотим углубиться в наше объединение и раскрыть единство между нами. Мы хотим войти на следующую ступень. Это время нашей атаки. И это тишь. Мы верим, что на нем мы раскроем эту новую ступень. И перед Конгрессом, и вообще.
0: Только вы поймите, что вся наша подготовка на тише, насколько мы вложились и внимательно ко всем деталям, начиная с еды на столах, вход, и молчание, и цитаты, и особые чтецы, которых мы выбрали, особые отрывки. Это тишь, который происходит в десятке. Мы сегодня в 16:30 приходим с внутренней подготовки, приходим в учебный зал, женщины будут внизу. Это мероприятие, которое изменит нашу жизнь. Хай.
1: Спасибо группе пробуждения. Закончим песней.

0: עלית. טוב, נתחיל.
1: טוב, בוקר טוב חברים. אז אחרי שיעור גדלות הבורא.
2: דובר אותו דרוזיה.
1: איזה שמחה.
2: Какая радость после такого урока прийти на трапезу. И трапеза, как всегда нам рассказывал Рав, как это было также с Рабашем, это просто потрясающая возможность прийти к слиянию с Творцом и быть

быть в молитве, в контакте с Творцом, с каждым кусочком съедаемого. И быть в молитве — это быть в вере в 100%, и это мы пробуем сейчас сделать. И вместе пройдем эту трапезу с радостью. Мы продолжим нашу трапезу, почувствовав огромное воодушевление, которое мы получили от урока с Равом. Этот урок, кажется, что мы его прямо сейчас услышали в прямом эфире, хотя это прошло уже больше 20 лет, и в этом величие нашего Рава и глубина уроков, несмотря на прошло больше 20 лет, и мы слышим, как Рав тогда еще готовил нас к этому состоянию. Сегодня он давал все ответы и все решения всем состояниям, которые есть у нас сейчас. Огромное впечатление от срока Рава. Прочитаем отрывок из первого источника. Невозможно получить от группы воздействие, если человек не связан с группой. Это означает, что в том мере, насколько он ценит их, он может получить от них воздействие только лишь благодаря его слиянию с группой. Невозможно получить от группы воздействие, если человек не слит с группой. То есть он должен ценить их, и в мере, в которой он ценит их, он получает воздействие без всякой работы, а только лишь в мере того, насколько он ценит их. Статья Рабаша. Трёх было статьи Рабаша.

0: קטע מקום. החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד.
1: Товарищи в основном должны думать и говорить между собой о величии Творца. Что требует собрания товарищей? Статья Рабаша. Еще раз прочитаем. Товарищи в основном должны говорить о величии Творца. Пожалуйста, проведем семинар, поговорим о величии Творца. Пожалуйста, на семинаре Торонто 2, фокус-группа.
2: Congress that's coming up. And as soon as we heard about the format of it in our tent, a new spirit entered the tent, completely new from externally, not from each individual, but collectively. And we didn't need any more words. We didn't need to speak about it, discuss.
1: Это сила, которую мы получаем от каждого товарища. Для этого нам не нужны слова. Мы должны почувствовать, насколько это важно, насколько наше собрание будет великим, и Творец будет пребывать среди нас.
2: И
1: это настолько особенная вещь, и настолько мы стремимся к этому, чтобы раскрыть величие Творца Дима. Настолько вообще я волнуюсь преддверии этого конгресса, и мы были постоянно вместе. Я должен буду ехать больше двух часов ехать. Но главное, что Творец между нами — это просто великая вещь, раскрыть это
3: to the highest degree, to the highest possible.
1: И нужно заботиться о товарищах, использовать все время для этого, чтобы поднять всю десятку как можно более высоко. И для нас это потрясающая возможность, чтобы мы могли вместе прошли это и вошли в наше собрание, вкладывая все. Творец великий, он делает для нас такие великие вещи. Все приближается к нам. Это подготовка. На этой подготовке мы хотим просто найти ту точку, особую точку, то состояние, к которому мы стремимся. И мы в нашем общем сердце и в нашем общей мысли, что мы почувствовали, как мы работаем в десятке, и исходя из того, что мы работаем в десятке, это вводит нас внутрь, чтобы работать со всеми товарищами из десятки внутри. Это всегда очень волнительно, и это влияет на нас и приближает нас. Да, действительно, это огромный подарок, который вы получили. Каждый раз мы получаем возможность подняться на новую ступень, мы чувствуем, как Рав ведет нас. И все эти темы, Роша Сирия, и все, что мы проходим, это только увеличивает все это. Вот возможность и также объединиться, также и внешне, со всем миром, Небарухом и со всем миром, чтобы привести к... И мы видим, что Творец никому не уступает, и в каждого товарища есть огромное влияние на каждого из нас. Да, нам запрещено забывать о величии Творца, и мы должны знать, что мы можем достичь этого только с помощью группы, и поэтому не должны забывать и любить их, и отменять себя, и почувствовать величие товарищей, насколько они великие. Иначе мы просто не сможем ощутить, насколько они велики. Мы все время должны думать о мировом кли и быть вместе все время. И получать помощь от Творца с нашего огромного кли. Дорогие друзья, мы находимся в максимальном настрое на наш первый конгресс десяток. И давайте сейчас послушаем, как делает одна из самых сильных и опытных десяток Ронкли, Торонто 2.
3: Игальский. Okay, friends. We're so excited to be with you, friends. Unbelievable. The upcoming Congress is.
1: Здравствуйте, друзья. Мы настолько волнуемся, чтобы быть с вами на ближайшем конгрессе. И весь конгресс — это огромная благодарность Творцу за то, что он нам предоставил такую возможность быть вместе 24 часа непрерывно. И мы уже сняли виллу 2 часа севернее Торонто, но мы чувствуем, что мы просто поднимаемся в Иерусалим со всеми товарищами. Если бы у нас было что-то еще в сердце, мы просто все это выжимали из нашего сердца для вас. Мы делаем все, что возможно. Мы просто чувствуем, насколько мы любим вас, хотим быть с вами, почувствовать вас через десятку. И для этого мы здесь, в этом наша цель. Мы знаем, в чем она, и мы хотим вместе сделать это.
4: And everything will be there.
1: Мы соединяем все разбитые части, и мы все там будем. Эхам, друзья. И именно поэтому этот конгресс настолько важен. Мы чувствуем величие Творца, потому что сейчас, именно в это время, в этом действии, Творец дал это как подарок через Рава, через все возможности, которые дают нам. Самое лучшее место выяснить это, и это именно сделать на этом конгрессе в это время, когда мы будем вместе и соединены в десятке отдельно от всех, от всего мира. Если каждый молится за товарища, есть помощь свыше. Если каждый молится за своего товарища, есть помощь свыше. Мы хотим сейчас вместе помолиться за нашего товарища. Товарищи Габи Малка, который находится в больнице, и мы хотим молиться за всех, кому необходимо, за всех товарищей, кому необходима наша помощь. Давайте послушаем Рава. За себя человек не способен молиться, его молитва не принимается. Мы много лет тратим на это, чтобы просить, дай мне, дай нам, помоги мне, помоги нам, сделай мне то-то и то-то. Ничего не помогает никогда. Это может быть правильно только в том случае, при том условии, что каждый молится за другого. Только в таком виде есть помощь свыше, и так мы задействуем силу Творца. Если человек просит за товарища, тогда приходит сила Творца и действует через него. Поэтому говорит, хорошо молиться каждый за своего товарища, потому что в таком виде, как все приходят к исправлениям, и нужно очень быть осторожными, потому что автоматический эгоизм работает наоборот. И все время действует на нас, чтобы мы молились и просили за себя. Но если мы будем делать наоборот, если мы будем просить у Творца, чтобы он помог товарищам, в таком виде мы очень быстро придем к исправлению.
0: А
1: сейчас мы послушаем нашего великого товарища. Да, это величайший товарищ Даниэль Визель. Пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Даниэль. Я сейчас нахожусь на курсе десяток и уже почти полгода нахожусь, занимаюсь каббалой в Мебарухе. И я получил пробуждение в сердце после того, как я уже 11 лет занимался развитием своего бизнеса. Я все время работал, увеличивал. И ты видел, что я увидел, что я не могу получить этого наполнения. Может быть, на секунду ты наполняешься, а потом ты хочешь достичь больше. Это бесконечная гонка. Мы во время курсов «Каббала народу», организации «Каббала народу», я почувствовал истину. Я живу в Тель-Авиве на улице Флорентин, и там люди входят в лифт и даже не говорят «привет» друг другу. Каждый думает, что это самые великие и особые. А когда я пришел на конгресс Барух, я почувствовал, как все хотят быть наоборот. И я почувствовал, что мое место здесь, на Барухе. Вчера я был на уроке молодежи, и там был клип с Равом, который сказал, в конце каждого дня человек должен посмотреть, победил ли он свой эгоизм хотя бы на 1 грамм. Сегодня мы все пришли на урок, мы были здесь 3 часа, мы работали, так тяжело работали. И я пожелаю всем, чтобы мы сегодня сделали усилия и почувствовали вечером, что мы ответили на ответ, сделали что-то для того, чтобы сделать хоть какое-то на исправление, победить свой эгоизм на грамм. Мы сказали «да, лехаем».

0: אז שנחזיק את ההרגשה הזאת של גלות הבורא במשך כל היום.
1: Давайте держать это ощущение величия Творца в течение всего дня, пока не удостоится любви к Творцу Всесильному Твоего всей силой, всей душой. И этот человек должен получить от товарищей, пока не удостоится возлюбить своего Творца Всесильного всем сердцем и всей душой. И этот человек должен получить от товарищей. Статья Рабаша «Что требовать от собрания товарищей?» Лихаим. Следующая наша встреча на дневном уроке 12 часов.

0: Дорогие друзья, в честь Дня Иерусалима, который сегодня отмечается, мы будем изучать урок от 6 февраля 2003 года. Урок основан на статье Рабаша, что означает «каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается увидеть его радость в духовной работе». Прочитаем статью в десятке в течение 33 минут.
1: Что означает «каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Это как же они удостоились видеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании, но это есть объяснение, и следует объяснить это в отношении работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в прахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо Высшей Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добром, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут дает душам и мирам бия. И все воздействия, которые приходят свыше к творениям, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаемо творениями, поскольку они не видят ее важности, что она дает нам.
2: И
1: это называется Иерусалим, пребывающий в разрушении. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, и скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный. То есть все разрушено и рухнуло. И это называется «Шхина в прахе». Поэтому, когда человек должен принять ярмо Высшей Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела.
0: Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему настолько скрыта от нас важность Иерусалима? И он молится об этом, почему нет важности у Малхут? И просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает. И в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. И человек удостаивается увидеть его в радости, то есть что она, Малхут, действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему Шхина в прахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости, потому что нет света без кли. Поскольку у него есть кли, то есть хисарон, почему Шхина пребывает в прахе, он сожалеет об этом, поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. И сказанное можно объяснить написанное. Знает бык владельца своего, осел и ослы хозяина своего. Исраэль не знал, народ мой не смотрел.
1: Следует понять, в чем разница между быком и ослом по работе. И также, какова разница между Исраэлем и народом моим в работе. Мой отец и учитель сказал, что разница между быком и ослом в том, что бык называется свойством моха, разум, а это свойство веры выше знания. И в этом смысл знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать. И в этом смысл слов «а осел, если хозяина своего». Согласно этому, тут следует различать два свойства. Первое. Те, кто работает ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу и что будет моим вознаграждением, стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях. Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, исходя из того, что, как сказано в книге Зоар, поскольку он велик и правит всем. Другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него?
0: Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством шхина в прахе. Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было бы быть каждый раз важнее, человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому и важному царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. Это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Шхину в прахе. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю, и это должно принести ему радость, он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина в прахе. То, что сейчас он чувствует, как будто его выталкивает наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо Высшей Малхут, тогда к нему приходят вопросы фараона, который спрашивал, кто такой творец, чтобы я слушался его. И это называется, что Малхут и Шхина находятся в изгнании у фараона царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут.
1: И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. Потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы эта работа была уважаемой. И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в прахе. А человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, властвуй над всем миром во славе своей. А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойства хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении, тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнение для всего общества.
0: И это, как сказано выше, каждый скорбящий а об Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует знание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении Келим только у него есть Келим, пригодные для избавления. И по сути Келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит из-за того, что он чувствует, насколько Шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут по причине того, что он велик и правит всем, ему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости, и только благодаря преодолению и принуждению себя выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце, и ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти и начать производить святую работу, тогда ситрах раскрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Но, конечно же, он должен молиться за все общество, иначе это называется, что он молится только о собственной выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит ради Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для своего товарища, он нуждается в том же самом. И он нуждается в том же самом, он получает ответ первым.
1: В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает ответ первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища. Это выглядит как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. И более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно, а должно быть как будто один за другим, они оба вместе. И следует понять, что есть в том, что он получает ответ первым. Ну, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует понять, что когда человек начинает идти по пути, который приводит благодаря исполнению Торы и заповеди к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, и тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, и это вытекает из того, что он желает насладить свое создание, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свои усилия, как он может работать без наслаждения?
0: И об этом говорит книга Зор, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает по причине величия Творца. Поскольку мы видим, что в природе, когда у маленького есть наслаждение в тот момент, когда он служит большому, поэтому потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку, а в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа. Это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание, ощущение, что это человек важный, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, показывают ему прямо противоположное. На самом деле это сплетение властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, у тела нет потребности скрывать от них величие Творца. И это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, Тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на того, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, у них тогда есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Израиля в человеке. И как бы это ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца? Именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца, а у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется шхина в прахе, у них есть потребность просить Творца, чтобы Он вывел их, ее из изгнания, потому что она находится между народами. То есть народы господствуют над ней, скрывают величие и важность святой шхины.
1: Поэтому те люди, которые ощущают, что шхина находится в прахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым, из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Но до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько явном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только этот человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, должен просить милосердия для всего поколения, поскольку ему нужно это нужно, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, они оба не могут получить одновременно ответ на молитву из-за того, что только он нуждается в этом. То есть в этом спасении заключается в том, чтобы почувствовать величие святости, называемое поднять шхину из праха. Тогда как те работники, которые находятся в первом из вышеназванных свойств, то есть работают ради вознаграждения, смотрят на вознаграждение, есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верит, что получит вознаграждение, то есть что Творец заплатит их вознаграждение, он уже важен для них, тогда как те, кто не работают для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. И на это происходит скрытие, наложенное на святость, состоящее в том, что мы не видим его величие. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял это скрытие. Как сказано, не скрывай от меня лика твоего.
0: И сказано, поймем то, о чем мы спросили, что такое Израиль не знал. Народ мой не смотрел. И вот Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Эль, а не для собственной выгоды. Я не отношусь к категории намерения, которая называется знание, так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. Это знание приходит именно благодаря вере в высшее знание. Ведь над знанием есть власть народов мира, которая скрывает величие святости и унижает высшего Малхут вплоть до праха. Именно благодаря преодолению веры высшего знания такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят злые мысли, ситрахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца. Если причиной желания этой работы будет только лишь величие Творца, тогда человеку нечего делать, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от такой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца. Как сказал мой отец и учитель Баля Сулам, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, и это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что не стоит тебе делать действия ради отдачи. А человек преодолевает и делает выше знания, и тогда считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в случае, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакое действие, которое можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу, поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора, а именно, когда он должен пойти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает что-то Творцу. И он сказал, что нужно верить, что такая работа важна для Творца более, чем все остальные виды работ.
1: И сказал пророк: знает бык владельца своего, это относится к свойству Исраэль, который находит в свойстве глав народов, потому что Исраэль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание. Поэтому, сказал он, Исраэль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца. Как сказано: знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец всесильный. И сказал пророк, что они не занимались этим. А также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работы которых направлены лишь на получение вознаграждения. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание слов «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желание получать, дающий эгоистической любовью. И пророк сказал, что «осел», то есть тот, кто смотрит на «ясли хозяина своего», то есть на вознаграждение, не смотрит на то, что Творец дает им вознаграждение. То есть благодаря этому вглядыванию они получают любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь у того, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а только думали о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из-за вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть думать о хозяине, что Творец является дающим. И они отсекали заповеди от дающего Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда они думали о вознаграждении, они не думали, кто дает это вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиля, работающих над намерением, что они не обращают внимания должным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом, а также тех, кто работает только в плане действия и намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они обращают внимание и не думают, кто дает это вознаграждение. Поэтому народ мой не смотрел. И автоматически получается, что им не хватает любви к Творцу.
0: Из сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться. О чем он должен молиться? Поэтому сказал мой отец и учитель Баля Салам, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дать ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы и также в молитве?»

0: Работаю ради Творца. В таком случае, какая разница, какой вкус я ощущаю? И это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение.
1: Только верить в веру мудрецов, то, что они говорят нам, то есть без веры и высшего знания невозможно сделать никакого усилия, потому что ситра ахра всегда приводит к разным мыслям, по сути дела старается выбросить, отбросить человека, что не стоит работать ради Творца.
0: Да, Хаим и товарищи говорят о последнем абзаце, что говорится там, что есть разница между ощущением вкуса для себя и для и между тем, как ты будешь чувствовать от того, что у Творца есть наслаждение от этого. Это разница, как небо и земля. Я очень рад, что удостоился быть рядом с товарищами, которые дают пример, чтобы удостоиться ощутить немного больше, чем ты чувствуешь, и насколько Творец важен. И у нас есть большая, мы удостоились большого.
1: Включи нашу молитву всех наших товарищей, которые сейчас находятся за столом, и те, кто нуждается в силе.
0: Перейдем к уроку от 6 февраля 2003 года.
1: Тот, кто скорбит о Иерусалиме, доставится видеть его в радости и в работе. Шлевей Асулам, 5 том, страница 143. Снова и снова Рабаш возвращается к той же теме, потому что творение хочет прийти к совершенству. Уготовано для него сокращение, скрытие. Скрытие на величие Творца, чтобы оно работало. Высшее знание, чтобы смогло выйти из желания получать для себя. Так и Творец скрыт. И все наши работы, как нам достичь величия Творца, иначе у нас нет никаких сил, никакого топлива работать, а избавление и изгнание. Это не то, что скрыто от нас наслаждение, вечность, совершенство — это результаты того, что мы постигаем от величия Творца. То есть мы находимся в изгнании от величия, от осознания Творца. От осознания Творца называется, что Шхина в изгнании. Шхина — это раскрытие Творца творением. Она находится в изгнании, ощущение Творца. То, что нам нужно, это вернуться к Иерусалиму. Изгнание из Иерусалима, из цельного города, полного трепета. Чтобы принять ярмо высший Малхут. Что такое ярмо высший Малхут? Ярмо высший Малхут, что Творец добрый, творящий добро. Против этого в нас работают все силы разделения, которые называются или желание получать человека, или народы мира. Если мы преодолеваем их и достигаем величия Творца, полного трепета и рашлима, то есть, что я боюсь не того, что есть в моих килим, не опустошились ли они, а насколько я могу наполнить его килим. Это называется, что я работаю только исходя из величия Творца. Естественной точки зрения, у нас нет недостатка ни в чем, кроме как ощутить величие Творца, как с людьми. Если мы чувствуем в чем-то, что человек велик.

0: Или у него есть деньги, которые мне нужны, или у него есть власть. Я смиряюсь перед ним естественным образом, или его все уважают, и тогда я тоже отношусь к нему. Волей-неволей вообще меня влечет потоком. У меня есть способность, желание служить ему из-за того, что он велик, неважно по какой причине. Конечно, то, что уважается мной, или то, чего я боюсь, что я уважаю. Поэтому наша работа — это не работа в достижении чего-то, из постижений, статуса, сил каких-то. Это все будет как простой результат, если мы достигнем величия Творца. Если мы достигнем величия Творца, у нас будет сила, сила желания, сила воли, стремление, энергия, позволяющая прийти к чему угодно. Обратиться к нему, требовать у него, познать его, все. Поэтому вся работа концентрируется только на одной точке, прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. И только против этого у нас есть все силы скрытия, посторонние мысли. Если мы обратим внимание, как мы убегаем, забываем, сбегаем с пути, забываем задачи, то мы увидим, что только одного на самом деле хотят все время наши народы мира скрыть от нас. Это величие Творца. Как прийти все-таки немного приблизиться к осознанию величия Творца? Может быть, как-то устремиться к этому, потребовать этого, увидеть, что я, что мне это обязательно нужно. Это может прийти ко мне или в необходимом виде после многих страданий, когда я страдаю, вплоть до того, что я начинаю из множества страданий, в конце концов, исследовать и видеть, что без осознания величия Творца нет выбора. Я не выйду из моего ужасного состояния. И это единственная сила, которая может вывести меня из зла. И тогда я работаю напрямую в моем желании получать. Или я организую заранее рекламную кампанию, что Творец важен, и осознание его величия — это ключ ко всем благам. Согласно желанию получать, я работаю пока что не выше знания и не согласно желанию отдавать. И тогда я ускоряю развитие, не нуждаясь в страданиях. И здесь он поэтому говорит Баля Сулам, что единственный наш выбор — это группа, которая может, как в этом мире, обеспечить мне, группа обеспечивает мне разные ценности, и поэтому я бегу туда или туда, уважаю эту профессию или эту должность, уважаю эту одежду, а не ту. То есть все вещи, которые есть передо мной, это, по сути дела, как власть общества надо мной. Конечно, немножко в соответствии с моей природой, с моим характером, в соответствии с состоянием, в котором я живу как-то, но в конечном счете Общество определяет все, что мы хотим. Порядок приоритетов, ценности во всем. Так я должен найти и построить по отношению к себе общество для ощущения необходимости осознания величия Творца. Если я получаю это от группы, я не нуждаюсь больше ни в чем. Тогда у меня есть сила, топливо, подъем, энергия, стремление к единственному и главному, правильному, что скрыто от нас. А за этим уже есть все остальные этапы в постижении Творца, просто в слиянии с Ним, пока я не прихожу к тому состоянию бесконечности, в котором, по сути дела, не было недостатка ни в каком моменте, кроме того, как мы сейчас понимаем только важность Творца относительно Малхут бесконечности. Только это, по сути дела, скрыто и в первом сокращении, во втором сокращении, во всех скрытиях и сокрытиях, которые есть в мире величия. Чтобы мы пришли к этому величию сейчас только снизу вверх, в высшее знание. И тогда будем работать не как бык, он говорит, и не как осел, а как бык. Все еще мы говорим, как работать, исходя из желания получать в направлении Творца, чтобы не стоить, чтобы он раскрылся, стоить, чтобы он был велик. Потом, когда мы начинаем действительно приближаться, когда работаем над этим, так мы обретаем очарование святости, особую точку. Мы начинаем думать, что да, я хочу работать, исходя из того, что Творец велик, но то, что я все время хочу ощутить, что он велик, начинает быть великим в моих глазах не то, что я получаю это в моих карманах, в моих келим от того, что он велик, а я наслаждаюсь тем, что он великий, как от богача. Я могу тоже немножко что-то получить, а я начинаю ценить его величие в чистом виде. Я начинаю ценить его статус, начинаю ценить его свойства отдачи как великие. И тогда у меня начинается тоже, кроме моего эго, что я хочу, давай, не ухватить от него. Я начинаю также из этого эгоизма начинать тоже чувствовать какой-то элемент в моей работе, что у меня начинает возникать тоже точка очарования по отношению к его свойствам. Пока я тоже не хочу, начинаю хотеть его блага, пока я не хочу быть как он. И это укоренено в нашей природе тоже, на самом деле. Мы видим и чувствуем, что если человек велик, неважно, он хороший или плохой, неважно, насколько я ценю его в моем желании получать относительно себя, только великий вызывает во мне уже какое-то внимание и реакцию к себе, что я все-таки хочу быть рядом с ним, на него, и поэтому тут есть начало пути, действительно можно думать в Ло-Лишма и для себя, и ради Творца. Это называется Ло-Лишма, от которого уже приходит к Лишма. Эти вещи приходят как этапы развития человека только при одном условии, что он без большого разума, без больших философствований, без острого ума, берет на себя одно задание — прийти к состоянию, что когда кроме величия Творца, кроме этого, он не хочет знать ничего. И только ради этого он организует группу, ради этого он устраивает свои отношения с группой и требует от группы, чтобы она так относилась к нему. Да?
1: Работать над величием в вере высшего знания. Это значит, что если я в знании вижу Творца великим в 10 килограммов, то высшее знание должно видеть его теперь великим в 20 килограммов?
0: Вопрос. Если в знании я вижу Творца великим в 10 килограммах, высшее знание я должен видеть его сейчас в 20 килограммах, стремиться к этому, стремиться к 40 килограммам? Вопрос неправильный. Изначально. Если ты придешь к осознанию, скажем, величию, осознанию, мы говорим до Махсома, то если ты пришел к состоянию, что ты смог обратиться к Творцу, ощутить в нем какое-то уважение на 10 килограмм важности, это сразу сотрется у тебя. Не сразу, через несколько минут. Тебя запутают твои посторонние мысли, другие желания, на которые ты еще не поставил величие Творца, и ты упадешь с этих 10 килограммов в минус 10 килограмм. От положительного к положительному идти все время и не падать мы не способны. Мы с каким кли? Как сейчас. То же самое на каждой ступени. На каждой ступени как бы разочарование и падение будет больше, потому что против этих сил, согласно силам, которые у тебя есть. Да.
1: Вы говорили о том, что каждый из того, что он другой, будет работать от следствия величия Творца иным образом. Но в конце все должны прийти к состоянию, что от величия они будут готовы отменить себя. Так что остается от этого, от них, этого особого корня души, если я себя полностью отменяю?
0: Когда я хочу совершенно отменить себя перед Творцом, что я хочу отменить относительно чего я хочу отменить? Нужно объяснить. Я хочу отменить себя относительно Творца. Отменить себя относительно — это как-то нормально. Но кто это я и кто это Творец? То есть ради чего я отменяю? Что отменяется перед чем? То есть Творец становится
2: идея де ашпаа,
0: знанием отдачи, желание отдавать. Вообще, что такое отдавать? Такая категория, что отдача — это огромная вещь, великая, по сравнению с моим эгоистическим желанием, которое работает только, чтобы вобрать внутрь себя. В конечном счете, это то, что образуется у человека. Это уже результат того, что я работаю над величием Творца, я получаю. То есть тут есть вещи, которые изменяются в нас не согласно тому, что мы хотим, и не согласно тому, что мы стремимся к этому, а как результат этого. Стремись к величию Творца ради получения, получишь от него очарование святости и желание отдачи, как мы учим в четырех стадиях прямого света. Когда-то первая стадия думала, что из нее может выйти вторая стадия, никогда. Это уже за кулисами воздействия Творца так действует на желание получать. Желание получать начинает стремиться к свойству еще большему. Потому что вторая стадия более грубая, чем первая. Мы говорим, что мы не работаем над получением, над желаниями, свойствами, такие вещи, которые, если путают мне все занятия в работе над величием Творца, я не могу просить величия Творца, чтобы изменило что-то из них.
1: Все те вещи, которые есть во мне, плохие, хорошие, что-то вообще ужасное, что мне кажется сейчас, и что-то хорошее, что ощущаю, как ой-ой-ой, пусть останется у меня, чтобы я не потерял это, может быть, я потому хвачу духовное. Все они важны совершенно одинаково. Нет никакого предпочтения, какого-то изъяна одного по отношению к другому. Совершенно нет. Я должен относиться ко всем им как правильным вещам для того, чтобы связаться с Творцом. Ребенку нужна также и любовь матери, ему также должен быть рядом с ней, схватиться за нее, быть немного жестоким, таким требовательным, наглым, надоедливым, немного дать ей радость, и все это нужно. Нужны все эти вещи, и то, что кажется нам плохим, в той же мере нам это необходимо. А то, что раскрывается в нас в каждое мгновение все вещи, и как плохие, так и хорошие одновременно, я вижу в себе, какие во мне есть плохие вещи, я даже стыжусь их перед самим собой, я не хочу даже вспоминать о них. Я иногда вспоминаю, тогда мне так плохо, что я хочу сразу скрыть их от своего сознания. От своего сознания, да. Они все находятся на том же уровне важности. Все они, то, что раскрывается в одно и то же мгновение, одинаково важно. Только нужно стремиться к величию, к величию Творца. И это страстное стремление должно превратиться само в разные формы. Что именно это, что за важность? Чего я хочу от нее для себя, к нему? Как я ценю? И что именно я ценю? Что это именно отдавать? Что это значит? А что такое получать? Все эти вещи постепенно получать каждый раз другую форму, пока не достигают особой формы, которая называется «не позволяет мне уснуть». Возможно, такие вещи, с которыми уже переходят махсом. И здесь нужно различать между двумя вещами. Ты работаешь над величием Творца. От величия Творца всевозможные вещи меняются в тебе. Не прямым образом, как пхина алиф превращается, переворачивается и становится пхина
0: алиф. В чем разница между вопросом «кто творец», между вопросом «что это за работа»?
1: Об этом мы будем учить на Песах, да.
0: Написано в 145 странице, когда человек молится об изгнании, шхины, чтобы молиться об изгнании шхины во всем мире своего товарища, без того, чтобы молиться о изгнании шхины своем. Он говорит, что когда учеба, что я должен требовать исправления для всего мира. Исправление товарищей, согласно тому, что я прошу мое исправление. Как так просить?
1: Ну, как говорят, кто-то великий советует тебе сначала подумать, что будет для товарища. Ты можешь, если это хорошие вещи, тогда я хочу сначала их для себя. Если это уже не такие уж и хорошие вещи, тогда я кричу всем, почему вы не принимаете это? Есть где-то, есть какой-то... какой-то клад я раскрыл, и никто не знает о нем, кроме меня. Я нашел какое-то сокровище. Разве я кричу всем? Ну, приходите, берите. Нет, я скрываю еще больше, прихожу постепенно, и когда-то как-то вынимаю это оттуда только для себя. Но когда я иду кричать другим, когда хочу, чтобы сначала получили они, а потом, если я увижу, что это хорошо, или как-то, чтобы мне тоже немного было, но сначала пусть они попробуют. Так, мы понимаем. А что называется, что человек должен думать, каким будет величие Творца? Насколько это будет великим в его группе или в его мире? Или я кричу перед всеми, вы грешники, вы должны познать величие Творца. Или я умоляю их, ребята, если у вас не будет величия Творца, то как вы передадите его мне? Когда его никогда не будет, тогда уже у него не будет у меня. Получается, что все зависит от того, как я забочусь. Или я продаю им это, или просто у меня нет другого пути, как только через них получить для себя. В этом проблема, как человек относится к этой вещи, к вещи Творца.
0: Если я уже пришел к пониманию, что из страха от ощущения, плохого ощущения, я понимаю, что единственное, что нужно для этого, это величие Творца. А противоположность этому, мой товарищ еще не пришел к этому, такой потребности, в которой я живу. Но он все-таки получает то, что я ему даю, как игра, без понимания потребности этого.
1: Однажды я видел в каком-то фильме такую шуточку. что один человек лежит в больнице, а другой человек приходит и неосознанно нажимает ему на кислородный шланг, к которому он подключен, и больной начинает дергаться. А второй человек не чувствует, что он делает. Если бы мы знали, что каждый нажимает на кислородный шланг другого, тогда у нас не было бы никакой проблемы. Так давайте сначала поговорим о том, что я завишу от тебя. Ты знаешь, что это такое? Я просто завишу от тебя. Если ты не подпишешь мне, я не перейду Максом. Что делать? Скажи мне, как мне нужно к тебе относиться? Убить тебя? Мне не поможет. Ведь мне нужна твоя подпись. Если бы я мог убить всех и сам перейти Максом, слава Богу, мне нужно было бы ничего. Какого согласия от вас? Я обязан получить согласие от всех. Что же мне делать? Согласие — только если у тебя будет величие Творца, ты подпишешь мне, то есть ты передаешь мне это. И тогда у меня будет такое величие Творца, что я перейду Максом. Видишь, насколько я должен заботиться о тебе? Я бы посмотрел на тебя когда-нибудь, скажи мне. Но сейчас, когда я думаю об этом, то я вижу действительно... Я думаю о каждом и каждом. Что я буду делать с ними, я не знаю. Я ненавижу их, мне они не нужны, но величие Творца, сознание цели или страдания, осознание, что я мертв, обязывает меня возвращать меня все же к группе. И к тому, что я как-то говорю им, ребята, у нас нет выбора, давайте попробуем, никто не хочет другого. Но, может быть... Как-то мы все-таки, иначе мы, как Барислам говорит, что корабль тонет в море. Так давайте каждый заткнет ту дыру, которая под ним в борту корабля. Так я начинаю молить их. И как-то все-таки что-то сделать. Здесь есть люди, которые сидят много лет, и у них тоже уже есть килим, чтобы в них что-то почувствовать, насколько горько их состояние. То есть у нас есть уже к кому обратиться, у нас есть каким-то авханот, каким-то различаемым свойством внутри обратиться у каждого. Этим мы должны пользоваться. Пока я не получу от каждого его влияние на меня, в той мере, когда мы уже устроены так в группе, сверху, у меня не будет достаточной силы. Если одного грамма мне не будет хватать, я не перейду Максом, и один грамм может зависеть от кого-нибудь Шулема, который не захочет дать мне его, ты понимаешь? Так что мне делать с ним?
2: Ну,
1: я могу что-то сделать против его желания. Что? Побить его? Представь себе, я должен убедить его, что если он не даст мне это, тогда он также получает. Ту же оценку от меня, и он тоже переходит вместе со мной. И тогда я обещаю, что никто сюда не перейдет. Или все вместе, или никто. Каждый думает, что он шпиц, что он выше всех, и каждый по-настоящему такой шпиц. Но этого недостаточно для того, чтобы совершить переход. А только когда все подписываются. Да.
0: Кто увеличивает ваше?
1: Что такое величие Творца? Это, ну, просто он велик. Ну, подумай пока так, а потом я тебе сказал уже, что каждый раз ты получишь другую форму величия. Велик в этом и в этом, велик в том, что он хочет дать мне, и вообще велик в том, что он дает всем. Ну, кому-то это важно, что он дает, а потом он великий по-настоящему в отдаче, что я хочу тоже как-то немного привести себя в соответствие с ним. Хорошо. Что значит молиться о разрушении храма? Спрашивает какой-то ученик из Израиля. Рав, молиться о разрушении храма. Храм называется сердце человека, которое исправлено в устремлении к Творцу. Вся работа храма, дом святости называется храмом. что это все желания человека ради отдачи, которая работает в направлении Творца. И это называется исправленная работа в Доме Святости, в храме. Там есть коины, левиты, первосвященники, Израиля, народы мира и женщин. Есть там для каждого свое отдельное место и для каждого желание. И все работают исправленным образом. Есть работа жертвоприношений. Есть молитвы, песнопения, и вода, и кровь, и все такие свойства, и есть также недели, и все это упорядочено напротив всей нашей работы во всех наших желаниях для слияния с Творцом в исправленной форме в соответствии с Ним. Это называется работа храма, и об этом мы должны молиться, чтобы у нас была сила, чтобы у нас было желание, чтобы у нас был экран, чтобы работать так со всеми нашими желаниями. Ну, еще один вопрос тут я вижу. Как я могу увеличить величие Творца во мне и убедить каждого из товарищей заниматься этим? Это и есть работа. Здесь мы не должны думать. Здесь мы должны думать о том, как мы это делаем. Советы ведь есть везде. Вопрос, почему Иуда в Пятикниже — это осел? Ну, мы поговорим об этом. Почему Иссасхар в Пятикниже называется ослом? Прекрасно, что ты знаешь Пятикниже, то есть Тору. Я бы не читал Пятикниже так буквально, мистер Иуда из Парижа, потому что ты можешь начать овеществлять это. Еще вопрос, что называется отменить себя? В чем отменить себя? Ну, это как бы по направлению к Творцу, это да, но и это тоже не очень понятно. Это ради Творца или перед Творцом, или в соответствии с Творцом. Отменить или увеличить или уменьшить, говорится о двух мнениях, о двух авханот, то есть различаемых свойствах. Тогда в соответствии с тем, что я различаю, кто творец и кто я, в соответствии с тем у меня здесь есть уже какая-то оценка, кто я, кто он, по сравнению с обоим. Это в любом так. В желании получать, в желании отдавать, во всевозможных свойствах отдачи или получения, как я оцениваю каждую вещь. Велика она для меня или мала, или вообще не существует в моих глазах. Мы не понимаем, насколько мы не считаемся с Творцом. Если есть кто-то передо мной маленький, но он существует в моих глазах, в поле моего зрения, то есть в поле моего ощущения, он более важен для меня, чем Творец. Придет маленький ребенок и начнет кричать на меня, и начнет что-то делать со мной, разозлюсь и в какой-то форме отреагирую на него, потому что в том, что он делает, он как-то пренебрегает мной. А к Творцу, по отношению к Творцу у меня нет никакого отношения, ведь скрытие, оно абсолютное. Мы должны выстраивать его с нуля, и каждый раз, когда достигается какой-то, скажем, маленький процент мира, величия или какое-то осознание, оно сразу же исчезает, потому что... Почему исчезает? Для того, чтобы мы продолжали его снова и снова. Еще вопрос по отношению к чему я должен все время отменять себя? Только по отношению к осознанию величия Творца. Здесь я обязан склонить голову и любой ценой во всех действиях делать все, что только возможно, чтобы прийти к этому. Может, Начнем с того, что каждый запишет на листе, что не называется величием Творца. Возьмем такой большой лист и запишем, что у него называется величием Творца. Ну, это чтобы большой лист был. Около 40 предложений. И пусть напишет каждый, если у нас вообще за что-то ухватиться, что мы так вот просто рассудком подумаем и напишем, как я представляю себе. Без того, чтобы изливать сердце. Начните писать и увидите, насколько это трудно, если не использовать всякие предложения, которые мы помним из книги, от себя. Делайте такое упражнение и начните обсуждать таким поверхностным образом, не раскрывая свое сердце. А как мы преодолеваем проблему? Это общая проблема. Хорошо.
0: Поделимся впечатлениями от урока.
3: Поделимся впечатлениями.
0: Мы берем реализацию в десятки.
4: Как мы преодолеваем общую проблему? Есть величие Творца, мы должны достичь его. Рав дал нам совет и упражнение написать 40 предложений о величии Творца. Но мы должны действительно этим заниматься. Он сказал это в начале, что мы находимся в изгнании от Творца, и каждый должен сосредоточиться только чтобы Творец возвеличен был.
3: Рав говорил о трубке, кислородной трубке, которую мы держим. И мы, если мы чувствовали, насколько мы влияем на каждого из нас, не было бы вообще никакой проблемы. Если ты не подпишешь мне, я не пройду этот махсом.
4: Он сказал, если будешь стремиться к величию Творца ради получения, то получишь какую-то прелесть высшего и желание к отдаче. Это решение, как прийти к величию Творца и от этого к желанию отдавать. Но я заметил, и подготовка к уроку была тоже на эту тему. Поэтому выбрали тему величия Творца. Потом вопрос был, как возвеличить Творца во время семинара. Я почувствовал, как мне тяжело, что трудно говорить об этом. О величии товарищей нет проблем, можно говорить до завтра. А величие Творца, ты не знаешь, за что ухватиться.
3: Да, это то, что я сказал, чтобы Творец был велик в моих глазах, это тоже может помочь. И также зависимость каждого друг от друга, чтобы чувственным образом каждый мог помочь другому продвинуться, иначе это не будет работать.
4: Тема первого урока, который приближается к нам, величие Творца, я вижу, что эта тема и сегодня. Но Руки Рав сказал, что мы должны создать систему рекламы величие Творца, и каждый из товарищей должен мне подписать, чтобы я вошел в духовное. Без подписи товарищей невозможно это сделать.
3: Да, я тоже о двух тех вещах, о которых мы говорили, я тоже написал себе это упражнение. Каждый возьмет большой лист, не маленький листочек, а большой лист, и написать 40 предложений, и написать то, что он помнит из книг, и увидеть, что есть у него, чего нет, где это все находится. И второе, чтобы каждый знак не помещал туда себя. То есть он тогда работать бы, каждый должен работать в десятке, каждый должен подписать другому
5: проход.
4: Если я думаю 10% от Творца, это не значит, что я могу перескочить на 20, то я падаю в минус 10 и совершенно забываю. И необходимо, чтобы товарищи мне обеспечивали важность. По поводу 40 предложений, я помню, как это было тяжело, я помню, я написал только 2 предложения. Теперь заново. Это упражнение, может быть, это будет по-другому, но это все равно зависит только от сил товарищей.
3: Еще несколько вещей, которые были в конце, скрытие абсолютное строит ее с нуля. Все, что мы получаем, только проценты, это сразу исчезает, потому что относительно кого я должен себя отменить, относительно величия Творца, должен склонить голову любой ценой, в каждом действии делать то, только то, что, чтобы можно было прийти к этому.
4: Рав объяснил необходимость связи этой для нас. У меня нет величия Творца, я должен получить это от вас, и пока у меня не будет этого, пока вы не подпишете этого, я не смогу никуда прийти. И что я должен делать? Я должен заботиться о вас, я должен ухаживать за вами, но я этого не хочу, и у меня этого нет. И Ра все время говорил там в начале урока о первой стадии, которая становится второй стадией. И человек не должен сейчас понимать, как это делать. Он должен постараться это сделать, и тогда это даст ему прелесть высшего.
3: Продолжение того, что Яль сказал, вся работа концентрируется в том, чтобы прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. В продолжение к этому Рав сказал, что если мы обратили внимание на то, как мы забываем, убегаем, то все эти скрытия в этом мире, все, что хотят скрыть от нас, величие Творца, все бы это использовалось с нами для того, чтобы прийти к Нему.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: Друзья, прослушаем беседы в пути. Держать Творца перед глазами. Беседа происходила 19 апреля 26 года.
1: Только один совет есть на это — стараться постичь величие Творца. То есть, чтобы единственной наградой за все наши занятия Торой и выполнение заповедей было ощущение величия Творца. Все наши молитвы должны быть о поднятии шхины из пепла. То есть, поскольку Творец скрыт от нас из-за происшедшего сокращения желания получать, и не можем мы оценить Его величие и важность. Поэтому мы просим Творца, чтобы Он снял с нас, чтобы снял с нас свое скрытие, и чтобы возвеличил Тору, как написано в молитве Шмона Эсре, произносимой на Новый год Рош ха-Шана: «И удостой народ твой». То есть, чтобы он дал народу возможность почитать Творца, чтобы они ощутили Его величие. И поэтому человек должен стараться не забывать свою цель во время изучения Торы, не забывать, чтобы эта цель была всегда у него перед глазами, чтобы занятие принесло ему ощущение величия и важности Творца. И во время выполнения заповедей тоже нужно не забывать свое намерение. Не забывать, что благодаря выполнению заповедей Творец снимет с нас свое скрытие. И получит ощущение величия Творца. Величие Творца, да. Кроме этого, ничего больше не нужно. И все, что мы учим, это только для того, чтобы так быть построенными, чтобы мы увидели Творца, который находится перед нами, и мы удостоимся получения Его света.
0: Почему человеку нельзя измерить величие Творца?
1: Чем?
0: Ну вот именно, почему не дано? Я не могу сказать, что сейчас величие Творца больше, чем 10 лет назад, меньше. Почему нельзя проверить и измерить?
1: Я думаю, что можно.
0: Как? Больше, меньше. У меня нет инструментов.
1: А зачем тебе это нужно?
0: Зачем мне это нужно? Ну, не знаю. Если бы у меня были такие инструменты, я бы измерял. И, скажем, другие ощущения. Я не могу сказать, что я люблю жену или ребенка больше, чем 2 года назад или 10 лет назад. Ну, Невозможно измерить ощущения. Там не требуют, чтобы там ты любил больше, а здесь все время говорит, нужно больше важности, все больше, больше, больше. Но я даже не могу это измерить. Ну хорошо, это факт. Но почему? Почему человек не может измерить величие Творца? Насколько Творец велик? Допустим, мы говорим о периоде подготовки. Наверное, после Махсома возможно, но в период подготовки ты не можешь измерить. То есть я могу сказать Шимону, что Творец важному. Да, он приходит на уроки, платит маасер. То есть есть какие-то рамки, которые указывают на то, что Творец для него важен. Иначе бы он этого не делал. После того, как человек уже определил рамки, то все. Но ведь мы говорим не об этом. Мы говорим о внутреннем состоянии, чтобы каждый раз это было важнее, все больше и больше. И я не понимаю, почему.
1: Что?
0: Ну, нет инструмента измерить это.
1: Есть.
0: Ну, раскройте. Я не знаю.
1: Величие Творца, важность Творца.
0: Да, но как измерить это?
1: А? Это внутреннее ощущение. Я думаю, что если человек чувствует, что в течение дня нету у него еще о чем думать, кроме как о Творце. И так он хочет остаться в этом состоянии. Это внутреннюю организацию свою такую. Это тогда ему достаточно. Он хочет, чтобы так это и осталось. И главное, чтобы Творец постоянно был напротив него, и не нужно кроме этого ничего.
0: Когда Творец находится перед ним, не нужно ничего, человек тянется к этому, это понятно. Но как все время держать Творца перед собой? Как написано, чтобы всегда был перед тобой. Как это удерживать все время?
1: Нужно постоянно представлять себя, как будто мы находимся напротив него. И в этом вся наша жизнь.
0: Мне все еще непонятно, если каждый товарищ десятки может быть главой, но не все соблюдают рамки, не все приходят на уроки. И тут есть вопрос. Что вы думаете?
1: Кто может быть главой?
0: Да, позволить каждому десятке быть головой, даже если человек не ходит на все уроки и не соблюдает все условия.
1: Да.
0: То есть позволить всем. Перейдем к следующей части урока вместе с товарищами.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: סולם. Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно приобрести на сайте kapsio.il и также сканировать QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Мы изучаем статью «Мир в мире». Статья «Мир в мире» есть на иврите в книге «Труды Бааль Сулама». Мы начали эту статью изучать на прошлой неделе. Мы прочитали первый абзац. Сегодня мы прочитаем и первый абзац, и второй. Углубимся, но мы хотим начать с клипа, где Рав делает обзор этой статьи. Пожалуйста.
2: Действительно, у нас внутри нашей самой природы и исследования, которые мы можем провести даже в наших келим, мы можем раскрыть правильный путь нашей жизни. Что, собственно, Бааль Сулам говорит? Он говорит, вы не должны ждать раскрытие свыше, чтобы придет к вам, пришел к вам Ильяу и там чем-то помашет рядом с вами. Вы не должны быть там, как Моше или кто-то еще. А в общем, если вы правильно ставите себя относительно природы, напротив природы, и начинаете правильно исследовать, рационально исследовать природу, вы также можете, и вы, и также передать это другим, вы можете раскрыть, в чем работа человека в этом мире, почему он таким образом создан, каким образом он должен прийти и какой процесс он должен пройти. Вы можете это сделать. Как он пишет здесь в статье «Мир в мире», исследование на основе опыта. Это в обязательности работы Творца. Что значит это? Значит, наша обязанность привести себя, и это самым правильным образом. Не то, что нам кажется так, а из этого исследования мы видим, что это правильная вещь. Нужно прочитать несколько раз эту статью, пока мы не поймем, как это должно быть. Если эти вещи развивать и сделать их действительно как то, с чем мы идем на распространение. И сейчас статья «Мир в мире». Не мир, а мир в мире, да? И здесь он пишет такой очень интересный подзаголовок.
1: Все оценивается не потому, как оно выглядит в конкретный момент, а по мере его развития.
2: Есть здесь такое, может быть, немножко задуманенное определение, но действительно это верно. Мы не находимся в фокусе. Мы не видим то, что здесь написано. Так что он говорит? Исследование и анализ причин, ведущих к отсутствию мира. То есть мы должны понять, что такое мир. Шалом. Как он говорил в прошлой статье, в статье «Мир». А здесь это мир в мире. Как бы большая реализация этого направления. Он сейчас хочет, исходя из человеческого отношения, так как

0: мир.
1: Да, говорит Рав, если вы правильно ставите свои потребности относительно природы, начинаете исследовать природу рационально, то вы тоже можете передать другим, вы можете раскрыть, в чем заключается работа человека в этом мире, почему она создана таким образом, почему он создан таким образом, чего он должен достичь, какой процесс он должен пройти. Итак, мы сейчас изучаем статью Бааль Сулам. Мы слышали напутствие Рава, который сказал, мы должны понять, что такое мир. Сейчас мы будем учить это вместе, и мы будем читать труды Бааль Сулама. Мы читаем первые два абзаца. Читаем в десятках.
2: Первые два подзаголовка. Первое. Все ценится не потому, как оно выглядит в конкретный момент по мере развития. И второй подзаголовок — слабость исправителей мира. Пожалуйста, мы прочтем это в десятках, а затем перейдем к уроку. Пожалуйста, тот, кто заканчивает до времени, он подводит итоги основных вещей.
1: Мир в мире. Исследования и анализ причин, ведущих к отсутствию мира, предложения исправителей мира и их проверка реальностью, рассмотрение добра, опирающегося на милость и истину, справедливость и мир, как указано в псалмах. Милость и истина встретились, справедливость и мир соединились, истина из земли произрастает, справедливость с небес является. И Творец даст благо, и земля наша даст плод свой.
2: Все оценивается не потому, как оно выглядит в конкретный момент, а по мере его развития. Все, что есть в мироздании, как хорошее, так и плохое, и даже самое плохое и вредное в мире, имеет право на существование, и нельзя уничтожать его и совершенно истреблять с лица земли. Ведь на нас возложена лишь задача по его исправлению и возвращению к добру.
1: Ведь любого взгляда на работу по сотворению мира достаточно, чтобы мы поняли величину совершенства вершащего, создающего его, и потому мы должны научиться остерегаться очернения любого элемента творения, говоря, что он является лишним, и в нем нет никакой необходимости, ведь этим мы клевещем, не дай Бог сказать, на создающего его.
2: Однако известно это, что Творец не завершил творение в тот момент, как сотворил его. Кроме того, в каждом углу той реальности, которая находится перед нами, как в общем, так и в частном, мы видим, что она подчиняется законам постепенного развития, начиная с этого этапа, с этапа отсутствия и до завершения ее роста. И по этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его роста, это не считается у нас обнаружением изъяна и дефекта в этом плоде. Ведь все мы знаем причину, состоящую в том, что плод пока еще не завершил процесс своего развития до конца.
1: Также и с остальными элементами действительности, когда какой-либо элемент кажется нам плохим или вредным, это является всего лишь свидетельством этого элемента о себе, что он все еще находится на переходном этапе своего развития, поэтому мы не должны решать, что он плохой, и очернять его, ибо не от мудрости это.
2: Заголовок «Слабость исправителей мира». И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправителей мира, появляющихся в разных поколениях, ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные.
1: Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое и вредное вроде человеческом. Но на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять бы человека.

0: как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
1: Однако, благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы своего творения, никому не позволяя уничтожить что-либо, находящееся в его власти, разрешая лишь вернуть его, превратив его в добро, как мы сказали выше. Поэтому все исправители вышеназванного рода исчезнут с лица земли, а дурные качества, существующие в мире, не исчезнут с лица земли. И они ждут и считают определенное число ступеней развития, которые еще обязаны произойти с ними, пока не придут к завершению своего созревания.
0: И тогда те самые плохие свойства сами изменяются, становясь хорошими и полезными, как и задумал их творить заранее, подобно плоду, который висит на ветке дерева и ждет, и считает дни и месяцы, которые он еще должен пройти, пока не завершится его созревание, и тогда всякому человеку раскроется его вкус и сладость.
1: Еще раз, слабость исправителей мира. И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправителей мира, появляющихся в различных поколениях. Ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные.
0: Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое, все вредное вроде человечества, человеческом. И на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять человека, как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
2: Эла. Однако,
1: благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы, мы сейчас подведем коротко итоги. Подведем коротко итоги и начнем урок с Равом. Это наш второй урок. По этой статье, по первому абзацу сказал нам все не оценится не потому, как оно выглядит, а по мере его развития. То есть это исследование совершенного творения. То есть если мы смотрим на какую-то определенную деталь и видим, что требует это исправление, нужно, чтобы было у нас полное видение. В прошлом неделе, когда мы учили, Раф объяснил нам, вы помните, чертеж в нас есть решимот от энсов, которые раскрываются каждое одно за другим, когда приходит решимо, чтобы привести нас в совершенное состояние, нужно притянуть свет, возвращающий источник, который приходит от наших усилий. И мы это было на прошлой неделе, сейчас мы на подзаголовке, кто за слабость исправителей в мире. То есть, если мы видим сейчас какую-то деталь неисправной, кажется нам неисправной, мы должны остановиться и увидеть, что эти неисправности приходят от того, что у нас есть в наших усилиях привести ор, чтобы исправить это совершенным образом, а все другое будет просто пластырь разрушения всего нашего окружения. Сейчас мы начнем урок Рава по этому заголовку «Слабость исправителя мира» около 11 минут. В процессе урока пишите себе итоги и вопросы, которые возникают. Затем мы проясним это вместе. Первый клип, пожалуйста.
0: Слабость исправителей мира. И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправления мира, исправителей мира, и появляющихся в разных поколениях. Ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные. Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое и вредное вроде человеческому. И на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
1: То есть люди не понимают, что то, что мы чувствуем и раскрываем в мире, это, собственно, неисправности нашего развития, и мы будем развиваться, и все эти неисправности обернем в добро и в хорошее постижение, постижение высшей цели, конечной цели. Поэтому нам нельзя начинать нашими эгоистическими руками, нашими неисправными килим производить какие-то исправления. Это будет не исправление, а еще больше изъян, затем нужно будет идти назад и возвращать себя в первую эту неисправность и его исправлять. Поэтому нужно... Нет ничего в реальности, в мире, а только мы должны исправлять наши отношения человека к реальности, и этим мы постигаем безграничную, бесконечную реальность, исправленную. Все зависит только от внутреннего исправления человека, а не то, что мы исправляем мир. Поэтому он говорит «исправители мира». Да? То есть это как бы осуждение такое, да, это действительно так, потому что нигде, никаким образом мы не можем видеть неисправность. А только в виде этой, при виде неисправности мы должны сразу понять, что каждый видит в мире свои неисправности, и мы должны, собственно, только думать о том, как мы исправляем мир, потому что мир — это маленький мир. Если мы исправляем себя, то и мир будет исправленным. Я очень надеюсь, что это уже понятно и известно всем. И если...
0: Однако, благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы своего творения, никому не позволяя уничтожить что-либо, находящееся в его власти, разрешая лишь вернуть его, превратив его в добро.
1: Тем путем, которым нужно исправлять, то есть через человека. Человек видит свое видение, и тогда он видит, что он раскрывает, что видит сейчас более высшем мире, более исправленном.
0: Поэтому все исправители вышеназванного рода исчезнут с лица земли, а дурные качества, существующие в мире, не исчезнут с лица земли, и они ждут и считают определенное число ступеней развития, которые еще обязаны произойти с ними, пока они придут к завершению своего созревания. И тогда те самые плохие свойства сами изменятся, становясь хорошими и полезными, как и задумал их Творец заранее. Подобно плоду, который висит на ветке дерева и ждет и считает дни и месяцы, которые он еще должен пройти, пока не завершится его созревание, тогда всякому человеку раскроется его вкус и сладость.
1: Вопросы о том, что мы сейчас прошли только, да?
0: Если Творец управляет всем миром, и он управляет всеми элементами творения, для чего вообще существует это явление, исправляющее мир? Откуда это взялось?
1: Должна быть свобода выбора в человеке. То есть, исходя из неисправности, есть такие явления, когда они хотят исправить себя сами. Мы постоянно это делаем. Ты видишь человечество, тысячи лет человечество хочет исправить реальность. Вопрос твой, он принципиальный. И очень простой. после того, как раскрылось прегрешение, когда человечество начинает видеть, насколько злое начало мешает и не начинает исправлять свое злое начало, а начинает исправлять мир. Нельзя трогать мир, нельзя ничего трогать. Я должен существовать как животное, как, скажем, как я был обезьяной, да? И я должен продолжать быть такой обезьяной и не развиваться из обезьяны, чтобы быть ближе к человеку. Для чего? А я, собственно, должен исправить все изнутри, исправить свое отношение к миру, видеть мир, видеть себя, видеть свое дерево, на котором я живу, видеть эту реальность, которую я ощущаю, постоянно видеть это более продвинутым образом, исходя из моего внутреннего исправления. Для чего мне спускаться с дерева и начинать что-то строить? Ведь все это надуманное, это все не существует, это только в моем представлении, в моих неисправных келим. Но, а мы должны понять, что пока мы не будем правильно развиваться полным эгоистическим образом, пока мы не придем к состоянию, что мир не станет, пока мы не увидим, что мы ничего не можем сделать с нашей жизнью, мы, наоборот, погружены в отчаяние и наркотики, и уже разрушаем семью и нашу жизнь, и уже ругаем всю нашу жизнь. И тогда мы приходим к точке, от которой далее мы поднимаем руки. Может быть, да, посмотрите, скоро это будет. Но, скажем, надеюсь, что это будет без всяких атомных войн. И мы говорим: все, хватит. Мы должны действительно подойти к исправлению мира через исправление человека. Это то, что происходит. Но действительно, с самого начала вопрос такой: почему с момента, когда есть неживое растительное животное, и это начинает развиваться в человека, то есть начинает раскрываться злое начало? В неживом растительном животном нет злого начала. В обезьяне, в тот момент, когда начинает становиться человеком, есть там злое начало. Почему мы сразу не начинаем исправлять это злое начало и тянемся к тому, чтобы быть исправленным животным? Немножко я вырос как человек над животным, исправил. Еще вырос в своем злом начале, исправил. То есть я постоянно выращиваю свойства хай в себе, животное, и тогда я начинаю называюсь ангелом, малах. Но это неверно. Где свободный выбор? Где отчаяние, разочарование, постижение добра и зла? Вопрос, да? Ну?
0: То есть это стремление человека тоже имеет место, и нужно использовать правильно, чтобы вернуть к источнику?
1: Конечно, но пока что не возвращается к источнику, поэтому наука Каббала была скрыта для того, чтобы дать людям исправиться, испортиться до конца. Почему каббалисты не раскрыли всему миру, не начали распространять? Нет, сидели тихонечко. Почему? Потому что изгнание — это изгнание, галут. Нельзя здесь вмешиваться.
0: Борис Лан пишет, что Творец не позволяет никому ничего не истреблять, а только возвращать к источнику.
1: Да.
0: То есть говорится не об исправлении, а о выяснении цели творения и быть тесно связанным.
1: Нет, секундочку. Что такое исправление? Исправление — то, что тебе хочется делать, или когда ты раскрываешь хиссарон относительно исправленного состояния, и ты приводишь к тому, чтобы случилось это исправление.
0: Но это больше выяснение.
1: Ну, понятно, что ты исправляешь. Не ты исправляешь, исправляет свет, возвращающий к источнику, если ты можешь исправить. Как же ты исправишь? Все из неисправности — это в тебе. Это не что-то внешнее. Ты не исправляешь ничего вне себя, ты исправляешь в себе. почему ты не можешь исправить в себе? Потому что если мог бы ты исправить, ты бы не раскрыл бы неисправность.
0: Я просто хотел сказать, что главное — это
1: просить у Творца, чтобы Он исправил меня, мое видение, мое восприятие, чтобы я Его благословил. Просить у Творца, чтобы Он исправил меня, мое видение, мое восприятие, для того, чтобы я бы благословил Его. Как каббалисты относятся к Творцу, к себе, просить у Творца, чтобы исправил меня, мое видение, мое восприятие, для того, чтобы я благословил Его. Будем молиться, чтобы у нас были такие просьбы, и мы приглашаем всех сейчас задавать вопросы. Через них мы выясним то, что мы сейчас учили с Равом Бальсуламом. И здесь можно поднимать также руки и в системе ставить вопросы. Пока не появятся первые вопросы, я хочу сказать, что я для себя, какие итоги я подвел. Рав сказал так: мы чувствуем и раскрываем мир, это все, собственно, неисправности в нашем развитии. Если мы будем развиваться, то мы этим переведем все эти неисправности в добро и в большие постижения конечной цели. Еще точку, которую я записал. Мы, собственно, должны исправить наши отношения человека к реальности. Все зависит от исправления, внутреннего исправления человека, а не то, что мы исправляем мир. Каждый раз, когда мы видим неисправность, сразу нужно понять, что каждый видит неисправность в мире своей неисправности. Собственно, думать о том, как мы нашим путем исправляем мир, потому что мир — это маленький человек, это маленький мир. Когда мы исправляем себя, так и мир станет исправленным. Пожалуйста, Френч.
0: Да, есть техническая проблема. У нас нету камеры, у меня нет камеры. Вопрос. Рав сказал, что мы должны прийти к отчаянию, к разочарованию, и тогда отношение исправителей мира, оно неправильно, но как мы можем раскрыть, что это отношение неправильно, не впадая в отчаяние, в разочарование и в разные страдания? Очевидно, естественным образом, как мы видим, что мир крутится, не изучая Каббалу, нельзя это сделать по-другому. Каждый смотрит на других и говорит, что они испорчены, и нужно их исправлять. И вот это отношение, что исправить можно только себя, свое отношение к миру, это не само собой разумеется. И нам тоже непросто, когда мы находимся в десятке, между нами, тоже каждый раз вспоминать, что только мое отношение нуждается в исправлении. И знания показывают совершенно другие вещи. А люди, у которых нет этих келим, они не получают света, который их промывает и меняет, и заботится о том, чтобы они стремились больше. Ты прав. Рав говорит в этом клипе, который мы сейчас видели, что мы приходим к такой точке, с которой мы просто поднимаем руки. Ну, все, Рав говорит, подожди, скоро будем надеяться, что это будет без атомных войн. И тогда мы говорим, хватит. Нам действительно нужно прийти к исправлению мира через исправление человека. То есть есть путь страданий, который мы знаем, да, посмотрите вокруг. И есть путь, который предлагают нам каббалисты. Дайте свету изменить вас. Работайте в десятке. Не следует изменять мир. Прежде всего, свое отношение в десятке привести к исправленному состоянию. Тогда посмотрим, что будет дальше. Мак 11.
3: Да, дорогие учителя, Рав в клипе сказал, что мы должны просить об исправлении себя. И так слышится, что это как будто бы просьба ради себя, ну, о себе, скажем так. Вот. Или, может быть, под словом «я» здесь подразумевается нечто большее, мы должны как-то иначе воспринимать слова Равы. «Я» — это не совсем «я», а, может быть, группа или что-то еще большее.
1: Да, видимо, ты прав, Алексей. Давай начнем с сути. Что значит просить о своем исправлении? Просить своего исправления — это, видимо, просить, чтобы свет, возвращающий к источнику, сделал меня более подобным ему, сделал меня более дающим, любящим, дающим. Такая просьба рождается, когда я вижу, что я обратен ему, противоположен. И с этим ощущением, пониманием, это то, что у меня в сердце. И сердце просит исправления, просит быть дающим. И это не неправильная просьба, потому что просить быть дающим — это не просить о себе. То есть в самой сути просьбы есть такой выход из себя, это из того, что обратно свету. И исходя из этого, я работаю как духовная единица, называемая десяткой. И мы расширяемся. Я прошу, чтобы все мы, все мои товарищи получили силы, высшие силы, духовные качества, чтобы ценили более отдачу и направление в том, чтобы выйти из себя, а с обратного свету состояния к любви и отдаче, как бы я превращать, я переворачиваюсь спины на живот, как бы. Я прошу, вместо того, чтобы просить, пока не приду к каббалистам, чтобы вместо того, чтобы просить, наполни меня здесь, я прошу, исправь меня, измени меня, чтобы я был любящим и дающим. Если мы правильно все это организуем, мы уже перед выходом. Это приводит нам светозвучающий к источнику. В конце концов, наша граница даже не заканчивается на десятке. Это только такое начало. Если бы не я, я могу через них направить себя вовне, мой взгляд вовне, но свойство дачи не ограничено. Когда человек получает его в свою маленькую лабораторию, он видит, как все, как раф, все явление, свыше свет, творение. Я должен соединить между ними. В статье Рабаши, которую мы учили в первой части, несколько раз он говорил нам, если человек получил свыше пробуждение, это не для того, чтобы он вырос сам лично в духовных качествах, а расти духовно — это значит поставить себя в служении Творцу и творением. То есть из внутри наружу. Woman Mag 167, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос такой. Если все раскрывающееся в нас — это неисправленные этапы развития, то как отличить внутреннее исправление от простого подавления себя? Спасибо.
0: Иногда это путает, когда мы забываем для чего. Для чего вот это «я» существует, как Орен объясняет, объяснил, что исправить себя — это нормально, исправить себя, или нужно думать о десятке, что я ее исправляю. Допустим, я раскрываю, что отношения между товарищами уже хорошие, но мое отношение к товарищам еще не хорошее. Я прошу исправления о себе. Это для меня? Или я уже прошу это для того, чтобы десятка была более совершенной? Наше отношение, если мы все время начнем оценивать, то мы будем видеть его по-разному. Не так, как видели прежде. И когда мы слышали беседы в пути сегодня, Михаил спрашивал Рава по поводу исправления себя.
5: Как
0: я могу измерить это? Каждый раз у нас будет другая индикация в соответствии с состоянием, которое меняется, но оно не просто меняется, потому что состояния во всем мире меняются, люди все время находятся в разных состояниях эмоциональных, тех или иных, даже не замечают этого, но когда наше состояние изменяется относительно десятки и относительно величие Творца в десятке, не просто так. И если это наша индикация, то мы увидим, что ничего не изменяется, кроме нашего отношения относительно этого. И когда наше отношение относительно десятки, относительно Творца будет исправлено, мы увидим, что весь мир исправлен. И на самом деле нет другого способа изменить реальность. Это то, что Он говорит нам здесь. Сколько населяющих мир, исправляющих мир пытались исправить мир, и кроме причинение вреда не сделали ничего. Любое исправление, которое пытались сделать в мире, принесли только вред и миру, и себе. Очевидно, эту систему невозможно продолжать, и исправить может только наше отношение к миру. Это ответило тебе?
4: Спасибо.
0: Или?
4: Я, если можно уточнить, вот бывает такое состояние, когда у нас идет внутренняя работа, и мы чувствуем, что происходит внутреннее исправление. А иногда мы себя просто, может быть, подавляем, то есть как бы у нас внутри есть сопротивление, непринятие чего-то, но идет вот это внутреннее подавление, что мы как бы пригибаем голову. И вот в чем разница?
0: Разница, насколько мы помним, что то, что изменяет нас, это не мы сами, а то, что изменяет нас, это окружение и свет. Я не подавляю себя, не могу себя задавить. Это тоже это путь этики, который принят в мире. Сдерживайся, будь этичным, высокоморальным, действуй как следует. У нас нет таких моделей в нашей системе. Мы спрашиваем себя все время об отношении к величию Творца, величию цели, величию Равы. Согласно этому мы проверяем. И незачем подавлять себя. Человек должен быть искренним с собой, проверять себя и понимать каждую секунду жизни, где я нахожусь относительно того великого, что мне дали. Ту точку в сердце, которую пробудили свыше, свыше пробудили ее у меня, и реагирую ли я сейчас правильно на это или нет. Не нужно подавлять себя. Это не наша методика. Мы должны все время только лишь проверять и в соответствии с этим относиться к реальности. Прежде всего, в личной лаборатории каждого, которая называется десятка, а потом относительно всего остального. Хорошо? Молодец.
5: Gracias, queridos amigos. El deseo egoísta en mí crece todo el tiempo. Es imparable.
1: Спасибо, дорогие товарищи. Желание, эгоистическое желание постоянно во мне растет.
5: Necesito para pedir esa corrección. Gracias.
1: Насколько я могу открыть свое сердце для того, чтобы получить от подруг силы, которые мне необходимы для того, чтобы просить исправления. Что ты имеешь в виду раскрыть сердце? Ты спрашиваешь, насколько можно открыть сердце? Что ты имеешь в виду?
5: ¿Qué tanto puedo expresar a mis amigas cómo me siento con respecto a
1: насколько я могу отменить, выразить, чтобы мое желание, которое растет во мне, и чтобы я хотела получить больше сил от подруг, я хотела бы больше участия. Это то, что я спрашиваю. Не нужно выражать это. Мы все в одной лодке, мы все творения, все вопросы, которые пробуждает Творец нас, это постижение зла. Нечего делиться с этим. Нужно делиться величием Творца, к которому мы хотим прийти. Раскрыть сердце не тем, чтобы делиться, нужно делиться тем, чтобы притянуть от подруг что ты получишь от них, если нужно раскрыть, насколько подруги связаны с Творцом, насколько они в отдаче, насколько они в любви, насколько они обнимают и поддерживают, насколько они вкладывают в распространение. Все, что связано с отдачей, нужно искать это, как кто-то и ищет милостыню, и нечего, ты чувствуешь, что ты низменный и материальный, это ноль, это строит в тебе раскрытие сердца для получения товарищей как великих. Рассказал в первой части, я должен описать себе, что каждый держит кислородную трубку для моей души. И если он не подпишет мне, я не пройду этот махсом. Что же я должен в себе поставить для того, чтобы от него получить эту подпись? Не словами, прежде всего моим отношением, изнутри наружу. Что я должен получить от него, что притянуть? Нужно делиться своей трудностью, насколько я... Нужно меньше быть в этом. Мы все созданы из того же материала. Важно, чтобы я открыл себя, чтобы притянуть величие. И что можно еще передать? Скажем, нечего мне передать. Ну, хорошо, я открываю что-то из источников, из Рава, из Бальсулама, и даю им. Я открываю что-то из Рабаша и даю им. Они жаждут, они ждут. И это небольшое мое усилие дать что-то от мудрецов моим товарищам, чтобы приподнять их. Это строит во мне этот мост, через который я могу получить бесконечность. Это все зависит от них, насколько... Все они ученики Рава Лайтмана, поэтому у меня все получается. Я получил от Творца все. Он дал мне десятку. А сейчас только как я организую себя относительно них. То есть не нужно делиться вот этим своим своей низменностью, а нужно получить то, что вокруг меня. Влад, ты хотел спросить.
0: Есть исправители мира в мире, на которых мы не можем повлиять. Есть эта сила также внутри меня. И мои свойства, то, что я слаб, я не чувствую их и не использую, но есть эта сила и в десятке. Несколько недель назад у нас была очень такая сильная беседа о слабых товарищах. Не поднимать ману о слабом товарище, он не приходит. То есть это тоже сила получается, что исправители мира, если у него нет сил приходить на уроки, что сделать с этим? Можно с этим работать в десятке, ведь это не что-то внутри меня, что я не вижу, скажем, или в мире. В десятке можно работать над этим? Как работать с этим в десятке? Замечательный вопрос, ты прав, потому что в итоге мы все это читаем, и нужно это реализовывать в десятке. Допустим, ты говоришь, товарищ слабый, можно сказать, что это товарищ слабый, и найти все оправдания, почему он слабый. Вообще вопрос, что такое сильный, что такое слабый. Если бы я был в его состоянии, я бы получил условия, которые он получил, я не знал, был бы я такой сильный, как он. Да? Я так смотрю, что я в порядке, другие нет. Теперь нужно исправить его. Но когда мы посмотрим, мы спрашиваем иначе, насколько величие могу найти в этом слабом товарище? Гадлут, насколько я могу увидеть, что несмотря на все обстоятельства в жизни, которые он получил, и какие условия он прилагает максимальные, наверняка прилагает максимум усилий, чтобы быть сильным, как мне кажется, что я сильный, да? И я всегда сомневаюсь, когда смотрю, наверняка что-то не исправлено. Но, может быть, я могу изменить что-то в себе, чтобы этот товарищ в моих глазах выглядел сильнее. Вчера у нас было собрание десятки. Один товарищ приготовил котлеты, которые все любят. И он знал, он пошел, купил, приготовил. Другой товарищ собрал цитаты про главу десятки, чтобы дать нам это величие. Другой товарищ, привел всякие наклейки, где было написано «Величие Творца», тоже раздал всем. Есть товарищи, которые не смогли прийти, но я знаю, они очень хотели. Что я называю тут слабым, сильным? Кто слабый, кто сильный? Если мы постараемся искать, да, мы еще не исправлены, но хотим. Если мы постараемся отыскать в каждом товарище максимальное величие, то мы увидим, что вообще нечего исправлять, ничего ни в ком, кроме моего отношения к товарищам. Только его нужно менять.
1: Я хотел сказать о величии Творца, как Он показывает нам, насколько мы слабы, что как раз эти товарищи, которые мы пришли к ощущению, к решению не поднимать ман. У нас сейчас есть конгресс, мы засняли место, и как раз эти слабые товарищи приезжают. И мы почти вся десятка, мы два дня вместе, не все вместе постоянно, но два дня, включая этих слабых товарищей.
0: Нет слабых товарищей, надо убрать эту терминологию. Есть товарищи, которые я в данный момент не вижу их величия. Ну, что сделать, скрыто от меня.
1: Я хотел сказать о величии Творца, насколько Он нам показывает наши неисправленности. Отношения. Спасибо.
0: Хороший пример. Спасибо.
1: Я тоже хотел бы продолжить это выяснение, этот баланс. Баль-Сулам учит нас о внутреннем отношении. Мы слышали в клипе, что есть место для исправителей мира, иначе они бы не существовали. И в десятке, как сказал товарищ, я должен сделать свое внутреннее отношение, свое внутреннее исправление в отношении к товарищам. И мы строим здесь среду, окружение. И где здесь баланс, когда товарищи не выполняют то, что мы обязались друг другу выполнять, я делаю свою внутреннюю работу. Но я должен ли я требовать, не должен ли я требовать? Где здесь баланс между внутренним отношением и реальностью, которую я вижу своими глазами? Давайте сделаем здесь такой вопрос к семинару. Здесь Гершон сейчас повторит это предложением, которое можно записать. Еще раз вопрос для выяснения, коротко.
0: Где проходит равновесие между исправлением товарищей и тем, что мы практически обязались друг перед другом строить такое окружение, которое будет нас продвигать к цели?
1: Отлично. Семинар, 6 минут. Удачи.
0: Из того, что я понимаю, мы должны делать разделение между двумя этими ситуациями. Что это значит? Мы что-то решаем между нами. Я думаю, когда мы что-то решаем между нами, мы должны постараться, чтобы товарищи выполняли это. Если кому-то тяжело, у кого-то не получается, мы должны ему помочь. Это никак не связано с тем, что я вижу его как великого товарища, важного и так далее. То есть нужно работать параллельно. С одной стороны, требовать, а с другой стороны, исправлять свое внутреннее отношение.
1: Нужно понять, где проходит граница, можно ли это прочертить такую линию. Я бы сказал, что сначала, в любом случае, нужно организовать свое отношение, отношение любви между мной и товарищем, между нами. И тогда, когда уже приходим к товарищу с требованием, неважно, что он не оттолкнет это, прежде всего, должно быть ощущение отношения любви. Это, прежде всего, нужно сделать.
0: Все эти правила, которые мы установили между собой, это не просто так нам захотелось. Это потому, что каббалисты нам это предложили, и наши учителя, о котором мы слышим много лет. Поэтому это должно быть превыше всего в десятке. Теперь мы начинаем измерять не то, что я заставляю делать это или Ариэль или что-то, но мы все вместе стремимся к величию, важности Творца и цели, чтобы это было важным для нас. И условия, и это мы хотим создавать между собой. Сегодня у меня есть условия, завтра у Ариэля будут какие-то обстоятельства и так далее. Творец умеет подкинуть всем трудности.
1: Нет здесь никакой границы или баланса, потому что это два направления, в которых нужно действовать вместе. Нужно исправить внутри себя, что неправильно, и нужно укреплять окружение. И тем, что... что я как бы пытаюсь исправить что-то вне себя. Это то, что написано здесь, исправили строителях мира. И это то, что говорит Гилад сейчас о слабом товарище. Непонятно, как это исправить по тем дням, что он приходит. Это не измерение. Нужно работать над тем, чтобы он пришел насколько можно чаще, но думать о том, что я не забочусь о нем достаточно.
0: Да, это всегда происходит с нами. Эгоизм мой показывает товарища слабее меня, он меньше вкладывает, но Гилад сказал, что каждый товарищ мало вкладывает или недостаточно жертвует. Это Творец дает ему такие условия, я не могу судить товарища. Это первое. Второе, если ты хочешь действительно отдавать товарищу или как-то отреагировать на его условия, то, конечно, стоит говорить только о величии Творца, потому что сам товарищ должен принять решение, важно это для него или нет, исходя из величия Творца. И когда ты провозглашаешь величие Творца каждую секунду, и неважно, как ты смотришь на товарища, то это уже тогда решение самого человека, потому что ведь это его выбор. Нельзя прийти к нему и сказать, что ты не исправлен. Я не исправлен. Я это вижу. И показываю величие Творца, и рассказываю товарищам о величии Творца. И только это может привести изменения. Таким образом я формирую окружение, я использую то, что я вижу в товарище, исходя из этого я вывожу величие Творца и провозглашаю его, распространяю его, и так себя я изменяю, и тогда действительно происходит изменение.
1: Сила — это балансирующая сила, которая приходит от десятки, и она притягивает свет. И я всегда нахожусь в дисбалансе, всегда я увижу, что я прав больше, чем товарищ, я отменяю товарища, так как скрыто величие Творца от меня, так и величие товарища скрыто от меня. Когда мы сидим вместе, обычно в четверг это получается на наших трапезах, мы включаемся друг к другу. Ты можешь почувствовать, что сила товарища влияет на тебя, извлекает из тебя эти мысли, эти мысли об исправителях мира, об неисправностях и силой десятки, которая сглаживает, размягчает и приносит свет, чтобы увидеть все эти вещи близкие к истине.
0: Да, тут есть много этапов в этом процессе. Вначале, конечно, когда ты попадаешь в десятку, ты не знаешь, что это товарищи, и нужно сказать себе, что я не понимаю, что здесь происходит, еще прежде, чем ты начал что-то делать с товарищами. Потом ты начинаешь их больше узнавать, и они становятся тебе важнее, и...
1: Мы продвигаемся, мы хотим отвечать на вопросы, мы хотим получить вопрос от Women China, мы очень будем рады ответить на эти вопросы. И вообще все вопросы, которые вы хотели задать, возвращайте ваши знаки вопроса, и мы выясним это. И здесь, да, пожалуйста, Women China, пожалуйста.
6: 老师好，大家世界团队好。我想问的问题，作为一个团队，我现在感觉不到目标的重要性。那么我们应该采取什么样的外在行动来共同唤醒内在的敬畏呢？谢谢老师。 Dear teachers, my question is, as a group, I don't feel the importance.
0: Дорогие учителя, как группа, я не чувствую важности, как могут быть у нас внешние усилия, какие они могут быть, чтобы их, чтобы это создать и чтобы прийти к цели таким образом.
1: Я не понял вопрос, Гилад, ты понял?
0: Какие внешние усилия нужно приложить, чтобы усилить цель? Ну, повторите, может быть, вопрос еще раз.
6: Окей. We as a group, I don't feel the importance.
1: Как группа я не чувствую важности. Как можно приложить усилия для того, чтобы создать эту важность, которая поможет нам прийти к цели? Как группа создать важность, чтобы помогла она нам прийти к цели? Я надеюсь, что в этом вопрос, да? В этом вопрос. Что ты понял? Спрашивает наша подруга, и Аль говорит, с моей десятки, которая помогает мне.
0: Да, что происходит, когда группа не дает важности, как я, тем не менее, все-таки могу обрести эту важность, о которой мы говорили, если я не получаю ее от своей десятки, от своего окружения. По-моему, это она имеет в виду.
1: Хорошо, у нас есть наше окружение, пишет Бааль Сулам в статье «Свобода выбора». Он пишет о трех вещах. Учителя, книги и товарищи. Если я не нахожусь там и не вижу, что я получаю от твоего окружения важность, что я могу сделать? У меня есть книги, у меня есть учителя, у меня есть товарищи. Каждый день есть два урока в Нейбарухе. Каждый день два урока из Нейбаруха. Нейбарух — это тоже твое окружение, тоже твоя группа. Твоя группа не ограничена только теми, кто возле тебя, которые дают тебе это ощущение важности или нет. Каждый день попадает духовный дождь в мире. Два урока, иногда даже три урока из Небаруха. Иногда в нем есть трансляция Зор. Каждый день есть три раза в день. Получи это как инфузию, как капельницу. Получи как важную цель. Это первое. Второе, книги. Есть книги, я не знаю, сколько у нас есть переведенных на китайский книг, но есть что-то. Когда-то у каббалистов была одна книга, это было достаточно, чтобы прийти к окончательному исправлению. Есть какие-то написанные вещи от каббалистов, читай их, обратись к Творцу, чтобы наполнил душу. И третий уровень — это подруги. Если они не дают важность, может быть, это потому, что ты недостаточно поднимаешь их. Если Творец дал тебе подруг, ты с ними можешь работать. Дай им чем-то величие Творца и попроси у Творца, чтобы он помог, если ты что-то чувствуешь, что ты не получаешь достаточно от них важность цели, и ты всеми силами стараешься дать им, чтобы через них получить назад как рычагом. И ты просишь Творца помощи. Мы тоже будем думать о тебе, чтобы у тебя была сильная десятка, чтобы подняла тебя. И то, что ты сейчас с нами, мы все чувствуем, что ты нас поднимаешь. И мы благодарим Творца, что Он нам дал тебя. Спасибо.
0: Есть что-то в восприятии реальности, что пока не могу я осознать. Всю неисправность, с одной стороны, мы видим в себе, с другой стороны, то, что находится, все элементы находятся вне меня, они находятся в развитии. Как совместить эти параметры, то, что есть в окружении, и то, что человек должен исправить в себе, что верно, а что нет. Да, мы слышали об этом много раз, что все наше отношение к реальности, только оно требует исправления, но мы не можем делать это сами, а нуждаемся в окружении, которое бы подействовало на нас, чтобы мы прежде всего захотели это исправление, и чтобы мы получили силы для этого. И поэтому Бааль Сулам пишет, что у нас есть как бы какая-то как-то фотокамера, которая все фотографирует и представляется нам внешним, потому что без этого мы бы не увидели, что нужно исправлять. Мы хотим закончить клипом Рава, клип номер 2, где он дает силы понять, что практически. Мы говорили о том, что здесь практически в этой части. Давайте посмотрим клип номер 2.
1: Я скажу вам, что практически. Не подпрыгивать, да, а пойми, подумай и пойми, что все неисправности в тебе, а не в мире. И только через тебя, когда ты исправляешь свои внутренние качества, ты увидишь мир исправленным. И сейчас ты находишься в исправленном мире, в мире бесконечности. А неисправности, которые ты чувствуешь вне, это твои неисправности. Ты не исправлен. Это не качество, это не практически, это очень практически. Это дает тебе другой абсолютно взгляд на всю реальность. Не беги за этими исправлениями. Сконцентрируйся в себе, все неисправности тебе внутри. Это очень практически. Он говорит тебе, сиди, ничего не делай, начинай выяснять, что ты должен исправить в себе, и ты что-то исправил, и в соответствии с этим ты увидишь более исправленный мир. Еще что-то исправил внутри, и снова ты увидишь мир более исправленным. Если ты идешь исправлять мир, ты портишь его. И не исправил ничего внутри, а исправил себя, а испортил себя Ютер больше. Потому что если ты исправляешь что-то, ты как бы исправляешь, но ты портишь. Вместо того, чтобы исправлять себя, ты хочешь исправить мир. А это копия от тебя, просто копия.
0: Да, но с другой стороны, вся наша учеба только через раскрытие зла. Я раскрываю все больше и больше зла, я не вижу никакого исправления. Я вижу, что все хуже и хуже мне.
1: Так проси исправления. Конечно же, ты исправляешь. Нет, ты исправляешь.
0: Но Бааль Сулам говорит, что вся наука Каббала — это раскрытие зла, по сути.
1: Верно. Это понятно. В начале всего было прегрешение первого Адама Ришона. Дают разбитое кли, говорят, исправляй. А то, что ты учишь, это только методика исправления. Это подарок.
0: Если я должен исправить внутри, но вижу все больше и больше, как вообще я знаю, что я какой-то день настанет?
1: Ты не знаешь, так написано, что ты хочешь увидеть уже конец. Ты не знаешь, тебе говорят, все неисправности в тебе, попытайся увидеть их не во внешнем мире, а особенно в десятке. А все это находится в тебе, как ты направляешь себя на цель творения. Очень просто. Ты должен увидеть их исправленными, а себя неисправленным. Только тебе необходимо исправление.
0: Да, если мы хотим пробудиться в величии Творца, у нас есть группа пробуждения. Они хотят рассказать нам о сегодняшнем тише, который нам предстоит.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие, любимые друзья. Мы действительно хотим поделиться тем, что сегодня у нас будет мероприятие, и я не преувеличиваю, это может изменить всю нашу жизнь. Это не просто еще одна строчка в расписании, а вам непонятно, вы не знаете даже, сколько мы вложили, сейчас Шай расскажет нам.
0: Я не расскажу вам много, я просто благодарен так от всего сердца. Наше время в тише — это время, которое мы проводим вместе, и давайте реально раскроем шхину между нами.

0: Дорогие друзья, в честь Дня Иерусалима, который сегодня отмечается, мы будем изучать урок от 6 февраля 2003 года. Урок основан на статье Рабаша, что означает «каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается увидеть его радость в духовной работе». Прочитаем статью в десятке в течение 33 минут.
1: Там, да.

0: Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется шхина в прахе или шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высшей Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добром, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут дает душам и мирам Бия, и все воздействия, которые приходят свыше к творениям, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаемо творениями, поскольку они не видят ее важности, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разрушении. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творениям, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, «И скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный». То есть все разрушено и рухнуло. И это называется шхина в прахе. Поэтому, когда человек должен принять ярмо высшей Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела.
1: Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему настолько скрыта от нас важность Иерусалима? И он молится об этом, почему нет важности у Малхут, и просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает, и в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. И человек удостаивается увидеть его в радости, то есть что она, Малхут, действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему шхина в прахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости, потому что нет света без кли. Поскольку у него есть кли, то есть хисарон, почему шхина пребывает в прахе, он сожалеет об этом, поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. И сказанным можно объяснить написанное: «Знает бык владельца своего, осел ясли хозяина своего. Исраэль не знал, народ мой не смотрел».
0: Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе. И также, какова разница между Исраэлем и народом моим в работе. Мой отец и учитель сказал, что разница между быком и ослом в том, что бык называется свойством моха, разум, а это свойство веры выше знания. И в этом смысл «знает бык владельца своего». А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать. И в этом смысл слов «осел, если хозяина своего». Согласно этому, тут следует различать два свойства. Первое. Те, кто работает ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу и что будет моим вознаграждением, стоит ли ради этого

0: вознаграждение прилагать усилия в Торе и заповедях. Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, исходя из того, что, как сказано в книге Зоар, поскольку он велик и правит всем, другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него?
1: Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством шхина в прахе. Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было бы быть каждый раз важнее, человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому и важному царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. Это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Шхина в прахе. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю, и это должно принести ему радость, он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина в прахе. То, что сейчас он чувствует, как будто его отталкивает наружу, выталкивает наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо высшей Малхуты, да к нему приходят вопросы фараона, который спрашивал, кто такой творец, чтобы я слушал все его. Это называется, что Малхут и Шхина находятся в изгнании у фараона царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут.
0: И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. Потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы эта работа была уважаемой. И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится во прахе. А человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся, и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, властвуй над всем миром во славе своей. А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойства хисарона, то есть он постиг изгнания, поэтому он может просить об избавлении, тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнение для всего общества.
1: И это, как сказано выше, каждый скорбящий об Иерусалиме удостаивает и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует знание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении Келим только у него есть Келим, пригодное для избавления. А суть Келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит из-за того, что он чувствует, насколько Шхина находится в изгнании, когда не видят ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут по причине того, что он велик и правит всем, ему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости, и только благодаря преодолению и принуждению себя выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. И ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти и начать производить святую работу, тогда ситрах раскрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Ну, конечно же, он должен молиться за все общество, иначе это называется, что он молится только о собственной выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит ради Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для своего товарища, он нуждается в том же самом. И он нуждается в том же самом, он получает ответ первым.
0: В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает ответ первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища. Это выглядит как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. И более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно, а должно быть как будто один за другим, а не оба вместе. И следует понять, что есть в том, что он получает ответ первым. Ну, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, Следует понять, что когда человек начинает идти по пути, который приводит благодаря исполнению Торы и заповеди к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, и тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, и это вытекает из того, что он желает насладить свое создание, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свои усилия, как он может работать без наслаждения?
1: И об этом говорит книга Зор, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает о причине величия Творца. Поскольку мы видим, что в природе, когда у маленького есть наслаждение, в тот момент, когда он служит большому, поэтому... Потому что в мире принято то, что у человека есть сила служить важному человеку. А в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа. Это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что этот человек важен, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, показывают ему прямо противоположное, и на самом деле это скрытие властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, у тела нет потребности скрывать от них величие Творца, и это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на того, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, у них тогда есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Исраэля в человеке. И как бы это ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца? Именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца, а у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется «Шхина во прахе», у них есть потребность просить Творца, чтобы он вывел ее из изгнания, потому что она находится между народами. То есть народы господствуют над ней, скрывают величие и важность святой Шхины.
0: Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в опрахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым, из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Но до тех пор, пока у них нет килим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько явном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только этот человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно это нужно, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, они оба не могут получить одновременно ответ на молитву из-за того, что только он нуждается в этом. То есть в этом спасении заключается в том, чтобы почувствовать величие святости, называемое поднять Шхину из праха. Тогда как те работники, которые находятся в первом из вышеназванных свойств, то есть работают ради вознаграждения, смотрят на вознаграждение, есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что получат вознаграждение, то есть что Творец заплатит их вознаграждение, он уже важен для них, тогда как те, кто не работают для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. И на это происходит скрытие, наложенное на святость, состоящее в том, что мы не видим его величие. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял это скрытие, как сказано: «Не скрывай от меня лика твоего».
1: И сказано: поймем то, о чем мы спросили, что такое Израиль не знал, народ мой не смотрел. И вот Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Эль, а не для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется знание, так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. Это знание приходит именно благодаря вере в высшее знание. Ведь над знанием есть власть народов мира, которая скрывает величие святости и унижает высшую малхут вплоть до праха. Именно благодаря преодолению веры и высшее знание такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят злые мысли, сидрахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца, если причиной желания этой работы работы будет только лишь величие Творца. Тогда человеку нечего делать, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от такой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца. Как сказал мой отец и учитель Баля Сулам, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, и это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что не стоит тебе делать действия ради отдачи. а человек преодолевает и делает выше знания, и тогда считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в случае, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакое действие, которое можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора, а именно, когда он должен пойти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает что-то Творцу. И он сказал, что нужно верить, что такая работа важна для Творца более, чем все остальные виды работ.
0: И сказал пророк, знает бык владельца своего, это относится к свойству Израиль, который находится в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание. Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца. Как сказано, знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец всесильный. И сказал пророк, что они не занимались этим, а также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работы которых направлены лишь на получение вознаграждения. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание слов «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желания получать, зависящее эгоистической любовью. И пророк сказал, что «осел», то есть тот, кто смотрит на «ясли хозяина своего», то есть на вознаграждение, не смотрит на то, что Творец дает им вознаграждение. То есть благодаря этому вглядыванию они получают любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь у того, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а только думали о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из-за вознаграждения, были без любви и трепета, другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть думать о хозяине, что Творец является дающим. И они отсекали заповеди от дающего Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда они думали о вознаграждении, они не думали, кто дает это вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиля, работающих над намерением, что они не обращают внимания должным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом, а также тех, кто работает только в плане действия, и намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они обращают внимание, не думают, кто дает это вознаграждение. Поэтому народ мой не смотрел. И автоматически получается, что им не хватает любви к Творцу.
1: И сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться. О чем он должен молиться? Поэтому сказал мой отец и учитель Бальсалам, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дать ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой и заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы и также в молитве?» И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу: «Поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая мне разница, чувствую я в этом вкус или нет? Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса, и почему же ты работаешь?» Подобно еде, если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае какая разница, какой вкус я ощущаю? И это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение.
0: Только верить в веру мудрецов, то, что они говорят нам, то есть без веры в высшие знания невозможно сделать никакого усилия, потому что ситра ахра всегда приводит к разным мыслям, по сути дела старается выбросить, отбросить человека, что не стоит работать ради Творца.
1: Да, Хаим и товарищи говорят о последнем абзаце, что говорится там, что есть разница между ощущением вкуса для себя и для и между тем, как ты будешь чувствовать от того, что у Творца есть наслаждение от этого. Это разница, как небо и земля. Я очень рад, что удостоился быть рядом с товарищами, которые дают пример, чтобы удостоиться ощутить немного больше, чем ты чувствуешь, и насколько Творец важен. И у нас есть большое, мы удостоили
0: большое. Включи нашу молитву всех наших товарищей, которые сейчас находятся за столом, и те, кто нуждается в силе.
1: Перейдем к уроку от 6 февраля 2003 года.
0: Тот, кто скорбит о Иерусалиме, доставится видеть его в радости в работе. Шлевей Асулам, 5 том, страница 143. Снова и снова Рабаш возвращается к той же теме, потому что творение хочет прийти к совершенству. Уготовано для него сокращение, скрытие. Скрытие на величие Творца, чтобы оно работало. Высшие знания, чтобы смогло выйти из желания получать для себя. Так и Творец скрыт, и все наши работы, как нам достичь величия Творца, иначе у нас нет никаких сил, никакого топлива работать, а избавление и изгнание. Это не то, что скрыто от нас наслаждение, вечность, совершенство — это результаты того, что мы постигаем от величия Творца. То есть мы находимся в изгнании от величия, от осознания Творца. Осознание Творца называется, что Шхина в изгнании. Шхина — это раскрытие Творца творением. Она находится в изгнании, ощущение Творца. То, что нам нужно, это вернуться к Иерусалиму. Изгнание из Иерусалима, из цельного города, полного трепета, чтобы принять ярмо Высшей Малхут. Что такое ярмо Высшей Малхут? Ярмо Высшей Малхут, что Творец добрый, творящий добро. Против этого в нас работают все силы разделения, которые называются или желание получать человека, или народы мира. Если мы преодолеваем их и достигаем величия Творца, полного трепета и рашлима, то есть что я боюсь не того, что есть в моих килим, не опустошились ли они, а насколько я могу наполнить его килим. Это называется, что я работаю только исходя из величия Творца. С естественной точки зрения у нас нет недостатка ни в чем, кроме как ощутить величие Творца, как с людьми, если мы чувствуем в чем-то, что человек велик. Или у него есть деньги, которые мне нужны, или у него есть власть, и я смиряюсь перед ним естественным образом, или его все уважают, и тогда я тоже отношусь к нему волей-неволей вообще, меня влечет потоком. У меня есть способность, желание служить ему из того, что он велик, неважно по какой причине. Конечно, то, что уважается мной, или то, чего я боюсь, что я уважаю. Поэтому наша работа — это не работа в достижении чего-то, из постижений, статуса, сил каких-то. Это все будет как простой результат, если мы достигнем величия Творца. Если мы достигнем величия Творца, у нас будет сила, сила желания, сила воли, стремление, энергия, позволяющая прийти к чему угодно. Обратиться к нему, требовать у него, познать его, все. Поэтому вся работа концентрируется только на одной точке, прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. И только против этого у нас есть все силы скрытия, посторонние мысли. Если мы обратим внимание, как мы убегаем, забываем, сбегаем с пути, забываем задачи, то мы увидим, что только одного на самом деле хотят все время наши народы мира скрыть от нас. Это величие Творца. Как прийти все-таки немного приблизиться к осознанию величия Творца? Может быть, как-то устремиться к этому, потребовать этого, увидеть, что я, что мне это обязательно нужно. Это может прийти ко мне или в необходимом виде после многих страданий, когда я страдаю, вплоть до того, что я начинаю из множества страданий, в конце концов, исследовать и видеть, что без осознания величия Творца нет выбора. Я не выйду из моего ужасного состояния. И это единственная сила, которая может вывести меня из зла. И тогда я работаю напрямую в моем желании получать. Или я организую заранее рекламную кампанию, что Творец важен, и осознание Его величия — это ключ ко всем благам. Согласно желанию получать, я работаю пока что не выше знания и не согласно желанию отдавать. И тогда я ускоряю развитие, не нуждаясь в страданиях. И здесь он поэтому говорит Барасулам, что единственный наш выбор — это группа, которая может, как в этом мире, обеспечить мне, группа обеспечивает мне разные ценности, и поэтому я бегу туда или туда, уважаю эту профессию или эту должность, уважаю эту одежду, а не ту. То есть все вещи, которые есть передо мной, это, по сути дела, как власть общества надо мной. Конечно, немножко в соответствии с моей природой, с моим характером, в соответствии с состоянием, в котором я живу как-то, но в конечном счете общество определяет все, что мы хотим. Порядок приоритетов, ценности во всем. Так я должен найти и построить по отношению к себе общество для ощущения необходимости осознания величия Творца. Если я получаю это от группы, я не нуждаюсь больше ни в чем. Тогда у меня есть сила, топливо, подъем, энергия, стремление к единственному и главному, правильному, что скрыто от нас. А за этим уже есть все остальные этапы в постижении Творца, просто в слиянии с Ним, пока я не прихожу к тому состоянию бесконечности, которым, по сути дела, не было недостатка ни в каком моменте, кроме того, как мы сейчас понимаем только важность Творца относительно Малхут бесконечности. Только это, по сути дела, скрыто и в первом сокращении, во втором сокращении, во всех скрытиях и сокрытиях, которые есть в мире величия. Что мы пришли к этому величию сейчас только снизу вверх, в высшее знание. И тогда будем работать не как бык, он говорит, и не как осел, а как бык. Все еще мы говорим, как работать, исходя из желания получать в направлении Творца, что мне стоит, чтобы он раскрылся, стоит, чтобы он был велик. Потом, когда мы начинаем действительно приближаться, когда работаем над этим, так мы обретаем очарование святости, особую точку. Мы начинаем думать, что да, я хочу работать, исходя из того, что Творец велик, но то, что я все время хочу ощутить, что он велик, начинает быть великим в моих глазах не то, что я получаю это в моих карманах, в моих келим от того, что он велик, а я наслаждаюсь тем, что он великий, как от богача. Я могу тоже немножко что-то получить, а я начинаю ценить его величие в чистом виде. Я начинаю ценить его статус, начинаю ценить его свойства отдачи как великие. И тогда у меня начинается тоже, кроме моего эго, что я хочу, давай, не ухватить от него. Я начинаю также из этого эгоизма начинать тоже чувствовать какой-то элемент в моей работе, что у меня начинает возникать тоже точка очарования по отношению к его свойствам. Пока я тоже не хочу, начинаю хотеть его блага, пока я не хочу быть как он. И это укоренено в нашей природе тоже, на самом деле. Мы видим и чувствуем, что если человек велик, неважно, он хороший или плохой, неважно, насколько я ценю его в моем желании получать относительно себя, только великий вызывает во мне уже какое-то внимание и реакцию к себе, что я все-таки хочу быть рядом с ним, на него, и поэтому тут есть начало пути, действительно можно думать в Лолишма и для себя, и ради Творца. Это называется Лолишма, от которого уже приходит Кришма. Эти вещи приходят как этап развития человека только при одном условии, что он без большого разума, без больших философствований, без острого ума берет на себя одно задание — прийти к состоянию, что когда кроме величия Творца, кроме этого, он не хочет знать ничего. И только ради этого он организует группу, ради этого он устраивает свои отношения с группой и требует от группы, чтобы она так относилась к нему. Да.
2: Работать над величием, веря в высшее знание, это значит, что если я в знании вижу Творца великим в 10 килограммов, то высшее знание должно видеть его теперь великим в 20 килограммов?
0: Вопрос. Если в знании я вижу Творца великим в 10 килограммах, высшее знание должен видеть его сейчас в 20 килограммах, стремиться к этому, стремиться к 40 килограммам? Вопрос неправильный. Изначально. Если ты придешь к осознанию, скажем, величию, осознанию, мы говорим до Махсома, то если ты пришел к состоянию, что ты смог обратиться к Творцу, ощутить в нем какое-то уважение на 10 килограмм важности, это сразу сотрется у тебя. Не сразу, через несколько минут. Тебя запутают твои посторонние мысли, другие желания, на которые ты еще не поставил величие Творца, и ты упадешь с этих 10 килограмм в минус 10 килограмм. От положительного к положительному идти все время и не падать мы не способны. Мы с каким кли? Как сейчас. То же самое на каждой ступени. На каждой ступени как бы и разочарование, и падение будет больше, потому что против этих сил, согласно силам, которые у тебя есть. Да.
2: Вы говорили о том, что каждый из того, что он другой, будет работать от следствия величия Творца иным образом. Но в конце все должны прийти к состоянию, что от величия они будут готовы отменить себя. Так что остается от этого, от них, этого особого корня души, если я себя полностью отменяю?
0: Когда я хочу совершенно отменить себя перед Творцом, что я хочу отменить относительно чего я хочу отменить? Нужно объяснить. Я хочу отменить себя относительно Творца. Отменить себя относительно — это как-то нормально. Но кто это я и кто это Творец? То есть ради чего я отменяю? Что отменяется перед чем? То есть Творец становится
3: идея де ашпаа,
0: знанием отдачи, желание отдавать. Вообще, что такое отдавать? Такая категория, что отдача — это огромная вещь, великая, по сравнению с моим эгоистическим желанием, которое работает только чтобы вобрать внутрь себя. В конечном счете это то, что образуется у человека. Это уже результат того, что я работаю над величием Творца, я получаю. То есть тут есть вещи, которые изменяются в нас не согласно тому, что мы хотим, и не согласно тому, что мы стремимся к этому, а как результат этого. Стремись к величию Творца ради получения, получишь от него очарование святости и желание отдачи, как мы учим в четырех стадиях прямого света. Когда-то первая стадия думала, что из нее может выйти вторая стадия, никогда. Это уже за кулисами воздействия Творца так действует на желание получать. Желание получать начинает стремиться к свойству еще большему. Потому что вторая стадия более грубая, чем первая. Мы говорим, что мы не работаем над получением, над желаниями, свойствами, такие вещи, которые... Если путают мне все занятия в работе над величием Творца, я не могу просить величия Творца, чтобы изменило что-то из них.
1: Все те вещи, которые есть во мне, плохие, хорошие, что-то вообще ужасное, что мне кажется сейчас, и что-то хорошее, что ощущаю, как ой-ой-ой, пусть останется у меня, чтобы я не потерял это, может быть, я потому хвачу духовное, все они важны совершенно одинаково. Нет никакого предпочтения, какого-то изъяна одного по отношению к другому, совершенно нет. Я должен относиться ко всем им как правильным вещам для того, чтобы связаться с Творцом. Ребенку нужна также и любовь матери, ему также должен быть рядом с ней, схватиться за нее, быть немного жестоким, таким требовательным, наглым, надоедливым, немного дать ей радость, и все это нужно. Нужны все эти вещи, и то, что кажется нам плохим, в той же мере нам это необходимо. А то, что раскрывается в нас в каждое мгновение, все вещи, и как плохие, так и хорошие одновременно, я вижу в себе, какие во мне есть плохие вещи, я даже стыжусь их перед самим собой, я не хочу даже вспоминать о них. Я иногда вспоминаю, тогда мне так плохо, что я хочу сразу скрыть их от своего сознания. От своего сознания, да. Они все находятся на том же уровне важности. Все они, то, что раскрывается в одно и то же мгновение, одинаково важно. Только нужно стремиться к величию Творца. И это страстное стремление должно превратиться само в разные формы. Что именно это, что за важность? Чего я хочу от нее для себя, к нему? Как я ценю? И что именно я ценю? Что это именно отдавать? Что это значит? А что такое получать? Все эти вещи постепенно получать каждый раз другую форму, пока не достигают особой формы, которая называется «не позволять мне уснуть». Возможно, такие вещи, с которыми уже переходят махсом. И здесь нужно различать между двумя вещами. Ты работаешь над величием Творца. От величия Творца всевозможные вещи меняются в тебе. Непрямым образом, как пхеналев превращается, переворачивается и становится пхеналев.
0: В чем разница между вопросом «кто творец» между вопросом «что это за работа»?
1: Об этом мы будем учить на Песах, да.
0: Написано в 145 странице, когда человек молится об изгнании, Шхины, что молится об изгнании Шхины во всем мире своего товарища, без того, чтобы молиться о изгнании Шхины своем. Он говорит, что когда учеба, что я должен требовать исправления для всего мира. Исправление товарищей, согласно тому, что я прошу мое исправление. Как так просить?
1: Но, как говорят, кто-то великий советует тебе сначала подумать, что будет для товарища. Ты можешь, если это хорошие вещи, тогда я хочу сначала их для себя. Если это уже не такие уж и хорошие вещи, тогда я кричу всем, почему вы не принимаете это? Есть где-то, есть какой-то... какой-то клад я раскрыл, и никто не знает о нем, кроме меня. Я нашел какое-то сокровище. Разве я кричу всем? Ну, приходите, берите. Нет, я скрываю еще больше, прихожу постепенно, и когда-то как-то вынимаю это оттуда только для себя. Но когда я иду кричать другим, когда хочу, чтобы сначала получили они, а потом, если я увижу, что это хорошо, или как-то, чтобы мне тоже немного было, но сначала пусть они попробуют. Так, мы понимаем.
2: А что называется, что человек должен думать, каким будет величие Творца, насколько это будет великим в его группе или в его мире. Или я кричу перед всеми: вы грешники, вы должны познать величие Творца. Или я умоляю их: ребята, если у вас не будет величия Творца, то как вы передадите его мне, когда его никогда не будет, тогда уже у него не будет у меня. Получается, что все зависит от того, как я забочусь. Или я продаю им это, или просто у меня нет другого пути, как только через них получить для себя. В этом проблема, как человек относится к этой вещи, к вещи Творца.
0: Если я уже пришел к пониманию, что из страха от ощущения, плохого ощущения, я понимаю, что единственное, что нужно для этого, это величие Творца. А полностью этому мой товарищ еще не пришел к этому, такой потребности, в которой я живу. Но он все-таки получает то, что я ему даю, как игра, без понимания потребности этого.
2: Однажды я видел в каком-то фильме такую шутку, что один человек лежит в больнице, а другой человек приходит и неосознанно нажимает ему на кислородный шланг, к которому он подключен, и больной начинает дергаться, а второй человек не чувствует, что он делает. Если бы мы знали, что каждый нажимает на кислородный шланг другого, тогда у нас не было бы никакой проблемы. Так давайте сначала поговорим о том, что я завишу от тебя. Ты знаешь, что это такое? Я просто завишу от тебя. Если ты не подпишешь мне, я не перейду на Максом. Что делать? Скажи мне, как мне нужно к тебе относиться? Убить тебя? Мне не поможет. Ведь мне нужна твоя подпись. Если бы я мог убить всех и сам перейти на Максом, слава Богу, мне нужно было бы ничего. Какого согласия от вас? Я обязан получить согласие от всех. Что же мне делать? Согласие, только если у тебя будет величие Творца, ты подпишешь мне, то есть ты передаешь мне это. И тогда у меня будет такое величие Творца, что я перейду Максом. Видишь, насколько я должен заботиться о тебе? Я бы посмотрел на тебя когда-нибудь, скажи мне. Но сейчас, когда я думаю об этом, то я вижу действительно... Я думаю о каждом и каждом. Что я буду делать с ними? Я не знаю. Я ненавижу их, мне они не нужны, но величие Творца, осознание цели или страдания, осознание, что я мертв, обязывает меня возвращать меня все же к группе. И к тому, что как-то говорим: ребята, у нас нет выбора, давайте попробуем, никто не хочет другого. Но, может быть, как-то мы все-таки, иначе мы, как Барислам говорит, что корабль тонет в море. Так давайте каждый заткнет ту дыру, которая под ним в борту корабля. Так я начинаю молить их. И как-то все-таки что-то сделать. Здесь есть люди, которые сидят много лет, и у них тоже уже есть килим, чтобы в них что-то почувствовать, насколько горько их состояние. То есть у нас есть уже к кому обратиться, у нас есть каким-то авханот, каким-то различаемым свойством внутри обратиться у каждого. Этим мы должны пользоваться. Пока я не получу от каждого его влияние на меня, в той мере, когда мы уже устроены так в группе, сверху, у меня не будет достаточной силы. Если одного грамма мне не будет хватать, я не перейду Максом, и один грамм может зависеть от кого-нибудь Шулема, который не захочет дать мне его, ты понимаешь? Так что мне делать с ним?
4: Ну,
2: я могу что-то сделать против его желания? Что? Побить его? Представь себе, я должен убедить его, что если он не даст мне это, тогда он также получает.
4: Ту
2: же оценку от меня, и он тоже переходит вместе со мной. И тогда я обещаю, что никто сюда не перейдет. Или все вместе, или никто. Каждый думает, что он шпиц, что он выше всех, и каждый по-настоящему такой. шпиц, но этого недостаточно для того, чтобы совершить переход. А только когда все подписываются, да.
0: Кто величие Творца?
2: Что такое величие Творца? Это, ну, просто он велик. Ну, подумай пока так, а потом я тебе сказал уже, что каждый раз ты получишь другую форму величия. Велик в этом, и в этом. Велик в том, что он хочет дать мне, и вообще велик в том, что он дает всем. Ну, кому-то это важно, что он дает, а потом он великий по-настоящему в отдаче, что я хочу тоже как-то немного перевести себя в соответствие с ним. Хорошо. Что

Коины, левиты, первосвященники Израиля, народы мира и женщин. Есть там для каждого свое отдельное место и для каждого желание. И все работают исправленным образом. Есть работа жертвоприношений. Есть молитвы, песнопения и вода, и кровь, и все такие свойства, и есть также дни недели, и все это упорядочено напротив всей нашей работы во всех наших желаниях для слияния с Творцом в исправленной форме в соответствии с Ним. Это называется работой храма, и об этом мы должны молиться, чтобы у нас была сила, чтобы у нас было желание, чтобы у нас был экран, чтобы работать так со всеми нашими желаниями. Ну, еще один вопрос вот я вижу. Как я могу увеличить величие Творца во мне и убедить каждого из товарищей заниматься этим? Это и есть работа. Здесь мы не должны думать. Здесь мы должны думать о том, как мы это делаем. Советы ведь есть везде. Вопрос, почему Иуда в Пятикниже — это осел? Ну, мы поговорим об этом. Почему Иссахар в Пятикниже называется ослом? Прекрасно, что ты знаешь Пятикниже, то есть Тору. Я бы не читал Пятикниже так буквально «Мистер Иуда из Парижа», потому что ты можешь начать осуществлять это. Еще вопрос, что называется отменить себя? В чем отменить себя? Ну, это как бы по направлению к Творцу, это да, но и это тоже не очень понятно. Это ради Творца или перед Творцом, или в соответствии с Творцом. Отменить или увеличить или уменьшить, говорится о двух мнениях, о двух авханот, то есть различаемых свойствах. Тогда в соответствии с тем, что я различаю, кто творец и кто я, в соответствии с тем, у меня здесь есть уже какая-то оценка, кто я, кто он, по сравнению с обоим. Это в любом так. В желании получать, в желании отдавать, во всевозможных свойствах отдачи или получения, как я оцениваю каждую вещь. Велика она для меня или мала, или вообще не существует в моих глазах. Мы не понимаем, насколько мы не считаемся с Творцом. Если есть кто-то передо мной маленький, но он существует в моих глазах, в поле моего зрения, то есть в поле моего ощущения, он более важен для меня, чем Творец. Придет маленький ребенок и начнет кричать на меня и начнет что-то делать со мной, разозлюсь и в какой-то форме отреагирую на него, потому что в том, что он делает, он как-то пренебрегает мной. А к Творцу, по отношению к Творцу у меня нет никакого отношения, ведь скрытие, оно абсолютное. Мы должны выстраивать его с нуля, и каждый раз, когда достигается какой-то, скажем, маленький процент мира, величия или какое-то осознание, оно сразу же исчезает, потому что... Почему исчезает? Для того, чтобы мы продолжали его снова и снова. Еще вопрос по отношению к чему я должен все время отменять себя? Только по отношению к осознанию величия Творца. Здесь я обязан склонить голову и любой ценой во всех действиях делать все, что только возможно, чтобы прийти к этому. Может, начнем с того, что каждый запишет на листе, что не называется величием Творца.
но

0: מה זה נקרא אצלו גדלות הבורא. לא, אבל דף גדול.
1: Значит, возьмем такой большой лист и запишем, что у него называется величием Творца. Ну, это чтобы большой лист был, около 40 предложений. И пусть напишет каждый, есть ли у нас вообще за что-то ухватиться, что мы так вот просто рассудком подумаем и напишем, как я представляю себе. Без того, чтобы изливать сердце. Начните писать и увидите, насколько это трудно, если не использовать всякие предложения, которые мы помним из книги, от себя. Делайте такое упражнение и начните обсуждать таким поверхностным образом, не раскрывая свое сердце. А как мы преодолеваем проблему? Это общая проблема. Хорошо.
2: Поделимся впечатлениями от урока.
3: Поделимся впечатлениями.
2: Мы берем реализацию в десятки.
4: Как мы преодолеваем общую проблему? Есть величие Творца, мы должны достичь его. Рав дал нам совет и упражнение написать 40 предложений о величии Творца. Но мы должны действительно этим заниматься, он сказал это в начале, что мы находимся в изгнании от Творца, и каждый должен сосредоточиться только, чтобы Творец возвеличен был.
3: Рав говорил о трубке, кислородной трубке, которую мы держим. И мы, если бы мы чувствовали, насколько мы влияем на каждого из нас, не было бы вообще никакой проблемы. Если ты не подпишешь мне, я не пройду этот махсом.
4: Он сказал, если будешь стремиться к величию Творца ради получения, то получишь какую-то прелесть высшего и желание к отдаче. Это решение, как прийти к величию Творца и от этого к желанию отдавать. Но я заметил, и подготовка к уроку была тоже на эту тему, поэтому выбрали тему величия Творца. Потом вопрос был, как возвеличить Творца во время семинара. Я почувствовал, как мне тяжело, что трудно говорить об этом. О величии, товарищи, нет проблем, можно говорить до завтра. А величие Творца, ты не знаешь, за что ухватиться.
3: Да, это я то, что я сказал, чтобы Творец был велик в моих глазах. Это тоже может помочь. И также зависимость каждого друг от друга, чтобы чувственным образом каждый мог помочь другому продвинуться, иначе это не будет работать.
4: Тема первого урока, который приближается к нам, величие Творца, я вижу, что это тема и сегодня, но Рокки Раф сказал, что мы должны создать систему рекламы величия Творца, и каждый из товарищей должен мне подписать, чтобы я вошел в духовное. Без подписи товарищей невозможно это сделать.
3: Да, я тоже о двух тех вещах, о которых мы говорили, я тоже написал себе это упражнение. Каждый возьмет большой лист, не маленький листочек, а большой лист, и написать 40 предложений, написать то, что он помнит из книг, и увидеть, что есть у него, чего нет, где это все находится. И второе, чтобы каждый из нас не помещал туда себя. То есть он тогда работать бы, каждый должен работать в десятке, каждый должен подписать другому. проход.
5: Если
4: я думаю 10% от Творца, это не значит, что я могу перескочить на 20, то я падаю в минус 10 и совершенно забываю. И необходимо, чтобы товарищи мне обеспечивали важность. По поводу 40 предложений, я помню, как это было тяжело, я помню, я написал только 2 предложения. Теперь заново это упражнение, может быть, это будет по-другому, но это все равно зависит только от сил товарищей.
3: Еще несколько вещей, которые были в конце, скрытие абсолютное строит ее с нуля. Все, что мы получаем, только проценты, это сразу исчезает, потому что относительно кого я должен себя отменить, относительно величия Творца, должен склонить голову любой ценой, в каждом действии делать то, только то, что, чтобы можно было прийти к этому.
4: Рав объяснил необходимость связи эту для нас. У меня нет величия Творца, я должен получить это от вас, и пока у меня не будет этого, пока вы не подпишете этого, я не смогу никуда прийти. И что я должен делать? Я должен заботиться о вас, я должен ухаживать за вами, но я этого не хочу, и у меня этого нет. И Рав все время говорил там в начале урока о первой стадии, которая становится второй стадией, и человек не должен сейчас понимать, как это делать. Он должен постараться это сделать, и тогда это даст ему прелесть высшего.
3: Продолжение того, что Яль сказал, вся работа концентрируется в том, чтобы прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. В продолжение к этому Рав сказал, что если мы обратили внимание на то, как мы забываем, убегаем, то все эти скрытия в этом мире, все, что хотят скрыть от нас, величие Творца, все бы это использовалось нами для того, чтобы прийти к Нему.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: Друзья, прослушаем беседы в пути «Держать Творца перед глазами». Беседа происходила 19 апреля 26 года.
1: Только один совет есть на это — стараться постичь величие Творца, то есть чтобы единственная награда за все наши занятия Торой и выполнение заповедей было ощущение величия Творца. Все наши молитвы должны быть о поднятии шхины из пепла, то есть поскольку Творец скрыт от нас из-за происшедшего сокращения желания получать, и не можем мы оценить Его величие и важность. Поэтому мы просим Творца, чтобы Он снял с нас, свое скрытие, и чтобы возвеличил Тору, как написано в молитве Шмонаэсре, произносимой на Новый год Рош ха-Шана, «И удостой народ твой». То есть, чтобы он дал народу возможность почитать Творца, чтобы они ощутили Его величие. И поэтому человек должен стараться не забывать свою цель во время изучения Торы, не забывать, чтобы эта цель была всегда у него перед глазами, чтобы занятие принесло ему ощущение величия и важности Творца. И во время выполнения заповедей тоже нужно не забывать свое намерение. Не забывать, что благодаря выполнению заповеди Творец снимет с нас свое скрытие. И получит ощущение величия Творца. Величие Творца, да. Кроме этого, ничего больше не нужно. И все, что мы учим, это только для того, чтобы так быть построенными, чтобы мы увидели Творца, который находится перед нами, и мы удостоимся получения Его света.
0: Почему человеку нельзя измерить величие Творца?
1: Чем?
0: Ну вот именно, почему не дано? Я не могу сказать, что сейчас величие Творца больше, чем 10 лет назад, меньше. Почему нельзя проверить и измерить?
1: Я думаю, что можно.
0: Как? Больше, меньше. У меня нет инструментов.
1: А зачем тебе это нужно?
0: Зачем мне это нужно? Ну, не знаю. Если бы у меня были такие инструменты, я бы измерял. И, скажем, другие ощущения. Я не могу сказать, что я люблю жену или ребенка больше, чем 2 года назад или 10 лет назад. Ну, Невозможно измерить ощущения. Там не требуют, чтобы там ты любил больше, а здесь все время говорит, нужно больше важности, все больше, больше, больше. Но я даже не могу это измерить. Ну хорошо, это факт. Но почему? Почему человек не может измерить величие Творца? Насколько Творец велик? Допустим, мы говорим о периоде подготовки. Наверное, после Махсома возможно, но в период подготовки ты не можешь измерить. То есть я могу сказать Шимону, что Творец важному. Да, он приходит на уроки, платит маасер. То есть есть какие-то рамки, которые указывают на то, что Творец для него важен. Иначе бы он этого не делал. После того, как человек уже определил рамки, то все. Но ведь мы говорим не об этом. Мы говорим о внутреннем состоянии, чтобы каждый раз это было важнее, все больше и больше. И я не понимаю, почему.
1: Что?
0: Ну, нет инструмента измерить это.
1: Есть.
0: Ну, раскройте. Я не знаю.
1: Величие Творца, важность Творца.
0: Да, но как измерить это?
1: А? Это внутреннее ощущение. Я думаю, что если человек чувствует, что в течение дня нету у него еще о чем думать, кроме как о Творце. И так он хочет остаться в этом состоянии. Это внутреннюю организацию свою такую. Это тогда ему достаточно. Он хочет, чтобы так это и осталось. И главное, чтобы Творец постоянно был напротив него, и не нужно кроме этого ничего.
0: Когда Творец находится перед ним, не нужно ничего, человек тянется к этому, это понятно. Но как все время держать Творца перед собой? Как написано, чтобы всегда был перед тобой? Как это удерживать все время?
1: Нужно постоянно представлять себя, как будто мы находимся напротив него. И в этом вся наша жизнь.
0: Мне все еще непонятно, если каждый товарищ десятки может быть главой, но не все соблюдают рамки, не все приходят на уроки. И тут есть вопрос. Что вы думаете?
1: Кто может быть главой?
0: Да, позволить каждому десятке быть главой, даже если человек не ходит на все уроки и не соблюдает все условия.
1: Да.
0: То есть позволить всем. Перейдем к следующей части урока вместе с товарищами.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: урок основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно приобрести на сайте kapsi.ol и также сканировать QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Мы изучаем статью «Мир в мире». Статья «Мир в мире» есть на иврите в книге «Труды Бааль Сулама». Мы начали эту статью изучать на прошлой неделе. Мы прочитали первый абзац. Сегодня мы прочитаем и первый абзац, и второй. Углубимся, но мы хотим начать с клипа, где Рав делает обзор этой статьи. Пожалуйста.
2: Действительно, у нас внутри нашей самой природы и исследования, которые мы можем провести даже в наших келим, мы можем раскрыть правильный путь нашей жизни. Что, собственно, Бааль Сулам говорит? Он говорит, вы не должны ждать раскрытие свыше, чтобы придет к вам, пришел к вам Ильяу и там чем-то помашет рядом с вами. Вы не должны быть там как Моше или кто-то еще. А в общем, если вы правильно ставите себя относительно природы, напротив природы, и начинаете правильно исследовать, рационально исследовать природу, вы также можете и вы, и также передать это другим, вы можете раскрыть, в чем работа человека в этом мире, почему он таким образом создан, каким образом он должен прийти и какой процесс он должен пройти. Вы можете это сделать. Как он пишет здесь в статье «Мир в мире», исследование на основе опыта, это в обязательности работы Творца. Что значит это? Значит, наша обязанность привести себя, и это самым правильным образом. Не то, что нам кажется так, а из этого исследования мы видим, что это правильная вещь. Нужно прочитать несколько раз эту статью, пока мы не поймем, как это должно быть. Если эти вещи развивать и сделать их действительно как то, с чем мы идем на распространение. И сейчас статья «Мир в мире». Не мир, а мир в мире, да? И здесь он пишет такой очень интересный подзаголовок.
1: Все оценивается не потому, как оно выглядит в конкретный момент, а по мере его развития.
2: Есть здесь такое, может быть, немножко задуманенное определение, но действительно это верно. Мы не находимся в фокусе. Мы не видим то, что здесь написано. Так что он говорит? Исследование и анализ причин, ведущих к отсутствию мира. То есть мы должны понять, что такое мир, шалом. Как он говорил в прошлой статье, в статье «Мир», а здесь это «Мир в мире», как бы большая реализация этого направления. Он сейчас хочет, исходя из человеческого отношения, так как мы относимся к реальности, к всевозможным связям между нами и всяким искривлением. Поэтому он так говорит. Исследование, анализ причин. То есть здесь другим образом он хочет также объяснить нам эту систему, которая называется «Мир», благословит всех миром, шаломом. То есть это 10 полных мир.
1: Да, говорит Рав, если вы правильно ставите свои потребности относительно природы, начинаете исследовать природу рационально, то вы тоже можете передать другим, вы можете раскрыть, в чем заключается работа человека в этом мире, почему она создана таким образом, почему он создан таким образом, чего он должен достичь, какой процесс он должен пройти. Итак, мы сейчас изучаем статью Бааль Сулам. Мы слышали напутствие Рава, который сказал, мы должны понять, что такое мир. Сейчас мы будем учить это вместе, и мы будем читать труды Бааль Сулама. Мы читаем первые два абзаца. Читаем в десятках.
2: Первые два подзаголовка. Первое. Все ценится не потому, как оно выглядит в конкретный момент по мере развития. И второй подзаголовок — слабость исправителей мира. Пожалуйста, мы прочтем это в десятках, а затем перейдем к уроку. Пожалуйста, тот, кто заканчивает до времени, он подводит итоги основных вещей.
1: Мир в мире. Исследования и анализ причин, ведущих к отсутствию мира, предложения исправителей мира и их проверка реальностью, рассмотрение добра, опирающегося на милость и истину, справедливость и мир, как указано в псалмах. Милость и истина встретились, справедливость и мир соединились, истина из земли произрастает, справедливость с небес является. И Творец даст благо, и земля наша даст плод свой.
2: Все оценивается не потому, как оно выглядит в конкретный момент, а по мере его развития. Все, что есть в мироздании, как хорошее, так и плохое, и даже самое плохое и вредное в мире, имеет право на существование, и нельзя уничтожать его и совершенно истреблять с лица земли. Ведь на нас возложена лишь задача по его исправлению и возвращению к добру.
1: Ведь любого взгляда на работу по сотворению мира достаточно, чтобы мы поняли величину совершенства вершащего, создающего его, и потому мы должны научиться остерегаться очернения любого элемента творения, говоря, что он является лишним, и в нем нет никакой необходимости, ведь этим мы клевещем, не дай Бог сказать, на создающего его.
2: Однако известно это, что Творец не завершил творение в тот момент, как сотворил его. Кроме того, в каждом углу той реальности, которая находится перед нами, как в общем, так и в частном, мы видим, что она подчиняется законам постепенного развития, начиная с этого этапа, с этапа отсутствия и до завершения ее роста. И по этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его роста, это не считается у нас обнаружением изъяна и дефекта в этом плоде. Ведь все мы знаем причину, состоящую в том, что плод пока еще не завершил процесс своего развития до конца.
1: Также и с остальными элементами действительности, когда какой-либо элемент кажется нам плохим или вредным, это является всего лишь свидетельством этого элемента о себе, что он все еще находится на переходном этапе своего развития, поэтому мы не должны решать, что он плохой, и очернять его, ибо не от мудрости это.
2: Заголовок «Слабость исправителей мира». И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправителей мира, появляющихся в разных поколениях, ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные.
1: Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое и вредное вроде человеческом. Но на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять бы человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
2: Однако, благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы своего творения, никому не позволяя уничтожить что-либо, находящееся в его власти, разрешая лишь вернуть его, превратив его в добро, как мы сказали выше. Поэтому все исправители вышеназванного рода исчезнут с лица земли, а дурные качества, существующие в мире, не исчезнут с лица земли. И они ждут и считают определенное число ступеней развития, которые еще обязаны произойти с ними, пока не придут к завершению своего созревания.
1: И тогда те самые плохие свойства сами изменяются, становясь хорошими и полезными, как и задумал их Творец заранее, подобно плоду, который висит на ветке дерева и ждет, и считает дни и месяцы, которые он еще должен пройти, пока не завершится его созревание, и тогда всякому человеку раскроется его вкус и сладость.
2: Еще раз, слабость исправителей мира. И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправителей мира, появляющихся в различных поколениях. Ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные.
1: Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое, все вредное вроде человечества, человеческом. И на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
3: Эла. Однако,
2: благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы, мы сейчас подведем коротко итоги. Подведем коротко итоги и начнем урок с Равом. Это наш второй урок. По этой статье, по первому абзацу сказал нам все не оценится не потому, как оно выглядит, а по мере его развития. То есть это исследование совершенного творения. То есть если мы смотрим на какую-то определенную деталь и видим, что требует это исправление, нужно, чтобы было у нас полное видение. В прошлом неделе, когда мы учили, Раф объяснил нам, вы помните, чертеж в нас есть решимот от энсов, которые раскрываются каждое одно за другим, когда приходит решимо, чтобы привести нас в совершенное состояние, нужно притянуть свет, возвращающий источник, который приходит от наших усилий. И мы это было на прошлой неделе, сейчас мы на подзаголовке, кто за слабость исправителей в мире. То есть, если мы видим сейчас какую-то деталь неисправной, кажется нам неисправной, мы должны остановиться и увидеть, что эти неисправности приходят от того, что у нас есть в наших усилиях привести ор, чтобы исправить это совершенным образом, а все другое будет просто пластырь и разрушение всего нашего окружения. Сейчас мы начнем урок Рава по этому заголовку «Слабость исправителя мира» около 11 минут в процессе урока. Пишите себе итоги и вопросы, которые возникают. Затем мы проясним это вместе. Первый клип, пожалуйста.
1: Слабости исправителей мира. И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправления мира, исправителей мира, и позволяя появляющихся в разных поколениях, ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные. Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое и вредное вроде человеческому. И на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
2: То есть люди не понимают, что то, что мы чувствуем и раскрываем в мире, это, собственно, неисправности нашего развитие, и мы будем развиваться, и все эти неисправности обернем в добро и в хорошее постижение, постижение высшей цели, конечной цели. Поэтому нам нельзя начинать нашими эгоистическими руками, нашими неисправными килим производить какие-то исправления. Это будет не исправление, а еще больше изъян, затем нужно будет идти назад и возвращать себя в первую эту неисправность и его исправлять, ее исправлять. Поэтому нужно нет ничего в реальности, в мире, а только мы должны исправлять наши отношения человека к реальности, и этим мы постигаем безграничную, бесконечную реальность исправленную. Все зависит только от внутреннего исправления человека, а не то, что мы исправляем мир. Поэтому он говорит «исправители мира». Да? То есть это как бы осуждение такое, да, это действительно так, потому что нигде, никаким образом мы не можем видеть неисправность. А только в виде этой, при виде неисправности мы должны сразу понять, что каждый видит в мире свои неисправности, и мы должны, собственно, только думать о том, как мы исправляем мир, потому что мир — это маленький мир. Если мы исправляем себя, то и мир будет исправленным. Я очень надеюсь, что это уже понятно и известно всем. И если...
1: Однако, благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы своего творения, никому не позволяя уничтожить что-либо, находящееся в его власти, разрешая лишь вернуть его, превратив его в добро.
2: Тем путем, которым нужно исправлять, то есть через человека. Человек видит свое видение, и тогда он видит, что он раскрывает, что видит сейчас в более высшем мире, более исправленном.
1: Поэтому все исправители вышеназванного рода исчезнут с лица земли, а дурные качества, существующие в мире, не исчезнут с лица земли, и они ждут и считают определенное число ступеней развития, которые еще обязаны произойти с ними, пока они придут к завершению своего созревания. И тогда те самые плохие свойства сами изменятся, становясь хорошими и полезными, как и задумал их Творец заранее. Подобно плоду, который висит на ветке дерева и ждет и считает дни и месяцы, которые он еще должен пройти, пока не завершится его созревание, тогда всякому человеку раскроется его вкус и сладость.
2: Вопросы о том, что мы сейчас прочли только, да?
1: Если Творец управляет всем миром, и он управляет всеми элементами творения, для чего вообще существует это явление, исправляющее мир? Откуда это взялось?
2: должен быть свобода, должна быть свобода выбора в человеке. То есть, исходя из неисправности, есть такие явления, когда они хотят исправить себя сами. Мы постоянно это делаем. Ты видишь человечество, тысячи лет человечество хочет исправить реальность. Вопрос твой, он принципиальный и очень простой. После того, как раскрылось прегрешение, когда человечество начинает видеть, насколько злое начало мешает и начинает исправлять свое злое начало, а начинает исправлять мир. Нельзя трогать мир, нельзя ничего трогать. Я должен существовать как животное, как, скажем, как я был обезьяной, да? И я должен продолжать быть такой обезьяной и не развиваться из обезьяны, чтобы быть ближе к человеку. Для чего? А я, собственно, должен исправить все изнутри, исправить свое отношение к миру, видеть мир, видеть себя, видеть свое дерево, на котором я живу, видеть эту реальность, которую я ощущаю, постоянно видеть это более продвинутым образом, исходя из моего внутреннего исправления. Для чего мне спускаться с дерева и начинать что-то строить? Ведь все это надуманное, это все не существует, это только в моем представлении, в моих неисправных келим. Но, а мы должны понять, что пока мы не будем правильно развиваться полным эгоистическим образом, пока мы не придем к состоянию, что мир не станет, пока мы не увидим, что мы ничего не можем сделать с нашей жизнью, мы, наоборот, погружены в отчаяние и наркотики, и уже разрушаем семью и нашу жизнь, и уже ругаем всю нашу жизнь. И тогда мы приходим к точке, от которой далее мы поднимаем руки. Может быть, да, посмотрите, скоро это будет. Но скажем, надеюсь, что это будет без всяких атомных войн. И мы говорим: все, хватит. Мы должны действительно подойти к исправлению мира через исправление человека. Это то, что происходит. Но действительно, с самого начала вопрос такой: почему с момента, когда есть неживое растительное животное, и это начинает развиваться в человека, то есть начинает раскрываться злое начало? В неживом растительном животном нет злого начала. В обезьяне, в тот момент, когда начинает становиться человеком, есть там злое начало. Почему мы сразу не начинаем исправлять это злое начало и тянемся к тому, чтобы быть исправленным животным? Немножко я вырос как человек над животным, исправил. Еще вырос в своем злом начале, исправил. То есть я постоянно выращиваю свойства хай в себе, животное, и тогда я начинаю называюсь ангелом, малах. Но это неверно. Где свободный выбор? Где отчаяние, разочарование, постижение добра и зла? Вопрос, да? Ну?
1: То есть это стремление человека тоже имеет место, и нужно использовать правильно, чтобы вернуть к источнику?
2: Конечно, но пока что не возвращается к источнику, поэтому наука Каббала была скрыта для того, чтобы дать людям исправиться испортиться до конца. Почему каббалисты не раскрыли всему миру, не начали распространять? Нет, сидели тихонечко. Почему? Потому что изгнание — это изгнание, галут. Нельзя здесь вмешиваться.
1: Болеслав пишет, что Творец не позволяет никому ничего не истреблять, а только возвращать к источнику.
2: Да.
1: То есть говорится не об исправлении, а о выяснении цели творения и быть тесно связанным.
2: Нет, секундочку. Что такое исправление? Исправление — то, что тебе хочется делать, или когда ты раскрываешь хиссарон относительно исправленного состояния, и ты приводишь к тому, чтобы случилось это исправление.
1: Но это больше выяснение.
2: Ну, понятно, что ты исправляешь. Не ты исправляешь, исправляет свет, возвращающий к источнику, если ты можешь исправить. Как же ты исправишь? Все из неисправности — это в тебе. Это не что-то внешнее. Ты не исправляешь ничего вне себя, ты исправляешь в себе. Почему ты не можешь исправить в себе? Потому что если мог бы ты исправить, ты бы не раскрыл бы неисправность.
1: Я просто хотел сказать, что главное — это
2: просить у Творца, чтобы он исправил меня, мое видение, мое восприятие, чтобы я его благословил. Просить у Творца, чтобы он исправил меня, мое видение, мое восприятие, для того, чтобы я бы благословил его. Как каббалисты относятся к Творцу, к себе, просить у Творца, чтобы исправил меня, мое видение, мое восприятие, для того, чтобы я благословил его. Будем молиться, чтобы у нас были такие просьбы, и мы приглашаем всех сейчас задавать вопросы. Через них мы выясним то, что мы сейчас учили с Равом Бальсуламом. И здесь можно поднимать также руки и в системе ставить вопросы. Пока не появятся первые вопросы, я хочу сказать, что я для себя, какие итоги я подвел. Рав сказал так: мы чувствуем и раскрываем мир, это все, собственно, неисправности в нашем развитии. Если мы будем развиваться, то мы этим переведем все эти неисправности в добро и в большие постижения конечной цели. Еще точку, которую я записал. Мы, собственно, должны исправить наши отношения человека к реальности. Все зависит от исправления, внутреннего исправления человека, а не то, что мы исправляем мир. Каждый раз, когда мы видим неисправность, сразу нужно понять, что каждый видит неисправность в мире своей неисправности. Собственно, думать о том, как мы нашим путем исправляем мир, потому что мир — это маленький человек, это маленький мир. Когда мы исправляем себя, так и мир станет исправленным. Пожалуйста, Френч.
1: Да, есть техническая проблема. У нас нету камеры, у меня нет камеры. Вопрос. Рав сказал, что мы должны прийти к отчаянию,
4: к разочарованию,
1: и тогда отношение исправителей мира, оно неправильно, но как мы можем раскрыть, что это отношение неправильно, не впадая в отчаяние, в разочарование и в разные страдания? Очевидно, естественным образом, как мы видим, что мир крутится, не изучая Каббалу, нельзя это сделать по-другому. Каждый смотрит на других и говорит, что они испорчены, и нужно их исправлять. И вот это отношение, что исправить можно только себя, свое отношение к миру, это не само собой разумеется. И нам тоже непросто, когда мы находимся в десятке, между нами, тоже каждый раз вспоминать, что только мое отношение нуждается в исправлении. И знания показывают совершенно другие вещи. А люди, у которых нету этих келим, они не получают света, который их промывает и меняет, и заботится о том, чтобы они стремились больше. Ты прав. Рав говорит в этом клипе, который мы сейчас видели, что мы приходим к такой точке, с которой мы просто поднимаем руки. Ну, все, Рав говорит, подожди, скоро будем надеяться, что это будет без атомных войн. И тогда мы говорим, хватит. Нам действительно нужно прийти к исправлению мира через исправление человека. То есть есть путь страданий, который мы знаем, да, посмотрите вокруг, и есть путь, который предлагают нам каббалисты. Дайте свету изменить вас. Работайте в десятке. Не следует изменять мир. Прежде всего, свое отношение в десятке привести к исправленному состоянию. Тогда посмотрим, что будет дальше. Мак 11.
5: Да, дорогие учителя, Раф в клипе сказал, что мы должны просить об исправлении себя. И так слышится, что это как будто бы просьба ради себя, ну, о себе, скажем так. Вот. Или, может быть, под словом «я» здесь подразумевается нечто большее, мы должны как-то иначе воспринимать слова Рафа. «Я» — это не совсем «я», а, может быть, группа или что-то еще большее.
2: Да, видимо, ты прав, Алексей. Давай начнем с сути. Что значит просить о своем исправлении? Просить своего исправления — это, видимо, просить, чтобы свет, возвращающий к источнику, сделал меня более подобным ему, сделал меня более дающим, любящим, дающим. Такая просьба рождается, когда я вижу, что я обратен ему, противоположен. И есть с этим ощущением, пониманием, это то, что у меня в сердце. И сердце просит исправления, просит быть дающим. И это не неправильная просьба, потому что просить быть дающим — это не просить о себе. То есть в самой сути просьбы есть такой выход из себя, это из того, что обратно свету. И исходя из этого, я работаю как духовная единица, называемая десяткой. И мы расширяемся. Я прошу, чтобы все мы, все мои товарищи получили силы, высшие силы, духовные качества, чтобы ценили более отдачу и направление в том, чтобы выйти из себя, а с обратного свету состояния к любви и отдаче, как бы я превращать, я переворачиваюсь спины на живот, как бы. Я прошу, вместо того, чтобы просить, пока не приду к каббалистам, чтобы вместо того, чтобы просить, наполни меня здесь, я прошу, исправь меня, измени меня, чтобы я был любящим и дающим. Если мы правильно все это организуем, мы уже перед выходом. Это приводит нам светозвучающий к источнику. В конце концов, наша граница даже не заканчивается на десятке. Это только такое начало. Если бы не я могу через них направить себя вовне, мой взгляд вовне, но свойство дачи не ограничено. Когда человек получает его в свою маленькую лабораторию, он видит, как раб, все явление, свыше свет, творение. Я должен соединить между ними. В статье Рабаши, которую мы учили в первой части, несколько раз он говорил нам, если человек получил свыше пробуждение, это не для того, чтобы он вырос сам лично в духовных качествах, а расти духовно — это значит поставить себя в служении Творцу и творением. То есть из внутри наружу. Woman, Mac 167, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос такой. Если все раскрывающееся в нас — это неисправленные этапы развития, то как отличить внутреннее исправление от простого подавления себя? Спасибо.
1: Иногда это путает, когда мы забываем для чего. Для чего вот это «я» существует, как Орен объясняет. Объяснил, что исправить себя — это нормально, исправить себя, или нужно думать о десятке, что я ее исправляю. Допустим, я раскрываю, что отношения между товарищами уже хорошие, но мое отношение к товарищам еще не хорошее. Я прошу исправления о себе. Это для меня? Или я уже прошу это для того, чтобы десятка была более совершенной? Наше отношение, если мы все время начнем оценивать, то мы будем видеть его по-разному.

0: эмоциональных, тех или иных, даже не замечают этого, но когда наше состояние изменяется относительно десятки и относительно величия Творца в десятке, не просто так. И если это наша индикация, то мы увидим, что ничего не изменяется, кроме нашего отношения относительно этого. И когда наше отношение относительно десятки, относительно Творца будет исправлено, мы увидим, что весь мир исправленный. На самом деле нет другого способа изменить реальность. Это то, что Он говорит нам здесь. Сколько населяющих мир, исправляющих мир, пытались исправить мир, и кроме причинения вреда не сделали ничего. Любое исправление, которое пытались сделать в мире, принесли только вред и миру, и себе. Очевидно, эту систему невозможно продолжать, и исправить может только наше отношение к миру. Это ответило тебе?
1: Спасибо.
0: Или?
1: Я, если можно уточнить, вот бывает такое состояние, когда у нас идет внутренняя работа, и мы чувствуем, что происходит внутреннее исправление. А иногда мы себя просто, может быть, подавляем, то есть как бы у нас внутри есть сопротивление, непринятие чего-то, но идет вот это внутреннее подавление, что мы как бы пригибаем голову. И вот в чем разница?
0: Разница, насколько мы помним, что то, что изменяет нас, это не мы сами, а то, что изменяет нас, это окружение и свет. Я не подавляю себя, не могу себя задавить. Это тоже это путь этики, который принят в мире. Сдерживайся, будь этичным, высокоморальным, действуй как следует. У нас нет таких моделей в нашей системе. Мы спрашиваем себя все время об отношении к величию Творца, величию цели, величию Равы. Согласно этому мы проверяем. И незачем подавлять себя. Человек должен быть искренним с собой, проверять себя и понимать каждую секунду жизни, где я нахожусь относительно того великого, что мне дали. Ту точку в сердце, которую пробудили свыше, свыше пробудили ее у меня, и реагирую ли я сейчас правильно на это или нет. Не нужно подавлять себя. Это не наша методика. Мы должны все время только лишь проверять и в соответствии с этим относиться к реальности. Прежде всего, в личной лаборатории каждого, которая называется десятка, а потом относительно всего остального. Хорошо? Молодец.
2: Gracias, queridos amigos. El deseo egoísta en mí crece todo el tiempo. Es imparable.
3: Спасибо, дорогие товарищи. Желание, эгоистическое желание постоянно во мне растет.
2: Necesito para pedir esa corrección. Gracias.
3: Насколько я могу открыть свое сердце для того, чтобы получить от подруг силы, которые мне необходимы для того, чтобы просить исправления. Что ты имеешь в виду раскрыть сердце? Ты спрашиваешь, насколько можно открыть сердце? Что ты имеешь в виду?
2: ¿Qué tanto puedo expresar a mis amigas cómo me siento con respecto a
3: насколько я могу отменить, выразить, чтобы мое желание, которое растет во мне, и чтобы я хотела получить больше сил от подруг, я хотела бы больше участия. Это то, что я спрашиваю. Не нужно выражать это. Мы все в одной лодке, мы все творения, все вопросы, которые пробуждает Творец нас, это постижение зла. Нечего делиться с этим. Нужно делиться величием Творца, к которому мы хотим прийти. Раскрыть сердце не тем, чтобы делиться, нужно делиться тем, чтобы притянуть от подруг что ты получишь от них, если нужно раскрыть, насколько подруги связаны с Творцом, насколько они в отдаче, насколько они в любви, насколько они обнимают и поддерживают, насколько они вкладывают в распространение. Все, что связано с отдачей, нужно искать это,

0: как кто-то ищет милостыню, нечего, ты чувствуешь, что ты низменный и материальный, это ноль, это строит в тебе раскрытие сердца для получения товарища как великих. Рассказал в первой части, я должен описать себе, что каждый держит кислородную трубку для моей души. И если он не подпишет мне, я не пройду этот махсом. Что же я должен в себе поставить для того, чтобы от него получить эту подпись? Не словами, прежде всего моим отношением, изнутри наружу, что я должен получить от него, что притянуть. Нужно делиться своей трудностью, насколько я... Нужно меньше быть в этом. Мы все созданы из того же материала. Важно, чтобы я открыл себя, чтобы притянуть величие. И что можно еще передать? Скажем, нечего мне передать. Ну, хорошо, я открываю что-то из источников, из Рава, из Бальсулама, и даю им. Я открываю что-то из Рабаша и даю им. Они жаждут, они ждут. И это небольшое мое усилие дать что-то от мудрецов моим товарищам, чтобы приподнять их. Это строит во мне этот мост, через который я могу получить бесконечность. Это все зависит от них, насколько... Все они ученики Рава Лайтмана, поэтому у меня все получается. Я получил от Творца все. Он дал мне десятку. А сейчас только как я организую себя относительно них. То есть не нужно делиться вот этим своей низменностью, а нужно получить то, что вокруг меня. Влад, ты хотел спросить.
1: Есть исправители мира в мире, на которых мы не можем повлиять. Есть эта сила также внутри меня. И мои свойства, то, что я слаб, я не чувствую их и не использую, но есть эта сила и в десятке. Несколько недель назад у нас была очень такая сильная беседа о слабых товарищах. Не поднимать ману о слабом товарище, он не приходит. То есть это тоже сила получается, что исправители мира, если у него нет сил приходить на уроки, что сделать с этим? Можно с этим работать в десятке, ведь это не что-то внутри меня, что я не вижу, скажем, или в мире. В десятке можно работать над этим? Как работать с этим в десятке? Замечательный вопрос, ты прав, потому что в итоге мы все это читаем, и нужно это реализовывать в десятке. Допустим, ты говоришь, товарищ слабый. Можно сказать, что это товарищ слабый. И найти все оправдания, почему он слабый. Вообще вопрос, что такое сильный, что такое слабый. Если бы я был в его состоянии, я бы получил условия, которые он получил. Я не знал, был бы я такой сильный, как он. Да? Я так смотрю, что я в порядке, другие нет. Теперь нужно исправить его. Но когда мы посмотрим, мы спрашиваем иначе, насколько величие могу найти в этом слабом товарище? Гадлут, насколько я могу увидеть, что несмотря на все обстоятельства в жизни, которые он получил, и какие условия он прилагает максимальные, наверняка прилагает максимум усилий, чтобы быть сильным, как мне кажется, что я сильный, да? И я всегда сомневаюсь, когда смотрю, наверняка что-то не исправлено. Но, может быть, я могу изменить что-то в себе, чтобы этот товарищ в моих глазах выглядел сильнее. Вчера у нас было собрание десятки. Один товарищ приготовил котлеты, которые все любят. И он знал, он пошел, купил, приготовил. Другой товарищ собрал цитаты про главу десятки, чтобы дать нам это величие. Другой товарищ привел всякие наклейки, где было написано «Величие Творца», тоже раздал всем. Есть товарищи, которые не смогли прийти, но я знаю, они очень хотели. Что я называю тут слабым, сильным, кто слабый, кто сильный? Если мы постараемся искать, да, мы еще не исправлены, но хотим. Если мы постараемся отыскать в каждом товарище максимальное величие, то мы увидим, что вообще нечего исправлять, ничего ни в ком, кроме моего отношения к товарищам. Только его нужно менять.
0: Я хотел сказать о величии Творца, как Он показывает нам, насколько мы слабы, что как раз эти товарищи, которые мы пришли к ощущению, к решению не поднимать ман. У нас сейчас есть конгресс, мы засняли место, и как раз эти слабые товарищи приезжают. И мы почти вся десятка, мы два дня вместе, не все вместе постоянно, но два дня, включая этих слабых товарищей.
1: Нет слабых товарищей, надо убрать эту терминологию. Есть товарищи, которые я в данный момент не вижу их величия. Ну, что сделать, скрыто от меня.
0: Я хотел сказать о величии Творца, насколько Он нам показывает наши неисправленности. Отношения. Спасибо.
1: Хороший пример. Спасибо.
0: Я тоже хотел бы продолжить это выяснение, этот баланс. Баль-Сулам учит нас о внутреннем отношении. Мы слышали в клипе, что есть место для исправителей мира, иначе они бы не существовали. И в десятке, как сказал товарищ, я должен сделать свое внутреннее отношение, свое внутреннее исправление в отношении к товарищам. И мы строим здесь среду, окружение. И где здесь баланс, когда товарищи не выполняют то, что мы обязались друг другу выполнять, я делаю свою внутреннюю работу. Но я должен ли я требовать, не должен ли я требовать? Где здесь баланс между внутренним отношением и реальностью, которую я вижу своими глазами? Давайте сделаем здесь такой вопрос к семинару. Здесь Гершон сейчас повторит это предложением, которое можно записать. Еще раз вопрос для выяснения, коротко.
1: Где проходит равновесие между исправлением товарищей и тем, что мы практически обязались друг перед другом строить такое окружение, которое будет нас продвигать к цели.
0: Отлично. Семинар, 6 минут. Удачи.
1: Из того, что я понимаю, мы должны делать разделение между двумя этими ситуациями. Что это значит? Мы что-то решаем между нами. Я думаю, когда мы что-то решаем между нами, мы должны постараться, чтобы товарищи выполняли это. Если кому-то тяжело, у кого-то не получается, мы должны ему помочь. Это никак не связано с тем, что я вижу его как великого товарища, важного и так далее. То есть нужно работать параллельно. С одной стороны, требовать, а с другой стороны, исправлять свое внутреннее отношение.
0: Нужно понять, где проходит граница, можно ли это прочертить такую линию. Я бы сказал, что сначала, в любом случае, нужно организовать свое отношение, отношение любви между мной и товарищем, между нами. И тогда, когда уже приходим к товарищу с требованием, неважно, что он не оттолкнет это, прежде всего, должно быть ощущение отношения любви, это прежде всего нужно сделать.
1: Все эти правила, которые мы установили между собой, это не просто так нам захотелось, это потому что каббалисты нам это предложили, и наши учителя, которую мы слышим много лет. Поэтому это должно быть превыше всего в десятке. Теперь мы начинаем измерять не то, что я заставляю делать это или Ариэль или что-то, но мы все вместе стремимся к величию, важности Творца и цели, чтобы это было важным для нас. И это мы хотим создавать между собой. Сегодня у меня есть условия, завтра у Ариэля будут какие-то обстоятельства и так далее. Творец умеет подкинуть всем трудности.
0: Нет здесь никакой границы или баланса, потому что это два направления, в которых нужно действовать вместе. Нужно исправить внутри себя, что неправильно, и нужно укреплять окружение. И тем, что... что я как бы пытаюсь исправить что-то вне себя, это то, что написано здесь, исправителях мира. И это то, что говорит Гилад сейчас о слабом товарище. Непонятно, как это исправить по тем дням, что он приходит. Это не измерение. Нужно работать над тем, чтобы он пришел насколько можно чаще, но думать о том, что я не забочусь о нем достаточно.
2: Да, это всегда происходит с нами. Эгоизм мой показывает товарища слабее меня, он меньше вкладывает, но Гилад сказал, что каждый товарищ мало вкладывает или недостаточно жертвует. Это Творец дает ему такие условия, я не могу судить товарища. Это первое. Второе, если ты хочешь действительно отдавать товарищу или как-то отреагировать на его условия, то, конечно, стоит говорить только о величии Творца, потому что сам товарищ должен принять решение, важно это для него или нет, исходя из величия Творца. И когда ты провозглашаешь величие Творца каждую секунду, и неважно, как ты смотришь на товарища, то это уже тогда решение самого человека, потому что ведь это его выбор. Нельзя прийти к нему и сказать, что ты не исправлен. Я не исправлен. Я это вижу. И показываю величие Творца, и рассказываю товарищам о величии Творца. И только это может привести изменения. Таким образом, я формирую окружение, я использую то, что я вижу в товарище, исходя из этого, я вывожу величие Творца и провозглашаю его, распространяю его, и так себя я изменяю, и тогда действительно происходит изменение.
0: Сила — это балансирующая сила, которая приходит от десятки, и она притягивает свет. И я всегда нахожусь в дисбалансе, всегда я увижу, что я прав больше, чем товарищ, я отменяю товарища, так как скрыто величие Творца от меня, так и величие товарища скрыто от меня. Когда мы сидим вместе, обычно в четверг это получается на наших трапезах, мы включаемся друг в друга. Ты можешь почувствовать, что сила товарища влияет на тебя, извлекает из тебя эти мысли, эти мысли об исправителях мира, об неисправностях и силой десятки, которая сглаживает, размягчает и приносит свет, чтобы увидеть все эти вещи близкие к истине.
1: Да, тут есть много этапов в этом процессе. Вначале, конечно, когда ты попадаешь в десятку, ты не знаешь, что это товарищи, и нужно сказать себе, что я не понимаю, что здесь происходит, еще прежде, чем ты начал что-то делать с товарищами. Потом ты начинаешь их больше узнавать, и они становятся тебе важнее, и...
0: Мы продвигаемся, мы хотим отвечать на вопросы, мы хотим получить вопрос от Women China, мы очень будем рады ответить на эти вопросы. И вообще все вопросы, которые вы хотели задать, возвращайте ваши знаки вопроса, и мы выясним это. И здесь, да, пожалуйста, Women China, пожалуйста.
3: 老师好，大家世界团队好。我想问的问题，作为一个团队，我现在感觉不到目标的重要性。那么我们应该采取什么样的外在行动来共同唤醒内在的敬畏呢？谢谢老师。
4: Dear teachers, my question is, as a group, I don't feel the importance
2: Дорогие учителя, как группа, я не чувствую важности, как могут быть у нас внешние усилия, какие они могут быть, чтобы их, чтобы это создать и чтобы прийти к цели таким образом.
0: Я не понял вопрос, Гилад, ты понял?
2: Какие внешние усилия нужно приложить, чтобы усилить цель? Ну, повторите, может быть, вопрос еще раз.
4: Окей. We as a group, I don't feel the importance.
0: Как группа я не чувствую важности. Как можно приложить усилия для того, чтобы создать эту важность, которая поможет нам прийти к цели? Как группа создать важность, чтобы помогла она нам прийти к цели? Я надеюсь, что в этом вопрос, да? В этом вопрос. Что ты понял? Спрашивает наша подруга, и Аль говорит, с моей десятки, которая помогает мне.
2: Да, что происходит, когда группа не дает важности, как я, тем не менее, все-таки могу обрести эту важность, о которой мы говорили, если я не получаю ее от своей десятки, от своего окружения. По-моему, это она имеет в виду.
0: Хорошо, у нас есть наше окружение, пишет Бааль Сулам в статье «Свобода выбора». Он пишет о трех вещах. Учителя, книги и товарищи. Если я не нахожусь там и не вижу, что я получаю от твоего окружения важность, что я могу сделать? У меня есть книги, у меня есть учителя, у меня есть товарищи. Каждый день есть два урока в Нейбарухе. Каждый день два урока из Нейбаруха. Нейбарух — это тоже твое окружение, тоже твоя группа. Твоя группа не ограничена только теми, кто возле тебя, которые дают тебе это ощущение важности или нет. Каждый день попадает духовный дождь в мире. Два урока, иногда даже три урока из Небаруха. Иногда в нем есть трансляция Зор. Каждый день есть три раза в день. Получи это как инфузию, как капельницу. Получи как важную цель. Это первое. Второе, книги. Есть книги, я не знаю, сколько у нас есть переведенных на китайский книг, но есть что-то. Когда-то у каббалистов была одна книга, книга. Это было достаточно, чтобы прийти к окончательному исправлению. Есть какие-то написанные вещи от каббалистов. Читай их, обратись к Творцу, чтобы наполнил душу. И третий уровень — это подруги. Если они не дают важность, может быть, это потому, что ты недостаточно поднимаешь их. Если Творец дал тебе подруг, ты с ними можешь работать. Дай им чем-то величие Творца и попроси у Творца, чтобы он помог, если ты что-то чувствуешь, что ты не получаешь достаточно от них важность цели, и ты всеми силами стараешься дать им, чтобы через них получить назад как рычагом. И ты просишь Творца помощи. Мы тоже будем думать о тебе, чтобы у тебя была сильная десятка, чтобы подняла тебя. И то, что ты сейчас с нами, мы все чувствуем, что ты нас поднимаешь. И мы благодарим Творца, что Он нам дал тебя. Спасибо.
2: Есть что-то в восприятии реальности, что пока не могу я осознать. Всю неисправность, с одной стороны, мы видим в себе, с другой стороны, то, что находится, все элементы находятся вне меня, они находятся в развитии. Как совместить эти параметры, то, что есть в окружении, и то, что человек должен исправить в себе, что верно, а что нет. Да, мы слышали об этом много раз, что все наше отношение к реальности, только оно требует исправления, но мы не можем делать это сами, а нуждаемся в окружении, которое бы подействовало на нас, чтобы мы прежде всего захотели это исправление, и чтобы мы получили силы для этого. И поэтому Бааль Сулам пишет,
1: что у нас есть как бы какая-то как-то фотокамера, которая все фотографирует и представляется нам внешним, потому что без этого мы бы не увидели, что нужно исправлять. Мы хотим закончить клипом Рава, клип номер 2, где он дает силы понять, что практически. Мы говорили о том, что здесь практического в этой части. Давайте посмотрим клип номер 2.
0: Я скажу вам, что практически не подпрыгивать, да, а пойми, подумай и пойми, что все неисправности в тебе, а не в мире. И только через тебя, когда ты исправляешь свои внутренние качества, ты увидишь мир исправленным. И сейчас ты находишься в исправленном мире, в мире бесконечности. А неисправности, которые ты чувствуешь вне, это твои неисправности. Ты не исправлен. Это не качество, это не практически, это очень практически. Это дает тебе другой абсолютно взгляд на всю реальность. Не беги за этими исправлениями. Сконцентрируйся в себе, все неисправности тебе внутри. Это очень практически. Он говорит тебе, сиди, ничего не делай, начинай выяснять, что ты должен исправить в себе, и ты что-то исправил, и в соответствии с этим ты увидишь более исправленный мир. Еще что-то исправил внутри, и снова ты увидишь мир более исправленным. Если ты идешь исправлять мир, ты портишь его. И не исправил ничего внутри, а исправил себя, а испортил себя Ютер больше. Потому что если ты исправляешь что-то, ты как бы исправляешь, но ты портишь. Вместо того, чтобы исправлять себя, ты хочешь исправить мир. А это копия от тебя, просто копия.
1: Да, но с другой стороны, вся наша учеба только через раскрытие зла. Я раскрываю все больше и больше зла, я не вижу никакого исправления. Я вижу, что все хуже и хуже мне.
0: Так проси исправления. Конечно же, ты исправляешь. Нет, ты исправляешь.
1: Но Бааль Сулам говорит, что вся наука Каббала — это раскрытие зла, по сути.
0: Верно. Это понятно. В начале всего было прегрешение первого Адама Ришона. Дают разбитое кли, говорят, исправляй. А то, что ты учишь, это только методика исправления. Это подарок.
1: Если я должен исправить внутри, но вижу все больше и больше, как вообще я знаю, что я какой-то день настанет?
0: Ты не знаешь, так написано, что ты хочешь увидеть уже конец. Ты не знаешь, тебе говорят, все неисправности в тебе, попытайся увидеть их не во внешнем мире, а особенно в десятке. А все это находится в тебе, как ты направляешь себя на цель творения. Очень просто. Ты должен увидеть их исправленными, а себя неисправленным. Только тебе необходимо исправление.
1: Да, если мы хотим пробудиться в величии Творца, у нас есть группа пробуждения. Они хотят рассказать нам о сегодняшнем тише, который нам предстоит.
0: Здравствуйте, друзья, дорогие, любимые друзья. Мы действительно хотим поделиться тем, что сегодня у нас будет мероприятие, и я не преувеличиваю, это может изменить всю нашу жизнь. Это не просто еще одна строчка в расписании, а вам непонятно, вы не знаете даже, сколько мы вложили, сейчас Шай расскажет нам.
1: Я не расскажу вам много, я просто благодарен так от всего сердца. Наше время в тише — это время, которое мы проводим вместе, и давайте реально раскроем шхину между нами.

0: חברים יקרים, לרגל
1: дорогие друзья, в честь Дня Иерусалима, который сегодня отмечается, мы будем изучать урок от 6 февраля 2003 года. Урок основан на статье Рабаша, что означает «каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается увидеть его радость в духовной работе». Прочитаем статью в десятке в течение 33 минут.
0: Что
1: означает «каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Это как же они удостоились видеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании, но это есть объяснение. И следует объяснить это в отношении работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в прахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добром, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут дает душам и мирам бия. И все воздействия, которые приходят свыше к творениям, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут не уважаемо творениями, поскольку они не видят ее важности, что она дает нам.
0: И
1: это называется Иерусалим, пребывающий в разрушении. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, и скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенные. То есть все разрушено и рухнуло. И это называется «Шхина в прахе». Поэтому, когда человек должен принять ярмо высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела.
2: Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему настолько скрыта от нас важность Иерусалима? И он молится об этом, почему нет важности у Малхут? И просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает. И в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. И человек удостаивается увидеть его в радости, то есть что она, Малхут, действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему Шхина в прахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости, потому что нет света без кли. Поскольку у него есть кли, то есть хисарон, почему Шхина пребывает в прахе, он сожалеет об этом, поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. И сказанное можно объяснить написанное. Знает бык владельца своего, осел и осли хозяина своего. Исраэль не знал, народ мой не смотрел.
1: Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе. И также, какова разница между Исраэлем и народом моим в работе. Мой отец и учитель сказал, что разница между быком и ослом в том, что бык называется свойством моха, разум, но это свойство веры выше знания. И в этом смысл знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать. И в этом смысл слов «осел, если хозяина своего». Согласно этому, тут следует различать два свойства. Первое. Те, кто работает ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу и что будет моим вознаграждением, стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях. Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, исходя из того, что, как сказано в книге Зоар, поскольку он велик и правит всем. Другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него?
2: Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством шхина в прахе. Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было бы быть каждый раз важнее, человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому и важному царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. Это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Шхинова прахе. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю, и это должно принести ему радость, он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивают от работы. И это называется шхинова прахе. То, что сейчас он чувствует, как будто его отталкивает наружу, выталкивает наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо высшей Малхуты, да к нему приходят вопросы фараона, который спрашивал, кто такой творец, чтобы я слушал все его. И это называется, что Малхут и Шхина находятся в изгнании у фараона царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут.
1: И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. И потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы эта работа была уважаемой. И поэтому, когда человек молится об изгнании шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в прахе. А человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, «Властвуй над всем миром во славе своей». А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойства хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении, тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнение для всего общества.
2: И это, как сказано выше, каждый скорбящий об Иерусалиме, удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует знание шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении килим только у него есть килим, пригодные для избавления. А суть килим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит из-за того, что он чувствует, насколько шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут по причине того, что он велик и правит всем, ему приходят мысли и картины, которая выталкивает его наружу от святости, и только благодаря преодолению и принуждению себя выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. И ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти и начать производить святую работу, тогда ситрах раскрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Ну, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о собственной выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит ради Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для своего товарища, он нуждается в том же самом. И он нуждается в том же самом, он получает ответ первым.
1: В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает ответ первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища. Это выглядит как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. И более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно, а должно быть как будто один за другим, а не оба вместе. И следует понять, что есть в том, что он получает ответ первым. Ну, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует понять, что когда человек начинает идти по пути, который приводит благодаря исполнению Торы и заповеди к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, и тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, и это вытекает из того, что он желает насладить свое создание, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свои усилия, как он может работать без наслаждения?
2: И об этом говорит книга Зор, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает по причине величия Творца. Поскольку мы видим, что в природе, когда у маленького есть наслаждение, в тот момент, когда он служит большому, поэтому... Потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку. А в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа. Это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что этот человек важен, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, показывают ему прямо противоположное. На самом деле это сплетение властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, у тела нет потребности скрывать от них величие Творца. И это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, Тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на того, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, у них тогда есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Исраэля в человеке. И как бы это ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца? Именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца, а у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется Шхина в прахе, у них есть потребность просить Творца, чтобы Он вывел ее из изгнания, потому что она находится между народами. То есть народы господствуют над ней, скрывают величие и важность святой Шхины.
1: Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в прахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым, из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Но до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько явном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг.
2: Поэтому
1: только этот человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, они оба не могут получить одновременно ответ на молитву из-за того, что только он нуждается в этом. То есть в этом спасении заключается в том, чтобы почувствовать величие святости, называемое поднять Шхину из праха. Тогда как те работники, которые находятся в первом из вышеназванных свойств, то есть работают ради вознаграждения, смотрят на вознаграждение, есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что получат вознаграждение, то есть что Творец заплатит их вознаграждение, он уже важен для них, тогда как те, кто не работают для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. И на это происходит скрытие, наложенное на святость, состоящее в том, что мы не видим его величие. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял это скрытие. Как сказано: «Не скрывай от меня лика твоего».
2: И сказано: поймем то, о чем мы спросили, что такое Израиль не знал. Народ мой не смотрел. И вот Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Эль, а не для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется знание, так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. Это знание приходит именно благодаря вере в высшее знание. Ведь над знанием есть власть народов мира, которая скрывает величие святости и унижает высшую Малхут вплоть до праха. И именно благодаря преодолению веры и высшее знание такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят злые мысли, ситрахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца. Если причиной желания этой работы будет только лишь величие Творца, тогда человеку нечего делать, и он должен только верить в веру мудрецов, которые говорят нам, что именно от такой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца. Как сказал мой отец и учитель Баля Сулам, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, и это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что не стоит тебе делать действия ради отдачи. А человек преодолевает и делает выше знания, и тогда считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в случае, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакого действия, которое можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора, а именно, когда он должен пойти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает что-то Творцу. И он сказал, что нужно верить, что такая работа важна для Творца более, чем все остальные виды работ.
1: И сказал пророк, знает бык владельца своего, это относится к свойству Израиль, который находится в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание. Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца. Как сказано, знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец всесильный. И сказал пророк, что они не занимались этим, а также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работы которых направлены лишь на получение вознаграждения. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание слов «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает «свойство желание получать», «защита эгоистической любовью». Пророк сказал, что осел, то есть тот, кто смотрит на если хозяина своего, то есть на вознаграждение, не смотрит на то, что Творец дает им вознаграждение. То есть благодаря этому взглядыванию они получают любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь у того, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а только думали о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из-за вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть думать о хозяине, что Творец является дающим. И они отсекали заповеди от дающего Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда они думали о вознаграждении, они не думали, кто дает это вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиля, работающих над намерением, что они не обращают внимания должным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом, а также тех, кто работает только в плане действия, и намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они обращают внимание, не думают, кто дает это вознаграждение. Поэтому народ мой не смотрел, и автоматически получается, что им не хватает любви к Творцу.
2: Из сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться. О чем он должен молиться? Поэтому сказал мой отец и учитель Бааль Ацалам, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дать ему желание работать ради отдачи, а не ради собственного.

0: учение во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря, разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы и также в молитве. И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу, поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая мне разница, чувствую я в этом вкус или нет? Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса, и почему же ты работаешь? Подобно и идея, если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае, какая разница, какой вкус я ощущаю? И это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение.
1: Только верить в веру мудрецов, то, что они говорят нам, то есть без веры в высшее знание невозможно сделать никакого усилия, потому что ситра ахра всегда приводит к разным мыслям, по сути дела старается выбросить, отбросить человека, что не стоит работать ради Творца.
0: Да, Хаим и товарищи говорят о последнем абзаце, что говорится там, что есть разница между ощущением вкуса для себя и для и между тем, как ты будешь чувствовать от того, что у Творца есть наслаждение от этого. Это разница, как небо и земля. Я очень рад, что удостоился быть рядом с товарищами, которые дают пример, чтобы удостоиться ощутить немного больше, чем ты чувствуешь, и насколько Творец важен. И у нас есть большая мудрость.
1: Включи нашу молитву всех наших товарищей, которые сейчас находятся за столом, и те, кто нуждается в силе.
0: Перейдем к уроку от 6 февраля 2003 года.
1: Тот, кто скорбит о Иерусалиме, доставится, видит его в радости, в работе. Шлеве Асалам, 5 том, страница 143. Снова и снова Рабаш возвращается к той же теме, потому что творение хочет прийти к совершенству. Уготовано для него сокращение, скрытие. Скрытие на величие Творца, чтобы оно работало. Высшее знание, чтобы смогло выйти из желания получать для себя. Так и Творец скрыт, и все наши работы, как нам достичь величия Творца, иначе у нас нет никаких сил, никакого топлива работать, а избавление и изгнание. Это не то, что скрыто от нас наслаждение, вечность, совершенство — это результаты того, что мы постигаем от величия Творца. То есть мы находимся в изгнании от величия, от осознания Творца. Это осознание Творца называется, что Шхина в изгнании. Шхина — это раскрытие Творца творением. Она находится в изгнании, ощущение Творца. А то, что нам нужно, это вернуться к Иерусалиму. Изгнание из Иерусалима, из цельного города, полного трепета. Чтобы принять ярмо высший Малхут. Что такое ярмо высший Малхут? Ярмо высший Малхут, что Творец добрый, творящий добро. Против этого в нас работают все силы разделения, которые называются или желание получать человека, или народы мира,

0: Если мы преодолеваем их и достигаем величия Творца, полного трепета и рашлима, то есть что я боюсь не того, что есть в моих килим, не опустошились ли они, а насколько я могу наполнить его килим, это называется, что я работаю только исходя из величия Творца. С естественной точки зрения у нас нет недостатка ни в чем, кроме как ощутить величие Творца, как с людьми, если мы чувствуем в чем-то, что человек велик. Или у него есть деньги, которые мне нужны, или у него есть власть, и я смиряюсь перед ним естественным образом, или его все уважают, и тогда я тоже отношусь к нему волей-неволей вообще, меня влечет потоком. У меня есть способность, желание служить ему из того, что он велик, неважно по какой причине. Конечно, то, что уважается мной, или то, чего я боюсь, что я уважаю. Поэтому наша работа — это не работа в достижении чего-то, из постижений, статуса, сил каких-то. Это все будет как простой результат, если мы достигнем величия Творца. Если мы достигнем величия Творца, у нас будет сила, сила желания, сила воли, стремление, энергия, позволяющая прийти к чему угодно. Обратиться к нему, требовать у него, познать его, все. Поэтому вся работа концентрируется только на одной точке, прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. И только против этого у нас есть все силы скрытия, посторонние мысли. Если мы обратим внимание, как мы убегаем, забываем, сбегаем с пути, забываем задачи, то мы увидим, что только одного на самом деле хотят все время наши народы мира скрыть от нас. Это величие Творца. Как прийти все-таки немного приблизиться к осознанию величия Творца? Может быть, как-то устремиться к этому, потребовать этого, увидеть, что я, что мне это обязательно нужно. Это может прийти ко мне или необходимо в виде после многих страданий, когда я страдаю, вплоть до того, что я начинаю из множества страданий, в конце концов, исследовать и видеть, что без осознания величия Творца нет выбора. Я не выйду из моего ужасного состояния. И это единственная сила, которая может вывести меня из зла. И тогда я работаю напрямую в моем желании получать. Или я организую заранее рекламную кампанию, что Творец важен, и осознание его величия — это ключ ко всем благам. Согласно желанию получать, я работаю пока что не выше знания и не согласно желанию отдавать. И тогда Я ускоряю развитие, не нуждаясь в страданиях. И здесь он поэтому говорит Баресулам, что единственный наш выбор — это группа, которая может, как в этом мире, обеспечить мне, группа обеспечивает мне разные ценности, и поэтому я бегу туда, и туда, уважаю эту профессию, эту должность, уважаю эту одежду, а не ту. То есть все вещи, которые есть передо мной, это, по сути дела, как власть общества надо мной. Конечно, немножко в соответствии с моей природой, с моим характером, в соответствии с состоянием, в котором я живу как-то, но в конечном счете общество определяет все, что мы хотим. Порядок приоритетов, ценности во всем. Так я должен найти и построить по отношению к себе общество для ощущения необходимости осознания величия Творца. Если я получаю это от группы, я не нуждаюсь больше ни в чем. Тогда у меня есть сила, топливо, подъем, энергия, стремление к единственному и главному, правильному, что скрыто от нас. А за этим уже есть все остальные этапы в постижении Творца, просто в слиянии с Ним, пока я не прихожу к тому состоянию бесконечности, в котором, по сути дела, не было недостатка ни в каком моменте, кроме того, как мы сейчас понимаем только важность Творца относительно Малхут бесконечности. Только это, по сути дела, скрыто и в первом сокращении, во втором сокращении, во всех скрытиях и сокрытиях, которые есть в мире величия. Что мы пришли к этому величию сейчас только снизу вверх, в высшее знание. И тогда будем работать не как бык, он говорит, и не как осел, а как бык. Все еще мы говорим, как работать, исходя из желания получать в направлении Творца, чтобы не стоить, чтобы он раскрылся, стоить, чтобы он был велик. Потом, когда мы начинаем действительно приближаться, когда работаем над этим, так мы обретаем очарование святости, особую точку. Мы начинаем думать, что да, я хочу работать, исходя из того, что Творец велик, но то, что я все время хочу ощутить, что он велик, начинает быть великим в моих глазах не то, что я получаю это в моих карманах, в моих келим от того, что он велик, а я наслаждаюсь тем, что он великий, как от богача. Я могу тоже немножко что-то получить, а я начинаю ценить его величие в чистом виде. Я начинаю ценить его статус, начинаю ценить его свойства отдачи как великие. И тогда у меня начинается тоже, кроме моего эго, что я хочу, давай, не ухватить от него. Я начинаю также из этого эгоизма начинать тоже чувствовать какой-то элемент в моей работе, что у меня начинает возникать тоже точка очарования по отношению к его свойствам. Пока я тоже не хочу, начинаю хотеть его блага, пока я не хочу быть как он. И это укоренено в нашей природе тоже, на самом деле. Мы видим и чувствуем, что если человек велик, неважно, он хороший или плохой, неважно, насколько я ценю его в моем желании получать относительно себя, только великий вызывает во мне уже какое-то внимание и реакцию к себе, что я все-таки хочу быть рядом с ним, на него, и поэтому тут есть начало пути, действительно можно думать в Лолишма и для себя, и ради Творца. Это называется Лолишма, от которого уже приходит к Лишма. Эти вещи приходят как этапы развития человека только при одном условии, что он без большого разума, без больших философствований, без острого ума берет на себя одно задание — прийти к состоянию, что когда кроме величия Творца, кроме этого, он не хочет знать ничего. И только ради этого он организует группу, ради этого он устраивает свои отношения с группой и требует от группы, чтобы она так относилась к нему. Да?
1: Работать над величием в вере высшего знания. Это значит, что если я в знании вижу Творца великим в 10 килограммов, то высшее знание должно видеть его теперь великим в 20 килограммов?
0: Вопрос. Если в знании я вижу Творца великим в 10 килограммах, высшее знание должен видеть его сейчас в 20 килограммах, стремиться к этому, стремиться к 40 килограммам.

0: Проверка звука, как слышно?
1: Нормально, как меня.
0: Нормально.

0: חברים וחברות יקרים ויקרות.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи и подруги. Мы сегодня изучаем структуру высших миров, и мы уже на 10-м уроке. И на каждом уроке мы добавляем понемногу для понимания строения высших миров. Мы начали с замысла творения, насладить творение. И для того, чтобы насладить творение, он создал желание получать сущим из ничего. И теперь оно происходит нисхождение по четырем ступеням, называемым четыре стадии прямого света. Вначале это было желанием получать, затем желанием отдавать, затем форма его отдачи, в чем выражается в конце все его желание только получать, это четвертая стадия. Первая, вторая, третья стадия, и четвертая — это Малхут, который управляет желание получать. И она сейчас принимает решение принимать в новое кли, не напрямую, как получала раньше, а в новое кли, которое называется экран и отраженный свет. И это новый кли, с которым работает теперь. И у Малхут это уже закон, работает с экраном и отраженным светом. И на последнем уроке мы говорили о том, что этот экран и отраженный свет имеет свойства, есть у него кашиют, твердость, сила его отталкивания, есть авиют, дословно толще, сила притяжения его. Но то, что мы еще не упомянули в отношении экрана, что у экрана, поскольку он является порождением Малхут бесконечности, а в Малхут есть все свойства Шор, Шалев, Бет, Гимель и Далит в ней. И у экрана тоже есть эти свойства. И если мы вначале сказали, что весь свет, который пришел, чтобы быть принятым в свое кли, то есть если мы говорим о корни, есть там свет Ехида. Если мы говорим о первой стадии, есть свет Хохма. Если говорим о второй стадии, есть в ней свет Бины, называемый Нишама. Если мы говорим о третьей стадии, есть там свет Зерампина или Руах. И в Малхут есть свет Нефеш. Когда ушли света, ушло все. Но сейчас, когда они снова входят в Келим, есть уже другой порядок, не очень-то понятный, который нас немного путает. И это называется обратная последовательность светов и келим. И это то, что есть у нас сегодня. Как с помощью экрана мы принимаем свет в келим, но есть немного отличающийся порядок по сравнению с тем, который мы узнали в начале. И для того, чтобы понять эту тему и вспомнить ее, давайте посмотрим клип номер один, где Рав дает нам обзор того, что мы учили.
2: Мы изучаем, что свет в начале, который создал желание, сам свет — это корень, замысел творения, свойство корня. Оно создало желание и создало само по себе, то есть заполнила его. И вот эта категория, это свойство, желание наполняется светом, и это первая стадия. Далее свет, который действует в ней, начинает развиваться на вторую стадию, третью, четвертую. Четвертая стадия начинает ощущать сама, кто она, что она, какова ее связь с корнем, хочет, не хочет, согласна с ним, согласна быть с ним и так далее. И так постепенно приходит к решению сократить себя, сокращает себя. И когда она сокращает себя, она сокращает вообще весь свет, который она ощущает, что находится в ней. И поэтому свет выходит из всех стадий. И потом, когда она решает, что с помощью экрана и обратного света действий отдачи она хочет уподобить себя высшему свету, получается, что
3: мияцерит кан ор, умнамше цимцима ото,
2: что она создает, тут создается свет, то есть она сократила себя, и свет получения, он начинает ей быть тяжел, и она ощущает стыд, и после этого она сама создает свет, обратный свет, и этим наполняется, и вот этим обратным светом, который она наполняется, она в нем ощущает наслаждение, которое приходит и облачается на нее, и это называется прямой свет. И вот она так наполняется светами. И поскольку эта стадия включает в себя все стадии, выходит, что есть новые, и поскольку они полны светами, светят в них света, они уже называются не стадиями, а сферот, от слова «свечение», то есть «свечениями», то есть от слова «сапир» — «свечение». И тогда у нас уже вместо пяти стадий есть пять сферот. И отсюда и далее… Во всех духовных парцуфах святости, когда они наполняются светом подобия, равенства, светом очи, мы называем их уже не словом стадии пхинот, а словом сферот. Подведем итог. И прежде этого напомним, что мы изучаем эту науку, то, что происходит в наших корнях, в фундаменте творения, в начале всех начал, до того, как прежде всего происходит, есть высшее желание. Он создает творение как результат своего желания. И все, что происходит далее, все причины, это все для того, чтобы мы построили свет, притянули свет, изучающий к источнику, чтобы создать все эти формы, о которых мы учим. Итак, то, что сказал Рав. Свет, который все создает, называется корень. Он создает первую стадию, желание получать. И далее он продолжает действовать. И свет и в нас продолжает действовать. И мы хотим усилить его воздействие, чтобы оно стало все больше и больше. И этому мы молимся во время учебы. Так вот, та стадия первая, она начинает ощущать, кто она, что она, какова ее связь с корнем, чтобы и мы тоже задавали себе эти же самые вопросы. Я согласен с ним, не согласен с ним, вот приходит к решению сократить себя, то есть называется украситься, для того, чтобы получить форму отдающего и любящего, и облачиться в те же свойства, как и у него, и поэтому она хочет уподобить себе свету, и тогда она начинает создавать со своей стороны отраженный свет, экраны, отраженный свет, который выражает его, ее желание быть как он, как свет имеется в виду. И в этом отраженном свете, который она создает, уже начинает ощущаться прямой свет, потому что она создана из пяти и стадий, первый, второй, третий, корень первый, второй, третий, четвертый. И вот она наполняется, соответственно, пятью разными светами. И поэтому сейчас все эти стадии, которые наполняются светом, прямым светом, который облачается на обратный свет, который она создала сама по себе, называются словом «сферот» от слова «сапир», «светящий». Это тот процесс, который описан. Отсюда мы продвигаемся к первой новой теме нашей сегодняшней, которая называется «Зивугим Дака». То есть экраны соударения согласно их толщине.
1: Да, первый отрывок из первоисточника. И ты уже знаешь, что материал экрана, в общем, называется именем кашиют, твердость. Это означает, подобно тому, как очень твердый предмет, не позволяя чему-либо хоть в чем-то проникнуть внутрь его границ, также экран масах не позволяет ни в чем высшему свету пройти через него к малхут, то есть пхине далит, в четвертой стадии. Таким образом, считается, что всю ту меру света, которая предназначена облачиться в Клималхут, экран задерживает и возвращает обратно. Также было выяснено, что эти пять уровней авиюта, имеющиеся в пхине далит, включаются и входят в экран, соединяясь с ним в мере кашиюта, твердости в нем. То есть это мы изучали, и мы сказали, что когда свет уходит, он уходит из всей Малхут. Мы сказали, что в Малхут есть шореш алиф бет гимель далит, но когда свет уходит, он уходит из всех ее четырех стадий и корня. Сейчас, когда свет снова приходит, чтобы наполнить ее, нет ограничений, чтобы он был принят в Шореш Алиф Бет Гимель. Но в Далит было сокращение, поэтому нельзя получать. Поэтому есть экран, отталкивающий свет. И поэтому различаются в экране пять видов зивуга. То есть свет не напрямую входит в Малхут, но в соответствии с экраном, в соответствии с пятью уровнями, видами авиюта, так свет постепенно может войти. И поэтому различаются в экране пять видов зивуга ДАК, ударного соединения, согласно пяти уровням авиюта в нем. Вы помните, авиют, мы сказали, что это желание получать. И зивуг ДАК с полным экраном, имеющим полностью все пять пхенот авиюта, поднимает отраженный свет, достаточный для оплачения всех десяти сферот, то есть до уровня кетер. А зивуг ДАКа с экраном, в котором не достает авиюта пхены далит, если уже нет стадии далита, а есть только шореш алиф бет гимель по экране, самая большая авиют, есть в нем только авиют пхены гимель, самая большая, поднимает отраженный свет, достаточный, чтобы облачить 10 сферот лишь до уровня хохма, и в нем не хватает кетера. А если в нем есть только авиют пхены бет, то есть если уже нет ни малхут, ни зеарампина, может, с ними не может работать, его отраженный свет еще меньше, его хватает лишь для облачения 10 сферот только до уровня бедны, и не хватает в нем кетера и хохмы. А если в нем есть только авиют пхины алев, его отраженный свет еще меньше, и достаточен, чтобы облачить только до уровня тиферет, и не хватает в нем кетера хохмы бины. А если в нем не хватает также авиюта пхины алев, и остался в нем лишь авиют пхины шореш, его соодурение со светом настолько слабое, что его отраженного света достаточно только лишь для облачения уровня Малхут, и не хватает в нем первых девяти сферот. Девять первых сферот — это три желания до Малхут. И девять сферот — это означает шореш алиф бет гимель без далит. Поэтому называется, поскольку это стало сферотами, стало девять сферот. Как это происходит, мы объясним в продолжении, то есть кахаб и тиферет. Давайте посмотрим чертеж номер один, который начертил наш рав. Вот он. Я надеюсь, что это достаточно видно. Вы видите, с правой стороны приходит стрелка, это прямой свет, ор-яшар приходит справа. Вот стрелка, которая приходит к экрану масах, и в соответствии с четырьмя уровнями экрана, пятью даже, он отталкивается. Если прямой свет доходит до самого низу, он отталкивается и достигает уровня кетер самого высокого уровня. Вы видите, это самая левая стрелка на чертеже. Он достигает света ехида, он раскрывает этот свет. А если он не использует четвертую стадию авиюта, только гимель, отраженный свет достигает только уровня хохма или света хая. А если только три стадии, он достигает уровня бины, света нишамы. Если две — только руах, а если одну — это малхут шореш, и только уровень света нефиш. И это связь авиюта экрана и между светом, который можно раскрыть с этим экраном. Но до сих пор оставим время для вопросов.
2: Да, будем рады вопросы, пока мы не выясним все эти вопросы. Поднимайте, пока мы не почувствуем. Итак, пишет здесь Бальсулам, те пять стадии, о которых пишет Бальсулам, включаются в экран и становятся частью. То есть тут есть духовный орган, который называется экран. Он создан из разных частей, как мы изучали это на прошлых уроках. Пока что я не вижу знака вопроса. Спрашивайте, чтобы мы выяснили. Напомним, что толщина экрана — это то, что всегда есть. Всегда есть толщина, которая обозначает сокращение. Она отталкивает весь свет, который приходит в кли, чтобы ничего не проходило напрямую, как это было в мире бесконечности. Как только решение о сокращении прошло, толщина, она тотальна. Это первый уровень экрана. У нее сила, которая сможет не получать напрямую. И как в притче с гостем и хозяином, он начинает думать: «Итак, все, я вышел из статуса получающим в непочащего, чтобы не быть противоположным тебе. Теперь я начинаю думать, как я могу хоть в чем-то быть отдающим». И тогда начинается авиют, то есть толщина. Она противоположна толщине, толщина кли. Сколько мы задействуем ее относительно толщины экрана согласно силе? Есть немного сил, немного возможностей, включаем эту толщину кли. Есть больше возможностей, еще больше. И так, пока не задействуем всю толщину кли.
4: Питання таке. Як масах знає, чи може він відштовхнути світло с тієї глибини, яка знаходиться.
1: Вопрос, как экран знает, способен ли он оттолкнуть свет, который находится на глубине под ним? Ведь у него нет еще опыта с этой глубиной работать, с этим авиютом. Как он может оттолкнуть?
5: Мазе парцуф арухани.
2: Итак, какие духовные части, которые создают духовный парцуф? Это рош и гуф. Рош — это новая часть, которой произошло решение сокращения. Оно создает в себе возможность производить расчет по действию. В мире бесконечности было желание получать наслаждение, которое создал свет, и оно притягивает тебе весь свет. Сокращение, то есть решение, оплатить себя и быть подобным высшему, и таким образом отстать отдающим, и так вот продвигаться, это все развивается в новом органе, который называется рош. Рош дает возможность ничего не делать, пока не проверим. В первую очередь, проверка и решение. Истекает из толщины кли, которая у нас есть. Потом первая порция, вторая, так из намерения отдавать.
5: לנברא, כמו בשבירת הכלים, שבירת אדם הראשון. אבל עכשיו איפה שאנחנו נמצאים, הוא נמצא מול השולחן. הכל נמצא מולו, והוא בודק את עצמו.
1: Ну, теперь мы находимся, он находится перед столом и проводит себя, проверяет себя. У него кушают на 100%. Он не согласен просто так получать, но какой вьют я пробую, чтобы получить отраженный свет, все эти данные у меня, потому что порции со стороны света всегда передо мной. Это мне ничего не обновляет в прямом свете. Обновляется сила моя, сила моего намерения задействовать желание во мне, и все во мне уже находятся с намерением отдачи. Так расчет всегда включает все данные. Главное — это поставить границу, сколько я могу, сколько нет. Это как симулятор, который производит расчеты и определяет границу свою. Гилад, если мы взять пример с гостем и хозяином, вот, посмотрите, чертеж до сокращения было понятно. Есть кли Малхут со светом Нефеш, кли Зайрампина со светом Руах и так далее. Кли Кетера со светом Ехида. После сокращения, скажем, гость отталкивает все наслаждение, которое он хочет получить от хозяина, и проверяет, сколько я могу сейчас получить, чтобы доставить наслаждение хозяину, чтобы быть с ним в связи. Ну, скажем, он готов только принять стакан воды. Это самое чистое желание, шуореш, и может получить только маленькое количество и качество. Сейчас у него есть большая связь с хозяином, он знает, что хозяин его в ответ любит в той же мере, он может от него сейчас, скажем, принять также и салат. Да? Больше авиют есть, и поэтому в соответствии с ним поднимается больше свет. Затем он может получить, скажем, рыбу от хозяина, что-то дополнительное. Затем получает главную, главное блюдо, а затем также и угощение деликатесы, и весь отраженный свет раскрывается через ступени отраженного света. Но здесь есть очень существенный вопрос, и мы хотим пойти вместе с Баальсуламом, он как раз поднимает этот вопрос именно во втором отрывке. Горан, прочитай.
6: Отрывок номер 2. Изведение науку Каббала, пункт 23. Однако, говорит Баальсулам, еще осталось выяснить, почему при отсутствии кли Малхут в экране, то есть Пхины Далет, в нем не хватает света кетер. А при отсутствии также и кли Тиферет, в нем не хватает света хохма. И так далее. Ведь на первый взгляд можно было быть, должно было быть наоборот, что при отсутствии кли Малхут в экране, то есть Пхины Далет, должен отсутствовать ступени только свет Малхут. И должны быть в ней четыре света до Кетер, Хохма, Бина и Тиферет. А также при отсутствии двух келим Пхины Гимл и Пхины Далет в светах не должно хватать светов Тиферет и Малхут, и должны быть ступени три света до Кетер, Хохма Бина и так далее по тому же правилу. Еще раз зададим вопрос простыми словами. Однако еще осталось выяснить, почему при отсутствии, которое постепенно пробуждает пять стадий в его авиюте, при полной кашиюте, почему при отсутствии кли Малхут в этом экране, который является Пхинадаль, почему ему не хватает света Кетер? Ведь Пхина, четвертая Далит, это самый нижний. Почему не хватает кли света Кетер? И когда ему не хватает кли Тиферет, почему ему не хватает второго света? Ведь должно было быть по-другому. Что значит наоборот? Когда не хватает кли Малхут в экране, то есть Пхины Далет, должен отсутствовать на этой ступени, ведь в парцуфе, от прямого света относительно обратного не хватает Малхут. Но так не происходит. Происходит наоборот. Почему так происходит?
1: Мы попросим выяснить этот вопрос у Рава в клипе номер 2, чтобы, и когда мы выясним вопрос, выясним и ответ.
6: Очень тяжело, что он говорит. В нашем мире это не так. У меня есть 5 видов келим. Я хочу воду, свет, воду, хлеб, салат, рыбу и мясо. 5 желаний получать, 5 наслаждений, которые я могу получить в тех самых желаниях. Я не могу в желании. В котором я, например, хочу рыбу, получить воду. Или там, где я хочу салат, принять туда мясо. У каждого желания есть свое наполнение. Например, вот у меня есть зрение, слух, вкус, осязание, 5 чувств. Я не могу чувствовать звуковые волны в глазах или видеть ухом, или в нюхательных органах и так далее. То есть у каждого места свое наполнение. Теперь здесь он говорит нам нечто особенное. Он говорит, В нас есть пять ступеней. И когда у меня есть Малхут, то, что должно наполнять Малхут, это свет Нефеш, а если там нет Малхут, то у меня, соответственно, нет Ор Нефеш, нету света Нефеш и нету света Ехиды. Почему? Я вам скажу, потому что вот эта вот обратная оценка святов и келим — это очень особенная вещь. Это прояснил Бааль Сулам. До него каббалисты практически не проясняли это. Это только кажется, что оно понятно и открыто, но это не так просто все. Так в чем дело? Вопрос в том, что мы не берем в расчет. Хочется ли мне воду, ее мне не достает, или там хлеба, рыбы или мяса. Мы считаемся с желанием получать. И чем оно больше или меньше, и мне не важно его качество, там, вода, хлеб или мясо. Мне важна сила желания получать, и какой экран есть относительно него, и посредством чего я могу выполнить действие по отдаче. То есть я не работаю в обычной форме с этими келим. Келим. Шорош, алиф, бет, гимел, дали. То есть корень первая, вторая, третья, четвертая стадия. Или кетер, хохма, бина, зерам, пин, малхут. Я их беру только для того, чтобы отдавать с помощью них. И мне, для меня не имеет значения, что я получаю от высшего. Имеет значение только то, что я могу отдать ему что-то посредством того, что я получаю от него. И тогда получается, что чем больше, чем толще кли, оно может больше отдать. Да? И вот именно поэтому есть разные противоположные размеры между светом и кли, противоположные оценки. Потому что кли, чем толще, скажем, Малхут, берет маленький свет, свет нефеш, но чем больше авиют в кли, тем больше я прихожу к большему свету, которого мне не хватает. Например, свет Ехида. Нужно думать об этом больше. Изучать больше примеров. Вот мы изучаем, видим эти примеры в Птихе, то есть в введении науки каббалы, особенно в последней части учения 10 сферот, 16 части. И чем больше мы вот все это изучаем, десятки раз возвращаемся, это то же самое правило, читаем все те же самые слова, как он объясняет. Это не просто так. Он ведь объясняет теми же самыми словами одно и то же правило на протяжении всего учения 10 сферот, на протяжении всех тысяч и тысяч страниц. Он объясняет это, наверное, 200 раз, потому что этот принцип, он очень сложный. Даже если мы так его видим, давайте относиться к нему с особым вниманием. Да, какая честь есть у нас, что у нас есть наш рав. Так вот, что он говорит? Подведем итог. Несколько категорий понятий, которые он объяснил. Рав объяснил нам духовную эволюцию кли, как оно изменяется. Если изначально природа творения получает наслаждение, но дальше он видит наполнение, которые стоят перед его желанием. Желание к рыбе, к мясу, к воде. И против каждого желания есть свет, который его создал и хочет его наполнить. Так изначально создал свет по природе творения. Когда создал желание, четвертую стадию, там уже начинается что-то другое. Там уже она не направлена на эти порции, что называется, а направлена на те действия, как она может создать обратный свет, намерение по отдаче, ее проверка, насколько она способна отдавать, в какой степени, в какой... силе, то, что ее волнует сейчас. И это то, что она сейчас собирается прояснить. Сколько во мне есть возможность создать обратный свет? То есть замена вот этого фокуса, на что смотреть, и от чего я могу, от чего я могу наслаждаться, до чем я могу тебе доставить наслаждение, это та основа, которая сейчас проявляется как духовный принцип, который будет сопровождать нас отсюда и до конца всего творения, обратные размеры, келим и святок.
1: Или другими словами, величие хозяина. Насколько можно воспользоваться нашими келим, только чтобы возвеличить дающего? И Бааль Сулам дает ответ в третьем отрывке, почему это не выстроено, как мы думали, почему не сразу свет нефеш ходит в кли Малхут, и сверх трох кли Зайрапина каждый свет в своем кли. Почему? И говорит нам Бааль Сулам. Ответ в том, что всегда есть обратная зависимость между светами и келим. Это тема нашего урока, мы о ней мы говорим. Ведь келим устроены так, что сначала в парцуфе вырастают высшие келим. Вначале вырастает кетер, за ним кли хохма, и так далее, до кли малхут, которая вырастает последним. И поэтому мы называем келим в порядке кахаптум. Кахаптум означает кетер хохма бина, тиферет малхут, начальные буквы, аббревиатура, сверху вниз. И такова природа их роста. А света обратные. Ведь в светах сначала нижние света входят в парцуф, так как сначала входит нефеш, свет малхут, потом руах, свет зерампина и так далее, пока свет Ехида не входит последним. И поэтому мы называем света в порядке наранхай. Это аббревиатура «Нефеш», «Руах», «Нишама», «Хая» и «Хида». От самого маленького света к самому большому, или, как он говорит, снизу вверх. Ибо таков порядок их вхождения в парцуф снизу вверх. Таким образом, пока в парцуфе еще не выросли келим, кроме единственного кли, которым обязательно является высшая кли кетер, в парцуф не входит свет. Свет Ехида, предназначенный для этого кли, потому что кетер должен получить свет Ехида. А входит только свет самый нижний из всех, свет нефеш, и этот свет нефеш облачается в кли де кетер. Давайте посмотрим на чертеж. Мы видим здесь, вот кли кетера, в него входит только свет нефеш. Это первое кли, которое пробуждается, кетер, и поэтому свет нефеш входит в него. И тогда он продолжает и говорит. А когда вырастают два кли в парцуфе, это высшие келим кетер и хохма, тогда входит в него также свет руа в кетер. И свет нефеш тогда спускается в кли де кетер, из кли де кетер в кли хохма, а свет руа облачается в кли кетер. Вот смотрите. Второе. Состояние, когда нефеш ходит в кли хохмы, а руах ходит свет кетера. Если вначале вошел свет нефеш, если смотреть на все кли, все это называется кли, да, все это. Только вначале входит свет нефеш, где он раскрывается в кли кетера, а затем входит свет руах. Так свет нефеш не сходит в кли хохмы, а кли кетер уже удостаивается света руах. И также, когда вырастает два кли в парцуфе, высший келим, да, тогда входит в него также и свет руах, из кликетер в кли хохма переходит, а свет руах облачается в кликетер. И тогда, когда вырастает парцуфе третья, кли клибина, тогда входит в него свет нишама, и тогда свет нефеш спускается из кли хохмы в клибины, свет руах в кли до хохма, а свет нишама облачается в кли до кетер. Что он нам говорит сейчас? Когда приходит... Когда приходит свет нешама, спускается свет нефеш в кли бины, свет роа в кли хохмы, а кетер уже удостаивается света нешама. То есть нет тех светов нефеш роа, которые были раньше, а уже света нешама. И мы измеряем кли согласно самому высокому входящему в него свету, и сейчас в кли раскрывается свет нешама. Но где раскрывается в кли кетера? И тогда он продолжает. А когда вырастает парцуф и четвертое кли, кли де тиферет, тогда входит парцуф в свет хая. И тогда свет нефеш спускается из кли бины в кли де тиферет, свет руа в кли бины, свет нешама в кли хохмы, а свет хая облачает в кли кетера. То есть это уже следующая ступень, когда у нас нефеш спускается в зерампин рог бину, нешама в хохму, хая входит в кетер, а уже в последней фазе входит каждый в свои келим, нефеш, руах, нешама, хая и хида, как говорит Бааль Сулам. А когда вырастает в парцуфе пятая кли, кли малхут, тогда входит в него свет ехида в кли. И тогда все света входят в предназначенный им келим, ибо свет нефеш спускается из кли дитиферет в кли малхут, свет руах в кли тиферет, свет нешама в кли бины, а свет хая в кли хохмы, а свет и хеда кли кетера. Итак, есть здесь определенный последовательный процесс вхождения святов в келим, и только в окончании, то есть в завершении процесса, можно сказать, что все света находятся в своих келим. А до этого есть разные состояния частичного входа света в келим, и свет еще не находится в своих настоящих келим. И Рав в клипе номер 3 объясняет нам это, он объясняет, как это раскрытие светов, потому что мы говорим всегда о светах, и келим зависит, по сути, от келим. Клип номер 3. Как может быть, что свет нефеш касается кли малхут, который самое грубое, и меняет все действия в действии малхут?
6: Я не понимаю тебя. Разве не свет нефеш приходит малхут и все принимает? Меняет все. Малхут должна делать всю работу сама, чтобы быть кли получения света нефеш. Что значит, что малхут раскрывает свет нефеш? Свет нефеш где-то вообще существует вне кли? Нет такого, что свет существует вне кли. Нет света вне кли. Что значит свет? Это степень моего впечатления от отдачи в авиют шорош, который называется свет нефеш. Мера моего впечатления от авиют алиф, который называется свет руах. Это степень моего впечатления. Это значит, что я впечатляюсь от этого. Можно сказать, что я в своей работе, когда я хочу отдавать, хочу объединяться, я посредством этой работы готов получить некое раскрытие Творца и уподобиться ему, уподобиться Творцу в чем-то. И вот уподобиться Творцу в чем-то называется свет нефеш, или свет руах, или свет нешама. Это степень моего подобия Творцу.
1: Есть кли малхут, который впечатляется от света нефеш, это уровень усилия кли малхут.
6: Она не впечатляется от света нефеш, она впечатляется от подобия Творцу. Ее впечатление от подобия Творцу называется свет нефеш.
1: Следующий этап — это большее впечатление?
6: Да, большее, потому что авью больше, эго больше, отдаление Творца больше. И когда она исправляется и приходит к этому впечатлению, это называется свет руах. Смотрите, какие вещи говорит.

0: Некоему раскрытию Творца. И что такое раскрытие Творца? Это когда я буду в чем-то подобен Ему. Это свет нефеш, свет руа, свет нешама. Это степени моего подобия Творцу. Я напоминаю еще одну фразу, которая является духовным принципом, который сказал Рав в предыдущем объяснении. Он сказал: после того, после сокращения, когда создается экран и обратный свет, меняется все восприятие творения. Мне становится не важным, что я получаю от Высшего, а насколько я могу отдавать Ему посредством того, что я получаю от Него, и с помощью того, что я получаю от Него. То есть степень моей возможности отдавать посредством того, что я получаю от Него, это то, что способствует во мне, делает во мне ощущение, толщину, которую я преодолеваю, и на нее создаю экран со 100% толщиной, а обратный свет, который исходит с моей стороны, то есть мою отдачу Ему, оно создается посредством моих клей. То есть все эти понятия, свет, нефеш, на большем авиюте, и да, и так далее, и так далее. Все это базируется на моем новом клей, который называется экран и обратный свет. Если мы начали с вопроса о том, почему у духовного кли с авиютом далит, почему там не хватает света, который предназначен для четвертой стадии, потому что у нас тут есть некая замена, то есть сочетание. Духовное кли, оно сложное. Нужно, вот как в первом отрывке, который мы учили сегодня, сказал Бальцевам, есть толщина экрана, на нем признаем толщину кли, согласно своему ее возможности. Так вот, это авиют, самое большое желание получать. Оно и является тем двигателем, который притягивает света в кли. А где эти света могут ощущаться в духовном кли? Там, где есть более тонкие кли. Потому что свет — это отдача. Что во мне может почувствовать отдачу? Самое высшее место во мне. То есть тут есть сочетание между тем, что нужно притянуть, свет ко мне, это свет авиюта, а где этот свет может быть принят? Свет всегда принимается в кли, на том, которое наиболее подобно ему, то есть самым тонком, самым высоком. И вот это вот разделение между кли, которое притягивает, там, где есть авиют, то есть толщина, и кли, которое получает, согласно подобию слова, насколько я могу получить от тебя, будучи подобным тебе, это та самая основа, которая создает вот этот принцип обратная оценка цветов и келим.
1: Мак 3-4, пожалуйста.
2: Вітаємо, шановні викладачі. А чому саме зростання бажання?
1: Здравствуйте, дорогі друзі. Учителя, почему именно рост желания его авиюта и сопротивление экрана создают возможность раскрытия большего раскрытия света, а не наоборот. Гила, да, потому что есть у нас новое кли, и новое кли называется экран и отраженный свет. Что такое кли? Это условие получения света. Как Раф объяснил нам, мы ничего не можем сказать о свете. Свет — это наслаждение. Нет у тебя никакого отношения к наслаждению, потому что желание получать, поэтому человечество пытается получить наслаждение, но не может. Почему? Потому что они знают этого закона экрана отраженного света. Сокращение, затем экрана отраженного света. Почему мы всегда говорим? Это вопрос, который часто возникает. Почему не любить десятку? Почему любить десятку, а не все человечество? Давайте любить все человечество. Потому что нет у нас кли для этого. Мы должны выстроить прежде всего самое чистое кли. Это десятка, это своего рода маленькая лаборатория, которая защищена от всех внешних воздействий, и в ней начинает раскрываться, что такое любовь, Творец, как доставлять ему наслаждение, все вопросы, которые мы задаем, все статьи Рабаша, Бальсулама, говорят о том, как прийти к этому первому кли, к самому чистому.

0: этому. После этого мы уже сможем расширять, работать с большими келим. Всегда начинаем с самого чистого, с ним мы приходим к какой-то связи с Творцом, отдаем Творцу, и здесь уже можно работать с более грубыми келим. Женщина Италии, пожалуйста.
1: Buongiorno amici insegnanti. L'amica Olga chiede: possiamo affermare che tutta la luce in arrivo deve acquisire la forma di luce riflessa e che attraverso questo processo il Kli viene purificato dalla ricezione? Grazie.
2: Abbiamo Targum in italiano o in inglese?
0: Есть у нас перевод с итальянского или? Нету. Мы сожалеем, мы не получаем перевода.
3: Может быть, кто-то в группе Италии может перевести вопрос на английский? Может быть, есть какая-то подруга, которая может задать этот же вопрос на английском?
0: Да, можно на итальянском еще раз. Уже есть переводчик. Микрофон включите только. И повторите вопрос на итальянском, мы слушаем. Мы можем свидетельствовать, что форма приходящего света должна получить форму отраженного, и что это будет получающим кли. Да, так работает получающее кли. Напрямую оно не может получить наслаждение, есть сила сокращения, поэтому условия работы с отраженным кли, это называется получающим кли, экран и отраженный свет. Да. Женщина Испании, один, пожалуйста, вам слово.
4: Buenos días, amigos. Buenos días, Kli Mundial. Si la luz superior no llena directamente.
0: Добрый день, мировой Кли, товарищи. И если высший свет напрямую не дополняет желание, а намерение на желание, какие упражнения можно делать десятки, чтобы прийти от внешнего соединения к совместному действию?
3: Какие упражнения можно сделать десятки? Что значит обратный свет? Духовный кли работает с экраном и обратным светом. Мы говорили про экран, что у него есть кашиют и авиют. Кашиют значит ничего не брать себе. Как творец ничего не берет, он отдающий. Это первое. Это первое упражнение. Как действовать в системе отношений? Десятки в форме, что я не даю своему эго выражение напрямую, естественным образом. Мое эго пытается быть лучше всех, более умным, более чувствующим, осознающим, понимающим, определяющим, властвующим, направлять всех, конечно, к Творцу, да. Но эго мне застилает глаза, чувствует других, себя большим, а всех других малым. То есть вот это, прежде очередь, надо сократить. После того, как я закрываю эгоистический прорыв в себе, который каждый раз растет, ведь сказано, что каждый, кто больше товарища, эго его больше, каждый раз эгоизм добавляется все время, есть эти добавки. Вот это надо сокращать. А если у меня нет силы, я прошу Творца, помоги мне. После этого, если я могу, я начинаю искать, в чем я могу отдавать, то есть обратный свет, почувствовать десятку. Что ей нужно? Понятно, что ей нужно? Величие Творца. Поэтому я буду давать им величие Творца. Насколько я это могу сделать? Рав сегодня нам дал упражнение взять большой лист и написать на нем 40 предложений, что такое величие Творца. Мы обязаны сделать не такой бесконечный кампейн, систему рекламы, как сказал Рав на утреннем уроке, о величии Творца. То есть представляю себе, что я как-то могу создать обратный свет десятки. Это все наши тут игры материальные, но хотя бы два эти свойства. Если я закрою свое эгоистическое влияние в десятки, все-таки в чем-то уподоблю себя. Если к этому я еще добавляю молитву и возвращаюсь к источнику света, который изменит мои свойства, я выполняю это.
0: Женщина, Тбилиси, пожалуйста.
5: Уважаемые преподаватели, вот чтобы приблизиться к этому сложному принципу противоположности светов и килим, вот можно представить, что самое большое наслаждение человек не получает в том желании, с которым работает, а в том кли, который ближе к Творцу. То есть человек может делать какое-то очень материальное действие, но при этом слияние ощущать вот буквально в душе. Как, в принципе, человек делит, чувствует ли он эти разные кили внутри себя и разные наполнения? Как нам приблизиться к этому принципу?
0: Да, это правильный вопрос. Мы часто, прежде всего, мы в мире скрытия, мы не видим вещей. Но все действия, о которых говорится, это уже после того, как есть сокращение экрана, отраженный свет. И здесь Бальсулам тоже говорит о том, что работают с определенным кли, а раскрывают другом. Например, можно что-то сделать сейчас хорошее для подруг десятки. И сейчас я говорю, что мне дадут почести и будут больше людей любить, и вдруг совершенно другое раскрывается. И в результате вашей работы вы раскрываете после нескольких дней или часов даже себя в совершенно другом месте, или вообще не раскрываем. То есть мы не можем связать причину и следствие в нашем желании получать, пока мы не находимся в этом духовном состоянии. И Рав, который находится в духовном состоянии, в клипе номер 4, объясняет нам эту связь. Почему? Когда мы работаем с более тяжелыми желаниями, раскрываем более высокие света. Давайте посмотрим клип номер 4.
3: Так значит, в чем вопрос? Здесь у нас есть то, что называется обратная величина светов и килим. Чем больше кли, чем толще кли, то есть более эгоистичное, то есть оно тогда дальше от Творца. Но чем кли более толстое, но у него есть экран на эту толщину его, оно ближе к Творцу. Это все соответствует правилу. Каждый, кто выше своего товарища, у него выше его эго. Поэтому мы должны видеть в духовном кли не только его толщину, насколько оно толстое, но и насколько оно находится под экраном. Возможно, что у него есть очень большое желание. Он хочет захватить и приобрести весь мир. Но вместе с этим у него есть экран на все это желание захватить весь мир. Не то, что он просто хочет желание, но он хочет весь мир. Мы не хозяева своего желания, мы ничего не можем сделать со своим желанием. Мы можем только использовать его в другом виде. Это зависит все от того направления, в котором мы будем поворачивать наше желание, где нам будет важнее. Поэтому наша работа не ограничивать желание, а наша работа — работать над важностью. Что важно в моих глазах? Что важно? Или будет в моих глазах важно эта жизнь, или духовная жизнь, или фараон, ради которого я работаю, или Творец. В этом весь вопрос. То есть работа не против эгоистического желания, не против желания получать. Работа в том, как я использую свое желание получать, как я буду с ним работать. Поэтому у нас в нашем кли есть авиют, толщина в малхут, в желании от меньшего к большему. И если у меня есть экран, то есть способность работать с желанием в правильной форме, то чем больше желания я могу сделать с ним, великие вещи. Допустим, у меня есть миллиард долларов. Так вот, я могу этот миллиард долларов, я могу наслаждаться жизнью, сжечь их там где-нибудь в Лас-Вегасе, с одной стороны, а с другой стороны, я могу этим миллиардом долларов сделать большие исправления в мире. Все это зависит от того, как я использую. Это не этот определяет, не этот миллиард долларов определяет, а мое направление. Поэтому мы не можем сказать, что плохо быть эгоистом. Наоборот, чем больше эго, это есть возможность, чтобы было лучше, при условии, что я буду знать, как его использовать. Поэтому мы не говорим об исправлении эгоизма, а исправлении использования эгоизма. Мы не говорим о том, что человек должен быть тонким и ничего не хотеть. Так думают всякие разные верования и религии, что если человек ничего не хочет, то тогда такой тонкий-тонкий, да? Сидит себе, как некий дух, и у него ничего нету. Тогда он праведник. Так вот, он не праведник. Он не праведник. Праведник — это тот, кому не нужно себе, для себя ничего, кроме самого минимума, того, что ему надо, чтобы жить себе и своей семье, а все остальное действует на уровне всего его огромного желания и растет все больше и больше ради пользы человечеству. Ведущий говорит, во всем его растущем желании действовать ради пользы человечества. Женщины, чайно, пожалуйста.
6: Teacher Shalom, what career Shalom? What my question is?
0: Здравствуйте, дорогие учителя. Если какая-нибудь связь или соотношение между кашиютом, твердостью экрана и силой, которую мы прикладываем в
3: усилиях. Есть ли связь между толщиной экрана и нашим намерением? Что значит толщина экрана? Он останавливает себя от получения света напрямую. Это он тормозит 100%. В этом суть толщины экрана. Наша работа, ее каббалисты определяют, как отдались от зла и приблизься к добру. То есть отдались от того, чтобы быть эгоистом. Мы говорим прежде всего о нашей лаборатории десятки. Так вот, отдались от своего эгоистического видения, эгоистического отношения, эгоистического действия, получения уважения и власти в десятке. К действиям, к добрым действиям, то есть что я могу добавить, как я могу всех поднять, что я могу отдать. И так мы создаем себя в духовной форме. Это наш духовный корень, мы изучаем его, чтобы пробудить на себя свет, возвращающий к источнику, чтобы он построил у нас эти отношения от себя к другим. То есть товарищи — это то место, на котором я упражняюсь, как правильно себя настроить на высший свет. Он светит и сейчас на все творения, а кто его раскрывает? Только тот, кто строит себя изнутри, в духовной форме, то есть экран и отраженный свет, 100% сила экрана, а виют мы побуждаем в той мере, в котором есть намерение отдавать, способность отдавать, быть подобным свету.
0: Да, друзья и подруги, мы уже пришли к завершению урока. Понятно, что эти вещи не могут быть понятными с первого раза. Мы еще будем много говорить об этом. Бааль Сулам объясняет это в разных аспектах, во всей психе и в учении 10 спирот. Но в любом случае мы учили, что когда свет уходит, уходит сразу. Когда входит келим, входит постепенно, согласно закону экрана и отраженного света. И поэтому в нашем мире мы тоже не можем видеть связь между причиной и следствием, и тем более в тех келим, где мы ожидаем увидеть результаты, но этого нам достаточно на этот урок. Мы продолжим изучать на следующих уроках. И сообщение: сегодня, в пятницу, 15 мая 2026 года с 16.30 до 17.15 будет особый тиш для мужчин в учебном зале, а женщины могут посмотреть это из зала трапезного. Песня, пожалуйста.

0: חברים יקרים, לרגל
1: дорогие друзья, в честь Дня Иерусалима, который сегодня отмечается, мы будем изучать урок от 6 февраля 2003 года. Урок основан на статье Рабаша, что означает «каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается увидеть его радость в духовной работе». Прочитаем статью в десятке в течение 33 минут.
0: Что
1: означает «каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Это как же они удостоились видеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании, но это есть объяснение, и следует объяснить это в отношении работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в прахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добром, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут дает душам и мирам бия. И все воздействия, которые приходят свыше к творениям, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут не уважаемо творениями, поскольку они не видят ее важности, что она дает нам.
0: И
1: это называется Иерусалим, пребывающий в разрушении. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творениям, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, «И скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный». То есть все разрушено и рухнуло. И это называется «Шхина в прахе». Поэтому, когда человек должен принять ярмо высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела.
2: Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему настолько скрыта от нас важность Иерусалима? И он молится об этом, почему нет важности у Малхут? И просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает. И в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. И человек удостаивается увидеть его в радости, то есть что она, Малхут, действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему Шхина в прахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости, потому что нет света без кли. И поскольку у него есть кли, то есть хисарон, почему Шхина пребывает в прахе, он сожалеет об этом, поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. И сказанное можно объяснить написанное. Знает бык владельца своего, осел и осли хозяина своего. Исраэль не знал, народ мой не смотрел.
1: Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе. Итак же, какова разница между Исраэлем и народом моим в работе? Мой отец и учитель сказал, что разница между быком и ослом в том, что бык называется свойством моха, разум, но это свойство веры выше знания. И в этом смысл знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать. И в этом смысл слов «а осел, если хозяина своего». Согласно этому, тут следует различать два свойства. Первое. Те, кто работает ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу и что будет моим вознаграждением, стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях. Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, исходя из того, что, как сказано в книге Зоар, поскольку он велик и правит всем. Другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него?
2: Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством шхина в прахе. Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было бы быть каждый раз важнее, человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому и важному царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. Это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Шхина в прахе. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю, и это должно принести ему радость, он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина в прахе. То, что сейчас он чувствует, как будто его отталкивает наружу, выталкивает наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо выше Малхута, да к нему приходят вопросы фараона, который спрашивал, кто такой творец, чтобы я слушался его. И это называется, что Малхут и Шхина находятся в изгнании у фараона царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут.
1: И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. И потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы эта работа была уважаемой. И поэтому, когда человек молится об изгнании шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в прахе. А человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, «Властвуй над всем миром во славе своей». А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойства хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении, тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнение для всего общества.
2: И это, как сказано выше, каждый скорбящий об Иерусалиме, удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует знание шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении келим только у него есть келим, пригодные для избавления. По сути, келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит из-за того, что он чувствует, насколько шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут по причине того, что он велик и правит всем, к нему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости, и только благодаря преодолению и принуждению себя выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. И ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти и начать производить святую работу, тогда ситрах раскрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Ну, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о собственной выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит ради Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для своего товарища, он нуждается в том же самом. И он нуждается в том же самом, он получает ответ первым.
1: В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает ответ первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища, это выглядит как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. И более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно, а должно быть как будто один за другим, а не оба вместе. И следует понять, что есть в том, что он получает ответ первым. Ну, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует понять, что когда человек начинает идти по пути, который приводит благодаря исполнению Торы и заповеди к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, и тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, и это вытекает из того, что он желает насладить свое создание, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свои усилия, как он может работать без наслаждения?
2: И об этом говорит книга Зор, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает по причине величия Творца. Поскольку мы видим, что в природе, когда у маленького есть наслаждение, в тот момент, когда он служит большому, поэтому потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку. А в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа. Это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что это человек важный, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, показывают ему прямо противоположное. На самом деле это сплетение властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, у тела нет потребности скрывать от них величие Творца. И это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, Тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на того, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, у них тогда есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Исраэля в человеке. И как бы это ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца? Именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца, а у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется Шхинава Прахи, у них есть потребность просить Творца, чтобы Он вывел ее из изгнания, потому что она находится между народами. То есть народы господствуют над ней, скрывают величие и важность святой Шхины.
1: Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в прахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым, из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Но до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько явном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только этот человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, они оба не могут получить одновременно ответ на молитву из-за того, что только он нуждается в этом. То есть в этом спасении заключается в том, чтобы почувствовать величие святости, называемое поднять Шхину из праха. Тогда как те работники, которые находятся в первом из вышеназванных свойств, то есть работают ради вознаграждения, смотрят на вознаграждение, есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что получат вознаграждение, то есть что Творец заплатит их вознаграждение, он уже важен для них, тогда как те, кто не работают для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. И на это происходит скрытие, наложенное на святость, состоящее в том, что мы не видим его величие. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял это скрытие, как сказано: «Не скрывай от меня лика твоего».
2: И сказано: поймем то, о чем мы спросили, что такое Израиль не знал, народ мой не смотрел. И вот Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Эль, а не для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется знание, так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. Это знание приходит именно благодаря вере в высшее знание. Ведь над знанием есть власть народов мира, которая скрывает величие святости и унижает высшего Малхут вплоть до праха. Именно благодаря преодолению веры и высшее знание такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят злые мысли, ситрахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца, если причиной желания этой работы будет только лишь величие Творца. Тогда человеку нечего делать, и он должен только верить и верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от такой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца. Как сказал мой отец и учитель Балясулам, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, и это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что не стоит тебе делать действия ради отдачи. А человек преодолевает и делает выше знания, и тогда считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в случае, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакого действия, которое можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу, поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора, а именно, когда он должен пойти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает что-то Творцу. И он сказал, что нужно верить, что такая работа важна для Творца более, чем все остальные виды работ.
1: И сказал пророк, знает бык владельца своего, это относится к свойству Израиль, который находится в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание. Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца. Как сказано, знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец всесильный. И сказал пророк, что они не занимались этим. А также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работы которых направлены лишь на получение вознаграждения. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание слов «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает «свой служение получать», «защищая эгоистической любовью». Пророк сказал, что осел, то есть тот, кто смотрит на если хозяина своего, то есть на вознаграждение, не смотрит на то, что Творец дает им вознаграждение. То есть благодаря этому вглядыванию они получают любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь у того, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а только думали о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из-за вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть думать о хозяине, что Творец является дающим. И они отсекали заповеди от дающего Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда они думали о вознаграждении, они не думали, кто дает это вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиля, работающих над намерением, что они не обращают внимания должным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом, а также тех, кто работает только в плане действия и намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они обращают внимание и не думают, кто дает это вознаграждение. Поэтому народ мой не смотрел. И автоматически получается, что им не хватает любви к Творцу.
2: Из сказанного получается, что человек должен давать себе отчет до того, как он станет молиться. О чем он должен молиться? Поэтому сказал мой отец и учитель Бааля Салам, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дать ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца. И чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы и также в молитве?» И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу, поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая мне разница, чувствую в этом вкус или нет? Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса, и почему же ты работаешь? Подобно еде, если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае, какая разница, какой вкус я ощущаю? И это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение.
1: Только верить в веру мудрецов, то, что они говорят нам, то есть без веры и высшего знания невозможно сделать никакого усилия, потому что ситра ахра всегда приводит к разным мыслям, по сути дела старается выбросить, отбросить человека, что не стоит работать ради Творца.
2: Да, Хаим и товарищи говорят о последнем абзаце, что говорится там, что есть разница между ощущением вкуса для себя и для и между тем, как ты будешь чувствовать от того, что у Творца есть наслаждение от этого. Это разница, как небо и земля. Я очень рад, что удостоился быть рядом с товарищами, которые дают пример, чтобы удостоиться ощутить немного больше, чем ты чувствуешь, и насколько Творец важен. И у нас есть большое удостоверение.
1: Включи нашу молитву всех наших товарищей, которые сейчас находятся за столом, и те, кто нуждается в силе.
2: Перейдем к уроку от 6 февраля 2003 года.
1: Тот, кто скорбит о Иерусалиме, доставится и видит его в радости, в работе. Шлевей Асулам, 5 том, страница 143. Снова и снова Рабаш возвращается к той же теме, потому что творение хочет прийти к совершенству. Уготовано для него сокращение, скрытие на величие Творца, чтобы оно работало, выше знания, чтобы смогло выйти из желания получать для себя. Так и Творец скрыт, и все наши работы, как нам достичь величия Творца, иначе у нас нет никаких сил, никакого топлива работать для избавления и изгнания. Это не то, что скрыто от нас наслаждение, вечность, совершенство. Это результаты того, что мы постигаем от величия Творца. То есть мы находимся в изгнании от величия, от осознания Творца. Это осознание Творца называется, что Шхина в изгнании. Шхина — это раскрытие Творца творением. Она находится в изгнании, ощущение Творца. А то, что нам нужно, это вернуться к Иерусалиму. Изгнание из Иерусалима, из цельного города, полного трепета. Чтобы принять

того, что есть в моих килим, не опустошились ли они, а насколько я могу наполнить его килим. Это называется, что я работаю только исходя из величия Творца. С естественной точки зрения у нас нет недостатка ни в чем, кроме как ощутить величие Творца. Как с людьми, если мы чувствуем в чем-то, что человек велик. Или у него есть деньги, которые мне нужны, или у него есть власть. Я смиряюсь перед ним естественным образом, или его все уважают, и тогда я тоже отношусь к нему волей-неволей вообще, меня влечет потоком. Так у меня есть способность, желание служить ему из того, что он велик, неважно по какой причине. Конечно, то, что уважается мной, или то, чего я боюсь, что я уважаю. Поэтому наша работа — это не работа в достижении чего-то из постижений, статуса, сил каких-то. Это все будет как простой результат, если мы достигнем величия Творца. Если мы достигнем величия Творца, у нас будет сила, сила желания, сила воли, стремление, энергия, позволяющая прийти к чему угодно. Обратиться к нему, требовать у него, познать его, все. Поэтому вся работа концентрируется только на одной точке, прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. И только против этого у нас есть все силы скрытия, посторонние мысли. Если мы обратим внимание, как мы убегаем, забываем, сбегаем с пути, забываем задачи, то мы увидим, что только одного на самом деле хотят все время наши народы мира скрыть от нас. Это величие Творца. Как прийти все-таки немного приблизиться к осознанию величия Творца? Может быть, как-то устремиться к этому, потребовать этого, увидеть, что я, что мне это обязательно нужно. Это может прийти ко мне или в необходимом виде после многих страданий, когда я страдаю, вплоть до того, что я начинаю из множества страданий, в конце концов, исследовать и видеть, что без осознания величия Творца нет выбора. Я не выйду из моего ужасного состояния. Это единственная сила, которая может вывести меня из зла. И тогда я работаю напрямую в моем желании получать. Или я организую заранее рекламную кампанию, что Творец важен, и осознание его величия — это ключ ко всем благам. Согласно желанию получать, я работаю пока что не выше знания и не согласно желанию отдавать. И тогда я ускоряю развитие, не нуждаюсь в страданиях. И здесь он поэтому говорит Баля Сулам, что единственный наш выбор — это группа, которая может, как в этом мире, объяснить.

обеспечить мне, группа обеспечивает мне разные ценности, и поэтому я бегу туда или туда, уважаю эту профессию или эту должность, уважаю эту одежду, а не ту. То есть все вещи, которые есть передо мной, это, по сути дела, как власть общества надо мной. Конечно, немножко в соответствии с моей природой, с моим характером, в соответствии с состоянием, в котором я живу как-то, но в конечном счете общество определяет все, что мы хотим. Порядок приоритетов, ценности во всем. Так я должен найти и построить по отношению к себе общество для ощущения необходимости осознания величия Творца. Если я получаю это от группы, я не нуждаюсь больше ни в чем. Тогда у меня есть сила, топливо, подъем, энергия, стремление к единственному и главному, правильному, что скрыто от нас. А за этим уже есть все остальные этапы в постижении Творца, просто в слиянии с Ним, пока я не прихожу к тому состоянию бесконечности, в котором, по сути дела, не было недостатка ни в каком моменте, кроме того, как мы сейчас понимаем только важность Творца относительно Малхут бесконечности. Только это, по сути дела, скрыто и в первом сокращении, во втором сокращении, во всех скрытиях и сокрытиях, которые есть в мире величия. Что мы пришли к этому величию сейчас только снизу вверх, в выше знания. И тогда будем работать не как бык, он говорит, и не как осел, а как бык. Все еще мы говорим, как работать, исходя из желания получать в направлении Творца, что мне стоит, чтобы он раскрылся, стоит, чтобы он был велик. Потом, когда мы начинаем действительно приближаться, когда работаем над этим, так мы обретаем очарование святости, особую точку. Мы начинаем думать, что да, я хочу работать, исходя из того, что Творец велик, но то, что я все время хочу ощутить, что он велик, начинает быть великим в моих глазах не то, что я получаю это в моих карманах, в моих келим от того, что он велик, а я наслаждаюсь тем, что он великий, как от богача. Я могу тоже немножко что-то получить, а я начинаю ценить его величие в чистом виде. Я начинаю ценить его статус, начинаю ценить его свойства отдачи как великие. И тогда у меня начинается тоже, кроме моего эго, что я хочу, давай, не ухватить от него. Я начинаю также из этого эгоизма начинать тоже чувствовать какой-то элемент в моей работе, что у меня начинает возникать тоже точка очарования по отношению к его свойствам. Пока я тоже не хочу, начинаю хотеть его блага, пока я не хочу быть как он. И это укоренено в нашей природе тоже, на самом деле. Мы видим и чувствуем, что если человек велик, неважно, он хороший или плохой, неважно, насколько я ценю его в моем желании получать относительно себя, только великий вызывает во мне уже какое-то внимание и реакцию к себе, что я все-таки хочу быть рядом с ним, на него, и поэтому тут есть начало пути, действительно можно думать в ло-лишма и для себя, и ради Творца. Это называется ло-лишма, от которого уже приходит к лишма. Эти вещи приходят как этапы развития человека только при одном условии, что он без большого разума, без больших философствований, без острого ума,

0: берет на себя одно задание — прийти к состоянию, что когда кроме величия Творца, кроме этого, он не хочет знать ничего. И только ради этого он организует группу, ради этого он устраивает свои отношения с группой и требует от группы, чтобы она так относилась к нему. Да.
1: Работать над величием, веря в высшее знание, это значит, что если я в знании вижу Творца великим в 10 килограммов, то высшее знание должно видеть его теперь великим в 20 килограммов?
0: Вопрос. Если в знании я вижу Творца великим в 10 килограммах, высшее знание должно видеть его сейчас в 20 килограммах, стремиться к этому, стремиться к 40 килограммам? Вопрос неправильный. Изначально. Если ты придешь к осознанию, как скажем, величию, осознанию, мы говорим до Махсома, то если ты пришел к состоянию, что ты смог обратиться к Творцу, ощутить в нем какое-то уважение на 10 килограмм важности, это сразу сотрется у тебя. Не сразу, через несколько минут. Тебя запутают твои посторонние мысли, другие желания, на которые ты еще не поставил величие Творца, и ты упадешь с этих 10 килограмм в минус 10 килограмм. От положительного к положительному идти все время и не падать мы не способны. Мы скатим кли. Как сейчас. То же самое на каждой ступени. На каждой ступени как бы разочарование и падение будет больше, потому что против этих сил, согласно силам, которые у тебя есть. Да.
1: Вы говорили о том, что каждый из того, что он другой, будет работать от следствия величия Творца иным образом. Но в конце все должны прийти к состоянию, что от величия они будут готовы отменить себя. Так что остается от этого, от них, этого особого корня души, если я себя полностью отменяю?
0: Когда я хочу совершенно отменить себя перед Творцом, что я хочу отменить относительно чего я хочу отменить? Нужно объяснить. Я хочу отменить себя относительно Творца. Отменить себя относительно — это как-то нормально. Но кто это я и кто это Творец? То есть ради чего я отменяю? Что отменяется перед чем? То есть Творец становится знанием отдачи, желание отдавать. Вообще, что такое отдавать? Такая категория. Что отдача — это огромная вещь, великая, по сравнению с моим эгоистическим желанием, которое работает только, чтобы вобрать внутрь себя. В конечном счете, это то, что образуется у человека. Это уже результат того, что я работаю над величием Творца, я получаю. То есть тут есть вещи, которые изменяются в нас не согласно тому, что мы хотим, и не согласно тому, что мы стремимся к этому, а как результат этого. Стремись к величию Творца ради получения, получишь от него очарование святости и желание отдачи, как мы учим в четырех стадиях прямого света. Когда-то первая стадия думала, что из нее может выйти вторая стадия, никогда. Это уже за кулисами воздействия Творца так действует на желание получать. Желание получать начинает стремиться к свойству еще большему. Потому что вторая стадия более грубая, чем первая. Мы говорим, что мы не работаем над получением, над желаниями, свойствами, такие вещи, которые, если путают мне все занятия в работе над величием Творца, я не могу просить величия Творца, чтобы изменило что-то из них.
1: Все те вещи, которые есть во мне, плохие, хорошие, что-то вообще ужасное, что мне кажется сейчас, и что-то хорошее, что я ощущаю, как ой-ой-ой, пусть останется у меня, чтобы я не потерял это, может быть, я поэтому хвачу духовное. Все они важны совершенно одинаково. Нет никакого предпочтения, какого-то изъяна одного по отношению к другому. Совершенно нет. Я должен относиться ко всем им как к правильным вещам для того, чтобы связаться с Творцом. Ребенку нужна также и любовь матери, ему также должен быть рядом с ней, схватиться за нее, быть немного жестоким, таким требовательным, наглым, надоедливым, немного дать ей радость, и все это нужно. Нужны все эти вещи, и то, что кажется нам плохим, в той же мере нам это необходимо. То, что раскрывается в нас в каждое мгновение, все вещи, и как плохие, так и хорошие одновременно. Я вижу в себе, какие во мне есть плохие вещи, я даже стыжусь их перед самим собой, я не хочу даже вспоминать о них. Я иногда вспоминаю, тогда мне так плохо, что я хочу сразу скрыть их от своего сознания. От своего сознания, да. Они все находятся на том же уровне важности. Все они, то, что раскрывается в одно и то же мгновение, одинаково важно. Только нужно стремиться к величию, к величию Творца. И это страстное стремление должно превратиться само в разные формы. Что именно это, что за важность? Чего я хочу от нее для себя, к нему? Как я ценю? И что именно я ценю? Что это именно отдавать? Что это значит? А что такое получать? Все эти вещи постепенно получать каждый раз другую форму, пока не достигают особой формы, которая называется «не позволяет мне уснуть». Возможно, такие вещи, с которыми уже переходят махсом. И здесь нужно различать между двумя вещами. Ты работаешь над величием Творца. От величия Творца всевозможные вещи меняются в тебе. Непрямым образом, как пхеналев превращается, переворачивается и становится пхеналев.
0: В чем разница между вопросом «кто творец», между вопросом «что это за работа»?
1: Об этом мы будем учить на Песах, да.
0: Написано в 145 странице, когда человек молится об изгнании, Шхины, что молится об изгнании Шхины во всем мире своего товарища, без того, чтобы молиться о изгнании Шхины своем. Он говорит, что когда учеба, что я должен требовать исправления для всего мира. Исправление товарищей, согласно тому, что я прошу мое исправление. Как так просить?
1: Но, как говорят, кто-то великий советует тебе сначала подумать, что будет для товарища. Ты можешь, если это хорошие вещи, тогда я хочу сначала их для себя. Если это уже не такие уж и хорошие вещи, тогда я кричу всем, почему вы не принимаете это? Есть где-то, есть какой-то... какой-то клад я раскрыл, и никто не знает о нем, кроме меня. Я нашел какое-то сокровище. Разве я кричу всем? Ну, приходите, берите. Нет, я скрываю еще больше и прихожу постепенно, и когда-то как-то вынимаю это оттуда только для себя. Но когда я иду кричать другим, когда хочу, чтобы сначала получили они, а потом, если я увижу, что это хорошо, или как-то, чтобы мне тоже немного было, но сначала пусть они попробуют. Так, мы понимаем. А что называется, что человек должен думать, каким будет величие Творца? Насколько это будет великим в его группе или в его мире? Или я кричу перед всеми, вы грешники, вы должны познать величие Творца. Или я умоляю их, ребята, если у вас не будет величия Творца, то как вы передадите его мне? Когда его никогда не будет, тогда уже у него не будет у меня. Получается, что все зависит от того, как я забочусь. Или я продаю им это, или просто у меня нет другого пути, как только через них получить для себя. В этом проблема, как человек относится к этой вещи, к вещи Творца.
0: Если я уже пришел к пониманию, что из страха от ощущения плохого ощущения, я понимаю, что единственное, что нужно для этого...

0: это величие Творца. А полностью этому мой товарищ еще не пришел к этому, такой потребности, в которой я живу. Но он все-таки получает то, что я ему даю, как игра, без понимания потребности этого.
1: Однажды я видел в каком-то фильме такую шутку, что один человек лежит в больнице, а другой человек приходит и неосознанно нажимает ему на кислородный шланг, к которому он подключен, и больной начинает дергаться, а второй человек не чувствует, что он делает. Если бы мы знали, что каждый нажимает на кислородный шланг другого, тогда у нас не было бы никакой проблемы. Так давайте сначала поговорим о том, что я завишу от тебя. Ты знаешь, что это такое? Я просто завишу от тебя. Если ты не подпишешь мне, я не перейду Максом. Что делать? Скажи мне, как мне нужно к тебе относиться? Убить тебя? Мне не поможет. Ведь мне нужна твоя подпись. Если бы я мог убить всех и сам перейти Максом, слава Богу, мне нужно было бы ничего. Какого согласия от вас? Я обязан получить согласие от всех. Что же мне делать? Согласие — это только если у тебя будет величие Творца, ты подпишешь мне, то есть ты передаешь мне это. И тогда у меня будет такое величие Творца, что я перейду Максом. Видишь, насколько я должен заботиться о тебе? Я бы посмотрел на тебя когда-нибудь, скажи мне. Но сейчас, когда я думаю об этом, то я вижу действительно... Я думаю о каждом и каждом. Что я буду делать с ними, я не знаю. Я ненавижу их, мне они не нужны, но величие Творца, осознание цели или страдания, осознание, что я мертв, обязывает меня возвращать меня все же к группе и к тому, что как-то говорим, ребята, у нас нет выбора, давайте попробуем, никто не хочет другого. Но, может быть, как-то мы все-таки, иначе мы, как Байслам говорит, что корабль тонет в море. Так давайте каждый заткнет ту дыру, которая под ним в борту корабля. Так я начинаю молить их. И как-то все-таки что-то сделать. Здесь есть люди, которые сидят много лет, и у них тоже уже есть килим, чтобы в них что-то почувствовать, насколько горько их состояние. То есть у нас есть уже к кому обратиться, у нас есть каким-то авханот, каким-то различаемым свойством внутри обратиться у каждого. Этим мы должны пользоваться. Пока я не получу от каждого его влияние на меня, в той мере, когда мы уже устроены так в группе, сверху, у меня не будет достаточной силы. Если одного грамма мне не будет хватать, я не перейду Максом, и один грамм может зависеть от кого-нибудь Шулема, который не захочет дать мне его, ты понимаешь? Так что мне делать с ним?
2: Ну,
1: я могу что-то сделать против его желания. Что? Побить его? Представь себе, я должен убедить его, что если он не даст мне это, тогда он также получает. Ту же оценку это меняю, он тоже переходит вместе со мной. И тогда я обещаю, что никто сюда не перейдет. Или все вместе, или никто. Каждый думает, что он шпиц, что он выше всех, и каждый по-настоящему такой шпиц. Но этого недостаточно для того, чтобы совершить переход. А только когда все подписываются. Да.
0: Кто увеличит ваше?
1: Что такое величие Творца? Это, ну, просто он велик. Ну, подумай пока так, а потом я тебе сказал уже, что каждый раз ты получишь другую форму величия. Велик в этом и в этом, да. Велик в том, что он хочет дать мне, и вообще велик в том, что он дает всем. Ну, кому-то это важно, что он дает, а потом он великий по-настоящему в отдаче, что я хочу тоже как-то немного привести себя в соответствие с ним. Хорошо. Что значит молиться о разрушении храма? Спрашивает какой-то ученик из Израиля. Молиться о разрушении храма. Храм называется сердце человека, которое исправлено в устремлении к Творцу. Вся работа храма, дом святости, называется храмом. Что это все желания человека ради отдачи, которая работает в направлении Творца. Это называется исправленная работа в доме святости, в храме. Там есть коины, левиты, первосвященники, Израиля, народы мира и женщин. Есть там для каждого свое отдельное место и для каждого желание. И все работают исправленным образом. Есть работа жертвоприношений. Есть молитвы, песнопения, и вода, и кровь, и все такие свойства, и есть также дни недели, все это упорядочено напротив всей нашей работы во всех наших желаниях для слияния с Творцом в исправленной форме в соответствии с Ним. Это называется работой храма, и об этом мы должны молиться, чтобы у нас была сила, чтобы у нас было желание, чтобы у нас был экран, чтобы работать так со всеми нашими желаниями. Ну, еще один вопрос тут я вижу. Как я могу увеличить величие Творца во мне и убедить каждого из товарищей заниматься этим? Это и есть работа. Здесь мы не должны думать. Здесь мы должны думать о том, как мы это делаем. Советы ведь есть везде. Вопрос, почему Иуда в Пятикниже — это осел? Ну, мы поговорим об этом. Почему Иссасхар в Пятикниже называется ослом? Прекрасно, что ты знаешь Пятикниже, то есть Тору. Я бы не читал Пятикниже так буквально «Мистер Иуда из Парижа», потому что ты можешь начать овеществлять это. Еще вопрос, что называется отменить себя? В чем отменить себя? Ну, это как бы по направлению к Творцу, это да, но и это тоже не очень понятно. Это ради Творца или перед Творцом, или в соответствии с Творцом. Отменить или увеличить или уменьшить, говорится о двух мнениях, о двух авханот, то есть различаемых свойствах. Тогда в соответствии с тем, что я различаю, кто творец и кто я, в соответствии с тем, у меня здесь есть уже какая-то оценка, кто я, кто он, по сравнению с обоим. Это в любом так. В желании получать, в желании отдавать, во всевозможных свойствах отдачи или получения, как я оцениваю каждую вещь. Велика она для меня или мала, или вообще не существует в моих глазах. Мы не понимаем, насколько мы не считаемся с Творцом. Если есть кто-то передо мной маленький, но он существует в моих глазах, в поле моего зрения, то есть в поле моего ощущения, он более важен для меня, чем Творец. Придет маленький ребенок и начнет кричать на меня, и начнет что-то делать со мной, разозлюсь, и в какой-то форме отреагирую на него, потому что в том, что он делает, он как-то пренебрегает мной. А к Творцу, по отношению к Творцу, у меня нет никакого отношения, ведь скрытие, оно абсолютное. Мы должны выстраивать его с нуля, и каждый раз, когда достигается какой-то, скажем, маленький процент мира, величия или какое-то осознание, оно сразу же исчезает, потому что... Почему исчезает? Для того, чтобы мы продолжали его снова и снова.
0: Еще
1: вопрос по отношению к чему я должен все время отменять себя? только по отношению к осознанию величия Творца. Здесь я обязан склонить голову и любой ценой во всех действиях делать все, что только возможно, чтобы прийти к этому. Может, начнем с того, что каждый запишет на листе, что не называется величием Творца. Может, возьмем такой большой лист и запишем, что у него называется величием Творца. Ну, это чтобы большой лист был. Около 40 предложений. И пусть напишет каждый, если у нас вообще за что-то ухватиться, что мы так вот просто рассудком подумаем и напишем, как я представляю себе. Без того, чтобы изливать сердце. Начните писать и увидите, насколько это трудно, если не использовать всякие предложения, которые мы помним из книги, от себя. Делайте такое упражнение и начните обсуждать таким поверхностным образом, не раскрывая свое сердце. А как мы преодолеваем проблему? Это общая проблема. Хорошо.
2: Поделимся впечатлениями от урока.
3: Поделимся впечатлениями.
2: Мы берем реализацию в десятки.
4: Как мы преодолеваем общую проблему? Есть величие Творца, мы должны достичь его. Рав дал нам совет и упражнение написать 40 предложений о величии Творца. Но мы должны действительно этим заниматься, он сказал это в начале, что мы находимся в изгнании от Творца, и каждый должен сосредоточиться только чтобы Творец возвеличен был.
3: Рав говорил о трубке, кислородной трубке, которую мы держим. И мы, если мы чувствовали, насколько мы влияем на каждого из нас, не было бы вообще никакой проблемы. Если ты не подпишешь мне, я не пройду этот махсом.
4: Он сказал, если будешь стремиться к величию Творца ради получения, то получишь какую-то прелесть высшего и желание к отдаче. Это решение, как прийти к величию Творца и от этого к желанию отдавать. Но я заметил, и подготовка к уроку была тоже на эту тему, поэтому выбрали тему величия Творца. Потом вопрос был, как возвеличить Творца во время семинара. Я почувствовал, как мне тяжело, что трудно говорить об этом. О величии товарищей нет проблем, можно говорить до завтра. А величие Творца, ты не знаешь, за что ухватиться.
3: Да, это то, что я сказал, чтобы Творец был велик в моих глазах, это тоже может помочь. И также зависимость каждого друг от друга, чтобы чувственным образом каждый мог помочь другому продвинуться, иначе это не будет работать.
4: Тема первого урока, который приближается к нам, величие Творца, я вижу, что эта тема и сегодня. Но Роки Рав сказал, что мы должны создать систему рекламы величие Творца, и каждый из товарищей должен мне подписать, чтобы я вошел в духовное без подписи товарища невозможно это сделать.
3: Да, я тоже о двух тех вещах, о которых мы говорили, я тоже написал себе это упражнение. Каждый возьмет большой лист, не маленький листочек, а большой лист, и написать 40 предложений, написать то, что он помнит из книг, и увидеть, что есть у него, чего нет, где это все находится. И второе, чтобы каждый знак не помещал туда себя. То есть он тогда работать бы, каждый должен работать в десятке, каждый должен подписать другому проход.
4: Если я думаю 10% от Творца, это не значит, что я могу перескочить на 20, то я падаю в минус 10 и совершенно забываю. И необходимо, чтобы товарищи мне обеспечивали важность. По поводу 40 предложений, я помню, как это было тяжело, я помню, я написал только 2 предложения. Теперь заново это упражнение, может быть, это будет по-другому, но это все равно зависит только от сил товарищей.
3: Еще несколько вещей, которые были в конце. Скрытие это абсолютное, строит ее с нуля. Все, что мы получаем, только проценты, это сразу исчезает, потому что относительно кого я должен себя отменить, относительно величия Творца, должен склонить голову любой ценой, в каждом действии делать то, только то, что, чтобы можно было прийти к этому.
4: Рав объяснил необходимость связи эту для нас. У меня нет величия Творца, я должен получить это от вас, и пока у меня не будет этого, пока вы не подпишете этого, я не смогу никуда прийти. И что я должен делать? Я должен заботиться о вас, я должен ухаживать за вами, но я этого не хочу, и у меня этого нет. И Ра все время говорил там в начале урока о первой стадии, которая становится второй стадией, и человек не должен сейчас понимать, как это делать. Он должен постараться это сделать, и тогда это даст ему прелесть высшего.
3: Продолжение того, что Яль сказал, вся работа концентрируется в том, чтобы прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. В продолжение к этому Рав сказал, что если мы обратили внимание на то, как мы забываем, убегаем, то все эти скрытия в этом мире, все, что хотят скрыть от нас, величие Творца, все бы это использовалось с нами для того, чтобы прийти к Нему.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: שני זה לא ראשי,
1: 169.
0: מוכנים? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

0: Приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы.
1: Шаббат шалом, хаверим, хаверот, кила якара.
2: Мишпахат бне барух.
0: Шаббат шалом, дорогие друзья, вся семья бне барух. Какая честь находиться вместе здесь на трапезе. Пятничной трапезы, все мировое кли вместе, и мы с вами в очень особый период готовимся к конгрессу, который мы сами готовим, а до этого у нас праздник Шавуот, и

большое наслаждение находиться на ней, потому что конец недели перед нами будет очень внутренним. Сегодня днем будет тишь, как сказал мой товарищ Матан, дорогой. Есть у нас прекрасный конгресс, десятки работают, очень много десяток делают очень много действий, принимают много решений, и мужчины, и женщины. И трапеза, которая перед нами, это возможность доставить наслаждение Творцу. Прочитаем отрывок. У него есть лишь один выход — соединиться с людьми, о которых он думает, что у них-то и есть ощущение недостатка. Еще раз. У него есть лишь один выход — соединиться с людьми, о которых он думает, что у них и есть ощущение хисарона. Лихай. Приятного аппетита, друзья.

0: חברים, הדבר החשוב לנו, הקשר...
1: Самое важное для нас — наша связь с Творцом. Как же мы достигнем этого? Как мы сможем пробудить нашу связь с Творцом? Давайте посмотрим это в клипе Рава. Он, Рав, ведет нас внутрь и поможет нам в этом очень важном выяснении, самом важном. Давайте послушаем Рава. Нужно обращаться к группе и пробуждать ее в той мере, в которой я пробуждаю группу, чтобы она поддержала в нашей связи с Творцом. Я раскрываю, что действительно есть связь с Творцом. И так мы можем продвигаться, каждый раскроет, что для него это раскрывается. Это упражнение необходимое. Мы должны посвящать все наши мгновения связи с Творцом.

0: Если группа не поддерживает, это очень большая проблема. Прежде всего, я не обращаюсь ко всей группе, это слишком много, но к своей десятке. Скажем, я сейчас сижу и думаю, как я обращусь к десятке, к Творцу из десятки, я знаю этих людей уже много раз. Говорили о том, что каждый, он помогает и поддерживает всех. Вопрос, как мы на самом деле реализовываем это? Мы готовим себя к кругу объединения, готовим к раскрытию сердец. Без того, чтобы человек попросил у Творца от всего сердца, нет места для ответа на молитву, потому что если у него нет уже страданий на хисарон, он уже не может попросить. Без того, чтобы человек просил Творца от всего сердца, нет места для поднятия молитвы, так как если он не испытывает страдания от отсутствия этого хисарона, то он уже не может просить от всего сердца. Мы сейчас сделаем круг объединения. Как просить от всего сердца? Я повторяю. Как просить от всего сердца? Флорида, фокус-группа, пожалуйста.
1: How do we ask with the whole heart? We have to have this true deficiency, but at the end of the day, the Creator has to finish our work.
0: Нам нужен настоящий хисарон, но в конечном счете Творец должен завершить работу и дать нам другую природу.
2: Перед товарищами и включить их в свое сердце. Включить так, чтобы ощутить их хисарон. Ощутить их потребность в нашей десятке. Каждый десятке, во всем Бнай-Барух. И только тогда, когда ты чувствуешь, это потребность, этот хисарон, великий хисарон, который даровал Творец, мы можем раскрыть свое сердце и попросить его. Попросить, чтобы он наполнил телим товарищей в нашей десятке ради единства, ради отдачи, ради любви. Ахай. Цели? Ахай. Плесь.
1: L'chaim, yeah, that's really it. You know, we've got this great meeting of the ten coming up. We've got preparations. We've got chances to do extra effort.
0: Есть у нас конгресс десяток, который подходит. Есть готовка. Есть еще немного. Усилий приложить. Есть у нас группа, которая поддерживает и помогает во всем. Есть у нас сегодняшняя встреча. Есть все. Давайте попросим у Творца, чтобы завершил за нас.
2: Очень важно перед тем, как просить Творца, мы должны знать, что мы хотим просить, о чем просить. Наши сердца — это наши желания. Желания, которую мы можем изменить ради отдачи любви. Для этого надо выполнить все, что нам рекомендует наш раб, наш рэбэ, выполнить все, что рекомендуют наши великие учителя, величайшие каббалисты последнего поколения, Баль-Сулам и Рабаш, чтобы мы все это настолько выполнили в своей группе, которую даровал нам Творец, чтобы действительно слиться и ощутить это все, просто ощутить эту потребность, намерение быть как он в его формах, в его хисароне. И только тогда мы сможем попросить после тщательной подготовки перед просьбой к Творцу Великому. И с спросить себя, насколько я готов об этом просить. Только тогда, после анализа, мы можем реально помочь нашим товарищам быть как один человек с одним сердцем. Махан, йо?
1: Махан. So really, we've been given everything.
0: На самом деле нам дали все.
1: Good society is everything, and we have nothing else to search for besides that.
0: Это хорошая группа. Это все. И нам кроме этого нечего искать. Мы в правильном месте. У нас есть прекрасные товарищи. Есть кого брать пример, товарищи со всего мира, которые находятся с тобой в десятке. Большое спасибо, друзья.
2: Мы начинаем наш каждый день с величия Творца и заканчиваем величием Творца. Мы начинаем с величия нашего Рава и заканчиваем величием Творца. Заканчиваем не так, чтобы закончить, а заканчиваем продолжить снова и снова, чтобы войти в это, в вере высшее знание. Также и наша работа в десятке — это вера в высшее знание. И слава Богу, есть Бней Борух, есть великие товарищи, которые все время нам показывают пример. Пример, как это делать, с каким намерением, с каким наслаждением, с какой радостью, чтобы наши сердца всегда были открыты ради того, чтобы быть в форме Творца. Лахаем Бней Борух. Thank you, friend. Йо?
1: Well, I'm not sure what else to add. Just this deep sense of gratitude.
0: Даже не знаю, что добавить к этому.
1: We're a part of this society. We're a part of this method.
0: Мы часть этой группы, этой методики.
1: Back to you, Aaron. Can you add a little more?
2: Спасибо, Творец Всесильный. Спасибо, Бней Борух. Спасибо, товарищи мировых десяток. Вы всегда нам помогаете, вы всегда пробуждаете наши сердца. Ради единства, ради молитвы, ради объединения. Лахай, Бней Борух. Спасибо за все.
3: טוב, ברוכים השבים. אז כן, כן. אז שימו לב, אנחנו עכשיו נצפה.
0: Итак, обратите внимание, мы сейчас посмотрим еще один клип Рава.
3: לא סתם עוד клип, חברים. זה
0: это не просто так клип.
3: מעולם עליון, אנחנו מקבלים
0: это просто мы получаем советы и наставления из высшего мира, как прийти к Творцу. И Творец зажег нашу точку в сердце, и мы хотим знать, как передать ее Творцу. И это мы сейчас услышим в клипе вместе. Как это сделать? Как передать точку в сердце Творцу? Точка в сердце — это самое внутреннее чувство, которое находится в человеке, и эта точка соединена с Творцом. Все остальные — нет. Но эта точка действительно соединена с Творцом. Если человек чувствует свое соединение с Творцом, то есть раскрывает свою внутреннюю точку, это уже признак того, что он начал управлять своим сердцем. Из этой точки начинается управление сердцем. И тогда он называется человек Адамма. Вот и все. Мне больше нечего сказать. Спасибо большое. Я бы хотел тоже добавить, что такое величие Творца в ваших глазах? Что такое величие Творца в ваших глазах, Раф? Величие Творца я не могу сказать. Я не могу сказать. Я надеюсь, что я когда-нибудь достигну этого. В настоящем виде, более-менее. Пока что это в пути. Пока что это в пути.
4: Туда. Бенехаим, хаварим.
5: Бенехаим, альзеше.
0: Я хочу сказать Лехаим о том, чтобы мы раскрыли это вместе. Лехаим.
3: Тов. Лехаим, хаварим.
0: Лехаим, друзья. У нас есть небольшое сообщение на вопрос на семинар, который мы задали раньше. Как просить от всего сердца? Так у нас сообщение, как Раф ответил на этот вопрос. Он сказал, нужно проверить сердце и увидеть, что кроме этой просьбы, на которую я направляю себя, нет у меня ничего в сердце, и тогда просите. Должны проверить сердце и видеть, что кроме этой просьбы, на которую я направляю себя, у меня нет ничего в сердце, и тогда просите. Лехаим. А сейчас мы перейдем к товарищам, которые расскажут нам об упражнении «Глава десятки». Мы хотим послушать десятки, которые это делают. Да, спасибо, Матан и Эрес, это прекрасная подготовка. Глава десятки. Все мы помним, что несколько месяцев назад Раф спросил десятка, которая стояла на сцене, кто у вас глава десятки? И товарищи не знали, как ответить, кто такой глава десятки. В конце мы слышали, что Раф сказал, что глава десятки — это тот, кто чувствует, что он глава десятки, что он хочет продвигать товарищей к духовному. И PT-36, и дирекция спрашивали Рава снова и снова об этой особой вещи. Выяснилось, друзья, что мы PT-23 уже 2 месяца вокруг этого и пытались понять в обсуждениях между нами, как начать это, как реализовать, что делать, как его законы. Ничего не поняли. Поняли только одно, что любой совет, который дает Рав, взять нужно обеими руками и реализовать. И из опыта мы получим все ощущения, которые Рав хочет, чтобы мы обрели. Поэтому первая глава десятки был 2 недели, я не буду называть имена, хотя очень хочу. Сделал прекрасную работу, мы его почувствовали. Сейчас я завершаю свою неделю главы десятки. Есть очень много особенностей. Прежде всего, ты чувствуешь, во-первых, ты чувствуешь желание все десятки. Это невозможно объяснить словами. Ты чувствуешь, что десятка обращается к тебе с просьбой, как к главе, с какими-то обязательствами. Ты чувствуешь, что ты обязан им. Ты чувствуешь, что они в твоих руках. Это прекрасное упражнение. Есть еще много вещей, я дам товарищам добавить. Да, друзья, это так удивительно. Я думаю, что мы только наверху этого ледника, чтобы понять всю глубину. И мы сомневались в десятке. А что вы за десятка? 5-2. И мы уже шестую неделю выполняем упражнение глава десятка. Десятки и сказали, максимум мы ошибемся. И мой брат Асав сказал, что в тот момент, когда ты получаешь эту функцию, что-то внутри тебе не дает отдыха. Каждую секунду ты чувствуешь заботу и ответственность за всех товарищей в десятке. И я вам расскажу интимную вещь, которая произошла у нас в десятке. Так у нас друзья взяли это практически. Рош, глава десятки, сделал упражнение, что каждый товарищ обязуется писать таблицы, чем, от чего он впечатляется от каждого товарища в десятке.
6: И
0: потом один товарищ, это я, сказали, что мы делаем усилия спать, идти спать до 9 часов вечера. И после этого мы ничего не делаем в WhatsApp на телефоне, и мы продолжаем это. Затем товарищ нас поделил на пары перед подготовкой конгресса. И они превратились в пары поручительства. И каждый глава десятки пишет, что он сделал, как его успехи, какие выводы. И следующая глава десятки, естественно, продолжает весь процесс. Я хочу сказать огромное спасибо нашему Раву за то, что дал нам это, потому что я думаю, что мы на самом деле начинаем раскрывать сейчас, что такое работа в десятке. Это очень волнительно. Лихаим. Когда возникла эта идея главы десятки, не совсем было понятно, что это, непонятно, в чем моя роль, в чем ожидания всей десятки относительно меня. Мне сказали, мы начинаем круг на следующей неделе, ты начнешь. На самом деле, в тот самый момент, как бы это сказать, это что-то внутри начало выстраиваться во мне, новое чувство, сердце начало расширяться, мои воспринимающие клим начали воспринимать больше, мысли товарищей ловить. И главным образом, это десятка, которая не боится реализовать сказанное Равом. И сколько раз мы слышали, что наука Каббала не для понимания, а для ощущения, для реализации. И мы начали так свою работу. Я почувствовал, что есть давление свыше на меня отдавать, давать что-то новое. Но более того, я начал чувствовать десятку, что есть у нее требования ко мне, что они не боятся, а хотят, чтобы я дал им что-то новое, что-то, чего мы не чувствовали раньше. И это очень особое чувство. И вместе с этим мое приближение к десятке по-настоящему ощущается, что я сблизился с товарищами еще больше, еще один шаг в сердце.
7: И
0: это началось как упражнение, но это на самом деле не упражнение. Это что-то очень-очень серьезное, когда вдруг десятка становится Рош и дают тебе это место, чтобы работать через тебя, через товарищей. Это то, чего я раньше не чувствовал. Это по-настоящему новое. И мы будем продолжать. И есть ощущения в каждую секунду. Новые впечатления И главным образом желание, желание к духовному, желание продвигаться на нашем пути и без страха просто прыгнуть в воду, реализуя слова Рава. Спасибо нашему Раву и всех каббалистов, которые ведут нас, направляют нас. Просто ощущение, что сердце раскрылось в мыслях, воспринимающих келим, когда ты хочешь для десятки и быть включенным в них, так лихаем не барух. Лихаем.

0: חי. טוב חברים, הגענו לקטע האומנותי של הסעודה, לקטע החשוב.
1: קדם פדשלי,
0: לקטע החשוב, קטמו. יותר נכון. בקהילה שלנו,
1: אתרי.
0: היקרה,
1: okay.
0: יש לנו את האנשים בעיקרות.
1: מוזיקальному отрывку. У нас есть прекрасные женщины, которые поддерживают, соединяют. Давайте послушаем, как они готовятся к конгрессу, как они работают между собой, принимают решения, раскрывают сердце. И конгресс будет в конце месяца. Так, лихаем нашим дорогим женщинам. Нет, здесь никакого волнения. Десятка 18 стоит перед вами здесь с огромным волнением и трепетом и пониманием величия этого состояния. И в огромном впечатлении хочет рассказать вам о подготовке к конгрессу. Мы уже очень много лет вместе, прошли много вызовов, трудностей, которые устроил нам Творец. Подскакивал эгоизм, пытался нас разрушить не раз, и не два, и не сто раз. Но вот эти героини, девочки здесь, когда сзади и спереди они объемлют тебя, давали и будут давать работу из глубины сердца для того, чтобы преодолевать все, что нам дает и давал Творец. На подготовках к конгрессу все подруги мобилизовались, также и более тихие подруги, которым труднее прийти на все встречи и на каждый Zoom, и физически, и не физически. И все приложили огромные усилия от всего сердца, чтобы мобилизоваться, отменить себя и найти путь объединения для того, чтобы принять вместе решение ради всех подруг и считаться с потребностями всех подруг. Каждый раз, когда у нас был вызов и трудность, все подруги поднимались над собой для того, чтобы подняться и принять решение вместе и реализовать все, что мы изучаем в действии все миллион лет, которые мы здесь. Мы почувствовали, как Творец способствует нам, растит нас, окутывает любовью, помогает с милосердием, с милостью, в шелковых перчатках и с любовью. Мы воевали и нашли точку объединения между нами, находя ее снова и снова каждый раз. И мы понимаем, что у нас еще будут вызовы в пути. Еще не закончилось это. Мы очень волнуемся перед конгрессом. Нам ясно, что нам предстоит огромная роль нашей жизни сделать все для того, чтобы порадовать подруг. Это святое сообщество, которое здесь, которое в стране и по всему миру, и порадовать Творца. В нашей реальности мы видим, что некуда идти, некуда убежать. Все здесь зависит от нас. Единственный настоящий путь, самый хороший, самый короткий, это дать добро миру, и это с помощью объединения между нами. И все это возлежит на нас. У нас огромное желание выполнить нашу функцию, и наша цель — объединиться над всем, над всеми различиями. Как вы видите, здесь есть небольшие различия между нами, и это время как раз сейчас реализовать. Мы молимся и просим у Творца, чтобы Он был с нами и со всеми десятками по всему Бней Баруху во всем мире, для того, чтобы мы смогли вместе и порадовали Творца, и принесли свет, мир и объединение миру как можно скорее. Мы благодарны Творцу за честь быть частью этого святого общества. Лихаем сыновьям и дочерям Баруха, Лехаем Творцу доброму и творящему добро.

0: Egal,
1: egal,
0: אם 600 אלף איש
2: יש ל 600 תשיץ שלוויק
0: מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם ואין להם שום עסק בחייהם
2: избавляются от всех занятий ради собственных нужд, и нет у них никаких дел в жизни, кроме как все время следить, чтобы у товарищей их не было ни в чем недостатка. И мало того, что они будут заниматься этим с великой любовью, всем своим сердцем и душой, во всем объеме заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», и тогда понятно, без тени сомнения, что у любого человека из этого народа пропадет всякая необходимость хоть в чем-то заботиться о собственном существовании. Ибо как теперь на него может напасть какой-то страх за собственное существование, когда 600 тысяч любящих и надежных людей стоят на страже в полной готовности, зорко следя за тем, чтобы у него не было ни в чем недостатка. Бааль Сулам. Итак, от имени семьи Сегаль Равит, Леор и Итамар хотели поблагодарить группу. Три недели назад, в пятницу, родился у нас сын. И на самом деле, каждый раз, когда я слышал этот отрывок, вот, который мы сейчас прочитали, я спросил, как такое может быть? Как такое возможно? Где есть 600 тысяч человек, которые все заняты только заботой о тебе? А в последнее время, в последние месяцы, это уже долгие месяцы, когда мы буквально раскрываем, что это так изо дня в день. Мы чувствуем уже долгое время, что это так, что 600 тысяч человек оставили все, все свои потребности и занимаются только заботой о нас. Это ощущение, которое мы получаем в этой группе, и за это хотели сказать спасибо, хотели сказать спасибо десяткам, десятки женщин, десятки моей жены, 14 десятки, да-да, поаплодируйте им. И не только десяткой. Благодарность всем подругам, которые не оставляли нас ни на секунду. Они готовили еду, заботились, делали все, чтобы у нас не было никакого недостатка. Десятки 5-2, которая держала в заботе, в молитве, в помощи, во всем, что необходимо. Всех товарищей, которые заботились, поддерживали, не оставляли нас ни на секунду одних. И мы чувствовали себя просто на руках товарищей. И просто товарищи привели нас к чуду, которое произошло у нас. Мы чувствовали себя на руках товарищей, и мы хотели поблагодарить также и отдел мероприятий. Но нет просто достаточно слов выразить благодарность Творцу за то, что дал вот такую группу. Огромное спасибо. Только чтобы мы продолжали подниматься к Нему, приближаться и доставлять Ему наслаждение. Лехаим, друзья, и Тамар хочет сказать. Лехаим. Дети приглашаются на сцену петь вместе. Давайте все вместе поднимемся на сцену. Все дети.
1: совет.
3: Shabbat.

ולערוך כמה מילים, לילה, לילה, לילה.

Искусь.

שצריך מטלה הקריאה. אלוהי.

0: החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד.
1: Товарищи в основном должны говорить вместе о величии Творца. Еще раз. Товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца. Лихаим. Следующая наша встреча на тише. В 16:30 тишь.

0: Дорогие друзья, в честь Дня Иерусалима, который сегодня отмечается, мы будем изучать урок от 6 февраля 2003 года. Урок основан на статье Рабаша, что означает «каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается увидеть его радость в духовной работе». Прочитаем статью в десятке в течение 33 минут.
1: Что означает «каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Это как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании, но это есть объяснение. И следует объяснить это в отношении работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в прахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добром, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут дает душам и мирам бия. И все воздействия, которые приходят свыше к творениям, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут не уважаемо творениями, поскольку они не видят ее важности, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разрушении. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творениям, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, «И скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенные». То есть все разрушено и рухнуло. И это называется «Шхина в прахе». Поэтому, когда человек должен принять ярмо высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела.
0: Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему настолько скрыта от нас важность Иерусалима? И он молится об этом, почему нет важности у Малхут? И просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает, и в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. И человек удостаивается увидеть его в радости, то есть что она, Малхут, действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему Шхина в прахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости, потому что нет света без кли. Поскольку у него есть кли, то есть хисарон, почему Шхина пребывает в прахе, он сожалеет об этом, поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. И сказанное можно объяснить написанное. Знает бык владельца своего, осел ясли хозяина своего. Исраэль не знал, народ мой не смотрел.
1: Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе. И также, какова разница между Исраэлем и народом моим в работе. Мой отец

0: то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу и что будет моим вознаграждением, стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях. Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, исходя из того, что, как сказано в книге Зоар, поскольку он велик и правит всем, другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него?
1: Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством шхина в прахе. Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было бы быть каждый раз важнее, человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому и важному царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. Это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Шхину в прахе. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю, и это должно принести ему радость, он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина в прахе. То, что сейчас он чувствует, как будто его отталкивает наружу, выталкивает наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо Высшей Малхут, тогда к нему приходят вопросы фараона, который спрашивал, кто такой творец, чтобы я слушался его. И это называется, что Малхут и Шхина находятся в изгнании у фараона царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут.
0: И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. И потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие Высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы эта работа была уважаемой. И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в прахе. А человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славы для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, властвуй над всем миром во славе своей. А поскольку все общество не чувствует

0: сторон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойства хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении, тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнение для всего общества.
1: И это, как сказано выше, каждый скорбящий а об Иерусалиме удостаивает и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует знание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении Келим только у него есть Келим, пригодные для избавления. По сути, Келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит из-за того, что он чувствует, насколько Шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут по причине того, что он велик и правит всем, ему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости, и только благодаря преодолению и принуждению себя выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. И ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти и начать производить святую работу, тогда ситрах раскрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Ну, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о собственной выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит ради Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для своего товарища, он нуждается в том же самом. И он нуждается в том же самом, он получает ответ первым.
0: В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает ответ первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища, это выглядит как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. И более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно, а должно быть как будто один за другим, они оба вместе. И следует понять, что есть в том, что он получает ответ первым. Ну, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует понять, что когда человек начинает идти по пути, который приводит благодаря исполнению Торы и заповеди к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, и тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, и это вытекает из того, что он желает насладить свое создание, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свои усилия, как он может работать без наслаждения?
1: И об этом говорит книга Зор, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает по причине величия Творца. Поскольку мы видим, что в природе, когда у маленького есть наслаждение, в тот момент, когда он служит большому, поэтому... Потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку. А в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа. Это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что этот человек важен, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, показывают ему прямо противоположное. На самом деле это сплетье властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, у тела нет потребности скрывать от них величие Творца. И это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на того, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, у них тогда есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Израиля в человеке. И как бы это ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца? Именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца, а у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется «шхина в прахе», у них есть потребность просить Творца, чтобы Он вывел ее из изгнания, потому что она находится между народами. То есть народы господствуют над ней, скрывают величие и важность святой шхины.
0: Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в Апрахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым, из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Но до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько явном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только этот человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, они оба не могут получить одновременно ответ на молитву из-за того, что только он нуждается в этом. То есть в этом спасении заключается в том, чтобы почувствовать величие святости, называемое поднять Шхину из праха. Тогда как те работники, которые находятся в первом из вышеназванных свойств, то есть работают ради вознаграждения, смотрят на вознаграждение, есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что получат вознаграждение, то есть что Творец заплатит их вознаграждение, он уже важен для них, тогда как те, кто не работают для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. И на это происходит скрытие, наложенное на святость, состоящее в том, что мы не видим его величие. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял это скрытие, как сказано: «Не скрывай от меня лика твоего».
1: И сказано: поймем то, о чем мы спросили, что такое Израиль не знал, народ мой не смотрел. И вот Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Эль, а не для собственной выгоды. Я не относятся к категории намерения, которая называется знание, так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. Это знание приходит именно благодаря вере высшего знания. Ведь над знанием есть власть народов мира, которая скрывает величие святости и унижает высшую малхут вплоть до праха. Именно благодаря преодолению веры высшего знания такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят злые мысли, сидрахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца, если причиной желания этой работы будет только лишь величие Творца. Тогда человеку нечего делать, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от такой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца. Как сказал мой отец и учитель Баля Сулам, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, И это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что не стоит тебе делать действия ради отдачи. А человек преодолевает и делает выше знания, и тогда считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в случае, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакое действие, о котором можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора, а именно, когда он должен пойти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает что-то Творцу. И он сказал, что нужно верить, что такая работа важна для Творца более, чем все остальные виды работ.
0: И сказал пророк, знает бык владельца своего, это относится к свойству Израиль, который находится в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание. Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца. Как сказано, знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец всесильный. И сказал пророк, что они не занимались этим, а также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работы которых направлены лишь на получение вознаграждения. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание слов «осел, ясли, хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желание получать, защищая эгоистической любовью. И пророк сказал, что «осел», то есть тот, кто смотрит на «ясли, хозяина своего», то есть на вознаграждение, не смотрит на то, что Творец дает им вознаграждение. То есть благодаря этому вглядыванию они получают любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь у того, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а только думали о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из-за вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть думать о хозяине, что Творец является дающим. И они отсекали заповеди от дающего Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда они думали о вознаграждении, они не думали, кто дает это вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиля, работающих над намерением, что они не обращают внимания должным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом, а также тех, кто работает только в плане действия, и намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они обращают внимание, не думают, кто дает это вознаграждение. Поэтому народ мой не смотрел. И автоматически получается, что им не хватает любви к Творцу.
1: И из сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться. О чем он должен молиться? Поэтому сказал мой отец и учитель Баля Салам, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дать ему желание работать ради отдачи. а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы и также в молитве?» И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу, поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался. Какая мне разница, чувствую в этом вкус или нет? Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса, и почему же ты работаешь? Подобно еде, если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае какая разница, какой вкус я ощущаю? И это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение.
0: Только верить в веру мудрецов, то, что они говорят нам, то есть без веры в высшее знание невозможно сделать никакого усилия, потому что ситра ахра всегда приводит к разным мыслям, по сути дела старается выбросить, отбросить человека, что не стоит работать ради Творца.
1: Да, Хаим и товарищи говорят о последнем абзаце, что говорится там, что есть разница между ощущением вкуса для себя и для и между тем, как ты будешь чувствовать от того, что у Творца есть наслаждение от этого. Это разница, как небо и земля. Я очень рад, что удостоился быть рядом с товарищами, которые дают пример, чтобы удостоиться ощутить немного больше, чем ты чувствуешь, и насколько Творец важен. И у нас есть большая мудрость.
0: Включи нашу молитву всех наших товарищей, которые сейчас находятся за столом, и те, кто нуждается в силе.
1: Перейдем к уроку от 6 февраля 2003 года.
0: Тот, кто скорбит о Иерусалиме, доставится видит его в радости, в работе. Шлевей Асулам, 5 том, страница 143. Снова и снова Рабаш возвращается к той же теме, потому что творение хочет прийти к совершенству. Уготовано для него сокращение, скрытие. Скрытие на величие Творца, чтобы оно работало. Выше знания, чтобы смогло выйти из желания получать для себя. Так и Творец скрыт, и все наши работы, как нам достичь величия Творца, иначе у нас нет никаких сил, никакого топлива работать, а избавление и изгнание — это не то, что скрыто от нас наслаждение, вечность, совершенство — это результаты того, что мы постигаем от величия Творца. То есть мы находимся в изгнании от величия, от осознания Творца. Осознание Творца называется, что Шхина в изгнании. Шхина — это раскрытие Творца творением. Она находится в изгнании, ощущение Творца. То, что нам нужно, это вернуться к Иерусалиму. Изгнание из Иерусалима, из цельного города, полного трепета. Чтобы принять ярмо высший Малхут. Что такое ярмо высший Малхут? Ярмо высший Малхут, что Творец добрый, творящий добро. Против этого в нас работают все силы разделения, которые называются или желание получать человека, или народы мира. Если мы преодолеваем их и достигаем величия Творца, полного трепета и рашлима, то есть, что я боюсь не того, что есть в моих килим, не опустошились ли они, а насколько я могу наполнить его килим. Это называется, что я работаю только исходя из величия Творца. С естественной точки зрения у нас нет недостатка ни в чем, кроме как ощутить величие Творца. Как с людьми, если мы чувствуем в чем-то, что человек велик. Или у него есть деньги, которые мне нужны, или у него есть власть, и я смиряюсь перед ним естественным образом, или его все уважают, и тогда я тоже отношусь к нему волей-неволей вообще, меня влечет потоком. У меня есть способность, желание служить ему из того, что он велик, неважно по какой причине. Конечно, то, что уважается мной, или то, чего я боюсь, что я уважаю. Поэтому наша работа — это не работа в достижении чего-то, из постижений, статуса, сил каких-то. Это все будет как простой результат, если мы достигнем величия Творца. Если мы достигнем величия Творца, у нас будет сила, сила желания, сила воли, стремление, энергия, позволяющая прийти к чему угодно. Обратиться к нему, требовать у него, познать его, все. Поэтому вся работа концентрируется только на одной точке, прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. И только против этого у нас есть все силы скрытия, посторонние мысли. Если мы обратим внимание, как мы убегаем, забываем, сбегаем с пути, забываем задачи, то мы увидим, что только одного на самом деле хотят все время наши народы мира скрыть от нас. Это величие Творца. Как прийти все-таки немного приблизиться к осознанию величия Творца? Может быть, как-то устремиться к этому, потребовать этого, увидеть, что я, что мне это обязательно нужно. Это может прийти ко мне или в необходимом виде после многих страданий, когда я страдаю, вплоть до того, что я начинаю из множества страданий, в конце концов, исследовать и видеть, что без осознания величия Творца нет выбора, я не выйду из моего ужасного состояния. И это единственная сила, которая может вывести меня из зла. И тогда я работаю напрямую в моем желании получать. Или я организую заранее рекламную кампанию, что Творец важен, и осознание его величия — это ключ ко всем благам. Согласно желанию получать, я работаю пока что не выше знания и не согласно желанию отдавать. И тогда я ускоряю развитие, не нуждаясь в страданиях. И здесь он поэтому говорит Барасулам, что единственный наш выбор — это группа, которая может, как в этом мире, обеспечить мне, группа обеспечивает мне разные ценности, и поэтому я бегу туда или туда, уважаю эту профессию или эту должность, уважаю эту одежду, а не ту. То есть все вещи, которые есть передо мной, это, по сути дела, как власть общества надо мной. Конечно, немножко в соответствии с моей природой, с моим характером, в соответствии с состоянием, в котором я живу как-то, но в конечном счете общество определяет все, что мы хотим. Порядок приоритетов, ценности во всем. Так я должен найти и построить по отношению к себе общество для ощущения необходимости осознания величия Творца. Если я получаю это от группы, я не нуждаюсь больше ни в чем. Тогда у меня есть сила, топливо, подъем, энергия, стремление к единственному и главному, правильному, что скрыто от нас. А за этим уже есть все остальные этапы в постижении Творца, просто в слиянии с Ним, пока я не прихожу к тому состоянию бесконечности, в котором, по сути дела, не было недостатка ни в каком моменте, кроме того, как мы сейчас понимаем только важность Творца относительно Малхут бесконечности. Только это, по сути дела, скрыто и в первом сокращении, во втором сокращении, во всех скрытиях и сокрытиях, которые есть в мире величия. Что мы пришли к этому величию сейчас только снизу вверх, в выше знания. И тогда будем работать не как бык, он говорит, и не как осел, а как бык. Все еще мы говорим, как работать, исходя из желания получать в направлении Творца, чтобы не стоить, чтобы он раскрылся, стоить, чтобы он был велик. Потом, когда мы начинаем действительно приближаться, когда работаем над этим, так мы обретаем очарование святости, особую точку. Мы начинаем думать, что да, я хочу работать, исходя из того, что Творец велик, но то, что я все время хочу ощутить, что он велик, начинает быть великим в моих глазах не то, что я получаю это в моих карманах, в моих келим от того, что он велик, а я наслаждаюсь тем, что он великий, как от богача. Я могу тоже немножко что-то получить, а я начинаю ценить его величие в чистом виде. Я начинаю ценить его статус, начинаю ценить его свойства отдачи как великие. И тогда у меня начинается тоже, кроме моего эго, что я хочу, давай, не ухватить от него. Я начинаю также из этого эгоизма начинать тоже чувствовать какой-то элемент в моей работе, что у меня начинает возникать тоже точка очарование по отношению к его свойствам. Пока я тоже не хочу, начинаю хотеть его блага, пока я не хочу быть как он. И это укоренено в нашей природе тоже, на самом деле. Мы видим и чувствуем, что если человек велик, неважно, он хороший или плохой, неважно, насколько я ценю его в моем желании получать относительно себя, только великий вызывает во мне уже какое-то внимание и реакцию к себе, что я все-таки хочу быть рядом с ним, на него, и поэтому тут есть начало пути. Пути, действительно можно думать в лолишма и для себя, и ради Творца. Это называется лолишма, от которого уже приходит к лишма. Эти вещи приходят как этапы развития человека только при одном условии, что он без большого разума, без больших философствований, без острого ума, берет на себя одно задание — прийти к состоянию, что когда кроме величия Творца, кроме этого, он не хочет знать ничего. И только ради этого он организует группу, ради этого он устраивает свои отношения с группой и требует от группы, чтобы она так относилась к нему. Да.
2: Работать над величием в вере высшего знания. Это значит, что если я в знании вижу Творца великим в 10 килограммов, то высшее знание должно видеть его теперь великим в 20 килограммов?
0: Вопрос. Если в знании я вижу Творца великим в 10 килограммах, высшее знание я должен видеть его сейчас в 20 килограммах, стремиться к этому, стремиться к 40 килограммам? Вопрос неправильный. Изначально. Если ты придешь к осознанию, как скажем, величия, осознанию, мы говорим до Махсома, то если ты пришел к состоянию, что ты смог обратиться к Творцу, ощутить в нем какое-то уважение на 10 килограмм важности, это сразу сотрется у тебя. Не сразу, через несколько минут. Тебя запутают твои посторонние мысли, другие желания, на которые ты еще не поставил величие Творца, и ты упадешь с этих 10 килограмм в минус 10 килограмм. От положительного к положительному идти все время и не падать мы не способны. Мы с каким кли? Как сейчас. То же самое на каждой ступени. На каждой ступени как бы разочарование и падение будет больше, потому что против этих сил, согласно силам, которые у тебя есть. Да.
2: Вы говорили о том, что каждый из того, что он другой, будет работать от следствия величия Творца иным образом. Но в конце все должны прийти к состоянию, что от величия они будут готовы отменить себя. Так что остается от этого, от них, этого особого корня души, если я себя полностью отменяю?
0: Когда я хочу совершенно отменить себя перед Творцом, что я хочу отменить относительно чего я хочу отменить? Нужно объяснить. Я хочу отменить себя относительно Творца. Отменить себя относительно — это как-то нормально. Но кто это я и кто это Творец? То есть ради чего я отменяю? Что отменяется перед чем? То есть Творец становится
3: идея де ашпаа,
0: знанием,

Давай. Это

0: Он был очень строг в том, чтобы все сидели молча. Сидят и молчат. Каждый со своими мыслями, со своими намерениями. Это то время, когда все стараются сосредоточить мысли, намерения вместе со всеми и только об этом думать. Если бы кто-то открыл рот или что-то пробудилось постороннее, это было бы очень заметно. Из часа или часа с четвертью по продолжительности тиша он говорил в течение не более 10 минут, обычно на тему «Вера выше знания», которая является центральной темой в науке Каббала. То, как мы обретаем силу отдачи, высшей силы получения. Это называется вера выше знания. А все остальное время мы молчали или пели. Если это был тиш в субботу, или на исходе субботы также есть Милави Малка, то есть сопровождающую царицу в переводе дословно, тогда есть особые песни. Мы пели их. И все. А главное — это намерение, поем или молчим. Все заключается в намерении. Нечего здесь добавить к нашей работе, кроме концентрации намерения. Также и когда я сидел напротив Рабаша в Твери, скажем, иногда мы молчали, а иногда он просил: давай сейчас подумаем. И тогда я переставал спрашивать и читать. И тогда мы сидели, как иногда, даже около часа, может быть, могли сидеть без единого слова, без всякого движения. Но все время, все глубже и глубже погружались в намерения. Мы с вами не так много, не так часто практикуем это. Каждый должен делать это дома. Рабаш мог вот так вот открыть книгу, открыть ее, то есть в особенности, если в машине это была книга псалмов, он мог так вот просто открыть, даже одним глазом посмотреть какую-то там строчку и положить книгу на место, может быть, после этого 20 минут, полчаса сидеть молча. Этого ему было достаточно, чтобы сосредоточить намерение. Поэтому я привык молчать подолгу. Такова была работа. Но действительно, на самом деле этого нам здесь не хватает. Я вижу, что если не говорят, люди начинают засыпать. Это значит, что у нас нет какой-то выработанной привычки находиться во внутреннем диалоге с самим собой, во внутренних выяснениях. Этого не хватает.
1: Хаверим,
0: Друзья, мы сейчас входим в тишь. Молчание. Полное тишине. И снаружи, и главное внутри, чтобы был горящий огонь. Мы соединены вместе. Мы соединяемся между собой и с нашим Творцом. Мы все в одном сердце, в одном желании, в одном намерении. Мы собираемся сейчас вместе с вами сделать собрание, огромное, мощное объединение до тех пор, пока не раскроем Творца из этого напряжения между нами, которое мы создадим. Мы будем так давить друг на друга, чтобы возникла такая компрессия, от которой оно вспыхнет, как из давления рождается огонь. Обратите внимание, что говорит Рав. Мы будем так давить друг на друга, чтобы возникла такая компрессия, от которой вспыхнет, как из давления рождается огонь.

0: רבש, מאמר לעולם ממקור אדם, כל מה שיש
1: לו. רבש, отрывок из статьи, всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца. Человек должен сконцентрировать все свои усилия лишь на одном предмете, называемом «отдающий келим». И в этом будет все его вознаграждение, которое он желает достичь от Торы и заповедей. И благодаря этому он придет к слиянию с Творцом, что является конечной целью человека. Удостоится

0: רב, אנחנו צריכים להתחבר בינינו. אנחנו...
1: Слава Рава. Мы должны объединиться между собой. Мы должны любить друг друга. Мы должны объединиться между собой. Мы должны любить друг друга. Мы должны чувствовать, что мы одно кли, одно желание, одно наслаждение от Творца. И поэтому из этого ощущения мы можем подготовить себя и давать, возвращать ему его отдачу вместо нашей отдачи, потому что мы чувствуем, что мы получаем от него из единого источника. И это также пробуждает нас как одного, всех как одного. И тогда из этого ощущения мы можем пробудить себя, чтобы действовать по отношению к нему каждый.

0: הרב, אני צריך לתאר את החברים...
1: Слава Рава. Я должен представлять себе товарищей простым образом. Мы находимся в одном круге, и в этом круге мы должны достичь совершенного объединения, так чтобы из всех соединений между нами мы пришли к состоянию, когда мы строим общее пространство, сеть сил, в которой сможет раскрыться Творец и получить от нас, от нашей работы, от нашего усилия, наслаждение.

0: העיקר לרצות רק להשפיע.
1: Отрывок из статьи Балясулама Шамати. Главное — желать только отдавать. Главное — не желать ничего, кроме отдачи, основанной на величии Творца. Ведь любое получение непригодно для использования, а выйти из своего получения можно только перейдя в другую крайность. То есть свойство отдачи, а сила, приводящая в движение, то есть та сила, которая притягивает и вынуждает совершать эту работу, появляется только как следствие величия Творца. Главное — не желать ничего, кроме отдачи, основанной на величии Творца. Ведь любое получение — непригодно для использования, а выйти из свойства получения можно только перейдя в другую крайность, то есть в свойство отдачи. И сила, приводящая в движение, то есть и сила притяжения, и сила, вынуждающая совершать эту работу, появляется только как следствие величия Творца.

0: מדברי הרב שלנו.
1: Из слов Рава, прилепиться через десятку к Творцу, это значит, что мы хотим в связи между нами построить образ Творца так же, как Он добрый творит добро и любит всех и соединяет всех, так же и каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы создаем образ Творца между нами, десятки, в нашем центре десятки. Обратите внимание, что так же, как Он, добрый, творящий добро и любит всех, и соединяет всех, так же каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы создаем образ Творца между нами в десятке, в центре нашей десятки.

0: לא לדאוג, לא לחשוב על שום דבר חוץ מהווה.
1: Не нужно беспокоиться и не думать ни о чем, кроме настоящего. Я должен быть в группе, и вместе со всей этой группой мы развиваем отношение к реальности только здесь и сейчас. Мы не думаем о завтрашнем дне, мы хотим сейчас реализовать связь между нами, потому что это единственное, чего не хватает. Мы сейчас хотим реализовать эту связь между нами, потому что это то единственное, чего нам не хватает.

0: הרב, אני רוצה לקצר זמן.
1: Слова Рава. Я хочу сократить время, место и движение. Эти три составляющие реальности. Место — это одно место, то есть та самая десятка, на которой я концентрируюсь. Что значит «нет движения»? Это когда мы думаем только об объединении между нами, о том, насколько оно становится более совершенным. Объединение — это когда каждый наполняет других тем, чего они желают. Мы не хотим, чтобы это случилось завтра или через 1000 лет, а именно сейчас, только сейчас. Объединение — это когда каждый наполняет других тем, чего они желают. И мы не хотим, чтобы это случилось завтра или через 1000 лет, а именно только сейчас.

Аллилуйя.

0: עד שאנחנו לא נקופף את הרצון לקבל שלנו,
1: пока мы не склоним свое желание получать к объединению со своими товарищами в десятке, мы не сможем дать Высшему Свету облачиться в наше желание.

0: Бацурама Асит. Они царих лит хабер им ахаверим.
1: Практическая форма. Если говорить практически, я должен соединиться с товарищами, с их желаниями, служить их желаниям, быть соединенным с ними и окутывать их внутренне, обнимать их своим сердцем. И тогда мое сердце начинает обретать форму не свою собственную, а форму товарищей.

В конечном итоге все эти действия предназначены для того, чтобы привести нас к такому объединению, в котором никто не существует по отдельности, а до такой степени, что мы все растворяемся друг в друге, что становимся подобны жидкости, в которой нет никакого различия между каплями, и все становятся одной каплей.

0: בדרך כלל קורה שהקבוצה עובדת בחיבור.
1: Обычно происходит так, что группа работает в объединении, в объятии, совершает множество действий, и в этих действиях они хотят объединиться, и вдруг видят, что не получается, и тогда они оставляют это. Они не понимают, что они должны продолжать и продолжать стараться объединиться, пока они захотят попросить силу, помощи, помощи свыше. И когда приходит свыше окружающий свет, только тогда они объединяются.

0: בעל הסולם. בהיכל המלך,
1: בעל הסולם שם 42. Царский дворец дают войти тем людям, которые хотят работать ради отдачи. И когда человек работает ради отдачи, ему не важно, что он чувствует сам во время работы. Ведь даже в состоянии, когда он видит форму черноты, он не впечатляется этим, так как он желает только того, чтобы Творец дал ему силу, чтобы он смог преодолеть все препятствия. Другими словами, он не просит, чтобы Творец дал ему форму белизны, а чтобы дал ему силу, которая позволит ему преодолеть все скрытия.

0: לא לדחות את הרגע. אני לא מסכים להיות...
1: Не откладывать момент. Я не согласен жить так больше ни одного мгновения. Я не согласен, чтобы оно закончилось так же, как началось. Изменение должно произойти внутри этого мгновения. Это внутреннее давление, общее, групповое, взаимное, когда решает, что все обязаны подняться, чтобы спасти товарищей и всех, чтобы поднять нас и доставить наслаждение Творцу. Все должно существовать как формула в этот самый момент. Ты вместе с товарищами решаешь, что изменение должно произойти именно сейчас. Изменение должно произойти прямо сейчас. В этот момент.

0: באמת אין הרבה תפילות. ואין לאדם...
1: На самом деле нет множества молитв, и не должен человек рыться во всевозможных книгах, в поисках того, о чем молиться. Запрещено это, я не могу взять чей-то чужой хиссарон и молиться о нем. Но то желание, которое пробуждается во мне, я должен присоединить к группе и об этом поднять молитву. Есть только одна молитва — поднять шхину из праха. То есть одна молитва — поднять шхину из праха. Так это называется. То есть возвысить общее кли, которое объединено, исправленное, включает в себя все детали всех вместе. Это, по сути, то, что нам нужно. И нет более чем одна молитва. Если мы сможем сделать это, осуществим, воздвигнем, соединим и дадим жизнь группе, чтобы она была связана во всех своих деталях, мы закончим этим исправление мира. Мы осуществим это исправление. Оно в наших руках. Мы заканчиваем мир, мы осуществляем это исправление. Оно в наших руках.

0: מדברי הרב. גם אחרי כן,
1: слово Рава. Также и потом, после этого не разговаривают, идут домой, не говоря шалом друг другу, ни при входе, ни при выходе. Ведь мы находимся в постоянной связи, для чего же нам разговаривать? Мы существуем. Существует внутренняя связь между нами. Зачем нам говорить шалом при входе, при выходе? Ведь мы не расстаемся и не соединяемся заново, а находимся в постоянном соединении и все время думаем только о том, как укрепить его. Есть внутренняя связь. Зачем же тогда говорить шалом при входе, при выходе? Ведь мы не расстаемся и не соединяемся заново, а находимся в постоянном соединении и все время думаем только о том, как укрепить его.

Инематов

0: לחיים בני ברוך.
1: חיים בני ברוך.

0: Дорогие друзья, в честь Дня Иерусалима, который сегодня отмечается, мы будем изучать урок от 6 февраля 2003 года. Урок основан на статье Рабаша, что означает «каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается увидеть его радость в духовной работе». Прочитаем статью в десятке в течение 33 минут. Что означает «каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Это как же они удостоились видеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании, но это есть объяснение, и следует объяснить это в отношении работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в прахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добром, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут дает душам и мирам бия. И все воздействия, которые приходят свыше к творениям, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаемо творениями, поскольку они не видят ее важности, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разрушении. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, «И скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный». То есть все разрушено и рухнуло. И это называется «Шхина в прахе». Поэтому, когда человек должен принять ярмо высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела.
1: Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему настолько скрыта от нас важность Иерусалима? И он молится об этом, почему нет важности у Малхут? И просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает. И в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. И человек удостаивается увидеть его в радости, то есть что она, Малхут, действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему Шхина в прахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости? Потому что нет света без кли. Поскольку у него есть кли, то есть хисарон, почему Шхина пребывает в прахе, он сожалеет об этом, поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. И сказано, можно объяснить написанное, знает бык владельца своего, осел и ясли хозяина своего. Исраэль не знал, народ мой не смотрел.
0: Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе. И также, какова разница между Исраэлем и народом моим в работе. Мой отец и учитель сказал, что разница между быком и ослом в том, что бык называется свойством моха, разум, а это свойство веры выше знания. И в этом смысл знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать. И в этом смысл слов «осел, если хозяина своего». Согласно этому, тут следует различать два свойства.
1: Алеф.
0: Первое. Те, кто работает ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу и что будет моим вознаграждением, стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях. Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, исходя из того, что, как сказано в книге Зоар, поскольку он велик и правит всем, другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него?
1: Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством шхина в прахе. Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было бы быть каждый раз важнее, человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому и важному царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. Это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Шхина в прахе. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю, и это должно принести ему радость, он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивает от работы. И это называется шхина в прахе. То, что сейчас он чувствует, как будто его отталкивает наружу, выталкивает наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо высшей Малхуты, да к нему приходят вопросы фараона, который спрашивал, кто такой творец, чтобы я слушался его. Это называется, что Малхут и Шхина находятся в изгнании у фараона царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут.
0: И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут, чтобы Малхут не оставалась в низком виде, потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы эта работа была уважаемой. И поэтому, когда человек молится об изгнании шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится во прахе. А человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, властвуй над всем миром во славе своей. А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойства хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении, тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнение для всего общества.
1: И это, как сказано выше, каждый скорбящий об Иерусалиме, удостаивает и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует знание шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении келим только у него есть келим, пригодное для избавления. А суть келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит из-за того, что он чувствует, насколько шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую малхут по причине того, что он велик и правит всем, ему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости, и только благодаря преодолению и принуждению себя выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. И ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти и начать производить святую работу, тогда ситрах раскрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Ну, конечно же, он должен молиться за все общество, иначе это называется, что он молится только о собственной выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит ради Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для своего товарища, он нуждается в том же самом. И он нуждается в том же самом, он получает ответ первым.
0: В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает ответ первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища, это выглядит как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. И более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно, а должно быть как будто один за другим, они оба вместе. И следует понять, что есть в том, что он получает ответ первым. Ну, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует понять, что когда человек начинает идти по пути, который приводит благодаря исполнению Торы и заповеди к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, и это вытекает из того, что он желает насладить свое создание, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает.

0: по причине величия Творца. Поскольку мы видим, что в природе, когда у маленького есть наслаждение, в тот момент, когда он служит большому, поэтому... Потому что в мире принято то, что у человека есть сила служить важному человеку. А в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа. Это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание, ощущение, что этот человек важен, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, показывают ему прямо противоположное. На самом деле это скрытие властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, у тела нет потребности скрывать от них величие Творца. И это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на того, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, у них тогда есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Израиля в человеке. И как бы это ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца? Именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца, а у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется шхина в прахе, у них есть потребность просить Творца, чтобы он вывел ее из изгнания, потому что она находится между народами. То есть народы господствуют над ней, скрывают величие и важность святой шхины.
1: Поэтому те люди, которые ощущают, что шхина находится в прахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым, из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Но до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько явном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только этот человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно это нужно, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, они оба не могут получить одновременно ответ на молитву из-за того, что только он нуждается в этом. То есть в этом спасении заключается в том, чтобы почувствовать величие святости, называемое поднять шхину из праха. Тогда как те работники, которые находятся в первом из вышеназванных свойств, то есть работают ради вознаграждения, смотрят на вознаграждение, и есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что получат вознаграждение, то есть что Творец заплатит их вознаграждение, он уже важен для них,

0: Тогда как те, кто не работают для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. И на это происходит скрытие, наложенное на святость, состоящее в том, что мы не видим его величие. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял это скрытие, как сказано, «Не скрывай от меня лика твоего».
1: И сказано, поймем то, о чем мы спросили, что такое Израиль не знал, народ мой не смотрел. И вот Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Эль. Они для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется знание, так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. Это знание приходит именно благодаря вере в высшее знание. Ведь над знанием есть власть народов мира, которая скрывает величие святости и унижает высшую малхут вплоть до праха. Именно благодаря преодолению веры и высшее знание такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят злые мысли, сидрахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца. Если причиной желания этой работы будет только лишь величие Творца. Тогда человеку нечего делать, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от такой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца. Как сказал мой отец и учитель Баля Сулам, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, и это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что не стоит тебе делать действия ради отдачи. А человек преодолевает и делает выше знания, и тогда считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в случае, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакого действия, которое можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора, а именно, когда он должен пойти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает что-то Творцу. И он сказал, что нужно верить, что такая работа важна для Творца более, чем все остальные виды работ.
0: И сказал пророк, знает бык владельца своего, это относится к свойству Израиль, который находится в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание. Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца. Как сказано, знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец всесильный. И сказал пророк, что они не занимались этим, а также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работы которых направлены лишь на получение вознаграждения. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание слов «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желание получать, защищая эгоистической любовью. И пророк сказал, что «осел», то есть тот, кто смотрит на «ясли хозяина своего», то есть на вознаграждение, не смотрит на то, что Творец дает им вознаграждение. То есть благодаря этому вглядыванию они получают любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь у того, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а только думали о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из-за вознаграждения, были без любви и трепета, другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть думать о хозяине, что Творец является дающим. И они отсекали заповеди от дающего Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда они думали о вознаграждении, они не думали, кто дает это вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиля, работающих над намерением, что они не обращают внимания должным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом, а также тех, кто работает только в плане действия, и намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они обращают внимание и не думают, кто дает это вознаграждение. Поэтому народ мой не смотрел. И автоматически получается, что им не хватает любви к Творцу.
1: И сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться. О чем он должен молиться? Поэтому сказал мой отец и учитель Бааль Ха-Салам, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дать ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой и заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы и также в молитве?» И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу: «Поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая мне разница, чувствую в этом вкус или нет? Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса, и почему же ты работаешь?» Подобно еде, если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае какая разница, какой вкус я ощущаю? И это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение.
0: Только верить в веру мудрецов, то, что они говорят нам, то есть без веры и высшего знания невозможно сделать никакого усилия, потому что ситра ахра всегда приводит к разным мыслям, по сути дела старается выбросить, отбросить человека, что не стоит работать ради Творца.
1: Да, Хаим, мои товарищи говорят о последнем абзаце, что говорится там, что есть разница между ощущением вкуса для себя и для и между тем, как ты будешь чувствовать от того, что у Творца есть наслаждение от этого. Это разница, как небо и земля. Я очень рад, что удостоился быть рядом с товарищами, которые дают пример, чтобы удостоиться ощутить немного больше, чем ты чувствуешь, и насколько Творец важен. И у нас есть большая
0: мудрость. Включи нашу молитву всех наших товарищей, которые сейчас находятся за столом, и те, кто нуждается в силе.
1: Перейдем к уроку от 6 февраля 2003 года.
0: Тот, кто скорбит о Иерусалиме, доставится, видит его в радости, в работе. Шлевей Асулам, 5 том, страница 143. Снова и снова Рабаш возвращается к той же теме, потому что творение хочет прийти к совершенству. Уготовано для него сокращение, скрытие. Скрытие на величие Творца, чтобы оно работало. Выше знания, чтобы смогло выйти из желания получать для себя. Так и Творец скрыт, и все наши работы, как нам достичь величия Творца, иначе у нас нет никаких сил, никакого топлива работать, а избавление и изгнание. Это не то, что скрыто от нас наслаждение, вечность, совершенство — это результаты того, что мы постигаем от величия Творца. То есть мы находимся в изгнании от величия, от осознания Творца. Это осознание Творца называется, что Шхина в изгнании. Шхина — это раскрытие Творца творением. Она находится в изгнании, ощущение Творца. То, что нам нужно, это вернуться к Иерусалиму. Изгнание из Иерусалима, из цельного города, полного трепета. Чтобы принять ярмо высший Малхут. Что такое ярмо высший Малхут? Ярмо высший Малхут, что Творец добрый, творящий добро. Против этого в нас работают все силы разделения, которые называются или желание получать человека, или народы мира. Если мы преодолеваем их и достигаем величия Творца, полного трепета и рашлима, то есть, что я боюсь не того, что есть в моих келим, не опустошились ли они, а насколько я могу наполнить его келим. Это называется, что я работаю только исходя из величия Творца. Естественной точки зрения, у нас нет недостатка ни в чем, кроме как ощутить величие Творца, как с людьми, если мы чувствуем в чем-то, что человек велик. Или у него есть деньги, которые мне нужны, или у него есть власть, я смиряюсь перед ним естественным образом, или его все уважают, и тогда я тоже отношусь к нему. Волей-неволей вообще меня влечет потоком. Так у меня есть способность, желание служить ему из того, что он велик, неважно по какой причине. Конечно, то, что уважается мной, или то, чего я боюсь, что я уважаю. Поэтому наша работа — это не работа в достижении чего-то, из постижений, статуса, сил каких-то. Это все будет как простой результат, если мы достигнем величия Творца. Если мы достигнем величия Творца, у нас будет сила, сила желания, сила воли, стремление, энергия, позволяющая прийти к чему угодно. Обратиться к нему, требовать у него, познать его, все. Поэтому вся работа концентрируется только на одной точке, прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. И только против этого у нас есть все силы скрытия, посторонние мысли. Если мы обратим внимание, как мы убегаем, забываем, сбегаем с пути, забываем задачи, то мы увидим, что только одного на самом деле хотят все время наши народы мира скрыть от нас. Это величие Творца. Как прийти все-таки немного приблизиться к осознанию величия Творца? Может быть, как-то устремиться к этому, потребовать этого, увидеть, что я, что мне это обязательно нужно. Это может прийти ко мне или необходимо в виде после многих страданий, когда я страдаю, вплоть до того, что я начинаю из множества страданий, в конце концов, исследовать и видеть, что без осознания величия Творца нет выбора. Я не выйду из моего ужасного состояния. И это единственная сила, которая может вывести меня из зла. И тогда я работаю напрямую в моем желании получать. Или я организую заранее рекламную кампанию, что Творец важен, и осознание его величия — это ключ ко всем благам. Согласно желанию получать, я работаю пока что не выше знания и не согласно желанию отдавать. И тогда я ускоряю развитие, не нуждаюсь в страданиях. И здесь он поэтому говорит Баля Сулам, что единственный наш выбор — это группа, которая может, как в этом мире, обеспечить мне, группа обеспечивает мне разные ценности, и поэтому я бегу туда или туда, уважаю эту профессию или эту должность, уважаю эту одежду, а не ту. То есть все вещи, которые есть передо мной, это, по сути дела, как власть общества надо мной. Конечно, немножко в соответствии с моей природой, с моим характером, в соответствии с состоянием, в котором я живу как-то. Но в конечном счете общество определяет все, что мы хотим. Порядок приоритетов, ценности во всем. Так я должен найти и построить по отношению к себе общество для ощущения необходимости осознания величия Творца. Если я получаю это от группы, я не нуждаюсь больше ни в чем. Тогда у меня есть сила, топливо, подъем, энергия, стремление, к единственному и главному правильному, что скрыто от нас. А за этим уже есть все остальные этапы в постижении Творца, просто в слиянии с Ним. Пока я не прихожу к тому состоянию бесконечности, в котором, по сути дела, не было недостатка ни в каком моменте, кроме того, как мы сейчас понимаем только важность Творца относительно Малхут бесконечности. Только это, по сути дела, скрыто и в первом сокращении, во втором сокращении, во всех скрытиях и сокрытиях, которые есть в мире величия. Что мы пришли к этому величию сейчас только снизу вверх, в высшее знание. И тогда будем работать не как бык, он говорит, и не как осел, а как бык. Все еще мы говорим, как работать, исходя из желания получать направление Творца, чтобы не стоить, чтобы он раскрылся, стоить, чтобы он был велик. Потом, когда мы начинаем действительно приближаться, когда работаем над этим, так мы обретаем очарование святости, особую точку. Мы начинаем думать, что да, я хочу работать, исходя из того, что Творец велик, но то, что я все время хочу ощутить, что он велик, начинает быть великим в моих глазах не то, что я получаю это в моих карманах, в моих келим от того, что он велик, а я наслаждаюсь тем, что он великий, как от богача. Я могу тоже немножко что-то получить, а я начинаю ценить его величие в чистом виде. Я начинаю ценить его статус, начинаю ценить его свойства отдачи как великие. И тогда у меня начинается тоже, кроме моего эго, что я хочу, давай, не ухватить от него. Я начинаю также из этого эгоизма начинать тоже чувствовать какой-то элемент в моей работе, что у меня начинает возникать тоже точка очарования по отношению к его свойствам. Пока я тоже не хочу, начинаю хотеть его блага, пока я не хочу быть как он. И это укоренено в нашей природе тоже, на самом деле. Мы видим и чувствуем, что если человек велик, неважно, он хороший или плохой, неважно, насколько я ценю его в моем желании получать относительно себя, только великий вызывает во мне уже какое-то внимание и реакцию к себе, что я все-таки хочу быть рядом с ним, на него, и поэтому тут есть начало пути, действительно можно думать в ло-лишма и для себя, и ради Творца. Это называется ло-лишма, от которого уже приходит к лишма. Эти вещи приходят как этапы развития человека только при одном условии, что он без большого разума, без больших философствований, без острого ума, берет на себя одно задание — прийти к состоянию, что когда кроме величия Творца, кроме этого, он не хочет знать ничего. И только ради этого он организует группу, ради этого он устраивает свои отношения с группой и требует от группы, чтобы она так относилась к нему. Да.
1: Работать над величием в вере выше знания. Это значит, что если я в знании вижу Творца великим в 10 килограммов, то выше знания должно видеть его теперь великим в 20 килограммов?
0: Вопрос. Если в знании я вижу Творца великим в 10 килограммах, выше знания я должен видеть его сейчас в 20 килограммах, стремиться к этому, стремиться к 40 килограммам? Вопрос неправильный. Изначально. Если ты придешь к осознанию, как скажем, величию, осознанию, мы говорим до Махсома, то если ты пришел к состоянию, что ты смог обратиться к Творцу, ощутить в нем какое-то уважение на 10 килограмм важности, это сразу сотрется у тебя. Не сразу, через несколько минут. Тебя запутают твои посторонние мысли, другие желания, на которые ты еще не поставил величие Творца, и ты упадешь с этих 10 килограммов в минус 10 килограмм. От положительного к положительному идти все время и не падать мы не способны. Мы с каким кли, как сейчас. То же самое на каждой ступени. На каждой ступени как бы разочарование и падение будет больше, потому что против этих сил, согласно силам, которые у тебя есть. Да.
1: Вы говорили о том, что каждый из того, что он другой, будет работать от следствия величия Творца иным образом. Но в конце все должны прийти к состоянию, что от величия они будут готовы отменить себя. Так что остается от этого, от них, этого особого корня души, если я себя полностью отменяю?
0: Когда я хочу совершенно отменить себя перед Творцом, что я хочу отменить относительно чего я хочу отменить? Нужно объяснить. Я хочу отменить себя относительно Творца. Отменить себя относительно — это как-то нормально. Но кто это я и кто это Творец? То есть ради чего я отменяю? Что отменяется перед чем? То есть Творец становится
2: идея де ашпаа,
0: знанием отдачи, желание отдавать. Вообще, что такое отдавать? Такая категория, что отдача — это огромная вещь, великая, по сравнению с моим эгоистическим желанием, которое работает только чтобы вобрать внутрь себя. В конечном счете, это то, что образуется у человека. Это уже результат того, что я работаю над величием Творца, я получаю. То есть тут есть вещи, которые изменяются в нас не согласно тому, что мы хотим, и не согласно тому, что мы стремимся к этому, а как результат этого. Стремись к величию Творца ради получения, получишь от него очарование святости и желание отдачи, как мы учим в четырех стадиях прямого света. Когда-то первая стадия думала, что из нее может выйти вторая стадия, никогда. Это уже за кулисами воздействия Творца так действует на желание получать. Желание получать начинает стремиться к свойству еще большему. Потому что вторая стадия более грубая, чем первая. Мы говорим, что мы не работаем над получением, над желаниями, свойствами, такие вещи, которые, если путают мне все занятия в работе над величием Творца, я не могу просить величия Творца, чтобы изменило что-то из них.
1: Все те вещи, которые есть во мне, плохие, хорошие, что-то вообще ужасное, что мне кажется сейчас, и что-то хорошее, что ощущаю, как ой-ой-ой, пусть останется у меня, чтобы я не потерял это, может быть, я потому хвачу духовное, все они важны совершенно одинаково. Нет никакого предпочтения, какого-то изъяна одного по отношению к другому, совершенно нет. Я должен относиться ко всем им как правильным вещам для того, чтобы связаться с Творцом. Ребенку нужна также и любовь матери, ему также должен быть рядом с ней, схватиться за нее, быть немного жестоким, таким требовательным, наглым, надоедливым, немного дать ей радость, и все это нужно. Нужны все эти вещи, и то, что кажется нам плохим, в той же мере нам это необходимо. А то, что раскрывается у нас в каждое мгновение, все вещи, и как плохие, так и хорошие одновременно, я вижу в себе, какие во мне есть плохие вещи, я даже стыжусь их перед самим собой, я не хочу даже вспоминать о них. Я иногда вспоминаю, тогда мне так плохо, что я хочу сразу скрыть их от своего сознания. От своего сознания, да. Они все находятся на том же уровне важности. Все они, то, что раскрывается в одно и то же мгновение, одинаково важно. Только нужно стремиться к величию, к величию Творца. И это страстное стремление должно превратиться само в разные формы. Что именно это, что за важность? Чего я хочу от нее для себя, к нему? Как я ценю? И что именно я ценю? Что это именно отдавать? Что это значит? А что такое получать? Все эти вещи постепенно получать каждый раз другую форму, пока не достигают особой формы, которая называется «не позволяет мне уснуть». Возможно, такие вещи, с которыми уже переходят махсом. И здесь нужно различать между двумя вещами. Ты работаешь над величием Творца. От величия Творца всевозможные вещи меняются в тебе. Непрямым образом, как пхина-алев превращается, переворачивается и становится пхина-бет.
0: В чем разница между вопросом «кто творец» между вопросом «что это за работа»?
1: Об этом мы будем учить на Песах, да.
0: Написано, что 145 страниц, когда человек молится об изгнании, Шхины, что молится об изгнании Шхины во всем мире своего товарища, без того, чтобы молиться о изгнании Шхины своем. Он говорит, что когда учеба, что я должен требовать исправления для всего мира. Исправление товарищей, согласно тому, что я прошу мое исправление. Как так просить?
1: Ну, как говорят, кто-то великий советует тебе сначала подумать, что будет для товарища. Ты можешь, если это хорошие вещи, тогда я хочу сначала их для себя. Если это уже не такие уж и хорошие вещи, тогда я кричу всем, почему вы не принимаете это? Есть где-то, есть какой-то... какой-то клад я раскрыл, и никто не знает о нем, кроме меня. Я нашел какое-то сокровище. Разве я кричу всем, ну, приходите, берите. Нет, я скрываю это еще больше, и прихожу постепенно, и когда-то как-то вынимаю это оттуда только для себя. Но когда я иду кричать другим, когда хочу, чтобы сначала получили они, а потом, если я увижу, что это хорошо, или как-то, чтобы мне тоже немного было, но сначала пусть они попробуют. Так, мы понимаем. А что называется, что человек должен думать, каким будет величие Творца? Насколько это будет великим в его группе или в его мире. Или я кричу перед всеми, вы грешники, вы должны познать величие Творца. Или я умоляю их, ребята, если у вас не будет величия Творца, то как вы передадите его мне, когда его никогда не будет, тогда уже у него не будет у меня. Получается, что все зависит от того, как я забочусь. Или я продаю им это, или просто у меня нет другого пути, как только через них получить для себя. В этом проблема, как человек относится к этой вещи, к величию Творца.
0: Если я уже пришел к пониманию, что из страха, от ощущения, плохого ощущения, я понимаю, что единственное, что нужно для этого, это величие Творца. А полностью этому мой товарищ еще не пришел к этому, такой потребности, в которой я живу. Он все-таки получает то, что я ему даю, как игра, без понимания потребности этого.
1: Однажды я видел в каком-то фильме такую шутку, что один человек лежит в больнице, а другой человек приходит и неосознанно нажимает ему на кислородный шланг, к которому он подключен, и больной начинает дергаться, а второй человек не чувствует, что он делает. Если бы мы знали, что каждый нажимает на кислородный шланг другого, тогда у нас не было бы никакой проблемы. Так давайте сначала поговорим о том, что я завишу от тебя. Ты знаешь, что это такое? Я просто завишу от тебя. Если ты не подпишешь мне, я не перейду максом. Что делать? Скажи мне, как мне нужно к тебе относиться? Убить тебя? Мне не поможет. Ведь мне нужна твоя подпись. Если бы я мог убить всех и сам перейти максом, слава Богу, мне нужно было бы ничего.
3: какого согласия от вас мне обязан получить, согласие от всех. Что же мне делать? Согласие, только если у тебя будет величие Творца, ты подпишешь мне, то есть ты передаешь мне это, и тогда у меня будет такое величие Творца, что я перед Максом. Видишь, насколько я должен заботиться о тебе? Я бы посмотрел на тебя когда-нибудь, скажи мне. Но сейчас, когда я думаю об этом, то я вижу действительно, я думаю о каждом и каждом, что я буду делать с ними, я не знаю. Я ненавижу их, мне они не нужны, но величие Творца, осознание цели, или страдания, осознание, что я мертв, обязывает меня возвращать меня все же к группе. И к тому, что я как-то говорю им, ребята, у нас нет выбора, давайте попробуем, никто не хочет другого. Но, может быть, как-то мы все-таки, иначе мы, как Барислам говорит, что корабль тонет в море, так давайте каждый заткнет ту дыру, которая под ним в борту корабля. Так я начинаю молить их. И как-то все-таки что-то сделать. Здесь есть люди, которые сидят много лет, и у них тоже уже есть килим, чтобы в них что-то почувствовать, насколько горько их состояние. То есть у нас есть уже к кому обратиться, у нас есть каким-то авханот, каким-то различаемым свойством внутри обратиться у каждого. Этим мы должны пользоваться. Пока я не получу от каждого его влияние на меня, в той мере, когда мы уже устроены так в группе, сверху, у меня не будет достаточной силы. Если одного грамма мне не будет хватать, я не перейду Максом, и один грамм может зависеть от кого-нибудь Шулема, который не захочет дать мне его, ты понимаешь? Так что мне делать с ним?
2: Ну,
3: я могу что-то сделать против его желания. Что? Побить его? Представь себе, я должен убедить его, что если он не даст мне это, тогда он также получает. Ту же оценку это меняю, он тоже переходит вместе со мной. И тогда я обещаю, что никто сюда не перейдет. Или все вместе, или никто. Каждый думает, что он шпиц, что он выше всех, и каждый по-настоящему такой шпиц. Но этого недостаточно для того, чтобы совершить переход. А только когда все подписываются. Да.
0: Кто увеличит ваше?
3: Что такое величие Творца? Это, ну, просто он велик. Ну, подумай пока так, а потом я тебе сказал уже, что каждый раз ты получишь другую форму величия. Велик в этом и в этом, да. Велик в том, что он хочет дать мне вообще, велик в том, что он дает всем. Ну, кому-то это важно, что он дает, а потом он великий по-настоящему в отдаче, что я хочу тоже как-то немного привести себя в соответствие с ним. Хорошо. Что значит молиться о разрушении храма? Спрашивает какой-то ученик из Израиля. Рав, молиться о разрушении храма. Храм называется сердце человека, которое исправлено в устремлении к Творцу. Вся работа храма, дом святости называется храмом. Что это все желания человека ради отдачи, которая работает в направлении Творца. Это называется исправленная работа в доме святости, в храме. Там есть коины, левиты, первосвященники Израиля, народы мира и женщин. Есть там для каждого свое отдельное место и для каждого желание. И все работают исправленным образом. Есть работа жертвоприношений. Есть молитвы, песнопения и вода и кровь, и все такие свойства, и есть также не недели, все это упорядочено напротив всей нашей работы во всех наших желаниях, влюбление с Творцом в исправленной форме в соответствии с Ним. Это называется работой храма, и об этом мы должны молиться, чтобы у нас была сила, чтобы у нас было желание, чтобы у нас был экран, чтобы работать так со всеми нашими желаниями. Ну, еще один вопрос тут я вижу. Как я могу увеличить величие Творца во мне и убедить каждого из товарищей заниматься этим? Это и есть работа. Здесь мы не должны думать. Здесь мы должны думать о том, как мы это делаем. Советы ведь есть везде. Вопрос, почему Иуда в Пятикниже — это осел? Ну, мы поговорим об этом. Почему Иосиф Схара в Пятикниже называется ослом? Прекрасно, что ты знаешь Пятикниже, то есть Тору. Я бы не читал Пятикниже так буквально, мистер Иуда из Парижа, потому что ты можешь начать... Овеществлять это. Еще вопрос, что называется отменить себя? В чем отменить себя? Ну, это как бы по направлению к Творцу, это да, но и это тоже не очень понятно. Это ради Творца или перед Творцом, или в соответствии с Творцом. Отменить или увеличить... или уменьшить, говорится о двух мнениях, о двух авханот, то есть различаемых свойствах. Тогда в соответствии с тем, что я различаю, кто творец и кто я, в соответствии с тем, у меня здесь есть уже какая-то оценка, кто я, кто он, по сравнению с обоим. Это в любом так. В желании получать, в желании отдавать, во всевозможных свойствах отдачи или получения, как я оцениваю каждую вещь. Велика она для меня или мала, или вообще не существует в моих глазах. Мы не понимаем, насколько мы не считаемся с Творцом. Если есть кто-то передо мной маленький, но он существует в моих глазах, в поле моего зрения, то есть в поле моего ощущения, он более важен для меня, чем Творец. Придет маленький ребенок и начнет кричать на меня и начнет что-то делать со мной, разозлюсь и в какой-то форме отреагирую на него, потому что в том, что он делает, он как-то пренебрегает мной. А к Творцу, по отношению к Творцу у меня нет никакого отношения, ведь скрытие, оно абсолютное. Мы должны выстраивать его с нуля, и каждый раз, когда достигается какой-то, скажем, маленький процент мира, величия или какое-то осознание, оно сразу же исчезает, потому что... Почему исчезает? Для того, чтобы мы продолжали его снова и снова. Еще вопрос по отношению к чему я должен все время отменять себя? Только по отношению к осознанию величия Творца. Здесь я обязан склонить голову и любой ценой во всех действиях делать все, что только возможно, чтобы прийти к этому. Может, начнем с того, что каждый запишет на листе, что не называется величием Творца. Но возьмем такой большой лист и запишем, что у него называется величием Творца. Ну, это чтобы большой лист был. Около 40 предложений. И пусть напишет каждый, есть ли у нас вообще за что-то ухватиться, что мы Так вот, просто рассудком подумаем и напишем, как я представляю себе, без того, чтобы изливать сердце. Начните писать и увидите, насколько это трудно, если не использовать всякие предложения, которые мы помним из книги, от себя. Делайте такое упражнение и начните обсуждать таким поверхностным образом, не раскрывая свое сердце. А как мы преодолеваем проблему? Это общая проблема. Хорошо.
0: Поделимся впечатлениями от урока.
4: Поделимся впечатлениями.
0: Мы берем реализацию в десятки.
5: Как мы преодолеваем общую проблему? Есть величие Творца, мы должны достичь его. Рав дал нам совет и упражнение написать 40 предложений о величии Творца. Но мы должны действительно этим заниматься. Он сказал это в начале, что мы находимся в изгнании от Творца, и каждый должен сосредоточиться только чтобы Творец возвеличен был.
4: Рав говорил о трубке, кислородной трубке, которую мы держим. И мы, если бы мы чувствовали, насколько мы влияем на каждого из нас, не было бы вообще никакой проблемы. Если ты не подпишешь мне, я не пройду этот махсом.
5: Он сказал, если будешь стремиться к величию Творца ради получения, то получишь какую-то прелесть высшего и желание к отдаче. Это решение, как прийти к величию Творца и от этого к желанию отдавать. Но я заметил, и подготовка к уроку была тоже на эту тему. Поэтому выбрали тему величия Творца. Потом вопрос был, как возвеличить Творца во время семинара. Я почувствовал, как мне тяжело, что трудно говорить об этом. О величии товарищей нет проблем, можно говорить до завтра. А величие Творца, ты не знаешь, за что ухватиться.
4: Да, это я то, что я сказал, чтобы Творец был велик в моих глазах, это тоже может помочь. И также зависимость каждого друг от друга, чтобы чувственным образом каждый мог помочь другому продвинуться, иначе это не будет работать.
5: Тема первого урока, который приближается к нам, величие Творца, я вижу, что это тема и сегодня. Но Роки Рав сказал, что мы должны создать систему рекламы величия Творца, и каждый из товарищей должен мне подписать, чтобы я вошел в духовное. Без подписи товарищей невозможно это сделать.
4: Да, я тоже о двух тех вещах, о которых мы говорили, я тоже написал себе это упражнение. Каждый возьмет большой лист, не маленький листочек, а большой лист, и написать 40 предложений, и написать то, что он помнит из книг, и увидеть, что есть у него, чего нет, где это все находится. И второе, чтобы каждый из нас не помещал туда себя. То есть он тогда работать бы, каждый должен работать в десятке, каждый должен подписать другому проход.
5: Если я думаю 10 10% от Творца, это не значит, что я могу перескочить на 20, то я падаю в минус 10 и совершенно забываю. И необходимо, чтобы товарищи мне обеспечивали важность. По поводу 40 предложений, я помню, как это было тяжело, я помню, я написал только 2 предложения. Теперь заново. Это упражнение, может быть, это будет по-другому, но это все равно зависит только от сил товарищей.
4: Еще несколько вещей, которые были в конце, скрытие это абсолютное, строит ее с нуля. Все, что мы получаем только проценты, это сразу исчезает, потому что относительно кого я должен себя отменить, относительно величия Творца, должен склонить голову любой ценой, в каждом действии делать то, только то, что, чтобы можно было прийти к этому.
5: Рав объяснил необходимость связи этой для нас. У меня нет величия Творца, я должен получить это от вас, и пока у меня не будет этого, пока вы не подпишете этого, я не смогу никуда прийти. И что я должен делать? Я должен заботиться о вас, я должен ухаживать за вами, но я этого не хочу, и у меня этого нет. И Ра все время говорил там в начале урока о первой стадии, которая становится второй стадией. И человек не должен сейчас понимать, как это делать. Он должен постараться это сделать, и тогда это даст ему прелесть высшего.
4: Продолжение того, что Яль сказал, вся работа концентрируется в том, чтобы прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. В продолжение к этому Рав сказал, что если мы обратили внимание на то, как мы забываем, убегаем, то все эти скрытия в этом мире, все, что хотят скрыть от нас, величие Творца, все бы это использовалось нами для того, чтобы прийти к Нему.
5: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: Друзья, прослушаем беседы в пути. Держать Творца перед глазами. Беседа происходила 19 апреля 26 года.
1: Только один совет есть на это: стараться постичь величие Творца.

0: Творца, чтобы Он снял с нас, чтобы снял с нас свое скрытие, и чтобы возвеличил Тору, как написано в молитве Шмона Эсре, произносимой на Новый год Рош ха-Шана, и удостой народ твой. То есть, чтобы он дал народу возможность почитать Творца, чтобы они ощутили его величие. И поэтому человек должен стараться не забывать свою цель во время изучения Торы, не забывать, чтобы эта цель была всегда у него перед глазами, чтобы занятие принесло ему ощущение величия и важности Творца. И во время выполнения заповедей тоже нужно не забывать свое намерение. Не забывать, что благодаря выполнению заповедей Творец снимет с нас свое скрытие. И получит ощущение величия Творца. Величие Творца, да. Кроме этого, ничего больше не нужно. И все, что мы учим, это только для того, чтобы так быть построенными, чтобы мы увидели Творца, который находится перед нами, и мы удостоимся получения его света.
1: Почему человеку нельзя измерить величие Творца?
0: Чем?
1: Ну вот именно, почему не дано? Я не могу сказать, что сейчас величие Творца больше, чем 10 лет назад, меньше. Почему нельзя проверить и измерить?
0: Я думаю, что можно.
1: Как? Больше, меньше. У меня нет инструментов.
0: А зачем тебе это нужно?
1: Зачем мне это нужно? Ну, не знаю. Если бы у меня были такие инструменты, я бы измерял. И, скажем, другие ощущения. Я не могу сказать, что я люблю жену или ребенка больше, чем 2 года назад или 10 лет назад. Ну, невозможно измерить ощущения. Там не требуют, чтобы там ты любил больше, а здесь все время говорит, нужно больше важности, все больше, больше, больше. Но я даже не могу это измерить. Ну хорошо, это факт. Но почему? Почему человек не может измерить величие Творца? Насколько Творец велик? Допустим, мы говорим о периоде подготовки. Наверное, после Махсома возможно, но в период подготовки ты не можешь измерить. То есть я могу сказать... Шимону, что Творец важному. Да, он приходит на уроки, платит маасер. То есть есть какие-то рамки, которые указывают на то, что Творец для него важен. Иначе бы он этого не делал. После того, как человек уже

0: определил рамки, то все. Но если мы говорим не об этом, мы говорим о внутреннем состоянии, чтобы каждый раз это было важнее, все больше и больше. И я не понимаю, почему.
1: Что?
0: Ну, нет инструмента измерить это.
1: Есть.
0: Ну, раскройте. Я не знаю.
1: Величие Творца, важность Творца.
0: Да, но как измерить это?
1: А? Это внутреннее ощущение. Я думаю, что если человек чувствует, что в течение дня нету у него еще о чем думать, кроме как о Творце. И так он хочет остаться в этом состоянии. Это внутреннюю организацию свою такую. Это тогда ему достаточно. Он хочет, чтобы так это и осталось. И главное, чтобы Творец постоянно был напротив него, и не нужно кроме этого ничего.
0: Когда Творец находится перед ним, не нужно ничего, человек тянется к этому, это понятно. Но как все время держать Творца перед собой? Как написано, чтобы всегда был перед тобой. Как это удерживать все время?
1: Нужно постоянно представлять себя, как будто мы находимся напротив него. И в этом вся наша жизнь.
0: Мне все еще непонятно, если каждый товарищ десятки может быть главой, но не все соблюдают рамки, не все приходят на уроки. И тут есть вопрос. Что вы думаете?
1: Кто может быть главой?
0: Да, позволить каждому десятке быть главой, даже если человек не ходит на все уроки и не соблюдает все условия.
1: Да.
0: То есть позволить всем. Перейдем к следующей части урока вместе с товарищами.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: סולם. основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно приобрести на сайте kapsi.ol и также сканировать QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Мы изучаем статью «Мир в мире». Статья «Мир в мире» есть на иврите в книге «Труды Бааль Сулама». Мы начали эту статью изучать на прошлой неделе. Мы прочитали первый абзац. Сегодня мы прочитаем и первый абзац, и второй. Углубимся, но мы хотим начать с клипа, где Рав делает обзор этой статьи. Пожалуйста.
2: Действительно, у нас внутри нашей самой природы и исследования, которые мы можем провести даже в наших келим, мы можем раскрыть правильный путь нашей жизни. Что, собственно, Бааль Сулам говорит? Он говорит, вы не должны ждать раскрытие свыше, чтобы пришел к вам Ильяу и там чем-то помашет рядом с вами. Вы не должны быть там как Моше или кто-то еще. А в общем, если вы правильно ставите себя относительно природы, напротив природы, и начинаете правильно исследовать, рационально исследовать природу, вы также можете и вы, и также передать это другим, вы можете раскрыть, в чем работа человека в этом мире, почему он таким образом создан, каким образом он должен прийти и какой процесс он должен пройти. Вы можете это сделать. Как он пишет здесь в статье «Мир в мире», исследование на основе опыта. Это в обязательности работы Творца. Что значит это? Значит, наша обязанность привести себя, и это самым правильным образом. Не то, что нам кажется так, а из этого исследования мы видим, что это правильная вещь. Нужно прочитать несколько раз эту статью, пока мы не поймем, как это должно быть. Если эти вещи развивать и сделать их действительно как то, с чем мы идем на распространение. И сейчас статья «Мир в мире». Не мир, а мир в мире, да? И здесь он пишет такой очень интересный подзаголовок.
1: Все оценивается не потому, как оно выглядит в конкретный момент, а по мере его развития.
2: Есть здесь такое, может быть, немножко задуманенное определение, но действительно это верно. Мы не находимся в фокусе. Мы не видим то, что здесь написано. Так что он говорит? Исследование и анализ причин, ведущих к отсутствию мира. То есть мы должны понять, что такое мир. Шалом. Как он говорил в прошлой статье, в статье «Мир». А здесь это «Мир в мире». Как бы большая реализация этого направления. Он сейчас хочет, исходя из человеческого отношения, так как мы относимся к реальности, к всевозможным связям между нами и всяким искривлением. Поэтому он так говорит. Исследование, анализ причин. То есть здесь другим образом он хочет также объяснить нам эту систему, которая называется «Мир», благословит всех миром, шаломом. То есть это 10 полных мир.
1: Да, говорит Рав, если вы правильно ставите свои потребности относительно природы, начинаете исследовать природу рационально, то вы тоже можете передать другим, вы можете раскрыть, в чем заключается работа человека в этом мире, почему она создана таким образом, почему он создан таким образом, чего он должен достичь, какой процесс он должен пройти. Итак, мы сейчас изучаем статью Бааль Сулам. Мы слышали напутствие Рава, который сказал, мы должны понять, что такое мир. Сейчас мы будем учить это вместе, и мы будем читать труды Бааль Сулама. Мы читаем первые два абзаца. Читаем в десятках.
2: Первые два подзаголовка. Первое. Все ценится не потому, как оно выглядит в конкретный момент по мере развития. И второй подзаголовок — слабость исправителей мира. Пожалуйста, мы прочтем это в десятках, а затем перейдем к уроку. Пожалуйста, тот, кто заканчивает до времени, он подводит итоги основных вещей.
1: Мир в мире. Исследования и анализ причин, ведущих к отсутствию мира, предложения исправителей мира и их проверка реальностью, рассмотрение добра, опирающегося на милость и истину, справедливость и мир, как указано в псалмах. Милость и истина встретились, справедливость и мир соединились, истина из земли произрастает, справедливость с небес является. И Творец даст благо, и земля наша даст плод свой.
2: Все оценивается не потому, как оно выглядит в конкретный момент, а по мере его развития. Все, что есть в мироздании, как хорошее, так и плохое, и даже самое плохое и вредное в мире, имеет право на существование, и нельзя уничтожать его и совершенно истреблять с лица земли. Ведь на нас возложена лишь задача по его исправлению и возвращению к добру.
1: Ведь любого взгляда на работу по сотворению мира достаточно, чтобы мы поняли величину совершенства вершащего, создающего его, и потому мы должны научиться остерегаться очернения любого элемента творения, говоря, что он является лишним, и в нем нет никакой необходимости, ведь этим мы клевещем, не дай Бог сказать, на создающего его.
2: Однако известно это, что Творец не завершил творение в тот момент, как сотворил его. Кроме того, в каждом углу той реальности, которая находится перед нами, как в общем, так и в частном, мы видим, что она подчиняется законам постепенного развития, начиная с этого этапа, с этапа отсутствия и до завершения ее роста. И по этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его роста, это не считается у нас обнаружением изъяна и дефекта в этом плоде. Ведь все мы знаем причину, состоящую в том, что плод пока еще не завершил процесс своего развития до конца.
1: Также и с остальными элементами действительности, когда какой-либо элемент кажется нам плохим или вредным, это является всего лишь свидетельством этого элемента о себе, что он все еще находится на переходном этапе своего развития, поэтому мы не должны решать, что он плохой, и очернять его, ибо не от мудрости это.
2: Заголовок «Слабость исправителей мира». И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправителей мира, появляющихся в разных поколениях, ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные.
1: Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое и вредное вроде человеческом. Но на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять бы человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
2: Однако, благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы своего творения, никому не позволяя уничтожить что-либо, находящееся в его власти, разрешая лишь вернуть его, превратив его в добро, как мы сказали выше. Поэтому все исправители вышеназванного рода исчезнут с лица земли, а дурные качества, существующие в мире, не исчезнут с лица земли. И они ждут и считают определенное число ступеней развития, которые еще обязаны произойти с ними, пока не придут к завершению своего созревания.
1: И тогда те самые плохие свойства сами изменяются, становясь хорошими и полезными, как и задумал их Творец заранее, подобно плоду, который висит на ветке дерева и ждет, и считает дни и месяцы, которые он еще должен пройти, пока не завершится его созревание, и тогда всякому человеку раскроется его вкус и сладость.
2: Еще раз, слабость исправителей мира. И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправителей мира, появляющихся в различных поколениях. Ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные.
1: Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое, все вредное вроде человечества, человеческом, и на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
3: Эла. Однако,
2: благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы, мы сейчас подведем коротко итоги. Подведем коротко итоги и начнем урок с Равом. Это наш второй урок. По этой статье, по первому абзацу сказал нам все не оценится не потому, как оно выглядит, а по мере его развития. То есть это исследование совершенного творения. То есть если мы смотрим на какую-то определенную деталь и видим, что требует это исправление, нужно, чтобы было у нас полное видение. В прошлом неделе, когда мы учили, Раф объяснил нам, вы помните, чертеж в нас есть решимот от энсов, которые раскрываются каждое одно за другим, когда приходит решимо, чтобы привести нас в совершенное состояние, нужно притянуть свет, возвращающий источник, который приходит от наших усилий. И мы это было на прошлой неделе, сейчас мы на подзаголовке, кто за слабость исправителей в мире. То есть, если мы видим сейчас какую-то деталь неисправной, кажется нам неисправной, мы должны остановиться и увидеть, что эти неисправности приходят от того, что у нас есть в наших усилиях привести ор, чтобы исправить это совершенным образом, а все другое будет просто пластырь и разрушение всего нашего окружения. Сейчас мы начнем урок Рава по этому заголовку «Слабость исправителя мира» около 11 минут. В процессе урока пишите себе итоги и вопросы, которые возникают. Затем мы проясним это вместе. Первый клип, пожалуйста.
1: Слабости исправителей мира. И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправления мира, исправителей мира, и позволяя появляющихся в разных поколениях, ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные. Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое и вредное вроде человеческому. И на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
2: То есть люди не понимают, что то, что мы чувствуем и раскрываем в мире, это, собственно, неисправности нашего развитие, и мы будем развиваться, и все эти неисправности обернем в добро и в хорошее постижение, постижение высшей цели, конечной цели. Поэтому нам нельзя начинать нашими эгоистическими руками, нашими неисправными килим производить какие-то исправления. Это будет не исправление, а еще больше изъян, затем нужно будет идти назад и возвращать себя в первую эту неисправность и его исправлять, ее исправлять. Поэтому нужно, нет ничего в реальности, в мире, а только мы должны исправлять наши отношения человека к реальности, и этим мы постигаем безграничную, бесконечную реальность исправленную. Все зависит только от внутреннего исправления человека, а не то, что мы исправляем мир. Поэтому он говорит «исправители мира». Да? То есть это как бы осуждение такое, да, это действительно так, потому что нигде, никаким образом мы не можем видеть неисправность. А только в виде этой, при виде неисправности мы должны сразу понять, что каждый видит в мире свои неисправности, и мы должны, собственно, только думать о том, как мы исправляем мир, потому что мир — это маленький мир. Если мы исправляем себя, то и мир будет исправленным. Я очень надеюсь, что это уже понятно и известно всем. И если...
1: Однако, благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы своего творения, никому не позволяя уничтожить что-либо, находящееся в его власти, разрешая лишь вернуть его, превратив его в добро.
2: Тем путем, которым нужно исправлять, то есть через человека. Человек видит свое видение, и тогда он видит, что он раскрывает, что видит сейчас более высшем мире, более исправленном.
1: Поэтому все исправители вышеназванного рода исчезнут с лица земли, а дурные качества, существующие в мире, не исчезнут с лица земли, и они ждут и считают определенное число ступеней развития, которые еще обязаны произойти с ними, пока они придут к завершению своего созревания. И тогда те самые плохие свойства сами изменятся, становясь хорошими и полезными, как и задумал их Творец заранее. Подобно плоду, который висит на ветке дерева и ждет и считает дни и месяцы, которые он еще должен пройти, пока не завершится его созревание, тогда всякому человеку раскроется его вкус и сладость.
2: Вопросы о том, что мы сейчас прошли только, да?
1: Если Творец управляет всем миром, и он управляет всеми элементами творения, для чего вообще существует это явление, исправляющее мир? Откуда это взялось?
2: должен быть свобода, должна быть свобода выбора в человеке. То есть, исходя из неисправности, есть такие явления, когда они хотят исправить себя сами. Мы постоянно это делаем. Ты видишь человечество, тысячи лет человечество хочет исправить реальность. Вопрос твой, он принципиальный и очень простой. После того, как раскрылось прегрешение, когда человечество начинает видеть, насколько злое начало мешает и не начинает исправлять свое злое начало, а начинает исправлять мир. Нельзя трогать мир, нельзя ничего трогать. Я должен существовать как животное, как, скажем, как я был обезьяной, да? И я должен продолжать быть такой обезьяной и не развиваться из обезьяны, чтобы быть ближе к человеку. Для чего? А я, собственно, должен исправить все изнутри, исправить свое отношение к миру, видеть мир, видеть себя, видеть свое дерево, на котором я живу, видеть эту реальность, которую я ощущаю, постоянно видеть это более продвинутым образом, исходя из моего внутреннего исправления. Для чего мне спускаться с дерева и начинать что-то строить? Ведь все это надуманное, это все не существует, это только в моем представлении, в моих неисправных келим. Но, а мы должны понять, что пока мы не будем правильно развиваться полным эгоистическим образом, пока мы не придем к состоянию, что мир не станет, пока мы не увидим, что мы ничего не можем сделать с нашей жизнью, мы наоборот погружены в отчаяние и наркотики, и уже разрушаем семью и нашу жизнь, и уже ругаем всю нашу жизнь. И тогда мы приходим к точке, от которой далее мы поднимаем руки. Может быть, да, посмотрите, скоро это будет. Но скажем, надеюсь, что это будет без всяких атомных войн. И мы говорим: все, хватит. Мы должны действительно подойти к исправлению мира через исправление человека. Это то, что происходит. Но действительно, с самого начала вопрос такой: почему с момента, когда есть неживое растительное животное, и это начинает развиваться в человека, то есть начинает раскрываться злое начало? В неживом растительном животном нет злого начала. В обезьяне, в тот момент, когда начинает становиться человеком, есть там злое начало. Почему мы сразу не начинаем исправлять это злое начало и тянемся к тому, чтобы быть исправленным животным? Немножко я вырос как человек над животным, исправил. Еще вырос в своем злом начале, исправил. То есть я постоянно выращиваю свойства хай в себе, животное, и тогда я называюсь ангелом, малах. Но это неверно. Где свободный выбор? Где отчаяние, разочарование, постижение добра и зла? Вопрос, да? Ну?
1: То есть это стремление человека тоже имеет место, и нужно использовать и правильно, чтобы вернуть к источнику?
2: Конечно, но пока что не возвращается к источнику, поэтому наука Каббала была скрыта для того, чтобы дать людям исправиться испортиться до конца. Почему каббалисты не раскрыли всему миру, не начали распространять? Нет, сидели тихонечко. Почему? Потому что изгнание — это изгнание, галут. Нельзя здесь вмешиваться.
1: Болеслав пишет, что Творец не позволяет никому ничего не истреблять, а только возвращать к источнику.
2: Да.
1: То есть говорится не об исправлении, а о выяснении цели творения и быть тесно связанным.
2: Нет, секундочку. Что такое исправление? Исправление — то, что тебе хочется делать, или когда ты раскрываешь хиссарон относительно исправленного состояния, и ты приводишь к тому, чтобы случилось это исправление.
1: Но это больше выяснение.
2: Ну, понятно, что ты исправляешь. Не ты исправляешь, исправляет свет, возвращающий к источнику, если ты можешь исправить. Ну, как же ты исправишь? Все из неисправности — это в тебе. Это не что-то внешнее. Ты не исправляешь ничего вне себя, ты исправляешь в себе. Почему ты не можешь исправить в себе? Потому что если мог бы ты исправить, ты бы не раскрыл бы неисправность.
1: Я просто хотел сказать, что главное — это
2: просить у Творца, чтобы Он исправил меня, мое видение, мое восприятие, чтобы я Его благословил. Просить у Творца, чтобы Он исправил меня, мое видение, мое восприятие, для того, чтобы я бы благословил Его. Как? Как каббалисты относятся к Творцу, к себе, просить у Творца, чтобы исправил меня, мое видение, мое восприятие, для того, чтобы я благословил его. Будем молиться, чтобы у нас были такие просьбы, и мы приглашаем всех сейчас задавать вопросы. Через них мы выясним то, что мы сейчас учили с Равом Бальсуламом. И здесь можно поднимать также руки и в системе ставить вопросы. Пока не появятся первые вопросы, я хочу сказать, что я для себя, какие итоги я подвел. Рав сказал так: мы чувствуем и раскрываем мир, это все, собственно, неисправности в нашем развитии. Если мы будем развиваться, то мы этим переведем все эти неисправности в добро и в большие постижения конечной цели. Еще точку, которую я записал. Мы, собственно, должны исправить наши отношения человека к реальности. Все зависит от исправления, внутреннего исправления человека, а не то, что мы исправляем мир. Каждый раз, когда мы видим неисправность, сразу нужно понять, что каждый видит неисправность в мире своей неисправности. Собственно, думать о том, как мы нашим путем исправляем мир, потому что мир — это маленький человек, это маленький мир. Когда мы исправляем себя, так и мир станет исправленным. Пожалуйста, Френч.
1: Да, есть техническая проблема. У нас нету камеры, у меня нет камеры. Вопрос. Рав сказал, что мы должны прийти к отчаянию,
4: к
1: разочарованию, и тогда отношение исправителей мира, оно неправильно, но как мы можем раскрыть, что это отношение неправильно, не впадая в отчаяние, в разочарование и в разные страдания? Очевидно, естественным образом, как мы видим, что мир крутится, не изучая Каббалу, нельзя это сделать по-другому. Каждый смотрит на других и говорит, что они испорчены, и нужно их исправлять. И вот это отношение, что исправить можно только себя, свое отношение к миру, это не само собой разумеется. И нам тоже непросто, когда мы находимся в десятке, между нами, тоже каждый раз вспоминать, что только мое отношение нуждается в исправлении. И знания показывают совершенно другие вещи. А люди, у которых нету этих келим, они не получают света, который их промывает и меняет, и заботится о том, чтобы они стремились больше. Ты прав. Рав говорит в этом клипе, который мы сейчас видели, что мы приходим к такой точке, с которой мы просто поднимаем руки. Ну, все, Рав говорит, подожди, скоро будем надеяться, что это будет без атомных войн. И тогда мы говорим, хватит. Нам действительно нужно прийти к исправлению мира через исправление человека. То есть есть путь страданий, который мы знаем, да, посмотрите вокруг, и есть путь, который предлагают нам каббалисты. Дайте свету изменить вас. Работайте в десятке. Не следует изменять мир. Прежде всего, свое отношение в десятке привести к исправленному состоянию. Тогда посмотрим, что будет дальше. Мак 11.
4: Да, дорогие учителя, Раф в клипе сказал, что мы должны просить об исправлении себя. И так слышится, что это как будто бы просьба ради себя, ну, о себе, скажем так. Вот. Или, может быть, под словом «я» здесь подразумевается нечто большее, мы должны как-то иначе воспринимать слова Рафа. «Я» — это не совсем «я», а, может быть, группа или что-то еще большее.
2: Да, видимо, ты прав, Алексей. Давай начнем с сути. Что значит просить о своем исправлении? Просить своего исправления — это, видимо, просить, чтобы свет, возвращающий к источнику, сделал меня более подобным ему, сделал меня более дающим, любящим, дающим. Такая просьба рождается, когда я вижу, что я обратен ему, противоположен. И есть с этим ощущением, пониманием, это то, что у меня в сердце. И сердце просит исправления, просит быть дающим. И это не неправильная просьба, потому что просить быть дающим — это не просить о себе. То есть в самой сути просьбы есть такой выход из себя, это из того, что обратно свету. И исходя из этого, я работаю как духовная единица, называемая десяткой. И мы расширяемся. Я прошу, чтобы все мы, все мои товарищи получили силы, высшие силы, духовные качества, чтобы ценили более отдачу и направление в том, чтобы выйти из себя, а с обратного свету состояния к любви и отдаче, как бы я превращать, я переворачиваюсь спины на живот, как бы. Я прошу, вместо того, чтобы просить, пока не приду к каббалистам, чтобы вместо того, чтобы просить, наполни меня здесь, я прошу, исправь меня, измени меня, чтобы я был любящим и дающим. Если мы правильно все это организуем, мы уже перед выходом. Это приводит нам светозвучающий к источнику. В конце концов, наша граница даже не заканчивается на десятке. Это только такое начало. Если бы не я, я могу через них направить себя вовне, мой взгляд вовне, но свойство дачи не ограничено. Когда человек получает его в свою маленькую лабораторию, он видит, как все, как раф, все явление, выше свет, творение. Я должен соединить между ними. В статье Рабаши, которую мы учили в первой части, несколько раз он говорил нам, если человек получил свыше пробуждение, это не для того, чтобы он вырос сам лично в духовных качествах, а расти духовно — это значит поставить себя в служении Творцу и творением. То есть из внутри наружу. Woman, Mac 167, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос такой. Если все раскрывающееся в нас — это неисправленные этапы развития, то как отличить внутреннее исправление от простого подавления себя? Спасибо.
1: Иногда это путает, когда мы забываем для чего. Для чего вот это «я» существует, как Орен объясняет. Объяснил, что исправить себя — это нормально, исправить себя, или нужно думать о десятке, что я ее исправляю. Допустим, я раскрываю, что отношения между товарищами уже хорошие, но мое отношение к товарищам еще не хорошее. Я прошу исправления о себе. Это для меня? Или я уже прошу это для того, чтобы десятка была более совершенной? Наше отношение, если мы все время начнем оценивать, то мы будем видеть его по-разному. Не так, как видели прежде. И когда мы слышали беседы в пути сегодня, Михаил спрашивал Рава по поводу исправления себя. Как я могу измерить это? Каждый раз у нас будет другая индикация в соответствии с состоянием, которое меняется, но оно не просто меняется, потому что состояния во всем мире меняются, люди все время находятся в разных состояниях эмоциональных, тех или иных, даже не замечают этого, но когда наше состояние изменяется относительно десятки и относительно величие Творца в десятке, не просто так. И если это наша индикация, то мы увидим, что ничего не изменяется, кроме нашего отношения относительно этого. И когда наше отношение относительно десятки, относительно Творца будет исправлено, мы увидим, что весь мир исправлен. И на самом деле нет другого способа изменить реальность. Это то, что он говорит нам здесь. Сколько населяющих мир, исправляющих мир пытались исправить мир, и кроме причинение вреда не сделали ничего. Любое исправление, которое пытались сделать в мире, принесли только вред и миру, и себе. Очевидно, эту систему невозможно продолжать, и исправить может только наше отношение к миру. Это ответило тебе?
5: Спасибо.
1: Или?
5: Я, если можно уточнить, вот бывает такое состояние, когда у нас идет внутренняя работа, и мы чувствуем, что происходит внутреннее исправление. А иногда мы себя просто, может быть, подавляем, то есть как бы у нас внутри есть сопротивление, непринятие чего-то, но идет вот это внутреннее подавление, что мы как бы пригибаем голову. И вот в чем разница?
1: Разница, насколько мы помним, что то, что изменяет нас, это не мы сами, а то, что изменяет нас, это окружение и свет. Я не подавляю себя, не могу себя задавить. Это тоже это путь этики, который принят в мире. Сдерживайся, будь этичным, высокоморальным, действуй как следует. У нас нет таких моделей в нашей системе. Мы спрашиваем себя все время об отношении к величию Творца, величию цели, величию Равы. Согласно этому мы проверяем. И незачем подавлять себя. Человек должен быть искренним с собой, проверять себя и понимать каждую секунду жизни, где я нахожусь относительно того великого, что мне дали. Ту точку в сердце, которую пробудили свыше, свыше пробудили ее у меня, и реагирую ли я сейчас правильно на это или нет. Не нужно подавлять себя. Это не наша методика. Мы должны все время только лишь проверять и в соответствии с этим относиться к реальности. Прежде всего, в личной лаборатории каждого, которая называется десятка, а потом относительно всего остального. Хорошо? Молодец.
6: Gracias, queridos amigos. El deseo egoísta en mí crece todo el tiempo. Es imparable.
2: Спасибо, дорогие товарищи. Желание, эгоистическое желание постоянно во мне растет.
6: Necesito para pedir esa corrección. Gracias.
2: Насколько я могу открыть свое сердце для того, чтобы получить подруг силы, которые мне необходимы для того, чтобы просить исправления. Что ты имеешь в виду раскрыть сердце? Ты спрашиваешь, насколько можно открыть сердце? Что ты имеешь в виду?
6: ¿Qué tanto puedo expresar a mis amigas cómo me siento con respecto a que
2: насколько я могу отменить, выразить, чтобы мое желание, которое растет во мне, и чтобы я хотела получить больше сил от подруг, я хотела бы больше участия. Это то, что я спрашиваю. Не нужно выражать это. Мы все в одной лодке, мы все творения, все вопросы, которые пробуждает Творец нас, это постижение зла. Нечего делиться с этим. Нужно делиться величием Творца, которому мы хотим прийти. Раскрыть сердце не тем, чтобы делиться, нужно делиться тем, чтобы притянуть от подруг, что ты получишь от них, если нужно раскрыть, насколько подруги связаны с Творцом, насколько они в отдаче, насколько они в любви, насколько они обнимают и поддерживают, насколько они вкладывают в распространение. Все, что связано с отдачей, нужно искать это, как кто-то и ищет милостыню, и нечего. Ты чувствуешь, что ты низменный и материальный, это ноль, это строит в тебе раскрытие сердца для получения товарищей как великих. Рассказал в первой части, я должен описать себе, что каждый держит кислородную трубку для моей души. И если он не подпишет мне, я не пройду этот махсом. Что же я должен в себе поставить для того, чтобы от него получить эту подпись? Не словами, прежде всего моим отношением, изнутри наружу. Что я должен получить от него, что притянуть? Нужно делиться своей трудностью, насколько я... Нужно меньше быть в этом. Мы все созданы из того же материала. Важно, чтобы я открыл себя, чтобы притянуть величие. И что можно еще передать? Скажем, нечего мне передать. Ну, хорошо, я открываю что-то из источников, из Рава, из Бальсулама, и даю им. Я открываю что-то из Рабаша и даю им. Они жаждут, они ждут. И это небольшое мое усилие дать что-то от мудрецов моим товарищам, чтобы приподнять их. Это строит во мне этот мост, через который я могу получить бесконечность. Это все зависит от них, насколько все они ученики Рава Лайтмана, поэтому у меня все получается. Я получил от Творца все. Он дал мне десятку. А сейчас только как я организую себя относительно них. То есть не нужно делиться вот этим своей низменностью, а нужно получить то, что вокруг меня. Влад, ты хотел спросить.
1: Есть исправители мира в мире, на которых мы не можем повлиять. Есть эта сила также внутри меня. И мои свойства, то, что я слаб, я не чувствую их и не использую, но есть эта сила и в десятке. Несколько недель назад у нас была очень такая сильная беседа о слабых товарищах. Не поднимать ману о слабом товарище, он не приходит. То есть это тоже сила получается, что исправители мира, если у него нет сил приходить на уроки, что сделать с этим? Можно с этим работать в десятке, ведь это не что-то внутри меня, что я не вижу, скажем, или в мире. В десятке можно работать над этим? Как работать с этим в десятке? Замечательный вопрос, ты прав, потому что в итоге мы все это читаем, и нужно это реализовывать в десятке. Допустим, ты говоришь, товарищ слабый,
7: Можно сказать, что это товарищ слабый. И найти все оправдания, почему он слабый. Вообще вопрос, что такое сильный, что такое слабый. Если бы я был в его состоянии, я бы получил условия, которые он получил. Я не знал, был бы я такой сильный, как он. Да? Я так смотрю, что я в порядке, другие нет. Теперь нужно исправить его. Но когда мы посмотрим, мы спрашиваем иначе, насколько величие могу найти в этом слабом товарище? Гадлут, насколько я могу увидеть, что несмотря на все обстоятельства в жизни, которые он получил, и какие условия он прилагает максимальные, наверняка прилагает максимум усилий, чтобы быть сильным, как мне кажется, что я сильный, да? И я всегда сомневаюсь, когда смотрю, наверняка что-то не исправлено. Но, может быть, я могу изменить что-то в себе, чтобы этот товарищ в моих глазах выглядел сильнее. Вчера у нас было собрание десятки. Один товарищ приготовил котлеты, которые все любят. И он знал, он пошел, купил, приготовил. Другой товарищ собрал цитаты про главу десятки, чтобы дать нам это величие. Другой товарищ привел всякие наклейки, где было написано «Величие Творца», тоже раздал всем. Есть товарищи, которые не смогли прийти, но я знаю, они очень хотели. Что я называю тут слабым, сильным? Кто слабый, кто сильный? Если мы постараемся искать, да, мы еще не исправлены, но хотим. Если мы постараемся отыскать в каждом товарище максимальное величие, то мы увидим, что вообще нечего исправлять, ничего ни в ком, кроме моего отношения к товарищам. Только его нужно менять.
2: Я хотел сказать о величии Творца. Как он показывает нам, насколько мы слабы, что как раз эти товарищи, которые мы пришли к ощущению, к решению не поднимать ман. У нас сейчас есть конгресс, мы засняли место, и как раз эти слабые товарищи приезжают, и мы почти вся десятка, мы два дня вместе, не все вместе постоянно, но два дня, включая этих слабых товарищей.
7: Нет слабых товарищей, надо убрать эту терминологию. Есть товарищи, которые я в данный момент не вижу их величия. Ну, что сделать, скрыто от меня.
2: Я хотел сказать о величии Творца, насколько он нам показывает наши неисправления. Отношения. Спасибо.
7: Хороший пример. Спасибо.
2: Я тоже хотел бы продолжить это выяснение, этот баланс. Бальсулам учит нас о внутреннем отношении. Мы слышали в клипе, что есть место для исправителей мира, иначе они бы не существовали. И в десятке, как сказал товарищ, я должен сделать свое внутреннее отношение, свое внутреннее исправление в отношении к товарищам. И мы строим здесь среду, окружение. И где здесь баланс, когда товарищи не выполняют то, что мы обязались друг другу выполнять, я делаю свою внутреннюю работу. Но я должен ли я требовать, не должен ли я требовать? Где здесь баланс между внутренним отношением и реальностью, которую я вижу своими глазами. Давайте сделаем здесь такой вопрос к семинару. Здесь Гершон сейчас повторит это предложение, которое можно записать. Еще раз вопрос для выяснения, коротко.
7: Где проходит равновесие между исправлением товарищей и тем, что мы практически обязались друг перед другом строить такое окружение, которое будет нас продвигать к цели.
2: Отлично. Семинар, 6 минут. Удачи.
7: Из того, что я понимаю, мы должны делать разделение между двумя этими ситуациями. Что это значит?
1: мы что-то решаем между нами. Я думаю, когда мы что-то решаем между нами, мы должны постараться, чтобы товарищи выполняли это. Если кому-то тяжело, у кого-то не получается, мы должны ему помочь. Это никак не связано с тем, что я вижу его как великого товарища, важного и так далее. То есть нужно работать параллельно. С одной стороны, требовать, а с другой стороны, исправлять свое внутреннее отношение.
2: Нужно понять, где проходит граница, можно ли это прочертить такую линию. Я бы сказал, что сначала, в любом случае, нужно организовать свое отношение, отношение любви между мной и товарищем, между нами. И тогда, когда уже приходим к товарищу с требованием, неважно, что он не оттолкнет это, прежде всего, должно быть ощущение отношения любви, это прежде всего нужно сделать.
1: Все эти правила, которые мы установили между собой, это не просто так нам захотелось, это потому что каббалисты нам это предложили, и наши учителя, которую мы слышим много лет. Поэтому это должно быть превыше всего в десятке. Теперь мы начинаем измерять не то, что я заставляю делать это или Ариэль или что-то, но мы все вместе стремимся к величию, важности Творца и цели, чтобы это было важным для нас. И это мы хотим создавать между собой. Сегодня у меня есть условия, завтра у Ариэля будут какие-то обстоятельства и так далее. Творец умеет подкинуть всем трудности.
2: Нет здесь никакой границы или баланса, потому что это два направления, в которых нужно действовать вместе. Нужно исправить внутри себя, что неправильно, и нужно укреплять окружение. И тем, что... что я как бы пытаюсь исправить что-то вне себя. Это то, что написано здесь, исправить строителях мира. И это то, что говорит Гилад сейчас о слабом товарище. Непонятно, как это исправить по тем дням, что он приходит. Это не измерение. Нужно работать над тем, чтобы он пришел насколько можно чаще, но думать о том, что я не забочусь о нем достаточно.
1: Да, это всегда происходит с нами. Эгоизм мой показывает товарища слабее меня, он меньше вкладывает, но Гилад сказал, что каждый товарищ мало вкладывает или недостаточно жертвует. Это Творец дает ему такие условия, я не могу судить товарища. Это первое. Второе, если ты хочешь действительно отдавать товарищу или как-то отреагировать на его условия, то, конечно, стоит говорить только о величии Творца, потому что сам товарищ должен

0: вывожу величие Творца и провозглашаю его, распространяю его, и так себя я изменяю, и тогда действительно происходит изменение.
1: Сила — это балансирующая сила, которая приходит от десятки, и она притягивает свет. И я всегда нахожусь в дисбалансе, всегда я увижу, что я прав больше, чем товарищ, я отменяю товарища, так как скрыто величие Творца от меня, так и величие товарища скрыто от меня. Когда мы сидим вместе, обычно в четверг это получается на наших трапезах, мы включаемся друг в друга. Ты можешь почувствовать, что сила товарища влияет на тебя, извлекает из тебя эти мысли, эти мысли о восправителях мира, об неисправностях, и силой десятки, которая сглаживает, размягчает и приносит свет, чтобы увидеть все эти вещи близкие к истине.
0: Да, тут есть много этапов в этом процессе. Вначале, конечно, когда ты попадаешь в десятку, ты не знаешь, что это товарищи, и нужно сказать себе, что я не понимаю, что здесь происходит, еще прежде, чем ты начал что-то делать с товарищами. Потом ты начинаешь их больше узнавать, и они становятся тебе важнее, и
1: мы продвигаемся, мы хотим отвечать на вопросы, мы хотим получить вопрос от Women China, мы очень будем рады ответить на эти вопросы. И вообще все вопросы, которые вы хотели задать, возвращайте ваши знаки вопроса, и мы выясним это. И здесь, да, пожалуйста, Women China, пожалуйста.
2: 老师好，大家世界团队好。我想问的问题，作为一个团队，我现在感觉不到目标的重要性。那么我们应该采取什么样的外在行动来共同唤醒内在的敬畏呢？谢谢老师。
3: Dear teachers, my question is, as a group, I don't feel the importance.
0: Дорогие учителя, как группа, я не чувствую важности, как могут быть у нас внешние усилия, какие они могут быть, чтобы их, чтобы это создать и чтобы прийти к цели таким образом.
1: Я не понял вопрос, Гилад, ты понял?
0: Какие внешние усилия нужно приложить, чтобы усилить цель? Ну, повторите, может быть, вопрос еще раз.
3: Окей. We as a group, I don't feel the importance.
1: Как группа я не чувствую, важности. Как можно приложить усилия для того, чтобы создать эту важность, которая поможет нам прийти к цели? Как группа создать важность, чтобы помогла она нам прийти к цели? Я надеюсь, что в этом вопрос, да? В этом вопрос. Что ты понял? Спрашивает наша подруга, и Аль говорит, с моей десятки, которая помогает мне.
0: Да, что происходит, когда группа не дает важности, как я, тем не менее, все-таки могу обрести эту важность, о которой мы говорили, если я не получаю ее от своей десятки, от своего окружения. По-моему, это она имеет в виду.
1: Хорошо, у нас есть наше окружение, пишет Бааль Сулам в статье «Свобода выбора». Он пишет о трех вещах. Учителя, книги и товарищи. Если я не нахожусь там и не вижу, что я получаю от твоего окружения важность, что я могу сделать? У меня есть книги, у меня есть учителя, у меня есть товарищи. Каждый раз, каждый день есть два урока в Нейбарухе. Каждый день два урока из Нейбаруха. Нейбарух — это тоже твое окружение, тоже твоя группа. Твоя группа не ограничена только теми, кто возле тебя, которые дают тебе это ощущение важности или нет. каждый день попадает духовный дождь в мире. Два урока, иногда даже три урока из Небаруха.

0: иногда в нем есть трансляция Зор. Каждый день есть три раза в день. Получи это как инфузию, как капельницу, получи как важность цели. Это первое. Второе, книги. Есть книги, я не знаю, сколько у нас есть переведенных на китайский книг, но есть что-то. Когда-то у каббалистов была одна книга, это было достаточно, чтобы прийти к окончательному исправлению. Есть какие-то написанные вещи от каббалистов. Читай их, обратись к Творцу, чтобы наполнил душу. И третий уровень — это подруги. Если они не дают важность, может быть, это потому, что ты недостаточно поднимаешь их. Если Творец дал тебе подруг, ты с ними можешь работать. Дай им чем-то величие Творца и попроси у Творца, чтобы он помог, если ты что-то чувствуешь, что ты не получаешь достаточно от них важность цели, и ты всеми силами стараешься дать им, чтобы через них получить назад как рычагом. И ты просишь Творца помощи. Мы тоже будем думать о тебе, чтобы у тебя была сильная десятка, чтобы подняла тебя. И то, что ты сейчас с нами, мы все чувствуем, что ты нас поднимаешь. И мы благодарим Творца, что Он нам дал тебя. Спасибо.
1: Есть что-то в восприятии реальности, что пока не могу я осознать. Всю неисправность, с одной стороны, мы видим в себе, с другой стороны, то, что находится, все элементы находятся вне меня, они находятся в развитии. Как совместить эти параметры, то, что есть в окружении, и то, что человек должен исправить в себе, что верно, а что нет. Да, мы слышали об этом много раз, что все наше отношение к реальности, только оно требует исправления, но мы не можем делать это сами, а нуждаемся в окружении, которое бы подействовало на нас, чтобы мы прежде всего захотели это исправление, и чтобы мы получили силы для этого. И поэтому Баал Сулам пишет, что у нас есть как бы какая-то фотокамера, которая все фотографирует и представляется нам внешним, потому что без этого мы бы не увидели, что нужно исправлять. Мы хотим закончить клипом Рава, клип номер 2, где он дает силы понять, что практически. Мы говорили о том, что здесь практического в этой части. Давайте посмотрим клип номер 2.
0: Я скажу вам, что практически. Не подпрыгивать, да, а пойми, подумай и пойми, что все неисправности в тебе, а не в мире. И только через тебя, когда ты исправляешь свои внутренние качества, ты увидишь мир исправленным. И сейчас ты находишься в исправленном мире, в мире бесконечности. А неисправности, которые ты чувствуешь вне, это твои неисправности. Ты неисправлен. Это не качество, это не практически, это очень практически. Это дает тебе другой абсолютно взгляд на всю реальность. Не беги за этими исправлениями. Сконцентрируйся в себе, все неисправности в тебе внутри. Это очень практически. Он говорит тебе, сиди, ничего не делай, начинай выяснять, что ты должен исправить в себе, и ты что-то исправил, и в соответствии с этим ты увидишь более исправленный мир. Еще что-то исправил внутри, и снова ты увидишь мир более исправленным. Если ты идешь исправлять мир, ты портишь его. И не исправил ничего внутри, а исправил себя, а испортил себя Ютер больше. Потому что если ты исправляешь что-то, ты как бы исправляешь, но ты портишь. Вместо того, чтобы исправлять себя, ты хочешь исправить мир. А это копия от тебя, просто копия.
1: Да, но с другой стороны, вся наша учеба только через раскрытие зла. Я раскрываю все больше и больше зла, я не вижу никакого исправления. Я вижу, что все хуже и хуже мне.
0: Так проси исправления. Конечно же, ты исправляешь. Нет, ты исправляешь.
1: Но Баал Сулам говорит, что вся наука Каббала — это раскрытие зла, по сути.
0: Верно. Это понятно. В начале всего было прегрешение первого Адама Ришона. Дают разбитое кли, говорят, исправляй. А то, что ты учишь, это только методика исправления. Это подарок.
2: В чем претензия?
1: Если я должен исправить внутри, но вижу все больше и больше, как вообще я знаю, что я какой-то день настанет?
0: Ты не знаешь, так написано. Что ты хочешь увидеть уже? Конец, ты не знаешь, тебе говорят, все неисправности в тебе, попытайся увидеть их не во внешнем мире, а особенно в десятке. А все это находится в тебе, как ты направляешь себя на цель творения. Очень просто. Ты должен увидеть их исправленными, а себя неисправленным. Только тебе необходимо исправление.
1: Да, если мы хотим пробудиться в величии Творца, у нас есть группа пробуждения. Они хотят рассказать нам о сегодняшнем тише, который нам предстоит.
0: Здравствуйте, друзья, дорогие, любимые друзья. Мы действительно хотим поделиться тем, что сегодня у нас будет мероприятие, и я не преувеличиваю, это может изменить всю нашу жизнь. Это не просто еще одна строчка в расписании, а вам непонятно, вы не знаете даже, сколько мы вложили, сейчас Шай расскажет нам.
1: Я не расскажу вам много, я просто благодарен так от всего сердца. Наше время в тише — это время, которое мы проводим вместе, и давайте реально раскроем шхину между нами.

0: Дорогие друзья, в честь Дня Иерусалима, который сегодня отмечается, мы будем изучать урок от 6 февраля 2003 года. Урок основан на статье Рабаша, что означает «каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается увидеть его радость в духовной работе». Прочитаем статью в десятке в течение 33 минут.
1: Что означает «каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Это как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании, но это есть объяснение, и следует объяснить это в отношении работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в прахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добром, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут дает душам и мирам Бия. И все воздействия, которые приходят свыше к творениям, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаемо творениями, поскольку они не видят ее важности, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разрушении. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, «И скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный». То есть все разрушено и рухнуло. И это называется «Шхина в прахе». Поэтому, когда человек должен принять ярмо высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела.
0: Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему настолько скрыта от нас важность Иерусалима? И он молится об этом, почему нет важности у Малхут? И просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает. И в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. И человек удостаивается увидеть его в радости, то есть что она, Малхут, действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему Шхина в прахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости, потому что нет света без кли. Поскольку у него есть кли, то есть хисарон, почему Шхина пребывает в прахе, он сожалеет об этом, поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. И сказанное можно объяснить написанное. Знает бык владельца своего, осел и ослы хозяина своего. Исраэль не знал, народ мой не смотрел.
1: Следует понять, в чем разница между быком и ослом по работе. И также, какова разница между Исраэлем и народом моим в работе. Мой отец и учитель сказал, что разница между быком и ослом в том, что бык называется свойством моха, разум, а это свойство веры выше знания. И в этом смысл знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать. И в этом смысл слов «осел, если хозяина своего». Согласно этому, тут следует различать два свойства.
0: Алеф.
1: Первое. Те, кто работает ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу и что будет моим вознаграждением, стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях. Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, исходя из того, что, как сказано в книге Зоар, поскольку он велик и правит всем, другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него?
0: Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством шхина в прахе. Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было бы быть каждый раз важнее, человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому и важному царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. Это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Шхина в прахе. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю, и это должно принести ему радость, он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивает от работы. И это называется шхина в прахе. То, что сейчас он чувствует, как будто его отталкивает наружу, выталкивает наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо Высшей Малхуты, да к нему приходят вопросы фараона, который спрашивал, кто такой творец, чтобы я слушался его. Это называется, что Малхут и Шхина находятся в изгнании у фараона царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут.
1: И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. Потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы эта работа была уважаемая. И поэтому, когда человек молится об изгнании шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится во прахе. А человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, властвуй над всем миром во славе своей. А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойства хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении, тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнение для всего общества.
0: И это, как сказано выше, каждый скорбящий об Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует знание шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении келим только у него есть келим, пригодное для избавления. А суть келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит из-за того, что он чувствует, насколько шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут по причине того, что он велик и правит всем, ему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости, и только благодаря преодолению и принуждению себя выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. И ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти и начать производить святую работу, тогда ситрах раскрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Ну, конечно же, он должен молиться за все общество, иначе это называется, что он молится только о собственной выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит ради Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для своего товарища, он нуждается в том же самом. И он нуждается в том же самом, он получает ответ первым.
1: В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает ответ первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища. Это выглядит как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. И более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно, а должно быть как будто один за другим, они оба вместе. И следует понять, что есть в том, что он получает ответ первым. Ну, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует понять, что когда человек начинает идти по пути, который приводит благодаря исполнению Торы и заповеди к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, и это вытекает из того, что он желает насладиться своим созданием, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свои усилия, как он может работать без наслаждения?
0: И об этом говорит книга Зор, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает о причине величия Творца. Поскольку мы видим, что в природе, когда у маленького есть наслаждение, в тот момент, когда он служит большому, поэтому... Потому что в мире принято то, что у человека есть сила служить важному человеку. А в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа. Это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание, ощущение, что этот человек важен, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, показывают ему прямо противоположное, и на самом деле это скрытие властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, у тела нет потребности скрывать от них величие Творца, и это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, Тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на того, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, у них тогда есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Исраэля в человеке. И как бы это ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца? Именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца, а у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется Шхина в прахе, у них есть потребность просить Творца, чтобы Он вывел ее из изгнания, потому что она находится между народами. То есть народы господствуют над ней, скрывают величие и важность святой Шхины.
1: Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в прахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым, из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Но до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько явном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только этот человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, они оба не могут получить одновременно ответ на молитву из-за того, что только он нуждается в этом. То есть в этом спасении заключается в том, чтобы почувствовать величие святости, называемое поднять Шхину из праха. Тогда как те работники, которые находятся в первом из вышеназванных свойств, то есть работают ради вознаграждения, смотрят на вознаграждение, есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что получат вознаграждение, то есть что Творец заплатит их вознаграждение, он уже важен для них, тогда как те, кто не работают для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. И на это происходит скрытие, наложенное на святость, состоящее в том, что мы не видим его величия. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял это скрытие, как сказано: «Не скрывай от меня лика твоего».
0: И сказано: поймем то, о чем мы спросили, что такое Израиль не знал, народ мой не смотрел. И вот Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Эль, а не для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется знание, так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. Это знание приходит именно благодаря вере в высшее знание. Ведь над знанием есть власть народов мира, которая скрывает величие святости и унижает высшего Малхут вплоть до праха. Именно благодаря преодолению веры и высшее знание такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят злые мысли, сидрахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца. Если причиной желания этой работы будет только лишь величие Творца, тогда человеку нечего делать, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от такой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца. Как сказал мой отец и учитель Баля Сулам, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, и это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что не стоит тебе делать действия ради отдачи. А человек преодолевает и делает выше знания, и тогда считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в случае, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакое действие, которое можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу, поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора, а именно, когда он должен пойти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает что-то Творцу. И он сказал, что нужно верить, что такая работа важна для Творца более, чем все остальные виды работ.
1: И сказал пророк, знает бык владельца своего, это относится к свойству Израиль, который находит в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание. Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца. Как сказано, знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец всесильный. И сказал пророк, что они не занимались этим, а также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работы которых направлены лишь на получение вознаграждения. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание слов «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желания получать, зависящее эгоистической любовью. Пророк сказал, что осел, то есть тот, кто смотрит на если хозяина своего, то есть на вознаграждение, не смотрит на то, что Творец дает им вознаграждение. То есть благодаря этому вглядыванию они получают любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь у того, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а только думали о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из-за вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть думать о хозяине, что Творец является дающим. И они отсекали заповеди от дающего Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда они думали о вознаграждении, они не думали, кто дает это вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиля, работающих над намерением, что они не обращают внимания должным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом, а также тех, кто работает только в плане действия, и намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они обращают внимание, не думают, кто дает это вознаграждение. Поэтому народ мой не смотрел. И автоматически получается, что им не хватает любви к Творцу.
0: И сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться. О чем он должен молиться? Поэтому сказал мой отец и учитель Бальсалам, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дать ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы и также в молитве?» И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу: «Поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая мне разница, чувствую в этом вкус или нет? Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса, и почему же ты работаешь?» Подобно еде, если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае какая разница, какой вкус я ощущаю? И это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение.
1: Только верить в веру мудрецов, то, что они говорят нам, то есть без веры в высшие знания невозможно сделать никакого усилия, потому что ситра ахра всегда приводит к разным мыслям, по сути дела старается выбросить, отбросить человека, что не стоит работать ради Творца.
0: Да, Хаим и товарищи говорят о последнем абзаце, что говорится там, что есть разница между ощущением вкуса для себя и между тем, как ты будешь чувствовать от того, что у Творца есть наслаждение от этого. Это разница, как небо и земля. Я очень рад, что удостоился быть рядом с товарищами, которые дают пример, чтобы удостоиться ощутить немного больше, чем ты чувствуешь, и насколько Творец важен. И у нас есть большое
1: достоинство. Я включу нашу молитву всех наших товарищей, которые сейчас находятся за столом, и те, кто нуждается в силе.
0: Перейдем к уроку от 6 февраля 2003 года.
1: Тот, кто скорбит о Иерусалиме, доставится и видит его в радости, в работе. Шлевей Асулам, 5 том, страница 143. Снова и снова Рабаш возвращается к той же теме, потому что творение хочет прийти к совершенству. Уготовано для него сокращение, скрытие. Скрытие на величие Творца, чтобы оно работало выше знания, чтобы смогло выйти из желания получать для себя. Так Творец скрыт, и все наши работы, как нам достичь величия Творца, иначе у нас нет никаких сил, никакого топлива работать, а избавление и изгнание — это не то, что скрыто от нас наслаждение, вечность, совершенство. Это результаты того, что мы постигаем от величия Творца. То есть мы находимся в изгнании от величия, от осознания Творца. Это осознание Творца называется, что Шхина в изгнании. Шхина — это раскрытие Творца творением. Она находится в изгнании, ощущение Творца. А то, что нам нужно, это вернуться к Иерусалиму. Изгнание из Иерусалима, из цельного города, полного трепета. Чтобы принять ярмо высший Малхут. Что такое ярмо высший Малхут? Ярмо высший Малхут, что Творец добрый, творящий добро. Против этого в нас работают все силы разделения, которые называются или желание получать человека, или народы мира. Если мы преодолеваем их и достигаем величия Творца, полного трепета и рашлима, то есть, что я боюсь не того, что есть в моих келим, не опустошились ли они, а насколько я могу наполнить его келим, это называется, что я работаю только исходя из величия Творца. С естественной точки зрения у нас нет недостатка ни в чем, кроме как ощутить величие Творца, как с людьми, если мы чувствуем в чем-то, что человек велик. Или у него есть деньги, которые мне нужны, или у него есть власть. Я смиряюсь перед ним естественным образом, или его все уважают, и тогда я тоже отношусь к нему волей-неволей вообще, меня влечет потоком. Так у меня есть способность, желание служить ему из того, что он велик, неважно по какой причине. Конечно, то, что уважается мной, или то, чего я боюсь, что я уважаю. Поэтому наша работа — это не работа в достижении чего-то из постижений, статуса, сил каких-то. Это все будет как простой результат, если мы достигнем величия Творца. Если мы достигнем величия Творца, у нас будет сила, сила желания, сила воли, стремление, энергия, позволяющая прийти к чему угодно. Обратиться к нему, требовать у него, познать его, все. Поэтому вся работа концентрируется только на одной точке — прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. И только против этого у нас есть все силы скрытия, посторонние мысли. Если мы обратим внимание, как мы убегаем, забываем, сбегаем с пути, забываем задачи, то мы увидим, что только одного на самом деле хотят все время наши народы мира скрыть от нас. Это величие Творца. Как прийти все-таки немного приблизиться к осознанию величия Творца? Может быть, как-то устремиться к этому, потребовать этого, увидеть, что я, что мне это обязательно нужно. Это может прийти ко мне или необходимо в виде после многих страданий, когда я страдаю, вплоть до того, что я начинаю из множества страданий в конце концов исследовать и видеть, что без осознания величия Творца нет выбора, я не выйду из моего ужасного состояния. И это единственная сила, которая может вывести меня из зла. И тогда я работаю напрямую в моем желании получать. Или я организую заранее рекламную кампанию, что Творец важен, и осознание его величия — это ключ ко всем благам. Согласно желанию получать, я работаю пока что не выше знания и не согласно желанию отдавать. И тогда я ускоряю развитие, не нуждаюсь в страданиях. И здесь он поэтому говорит Баля Сулам, что единственный наш выбор — это группа, которая может, как в этом мире, обеспечить мне, группа обеспечивает мне разные ценности, и поэтому я бегу туда или туда, уважаю эту профессию или эту должность, уважаю эту одежду, а не ту. То есть все вещи, которые есть передо мной, это, по сути дела, как власть общества надо мной. Конечно, немножко в соответствии с моей природой, с моим характером, в соответствии с состоянием, в котором я живу как-то, но в конечном счете общество определяет все, что мы хотим. Порядок приоритетов, ценности во всем. Так я должен найти и построить по отношению к себе общество для ощущения необходимости осознания величия Творца. Если я получаю это от группы, я не нуждаюсь больше ни в чем. Тогда у меня есть сила, топливо, подъем, энергия, стремление к единственному и главному, правильному, что скрыто от нас. А за этим уже есть все остальные этапы в постижении Творца, просто в слиянии с Ним. Пока я не прихожу к тому состоянию бесконечности, которым, по сути дела, не было недостатка ни в каком моменте, кроме того, как мы сейчас понимаем только важность Творца относительно Малхут бесконечности. Только это, по сути дела, скрыто и в первом сокращении, во втором сокращении, во всех скрытиях и сокрытиях, которые есть в мире величия. Что мы пришли к этому величию сейчас только снизу вверх, в высшее знание. И тогда будем работать не как бык, он говорит, и не как осел, а как бык. Все еще мы говорим, как работать, исходя из желания получать в направлении Творца, чтобы не стоит, чтобы он раскрылся, стоит, чтобы он был велик. Потом, когда мы начинаем действительно приближаться, когда работаем над этим, так мы обретаем очарование святости, особую точку. Мы начинаем думать, что да, я хочу работать, исходя из того, что Творец велик, но то, что я все время хочу ощутить, что он велик, начинает быть великим в моих глазах не то, что я получаю это в моих карманах, в моих келим от того, что он велик, а я наслаждаюсь тем, что он великий, как от богача. Я могу тоже немножко что-то получить, а я начинаю ценить его величие в чистом виде. Я начинаю ценить его статус, начинаю ценить его свойства отдачи как великие. И тогда у меня начинается тоже, кроме моего эго, что я хочу, давай, не ухватить от него. Я начинаю также из этого эгоизма начинать тоже чувствовать какой-то элемент в моей работе, что у меня начинает возникать тоже точка очарования по отношению к его свойствам. Пока я тоже не хочу, начинаю хотеть его блага, пока я не хочу быть как он. И это укоренено в нашей природе тоже, на самом деле. Мы видим и чувствуем, что если человек велик, неважно, он хороший или плохой, то есть неважно, насколько я ценю его в моем желании получать относительно себя, только великий вызывает во мне уже какое-то внимание и реакцию к себе, что я все-таки хочу быть рядом с ним, на него, и поэтому тут есть начало пути, действительно можно думать в лолишма и для себя, и ради Творца. Это называется лолишма, от которого уже приходит к лишма. Эти вещи приходят как этапы развития человека только при одном условии, что он без большого разума, без больших философствований, без острого ума, берет на себя одно задание — прийти к состоянию, что когда кроме величия Творца, кроме этого, он не хочет знать ничего. И только ради этого он организует группу, ради этого он устраивает свои отношения с группой и требует от группы, чтобы она так относилась к нему. Да.
2: Работать над величием в вере высшего знания. Это значит, что если я в знании вижу Творца великим в 10 килограммов, то высшее знание должно видеть его теперь великим в 20 килограммов?
1: Вопрос. Если в знании я вижу Творца великим в 10 килограммах, высшее знание должно видеть его сейчас в 20 килограммах, стремиться к этому, стремиться к 40 килограммам? Вопрос неправильный. Изначально. Если ты придешь к осознанию, ну, к осознанию, скажем,

0: То есть положительно к положительному эти все время не падать мы не способны. Мы с каким кли? Как сейчас. То же самое на каждой ступени. На каждой ступени как бы разочарование и падение будет больше, потому что против этих сил, согласно силам, которые у тебя есть. Да.
1: Вы говорили о том, что каждый из того, что он другой, будет работать от следствия величия Творца иным образом. Но в конце все должны прийти к состоянию, что от величия они будут готовы отменить себя. Так что остается от этого, от них, этого особого корня души, если я себя полностью отменяю?
0: Когда я хочу совершенно отменить себя перед Творцом, что я хочу отменить относительно чего я хочу отменить? Нужно объяснить. Я хочу отменить себя относительно Творца. Отменить себя относительно — это как-то нормально. Но кто это я и кто это Творец? То есть ради чего я отменяю? Что отменяется перед чем? То есть Творец становится
2: идея де ашпаа,
0: знанием отдачи, желание отдавать. Вообще, что такое отдавать? Такая категория, что отдача — это огромная вещь, великая, по сравнению с моим эгоистическим желанием, которое работает только, чтобы вобрать внутрь себя. В конечном счете, это то, что образуется у человека. Это уже результат того, что я работаю над величием Творца, я получаю. То есть тут есть вещи, которые изменяются в нас не согласно тому, что мы хотим, и не согласно тому, что мы стремимся к этому, а как результат этого. Стремись к величию Творца ради получения, получишь от него очарование святости и желание отдачи, как мы учим в четырех стадиях прямого света. Когда-то первая стадия думала, что из нее может выйти вторая стадия, никогда. Это уже за кулисами воздействия Творца так действует на желание получать. Желание получать начинает стремиться к свойству еще большему. Потому что вторая стадия более грубая, чем первая. Мы говорим, что мы не работаем над получением, над желаниями, свойствами, такие вещи, которые, если путают мне все занятия в работе над величием Творца, я не могу просить величия Творца, чтобы изменило что-то из них.
1: Все те вещи, которые есть во мне, плохие, хорошие, что-то вообще ужасное, что мне кажется сейчас, и что-то хорошее, что ощущаю, как ой-ой-ой, пусть останется у меня, чтобы я не потерял это, может быть, я потому хвачу духовное, все они важны совершенно одинаково. Нет никакого предпочтения или какого-то изъяна одного по отношению к другому, совершенно нет. Я должен относиться ко всем им как правильным вещам для того, чтобы связаться с Творцом. Ребенку нужна также и любовь матери, ему также должен быть рядом с ней, схватиться за нее, быть немного жестоким, таким требовательным, наглым, надоедливым, немного дать ей радость, и все это нужно. Нужны все эти вещи, и то, что кажется нам плохим, в той же мере нам это необходимо. А то, что раскрывается в нас в каждое мгновение, все вещи, и как плохие, так и хорошие одновременно, я вижу в себе, какие во мне есть плохие вещи, я даже стыжусь их перед самим собой, я не хочу даже вспоминать о них. Я иногда вспоминаю, тогда мне так плохо, что я хочу сразу скрыть их от своего сознания. От своего сознания, да. Они все находятся на том же уровне важности. Все они, то, что раскрывается в одно и то же мгновение, одинаково важно. Только нужно стремиться к величию Творца. И это страстное стремление должно превратиться само в разные формы. Что именно это что за важность? Чего я хочу от нее для себя, к нему? Как я ценю? И что именно я ценю?

0: что это именно отдавать, что это значит. А что такое получать? Все эти вещи постепенно получать каждый раз другую форму, пока не достигают особой формы, которая называется «не позволяет мне уснуть». Возможно, такие вещи, с которыми уже переходят махсом. И здесь нужно различать между двумя вещами. Ты работаешь над величием Творца. От величия Творца всевозможные вещи меняются в тебе непрямым образом, как пхина-алев превращается, переворачивается и становится пхина-бет.
1: В чем разница между вопросом «кто творец» между вопросом «что это за работа»?
0: Об этом мы будем учить на Песах, да.
1: Написано в 145 странице, когда человек молится об изгнании Шхины, молится об изгнании Шхины во всем мире своего товарища, без того, чтобы молиться о изгнании Шхины своем. Он говорит, что когда учеба, что я должен требовать исправления для всего мира. Исправление товарищей, в том, что я прошу мое исправление. Как так просить?
0: Ну, как говорят, кто-то великий советует тебе сначала подумать, что будет для товарища. Ты можешь, если это хорошие вещи, тогда я хочу сначала их для себя. Если это уже не такие уж и хорошие вещи, тогда я кричу всем, почему вы не принимаете это? Есть где-то, есть какой-то какой-то клад я раскрыл, и никто не знает о нем, кроме меня. Я нашел какое-то сокровище. Разве я кричу всем? Ну, приходите, берите. Нет, я скрываю еще больше, и прихожу постепенно, и когда-то как-то вынимаю это оттуда только для себя. Но когда я иду кричать другим, когда хочу, чтобы сначала получили они, а потом, если я увижу, что это хорошо, или как-то, чтобы мне тоже немного было, но сначала пусть они попробуют. Так, мы понимаем. А что называется, что человек должен думать, каким будет величие Творца, насколько это будет великим в его группе или в его мире. Или я кричу перед всеми, вы грешники, вы должны познать величие Творца. Или я умоляю их, ребята, если у вас не будет величия Творца, то как вы передадите его мне, когда его никогда не будет, тогда уже у него не будет у меня. Получается, что все зависит от того, как я забочусь. Или я продаю им это, или просто у меня нет другого пути, как только через них получить для себя. В этом проблема, как человек относится к этой вещи, к вещи Творца.
1: Если я уже пришел к пониманию, что из страха от ощущения, плохого ощущения, я понимаю, что единственное, что нужно для этого, это величие Творца. А полностью этому мой товарищ еще не пришел к этому, такой потребности, в которой я живу. Он все-таки получает то, что я ему даю, как игра, без понимания потребности этого.
0: Однажды я видел в каком-то фильме такую шутку, что один человек лежит в больнице, а другой человек приходит и неосознанно нажимает ему на кислородный шланг, к которому он подключен, и больной начинает дергаться. А второй человек не чувствует, что он делает. Если бы мы знали, что каждый нажимает на кислородный шланг другого, тогда у нас не было бы никакой проблемы. Так, давайте сначала поговорим о том, что я завишу от тебя. Ты знаешь, что это такое? Я просто завишу от тебя. Если ты не подпишешь мне, я не перейду максом. Что делать? Скажи мне, как мне нужно к тебе относиться? Убить тебя? Мне не поможет. Ведь мне нужна твоя подпись. Если бы я мог убить всех и сам перейти максом, слава Богу, мне нужно было бы ничего. Какого согласия от вас? Я обязан получить согласие от всех. Что же мне делать? Согласие, только если у тебя будет величие Творца, ты подпишешь мне, то есть ты передаешь мне это. И тогда у меня будет такое величие Творца, что я перейду максом. Видишь, насколько я должен заботиться о тебе? Я бы посмотрел на тебя когда-нибудь, скажи мне. Но сейчас, когда я думаю об этом, то я вижу действительно, Я думаю о каждом и каждом. Что я буду делать с ними, я не знаю. Я ненавижу их, мне они не нужны, но величие Творца, сознание цели или страдания, осознание, что я мертв, обязывает меня возвращать меня все же к группе. И к тому, что как-то говорим, ребята, у нас нет выбора, давайте попробуем, никто не хочет другого. Но, может быть, как-то мы все-таки, иначе мы, как Барислам говорит, что корабль тонет в море. Так давайте каждый заткнет ту дыру, которая под ним в борту корабля. Так я начинаю молить их. И как-то все-таки что-то сделать. Здесь есть люди, которые сидят много лет, и у них тоже уже есть килим, чтобы в них что-то почувствовать, насколько горько их состояние. То есть у нас есть уже к кому обратиться, у нас есть каким-то авханот, каким-то различаемым свойством внутри обратиться у каждого. Этим мы должны пользоваться. Пока я не получу от каждого его влияние на меня, в той мере, когда мы уже устроены так в группе, сверху, у меня не будет достаточной силы. Если одного грамма мне не будет хватать, я не перейду махсом, и один грамм может зависеть от кого-нибудь шулема, который не захочет дать мне его, ты понимаешь? Так что мне делать с ним?
2: Ну,
0: я могу что-то сделать против его желания. Что? Побить его? Представь себе, я должен убедить его, что если он не даст мне это, тогда он также получает. Ту же оценку это меняю, он тоже переходит вместе со мной. И тогда я обещаю, что никто сюда не перейдет. Или все вместе, или никто. Каждый думает, что он шпиц, что он выше всех, и каждый по-настоящему такой шпиц. Но этого недостаточно для того, чтобы совершить переход. А только когда все подписываются. Да.
1: Кто увеличит ваше?
0: Что такое величие Творца? Это, ну, просто он велик. Ну, подумай пока так, а потом я тебе сказал уже, что каждый раз ты получишь другую форму величия. Велик в этом и в этом, да. Велик в том, что он хочет дать мне вообще, велик в том, что он дает всем. Ну, кому-то это важно, что он дает, а потом он великий по-настоящему в отдаче, что я хочу тоже как-то немного привести себя в соответствие с ним. Хорошо. Что значит молиться о разрушении храма? Спрашивает какой-то ученик из Израиля. Рав, молиться о разрушении храма. Храм называется сердце человека, которое исправлено в устремлении к Творцу. Вся работа храма, дом святости называется храмом. Что это все желания человека ради отдачи, которая работает в направлении Творца. Это называется исправленная работа в Доме Святости, в храме. Там есть коины, левиты, первосвященники Израиля, народы мира и женщин. Есть там для каждого свое отдельное место и для каждого желание. И все работают исправленным образом. Есть работа жертвоприношений. Есть молитвы, песнопения, и вода, и кровь, и все такие свойства, и есть также дни недели, и все это упорядочено напротив всей нашей работы во всех наших желаниях, для слияния с Творцом в исправленной форме, в соответствии с Ним. Это называется работой храма, и об этом мы должны молиться, чтобы у нас была сила, чтобы у нас было желание, чтобы у нас был экран, чтобы работать так со всеми нашими желаниями. Ну, еще один вопрос тут я вижу. Как я могу увеличить величие Творца во мне и убедить каждого из товарищей заниматься этим? Это и есть работа. Здесь не должны, мы не должны думать. Здесь мы должны думать о том, как мы это делаем. Советы ведь есть везде. Вопрос, почему Иуда в Пятикниже — это осел? Ну, мы поговорим об этом. Почему Иссахар в Пятикниже называется ослом? Прекрасно, что ты знаешь Пятикниже, то есть Тору. Я бы не читал Пятикниже так буквально, мистер Иуда из Парижа, потому что ты можешь начать... Овеществлять это. Еще вопрос, что называется отменить себя? В чем отменить себя? Ну, это как бы по направлению к Творцу, это да, но и это тоже не очень понятно. Это ради Творца или перед Творцом, или в соответствии с Творцом. Отменить или увеличить... или уменьшить, говорится о двух мнениях, о двух авханот, то есть различаемых свойствах. Тогда в соответствии с тем, что я различаю, кто творец и кто я, в соответствии с тем, у меня здесь есть уже какая-то оценка, кто я, кто он, по сравнению с обоим. Это в любом так. В желании получать, желание отдавать, во всевозможных свойствах отдачи или получения, как я оцениваю каждую вещь. Велика она для меня или мала, или вообще не существует в моих глазах. Мы не понимаем, насколько мы не считаемся с Творцом. Если есть кто-то передо мной маленький, но он существует в моих глазах, в поле моего зрения, то есть в поле моего ощущения, он более важен для меня, чем Творец. Придет маленький ребенок и начнет кричать на меня, и начнет что-то делать со мной, разозлюсь, и в какой-то форме отреагирую на него, потому что в том, что он делает, он как-то пренебрегает мной. А к Творцу, по отношению к Творцу у меня нет никакого отношения, ведь скрытие, оно абсолютное. Мы должны выстраивать его с нуля, и каждый раз, когда достигается какой-то, скажем, маленький процент мира, величия или какое-то осознание, оно сразу же исчезает, потому что... Почему исчезает? Для того, чтобы мы продолжали его снова и снова. Еще вопрос по отношению к чему я должен все время отменять себя? Только по отношению к осознанию величия Творца. Здесь я обязан склонить голову и любой ценой во всех действиях делать все, что только возможно, чтобы прийти к этому. Может, начнем с того, что каждый запишет на листе, что не называется величием Творца. Но
2: маза не крает слога длута буре.
0: Может, возьмем такой большой лист и запишем, что у него называется величием Творца. Ну, это чтобы большой лист был, около 40 предложений. И пусть напишет каждый, есть ли у нас вообще за что-то ухватиться, что мы так вот просто рассудком подумаем и напишем, как я представляю себе. Без того, чтобы изливать сердце. Начните писать и увидите, насколько это трудно, если не использовать всякие предложения, которые мы помним из книги, от себя. Делайте такое упражнение и начните обсуждать таким поверхностным образом, не раскрывая свое сердце. А как мы преодолеваем проблему? Это общая проблема. Хорошо.
1: Поделимся впечатлениями от урока.
3: Поделимся впечатлениями.
1: Мы берем реализацию в десятки.
4: Как мы преодолеваем общую проблему? Есть величие Творца, мы должны достичь его. Рав дал нам совет и упражнение написать 40 предложений о величии Творца. Но мы должны действительно этим заниматься, он сказал это в начале, что мы находимся в изгнании от Творца, и каждый должен сосредоточиться только, чтобы Творец возвеличен был.
3: Рав говорил о трубке, кислородной трубке, которую мы держим. И мы, если бы мы чувствовали, насколько мы влияем на каждого из нас, не было бы вообще никакой проблемы. Если ты не подпишешь мне, я не пройду этот махсом.
4: Он сказал, если будешь стремиться к величию Творца ради получения, то получишь какую-то прелесть высшего и желание к отдаче. Это решение, как прийти к величию Творца и от этого к желанию отдавать. Но я заметил, и подготовка к уроку была тоже на эту тему, поэтому выбрали тему величия Творца. Потом вопрос был, как возвеличить Творца во время семинара. Я почувствовал, как мне тяжело, что трудно говорить об этом. О величии товарищей нет проблем, можно говорить до завтра. А величие Творца, ты не знаешь, за что ухватиться.
3: Да, это я то, что я сказал, чтобы Творец был велик в моих глазах, это тоже может помочь. И также зависимость каждого друг от друга, чтобы чувственным образом каждый мог помочь другому продвинуться, иначе это не будет работать.
4: Тема первого урока, который приближается к нам, величие Творца. Я вижу, что эта тема и сегодня. Но Роки Рав сказал, что мы должны создать систему рекламы величия Творца, и каждый из товарищей должен мне подписать, чтобы я вошел в духовное. Без подписи товарища невозможно это сделать.
3: Да, я тоже о двух тех вещах, о которых мы говорили, я тоже написал себе это упражнение. Каждый возьмет большой лист, не маленький листочек, а большой лист, и написать 40 предложений, написать то, что он помнит из книг, и увидеть, что есть у него, чего нет, где это все находится. И второе, чтобы каждый знак не помещал туда себя. То есть он тогда работать бы, каждый должен работать в десятке, каждый должен подписать другому проход.
4: Если я думаю 10% от Творца, это не значит, что я могу перескочить на 20, то я падаю в минус 10 и совершенно забываю. И необходимо, чтобы товарищи мне обеспечивали важность. По поводу 40 предложений, я помню, как это было тяжело, я помню, я написал только 2 предложения. Теперь заново это упражнение, может быть, это будет по-другому, но это все равно зависит только от сил товарищей.
3: Еще несколько вещей, которые были в конце. Скрытие абсолютное строит ее с нуля. Все, что мы получаем, только проценты, это сразу исчезает, потому что относительно кого я должен себя отменить, относительно величия Творца, должен склонить голову любой ценой, в каждом действии делать только то, чтобы можно было прийти к этому.
5: Рав
4: объяснил необходимость связи эту для нас. У меня нет величия Творца, я должен получить это от вас, и пока у меня не будет этого, пока вы не подпишете этого, я не смогу никуда прийти. И что я должен делать? Я должен заботиться о вас, я должен ухаживать за вами, но я этого не хочу, и у меня этого нет. И Рав все время говорил там в начале урока о первой стадии, которая становится второй стадией, и человек не должен сейчас понимать, как это делать. Он должен постараться это сделать, и тогда это даст ему прелесть высшего.
3: Продолжение того, что Ель сказал, вся работа концентрируется в том, чтобы прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. В продолжение к этому Рав сказал, что если мы обратили внимание на то, как мы забываем, убегаем, то все эти скрытия в этом мире, все, что хотят скрыть от нас, величие Творца, все бы это использовалось нами для того, чтобы прийти к Нему.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: Друзья, прослушаем беседы в пути. Держать Творца перед глазами. Беседа происходила 19 апреля 2026 года.
1: Только один совет есть на это — стараться постичь величие Творца. То есть, чтобы единственная награда за все наши занятия Торой и выполнение заповедей было ощущение величия Творца. Все наши молитвы должны быть о поднятии шхины из пепла. То есть, поскольку Творец скрыт от нас из-за происшедшего сокращения желания получать, и не можем мы оценить Его величие и важность. Поэтому мы просим Творца, чтобы Он снял с нас, чтобы снял с нас свое скрытие, и чтобы возвеличил Тору, как написано в молитве Шмона Эсре, произносимой на Новый год Рош ха-Шана: «И удостой народ твой». То есть, чтобы он дал народу возможность почитать Творца, чтобы они ощутили Его величие. И поэтому человек должен стараться не забывать свою цель во время изучения Торы, не забывать, чтобы эта цель была всегда у него перед глазами, чтобы занятие принесло ему ощущение величия и важности Творца. И во время выполнения заповедей тоже нужно не забывать свое намерение. Не забывать, что благодаря выполнению заповедей Творец снимет с нас свое скрытие. И получит ощущение величия Творца. Величие Творца, да. Кроме этого, ничего больше не нужно. И все, что мы учим, это только для того, чтобы так быть построенными, чтобы мы увидели Творца, который находится перед нами, и мы удостоимся получения Его света.
0: Почему человеку нельзя измерить величие Творца?
1: Чем?
0: Ну вот именно, почему не дано? Я не могу сказать, что сейчас величие Творца больше, чем 10 лет назад, меньше. Почему нельзя проверить и измерить?
1: Я думаю, что можно.
0: Как? Больше, меньше. У меня нет инструментов.
1: А зачем тебе это нужно?
0: Зачем мне это нужно? Ну, не знаю. Если бы у меня были такие инструменты, я бы измерял. И, скажем, другие ощущения. Я не могу сказать, что я люблю жену или ребенка больше, чем 2 года назад или 10 лет назад. Ну, Невозможно измерить ощущения. Там не требуют, чтобы там ты любил больше, а здесь все время говорит, нужно больше важности, все больше, больше, больше. Но я даже не могу это измерить. Ну хорошо, это факт. Но почему? Почему человек не может измерить величие Творца? Насколько Творец велик? Допустим, мы говорим о периоде подготовки. Наверное, после Махсома возможно, но в период подготовки ты не можешь измерить. То есть я могу сказать Шимону, что Творец важному. Да, он приходит на уроки, платит маасер. То есть есть какие-то рамки, которые указывают на то, что Творец для него важен. Иначе бы он этого не делал. После того, как человек уже определил рамки, то все. Но ведь мы говорим не об этом. Мы говорим о внутреннем состоянии, чтобы каждый раз это было важнее, все больше и больше. И я не понимаю, почему.
1: Что?
0: Ну, нет инструмента измерить это.
1: Есть.
0: Ну, раскройте. Я не знаю.
1: Величие Творца, важность Творца.
0: Да, но как измерить это?
1: А? Это внутреннее ощущение. Я думаю, что если человек чувствует, что в течение дня нету у него еще о чем думать, кроме как о Творце. И так он хочет остаться в этом состоянии. Это внутреннюю организацию свою такую. Это тогда ему достаточно. Он хочет, чтобы так это и осталось. И главное, чтобы Творец постоянно был напротив него, и не нужно кроме этого ничего.
0: Когда Творец находится перед ним, не нужно ничего, человек тянется к этому, это понятно. Но как все время держать Творца перед собой? Как написано, чтобы всегда был перед тобой? Как это удерживать все время?
1: Нужно постоянно представлять себя, как будто мы находимся напротив него. И в этом вся наша жизнь.
0: Мне все еще непонятно, если каждый товарищ десятки может быть главой, но не все соблюдают рамки, не все приходят на уроки. И тут есть вопрос. Что вы думаете?
1: Кто может быть главой?
0: Да, позволить каждому десятке быть главой, даже если человек не ходит на все уроки и не соблюдает все условия.
1: Да.
0: То есть позволить всем. Перейдем к следующей части урока вместе с товарищами.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: סולם. Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно приобрести на сайте kapsio.il и также сканировать QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Мы изучаем статью «Мир в мире». Статья «Мир в мире» есть на иврите в книге «Труды Бааль Сулама». Мы начали эту статью изучать на прошлой неделе. Мы прочитали первый абзац. Сегодня мы прочитаем и первый абзац, и второй. Углубимся, но мы хотим начать с клипа, где Рав делает обзор этой статьи. Пожалуйста.
2: Действительно, у нас внутри нашей самой природы и исследования, которые мы можем провести даже в наших келим, мы можем раскрыть правильный путь нашей жизни. Что, собственно, Бааль Сулам говорит? Он говорит, вы не должны ждать раскрытие свыше, чтобы пришел к вам Ильяу и там чем-то помашет рядом с вами. Вы не должны быть там, как Моше или кто-то еще. А в общем, если вы правильно ставите себя относительно природы, напротив природы, и начинаете правильно исследовать, рационально исследовать природу, вы также можете и вы, и также передать это другим, вы можете раскрыть, в чем работа человека в этом мире, почему он таким образом создан, каким образом он должен прийти и какой процесс он должен пройти. Вы можете это сделать. Как он пишет здесь в статье «Мир в мире», исследование на основе опыта. Это в обязательности работы Творца. Что значит это? Значит, наша обязанность привести себя, и это самым правильным образом. Не то, что нам кажется так, а из этого исследования мы видим, что это правильная вещь. Нужно прочитать несколько раз эту статью, пока мы не поймем, как это должно быть. Если эти вещи развивать и сделать их действительно как то, с чем мы идем на распространение. И сейчас статья «Мир в мире». Не мир, а мир в мире, да? И здесь он пишет такую очень интересную подзаголовок.
1: Все оценивается не потому, как оно выглядит в конкретный момент, а по мере его развития.
2: Есть здесь такое, может быть, немножко задумание на определение, но действительно это верно. Мы не находимся в фокусе. Мы не видим то, что здесь написано. Так что он говорит? Исследование и анализ причин, ведущих к отсутствию мира. То есть мы должны понять, что такое мир. Шалом. Как он говорил в прошлой статье, в статье «Мир». А здесь это «мир в мире». Как бы большая реализация этого направления. Он сейчас хочет, исходя из человеческого отношения, так как мы относимся к реальности, к всевозможным связям между нами и всяким искривлением. Поэтому он так говорит. Исследование, анализ причин. То есть здесь другим образом он хочет также объяснить нам эту систему, которая называется «Мир». Благословит всех миром, шаломом. То есть это 10 полных мир.
1: Да, говорит Рав, если вы правильно ставите свои потребности относительно природы, начинаете исследовать природу рационально, то вы тоже можете передать другим, вы можете раскрыть, в чем заключается работа человека в этом мире, почему она создана таким образом, почему он создан таким образом, чего он должен достичь, какой процесс он должен пройти. Итак, мы сейчас изучаем статью Бааль Сулам. Мы слышали напутствие Рава, который сказал, мы должны понять, что такое мир. Сейчас мы будем учить это вместе, и мы будем читать труды Бааль Сулама. Мы читаем первые два абзаца. Читаем в десятках.
2: Первые два подзаголовка. Первое. Все ценится не потому, как оно выглядит в конкретный момент по мере развития. И второй подзаголовок — слабость исправителей мира. Пожалуйста, мы прочтем это в десятках, а затем перейдем к уроку. Пожалуйста, тот, кто заканчивает до времени, он подводит итоги основных вещей.
1: Мир в мире. Исследования и анализ причин, ведущих к отсутствию мира, предложения исправителей мира и их проверка реальностью, рассмотрение добра, опирающегося на милость и истину, справедливость и мир, как указано в псалмах. Милость и истина встретились, справедливость и мир соединились, истина из земли произрастает, справедливость с небес является. И Творец даст благо, и земля наша даст плод свой.
2: Все оценивается не потому, как оно выглядит в конкретный момент, а по мере его развития. Все, что есть в мироздании, как хорошее, так и плохое, и даже самое плохое и вредное в мире, имеет право на существование, и нельзя уничтожать его и совершенно истреблять с лица земли. Ведь на нас возложена лишь задача по его исправлению и возвращению к добру.
1: Ведь любого взгляда на работу по сотворению мира достаточно, чтобы мы поняли величину совершенства вершащего, создающего его, и потому мы должны научиться остерегаться очернения любого элемента творения, говоря, что он является лишним, и в нем нет никакой необходимости, ведь этим мы клевещем, не дай Бог сказать, на создающего его.
2: Однако известно это, что Творец не завершил творение в тот момент, как сотворил его. Кроме того, в каждом углу той реальности, которая находится перед нами, как в общем, так и в частном, мы видим, что она подчиняется законам постепенного развития, начиная с этого этапа, с этапа отсутствия и до завершения ее роста. И по этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его роста, это не считается у нас обнаружением изъяна и дефекта в этом плоде. Ведь все мы знаем причину, состоящую в том, что плод пока еще не завершил процесс своего развития до конца.
1: Также и с остальными элементами действительности, когда какой-либо элемент кажется нам плохим или вредным, это является всего лишь свидетельством этого элемента о себе, что он все еще находится на переходном этапе своего развития, поэтому мы не должны решать, что он плохой, и очернять его, ибо не от мудрости это.
2: Заголовок «Слабость исправителей мира». И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправителей мира, появляющихся в разных поколениях, ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные.
1: Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое и вредное вроде человеческом. Но на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять бы человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
2: Однако, благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы своего творения, никому не позволяя уничтожить что-либо, находящееся в его власти, разрешая лишь вернуть его, превратить его в добро, как мы сказали выше. Поэтому все исправители вышеназванного рода исчезнут с лица земли, а дурные качества, существующие в мире, не исчезнут с лица земли. И они ждут и считают определенное число ступеней развития, которые еще обязаны произойти с ними, пока не придут к завершению своего созревания.
1: И тогда те самые плохие свойства сами изменяются, становясь хорошими и полезными, как и задумал их Творец заранее, подобно плоду, который висит на ветке дерева и ждет, и считает дни и месяцы, которые он еще должен пройти, пока не завершится его созревание, и тогда всякому человеку раскроется его вкус и сладость.
2: Еще раз, слабость исправителей мира. И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправителей мира, появляющихся в различных поколениях. Ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные.
1: Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое, все вредное вроде человечества, человеческом, и на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
3: Эла. Однако,
2: благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы, мы сейчас подведем коротко итоги. Начнем урок с Равом. Это наш второй урок в этом, по этой статье. По первому абзацу сказал нам все не оценится не потому, как оно выглядит, а по мере его развития. То есть это исследование совершенного творения. То есть если мы смотрим на какую-то определенную деталь и видим, что требует это исправление, нужно, чтобы было у нас полное видение. В прошлой неделе, когда мы учили, Раф объяснил нам, вы помните, чертеж в нас есть решимот от энсов, которые раскрываются каждое одно за другим. Когда приходит решимо, чтобы привести нас в совершенное состояние, нужно притянуть свет, возвращающий источник, который приходит от наших усилий. И мы это было на прошлой неделе, сейчас мы на подзаголовке, кто за слабость исправителей в мире. То есть, если мы видим сейчас какую-то деталь неисправной, кажется нам неисправной, мы должны остановиться и увидеть, что эти неисправности приходят от того, что у нас есть в наших усилиях привести ор, чтобы исправить это совершенным образом, а все другое будет просто пластырь и разрушение всего нашего окружения. Сейчас мы начнем урок Рава по этому заголовку «Слабость исправителя мира» около 11 минут в процессе урока. Пишите себе итоги и вопросы, которые возникают. Затем мы проясним это вместе. Первый клип, пожалуйста.
1: Слабости исправителей мира. И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправления мира, исправителей мира, и позволяя появляющихся в разных поколениях, ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные. Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое и вредное вроде человеческому. И на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
2: То есть люди не понимают, что то, что мы чувствуем и раскрываем в мире, это, собственно, неисправности нашего развитие, и мы будем развиваться, и все эти неисправности обернем в добро и в хорошее постижение, постижение высшей цели, конечной цели. Поэтому нам нельзя начинать нашими эгоистическими руками, нашими неисправными килим производить какие-то исправления. Это будет не исправление, а еще больше изъян, затем нужно будет идти назад и возвращать себя в первую эту неисправность и его исправлять. Ее исправлять. Поэтому нужно нет ничего в реальности, в мире, а только мы должны исправлять наши отношения человека к реальности, и этим мы постигаем безграничную, бесконечную реальность, исправленную. Все зависит только от внутреннего исправления человека, а не то, что мы исправляем мир. Поэтому он говорит «исправители мира». Да? То есть это как бы осуждение такое, да, это действительно так, потому что нигде, никаким образом мы не можем видеть неисправность, а только в виде этой, при виде неисправности мы должны сразу понять, что каждый видит в мире свои неисправности, и мы должны... Собственно, только думать о том, как мы исправляем мир, потому что мир — это маленький мир. Если мы исправляем себя, то и мир будет исправленным. Я очень надеюсь, что это уже понятно и известно всем. И если...
1: Однако, благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы своего творения, никому не позволяя уничтожить что-либо, находящееся в его власти, разрешая лишь вернуть его, превратив его в добро.
2: Тем путем, которым нужно исправлять, то есть через человека. Человек видит свое видение, и тогда он видит, что он раскрывает, что видит сейчас более высшем мире, более исправленном.
1: Поэтому все исправители вышеназванного рода исчезнут с лица земли, а дурные качества, существующие в мире, не исчезнут с лица земли, и они ждут и считают определенное число ступеней развития, которые еще обязаны произойти с ними, пока они придут к завершению своего созревания. И тогда те самые плохие свойства сами изменятся, становясь хорошими и полезными, как и задумал их Творец заранее. Подобно плоду, который висит на ветке дерева и ждет и считает дни и месяцы, которые он еще должен пройти, пока не завершится его созревание, и тогда всякому человеку раскроется его вкус и сладость.
2: Вопросы о том, что мы сейчас прошли только, да?
1: Если Творец управляет всем миром, и он управляет всеми элементами творения, для чего вообще существует это явление, исправляющее мир? Откуда это взялось?
2: должна быть свобода выбора в человеке. То есть, исходя из неисправности, есть такие явления, когда они хотят исправить себя сами. Мы постоянно это делаем. Ты видишь человечество, тысячи лет человечество хочет исправить реальность. Вопрос твой, он принципиальный и очень простой. После того, как раскрылось прегрешение, когда человечество начинает видеть, насколько злое начало мешает и не начинает исправлять свое злое начало, а начинает исправлять мир. Нельзя трогать мир, нельзя ничего трогать. Я должен существовать как животное, как, скажем, как я был обезьяной, да? И я должен продолжать быть такой обезьяной и не развиваться.

0: А мы должны понять, что пока мы не будем правильно развиваться полным эгоистическим образом, пока мы не придем к состоянию, что мир не станет, пока мы не увидим, что мы ничего не можем сделать с нашей жизнью, мы, наоборот, погружены в отчаяние и наркотики, и уже разрушаем семью и нашу жизнь, и уже ругаем всю нашу жизнь, и тогда мы приходим к точке, от которой далее мы поднимаем руки. Может быть, да, посмотрите, скоро это будет, но скажем, надеюсь, что это будет без всяких атомных войн. И мы говорим: «Все, хватит». Мы должны действительно подойти к исправлению мира через исправление человека. Это то, что происходит. Но действительно, с самого начала вопрос такой: почему с момента, когда есть неживое растительное животное, и это начинает развиваться в человека, то есть начинает раскрываться злое начало? В неживом растительном животном нету злого начала. В обезьяне, в тот момент, когда начинает становиться человеком, есть там злое начало. Почему мы сразу не начинаем исправлять это злое начало и тянемся к тому, чтобы быть исправленным животным? Немножко я вырос как человек над животным, исправил. Еще вырос в своем злом начале, исправил. То есть я постоянно выращиваю свойства хай в себе, животное, и тогда я начинаю называюсь ангелом, малах. Но это неверно. Где свободный выбор, где отчаяние, разочарование, постижение добра и зла? Вопрос, да? Но...
1: То есть это стремление человека тоже имеет место, и нужно использовать правильно, чтобы вернуть к источнику?
0: Конечно, но пока что не возвращается к источнику, поэтому наука Каббала была скрыта для того, чтобы дать людям исправиться, испортиться до конца. Почему каббалисты не раскрыли всему миру, не начали распространять? Нет, сидели тихонечко. Почему? Потому что изгнание — это изгнание, галут. Нельзя здесь вмешиваться.
1: Болеслан пишет, что Творец не позволяет никому ничего не истреблять, а только возвращать к источнику.
0: Да.
1: То есть говорится не об исправлении, а о выяснении цели творения и быть тесно связанным.
0: Нет, секундочку. Что такое исправление? Исправление — то, что тебе хочется делать, или когда ты раскрываешь хиссарон относительно исправленного состояния, и ты приводишь к тому, чтобы случилось это исправление.
1: Но это больше выяснение.
0: Ну, понятно, что ты исправляешь. Не ты исправляешь, исправляет свет, возвращающий к источнику, если ты можешь исправить. Как же ты исправишь? Все из неисправности — это в тебе. Это не что-то внешнее. Ты не исправляешь ничего вне себя, ты исправляешь в себе. Почему ты не можешь исправить в себе? Потому что если мог бы ты исправить, ты бы не раскрыл бы неисправность.
1: Я просто хотел сказать, что главное — это
0: просить у Творца, чтобы Он исправил меня, мое видение, мое восприятие, чтобы я Его благословил. Просить у Творца, чтобы Он исправил меня, мое видение, мое восприятие, для того, чтобы я бы благословил Его. Как каббалисты относятся к Творцу, к себе, просить у Творца, чтобы исправил меня, мое видение, мое восприятие, для того, чтобы я благословил Его. Будем молиться, чтобы у нас были такие просьбы, и мы приглашаем всех сейчас задавать вопросы. Через них мы выясним то, что мы сейчас учили с Равом Бальсулавом. И здесь можно поднимать также руки и в системе ставить вопросы. Пока не появятся первые вопросы, я хочу сказать, что я для себя, какие итоги я подвел. Рав сказал так: мы чувствуем и раскрываем мир, это все, собственно, неисправности в нашем развитии. Если мы

0: будем развиваться, то мы этим переведем все эти неисправности в добро и в большие постижения, в постижение конечной цели. Еще точку, которую я записал. Мы, собственно, должны исправить наши отношения, отношения человека к реальности. Все зависит от исправления, внутреннего исправления человека, а не то, что мы исправляем мир. Каждый раз, когда мы видим неисправность, сразу нужно понять, что каждый видит неисправность в мире своей неисправности. Собственно, думать о том, как мы по нашим путем исправляем мир, потому что мир — это маленький человек, это маленький мир. Когда мы исправляем себя, так и мир станет исправленным. Пожалуйста, Френч.
1: Да, есть техническая проблема. У нас нету камеры, у меня нет камеры. Вопрос. Рав сказал, что мы должны прийти к отчаянию,
2: к разочарованию,
1: и тогда отношение исправителей мира, оно неправильно, но как мы можем раскрыть, что это отношение неправильно, не впадая в отчаяние, в разочарование и в разные страдания? Очевидно, естественным образом, как мы видим, что мир крутится, не изучая Каббалу, нельзя это сделать по-другому. Каждый смотрит на других и говорит, что они испорчены, и нужно их исправлять. И вот это отношение, что исправить можно только себя, свое отношение к миру, это не само собой разумеется. И нам тоже непросто, когда мы находимся в десятке между нами, тоже каждый раз вспоминать, что только мое отношение нуждается в исправлении. И знания показывают совершенно другие вещи. А люди, у которых нет этих келим, они не получают света, который их промывает и меняет, и заботится о том, чтобы они стремились больше. Ты прав. Рав говорит в этом клипе, который мы сейчас видели, что мы приходим к такой точке, с которой мы просто поднимаем руки. Ну, все, Рав говорит, подожди, скоро будем надеяться, что это будет без атомных войн. И тогда мы говорим, хватит. Нам действительно нужно прийти к исправлению мира через исправление человека. То есть есть путь страданий, который мы знаем, да, посмотрите вокруг. И есть путь, который предлагают нам каббалисты. Дайте свету изменить вас. Работайте в десятке. Не следует изменять мир. Прежде всего, свое отношение в десятке привести к исправленному состоянию. Тогда посмотрим, что будет дальше. Мак 11.
3: Да, дорогие учителя, Рав в клипе сказал, что мы должны просить об исправлении себя. И так слышится, что это как будто бы просьба ради себя, ну, о себе, скажем так. Вот. Или, может быть, под словом «я» здесь подразумевается нечто большее, мы должны как-то иначе воспринимать слова Рава. «Я» — это не совсем «я», а может быть, группа или что-то еще большее.
0: Да, видимо, ты прав, Алексей. Давай начнем с сути. Что значит просить о своем исправлении? Просить своего исправления — это, видимо, просить, чтобы свет, возвращающий к источнику, сделал меня более подобным ему, сделал меня более дающим, любящим, дающим. Такая просьба рождается, когда я вижу, что я обратен ему, противоположен. И есть с этим ощущением, пониманием, и это то, что у меня в сердце. И сердце просит исправления, просит быть дающим. И это не неправильная просьба, потому что просить быть дающим — это не просить о себе. То есть в самой сути просьбы есть такой выход из себя, это из того, что обратно свету. И исходя из этого, я работаю как духовная единица, называемая десяткой. И мы расширяемся. Я прошу, чтобы все мы, все мои товарищи получили силы, высшие силы, духовные качества, чтобы ценили более отдачу и направление в том, чтобы выйти из себя, из обратного свету, состояния к любви и отдачи, как бы я превращаюсь, я переворачиваюсь со спины на живот, как бы. Я прошу, вместо того, чтобы просить, пока не приду к каббалистам, чтобы вместо того, чтобы просить, наполни меня здесь, я прошу, исправь меня, измени меня, чтобы я был любящим и дающим. Если мы правильно все это организуем, мы уже перед выходом. Это приводит нам светозащищающий к источнику. В конце концов, наша граница даже не заканчивается в десятке. Это только такое начало. Если бы не я, я могу через них направить себя вовне, мой взгляд вовне, но свойство дачи не ограничено, когда человек получает его в свою маленькую лабораторию, он становится, он видит, как все, как раб, все явление, высший свет, творение. Я должен соединить между ними. В статье Рабаши, которую мы учили в первой части, несколько раз он говорил нам, если человек получил свыше пробуждение, это не для того, чтобы он вырос сам лично в духовных качествах, а расти духовно — это значит поставить себя в служении Творцу и творением. То есть из внутри наружу. Woman, Mac, 167, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос такой. Если все раскрывающееся в нас — это неисправленные этапы развития, то как отличить внутреннее исправление от простого подавления себя? Спасибо.
1: Иногда это путает, когда мы забываем для чего. Для чего вот это «я» существует, как Орен объясняет, объяснил, что исправить себя — это нормально, исправить себя, или нужно думать о десятке, что я ее исправляю. Допустим, я раскрываю, что отношения между товарищами уже хорошие, но мое отношение к товарищам еще не хорошее. Я прошу исправления о себе. Это для меня? Или я уже прошу это для того, чтобы десятка была более совершенной? Наше отношение, если мы все время начнем оценивать, то мы будем видеть его по-разному. Не так, как видели прежде. И когда мы слышали беседы в пути сегодня, Михаил спрашивал Рава по поводу исправления себя. Как я могу измерить это? Каждый раз у нас будет другая индикация в соответствии с состоянием, которое меняется, но оно не просто меняется, потому что состояния во всем мире меняются, люди все время находятся в разных состояниях эмоциональных, тех или иных, даже не замечают этого, но когда наше состояние изменяется относительно десятки и относительно величие Творца в десятке, не просто так. И если это наша индикация, то мы увидим, что ничего не изменяется, кроме нашего отношения относительно этого. И когда наше отношение относительно десятки, относительно Творца будет исправлено, мы увидим, что весь мир исправленный. На самом деле нет другого способа изменить реальность. Это то, что он говорит нам здесь. Сколько населяющих мир, исправляющих мир, пытались исправить мир, и кроме причинения вреда не сделали ничего. Любое исправление, которое пытались сделать в мире, принесли только вред и миру, и себе. Очевидно, эту систему невозможно продолжать, и исправить может только наше отношение к миру. Это ответило тебе?
4: Спасибо.
1: Или?
4: Если можно уточнить, вот бывает такое состояние, когда у нас идет внутренняя работа, и мы чувствуем, что происходит внутреннее исправление. А иногда мы себя просто, может быть, подавляем, то есть как бы у нас внутри есть сопротивление, непринятие чего-то, но идет вот это внутреннее подавление, что мы как бы пригибаем голову. И вот в чем разница?
1: Разница, насколько мы помним, что то, что изменяет нас, это не мы сами, а то, что изменяет нас, это окружение и свет. Я не подавляю себя, не могу себя задавить. Это тоже это путь этики, который принят в мире. Сдерживайся, будь этичным, высокоморальным, действуй как следует. У нас нет таких моделей в нашей системе. Мы спрашиваем себя все время об отношении к величию Творца, величию цели, величию Равы. Согласно этому мы проверяем, и незачем подавлять себя. Человек должен быть искренним с собой, проверять себя и понимать каждую секунду жизни, где я нахожусь относительно того великого, что мне дали. Ту точку в сердце, которую пробудили свыше, свыше пробудили ее у меня, и реагировали сейчас правильно на это или нет. Не нужно подавлять себя. Это не наша методика. Мы должны все время только лишь проверять и в соответствии с этим относиться к реальности. Прежде всего, в личной лаборатории каждого, которая называется «десятка», а потом относительно всего остального. Хорошо? Молодец.
5: Gracias, queridos amigos. El deseo egoísta en mí crece todo el tiempo. Es imparable.
0: Спасибо, дорогие товарищи. Эгоистическое желание постоянно во мне растет.
5: Necesito para pedir esa corrección. Gracias.
0: Насколько я могу открыть свое сердце для того, чтобы получить от подруг силы, которые мне необходимы для того, чтобы просить исправления. Что ты имеешь в виду раскрыть сердце? Ты спрашиваешь, насколько можно открыть сердце? Что ты имеешь в виду?
5: ¿Qué tanto puedo expresar a mis amigas cómo me siento con respecto a
0: насколько я могу отменить, выразить, чтобы мое желание, которое растет во мне, и чтобы я хотела получить больше сил от подруг, я хотела бы больше участия. Это то, что я спрашиваю. Не нужно выражать это. Мы все в одной лодке, мы все сотворения, все вопросы, которые пробуждает Творец нас, это постижение зла. Нечего делиться с этим. Нужно делиться величием Творца, к которому мы хотим прийти. Раскрыть сердце не тем, чтобы делиться, нужно делиться тем, чтобы притянуть от подруг, что ты получишь от них, если нужно раскрыть, насколько подруги связаны с Творцом, насколько они в отдаче, насколько они в любви, насколько они обнимают и поддерживают, насколько они вкладывают в распространение. Все, что связано с отдачей, нужно искать это, как кто-то и ищет милостыню, и нечего, ты чувствуешь, что ты низменный и материальный, это ноль, это строит в тебе раскрытие сердца для получения товарища как великих. Рассказал в первой части, я должен описать себе, что каждый держит кислородную трубку для моей души. И если он не подпишет мне, я не пройду этот махсом. Что же я должен в себе поставить для того, чтобы от него получить эту подпись? Не словами, прежде всего моим отношением, изнутри наружу, что я должен получить от него, что притянуть. Нужно делиться своей трудностью, насколько я... Нужно меньше быть в этом. Мы все созданы из того же материала. Важно, чтобы я открыл себя, чтобы притянуть величие, и что можно еще передать? Скажем, нечего мне передать. Ну, хорошо, я открываю что-то из источников, из Рава, из Бальсулама, и даю им. Я открываю что-то из Рабаша и даю им. Они жаждут, они ждут. И это небольшое мое усилие дать что-то от мудрецов моим товарищам, чтобы приподнять их. Это строит во мне этот мост, через который я могу получить бесконечность. Это все зависит от них, насколько все они ученики Рава Лайтмана, поэтому у меня все получается, я получил от Творца все. Он дал мне десятку, а сейчас только как я организую себя относительно них. То есть не нужно делиться вот этим своим, своей низменностью, а нужно получить то, что вокруг меня. Влад, ты хотел спросить.
1: Есть исправители мира в мире, на которых мы не можем повлиять. Есть эта сила также внутри меня. И мои свойства, то, что я слаб, я не чувствую их и не использую, но есть эта сила и в десятке. Несколько недель назад у нас была очень такая сильная беседа о слабых товарищах. Не поднимать ману о слабом товарище, он не приходит. То есть это тоже сила получается, что исправители мира, если у него нет сил приходить на уроки, что сделать с этим? Можно с этим работать в десятке, ведь это не что-то внутри меня, что я не вижу, скажем, или в мире. В десятке можно работать над этим? Как работать с этим в десятке? Замечательный вопрос, ты прав, потому что в итоге мы все это читаем, и нужно это реализовывать в десятке. Допустим, ты говоришь, товарищ слабый. Можно сказать, что это товарищ слабый, и найти все оправдания, почему он слабый. Вообще вопрос, что такое сильный, что такое слабый. Если бы я был в его состоянии, я бы получил условия, которые он получил. Я не знаю, был бы я такой сильный, как он. Да? Я так смотрю, что я в порядке, другие нет. Теперь нужно исправить его. Но когда мы посмотрим, мы спрашиваем иначе, насколько величия могу найти в этом слабом товарище? Гадлут, насколько я могу увидеть, что несмотря на все обстоятельства в жизни, которые он получил, и какие условия он прилагает максимальные, наверняка прилагает максимум усилий, чтобы быть сильным, как мне кажется, что я сильный, да? И я всегда сомневаюсь, когда смотрю, наверняка что-то не исправлено. Но, может быть, я могу изменить что-то в себе, чтобы этот товарищ в моих глазах выглядел сильнее. Вчера у нас было собрание десятки. Один товарищ приготовил котлеты, которые все любят. И он знал, он пошел, купил, приготовил. Другой товарищ собрал цитаты про главу десятки, чтобы дать нам это величие. Другой товарищ привел всякие наклейки, где было написано «Величие Творца», тоже раздал всем. Есть товарищи, которые не смогли прийти, но я знаю, они очень хотели. Что я называю тут слабым, сильным? Кто слабый, кто сильный? Если мы постараемся искать, да, мы еще не исправлены, но хотим. Если мы постараемся отыскать в каждом товарище максимальное величие, то мы увидим, что вообще нечего исправлять, ничего ни в ком, кроме моего отношения к товарищам. Только его нужно менять.
0: Я хотел сказать о величии Творца. Как Он показывает нам, насколько мы слабы, что как раз эти товарищи, которые мы пришли к ощущению, к решению не поднимать ман. У нас сейчас есть конгресс, мы засняли место, и как раз эти слабые товарищи приезжают и мы почти вся десятка, мы два дня вместе, не все вместе постоянно, но два дня, включая этих слабых товарищей.
1: Нет слабых товарищей, надо убрать эту терминологию. Есть товарищи, которые я в данный момент не вижу их величия. Ну, что сделать, скрыто от меня.
0: Я хотел сказать о величии Творца, насколько Он нам показывает наши неисправленности. Отношения. Спасибо.
1: Хороший пример. Спасибо.
0: Я тоже хотел бы продолжить это выяснение, этот баланс. Бальсулам учит нас о внутреннем отношении. Мы слышали в клипе, что есть место для исправителей мира, иначе они бы не существовали. И в десятке, как сказал товарищ, я должен сделать свое внутреннее отношение, свое внутреннее исправление в отношении к товарищам. И мы строим здесь среду, окружение. И где здесь баланс, когда товарищи не выполняют то, что мы обязались друг другу выполнять, я делаю свою внутреннюю работу. Но я должен ли я требовать, не должен ли я требовать? Где здесь баланс между внутренним отношением и реальностью, которую я вижу своими глазами? Давайте сделаем здесь такой вопрос к семинару. Здесь Гершон сейчас повторит это предложение, которое можно записать. Еще раз вопрос для выяснения, коротко.
1: Где проходит равновесие между исправлением товарищей и тем, что мы практически обязались друг перед другом строить такое окружение, которое будет нас продвигать к цели.
0: Отлично. Семинар, 6 минут. Удачи.
1: Из того, что я понимаю, мы должны делать разделение между двумя этими ситуациями. Что это значит? Мы что-то решаем между нами. Я думаю, когда мы что-то решаем между нами, мы должны постараться, чтобы товарищи выполняли это. Если кому-то тяжело, у кого-то не получается, мы должны ему помочь. Это никак не связано с тем, что я вижу его как великого товарища, важного и так далее. То есть нужно работать параллельно. С одной стороны, требовать, а с другой стороны, исправлять свое внутреннее отношение.
0: Нужно понять, где проходит граница, можно ли это прочертить такую линию. Я бы сказал, что сначала, в любом случае, нужно организовать свое отношение, отношение любви между мной и товарищем, между нами. И тогда, когда уже приходим к товарищу с требованием, неважно что, он не оттолкнет это. Прежде всего, должно быть ощущение отношения любви. Это, прежде всего, нужно сделать.
1: Все эти правила, которые мы установили между собой, это не просто так нам захотелось. Это потому, что каббалисты нам это предложили, и наши учителя, о котором мы слышим много лет. Поэтому это должно быть превыше всего в десятке. Теперь мы начинаем измерять не то, что я заставляю делать Ита или Ари или что-то, но мы все вместе стремимся к величию, важности Творца и цели, чтобы это было важным для нас, и это мы хотим создавать между собой. Сегодня у меня есть условия, завтра у Ариэля будут какие-то обстоятельства и так далее. Творец умеет подкинуть всем трудности.
0: Нет здесь никакой границы или баланса, потому что это два направления, в которых нужно действовать вместе. Нужно исправить внутри себя, что неправильно, и нужно укреплять окружение. И тем, что... что я как бы пытаюсь исправить что-то вне себя. Это то, что написано здесь, исправителях мира. И это то, что говорит Гилад сейчас о слабом товарище. Непонятно, как это исправить по тем днем, что он приходит. Это не измерение. Нужно работать над тем, чтобы он пришел насколько можно чаще, но думать о том, что я не забочусь о нем достаточно.
1: Да, это всегда происходит с нами. Эгоизм мой показывает товарища слабее меня, он меньше вкладывает, но Гилад сказал, что каждый товарищ мало вкладывает или недостаточно жертвует. Этот Творец дает ему такие условия, я не могу судить товарища. Это первое. Второе, если ты хочешь действительно отдавать товарищу или как-то отреагировать на его условия, то, конечно, стоит говорить только о величии Творца, потому что сам товарищ должен принять решение, важно это для него или нет, исходя из величия Творца. И когда ты провозглашаешь величие Творца каждую секунду, и неважно, как ты смотришь на товарища, то это уже тогда решение самого человека, потому что ведь это его выбор. Нельзя прийти к нему и сказать, что ты не исправлен. Я не исправлен. Я это вижу. И показываю величие Творца, и рассказываю товарищам о величии Творца. И только это может привести изменения. Таким образом, я формирую окружение, я использую то, что я вижу в товарище, исходя из этого, я вывожу величие Творца и провозглашаю его, распространяю его, и так себя я изменяю, и тогда действительно происходит изменение.
0: Сила — это балансирующая сила, которая приходит от десятки, и она притягивает свет. И я всегда нахожусь в дисбалансе, всегда я увижу, что я прав больше, чем товарищ, я отменяю товарища, так как скрыто величие Творца от меня, так и величие товарища скрыто от меня. Когда мы сидим вместе, обычно в четверг, это получается на наших трапезах, мы включаемся друг в друга. Ты можешь почувствовать, что сила товарища влияет на тебя, извлекает из тебя эти мысли, эти мысли об исправителях мира, об неисправностях, и силой десятки, которая сглаживает, размягчает и приносит свет, чтобы увидеть все эти вещи близкие к истине.
1: Да, тут есть много этапов в этом процессе. Вначале, конечно, когда ты попадаешь в десятку, ты не знаешь, что это товарищи, и нужно сказать себе, что я не понимаю, что здесь происходит, еще прежде, чем ты начал что-то делать с товарищами. Потом ты начинаешь их больше узнавать, и они становятся тебе важнее, и
0: мы продвигаемся, мы хотим отвечать на вопросы, мы хотим получить вопрос от Women China, мы очень будем рады ответить на эти вопросы. И вообще все вопросы, которые вы хотели задать, возвращайте ваши знаки вопроса, и мы выясним это. И здесь, да, пожалуйста, Women China, пожалуйста.
6: 老师好，大家世界团队好。我想问的问题，作为一个团队，我现在感觉不到目标的重要性。那么我们应该采取什么样的外在行动来共同唤醒内在的敬畏呢？谢谢老师。
7: Dear teachers, my question is, as a group, I don't feel the importance.
1: Дорогие учителя, как группа, я не чувствую важности, как могут быть у нас внешние усилия, какие они могут быть, чтобы их, чтобы это создать и чтобы прийти к цели таким образом.
0: Я не понял вопрос, Гилад, ты понял?
1: Какие внешние усилия нужно приложить, чтобы усилить цель? Ну, повторите, может быть, вопрос еще раз.
7: Окей. We as a group, I don't feel the importance.
0: И как группа я не чувствую важности. Как можно приложить усилия для того, чтобы создать эту важность, которая поможет нам прийти к цели? Как группа создать важность, чтобы помогла она нам прийти к цели? Я надеюсь, что в этом вопрос, да? В этом вопрос. Что ты понял? Спрашивает наша подруга, и Аль говорит, с моей десятки, которая помогает мне.
1: Да, что происходит, когда группа не дает важности, как я, тем не менее, все-таки могу обрести эту важность, о которой мы говорили, если я не получаю ее от своей десятки, от своего окружения. По-моему, это она имеет в виду.
0: Хорошо, у нас есть наше окружение, пишет Бааль Сулам в статье «Свобода выбора». Он пишет о трех вещах. Учителя, книги и товарищи. Если я не нахожусь там и не вижу, что я получаю от твоего окружения важность, что я могу сделать? У меня есть книги, у меня есть учителя, у меня есть товарищи. Каждый день есть два урока в Нейбарухе. Каждый день два урока из Нейбаруха. Нейбарух — это тоже твое окружение, тоже твоя группа. Твоя группа не ограничена только теми, кто возле тебя, которые дают тебе это ощущение важности или нет. Каждый день выпадает духовный дождь в мире. Два урока, иногда даже три урока из Небаруха. Иногда в нем есть трансляция Зор. Каждый день есть три раза в день. Получи это как инфузию, как капельницу. Получи как важную цель. Это первое. Второе — книги. Есть книги, я не знаю, сколько у нас есть переведенных на китайский книг, но есть что-то. Когда-то у каббалистов была одна книга, книга. Это было достаточно им, чтобы прийти к окончательному исправлению. Есть какие-то написанные вещи от каббалистов. Читай их, обратись к Творцу, чтобы наполнил душу. И третий уровень — это подруги. Если они не дают важность, может быть, это потому, что ты недостаточно поднимаешь их. Если Творец дал тебе подруг, ты с ними можешь работать. Дай им чем-то величие Творца и попроси у Творца, чтобы он помог, если ты что-то чувствуешь, что ты не получаешь достаточно от них важность цели, и ты всеми силами стараешься дать им, чтобы через них получить назад как рычагом. И ты просишь Творца помощи. Мы тоже будем думать о тебе, чтобы у тебя была сильная десятка, чтобы подняла тебя. И то, что ты сейчас с нами, мы все чувствуем, что ты нас поднимаешь. И мы благодарим Творца, что Он нам дал тебя. Спасибо.
1: Есть что-то в восприятии реальности, что пока не могу я осознать. Всю неисправность, с одной стороны, мы видим в себе, с другой стороны, то, что находится, все элементы находятся вне меня, они находятся в развитии. Как совместить эти параметры, то, что есть в окружении, и то, что человек должен исправить в себе, что верно, а что нет? Да, мы слышали об этом много раз, что все наше отношение к реальности, только оно требует исправления, но мы не можем делать это сами, а нуждаемся в окружении, которое бы подействовало на нас, чтобы мы прежде всего захотели это исправление, и чтобы мы получили силы для этого. И поэтому Бааль Сулам пишет, что у нас есть какая-то фотокамера, которая все фотографирует и представляется нам внешним, потому что без этого мы бы не увидели, что нужно исправлять. Мы хотим закончить клипом Рава, клип номер два, где он дает силы понять, что практически. Вот мы говорили о том, что здесь практического в этой части. Давайте посмотрим клип номер два.
0: Я скажу вам, что практически. Не подпрыгивать, да, а пойми, подумай и пойми, что все неисправности в тебе, а не в мире. И только через тебя, когда ты исправляешь свои внутренние качества, ты увидишь мир исправленным. И сейчас ты находишься в исправленном мире, в мире бесконечности. А неисправности, которые ты чувствуешь вне, это твои неисправности. Ты не исправлен. Это не качество, это не практически, это очень практически. Это дает тебе другой абсолютно взгляд на всю реальность. Не беги за этими исправлениями. Сконцентрируйся в себе, все неисправности в тебе внутри. Это очень практически. Он говорит тебе, сиди, ничего не делай, начинай выяснять, что ты должен исправить в себе. И ты что-то исправил, и в соответствии с этим ты увидишь более исправленный мир. Еще что-то исправил внутри, и снова ты увидишь мир более исправленным. Если ты идешь исправлять мир, ты портишь его. И не исправил ничего внутри, а исправил себя, а испортил себя Ютер больше. Потому что если ты исправляешь что-то, ты как бы исправляешь, но ты портишь. Вместо того, чтобы исправлять себя, ты хочешь исправить мир. А это копия от тебя, просто копия.
1: Да, но с другой стороны, вся наша учеба только через раскрытие зла. Я раскрываю все больше и больше зла, я не вижу никакого исправления. Я вижу, что все хуже и хуже мне.
0: Так проси исправления. Конечно же, ты исправляешь. Нет, ты исправляешь.
1: Но Бааль Сулам говорит, что вся наука Каббала — это раскрытие зла, по сути.
0: Верно. Это понятно. В начале всего было прегрешение первого Адама Ришона. Дают разбитое кли, говорят, исправляй. А то, что ты учишь, это только методика исправления. Это подарок.
1: Если я должен исправить внутри, но вижу все больше и больше, как вообще я знаю, что я какой-то день настанет?
0: Ты не знаешь, так написано, что ты хочешь увидеть уже конец. Ты не знаешь, тебе говорят, все неисправности в тебе, попытайся увидеть их не во внешнем мире, а особенно в десятке. А все это находится в тебе. Тебе, как ты направляешь себя на цель творения, очень просто. Ты должен увидеть их исправленными, а себя неисправленным. Только тебе необходимо исправление.
1: Да, если мы хотим пробудиться в величии Творца, у нас есть группа пробуждения. Они хотят рассказать нам о сегодняшнем тише, который нам предстоит.
0: Здравствуйте, друзья, дорогие, любимые друзья. Мы действительно хотим поделиться что, тем, что сегодня у нас будет мероприятие, и я не преувеличиваю, это может изменить всю нашу жизнь. Это не просто еще одна строчка в расписании, а вам непонятно, вы не знаете даже, сколько мы вложили, сейчас Шай расскажет нам.
1: Я не расскажу вам много, я просто благодарен так от всего сердца. Наше время в тише — это время, которое мы проводим вместе, и давайте реально раскроем шхину между нами.

0: Дорогие друзья, в честь Дня Иерусалима, который сегодня отмечается, мы будем изучать урок от 6 февраля 2003 года. Урок основан на статье Рабаша, что означает «каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается увидеть его радость в духовной работе». Прочитаем статью в десятке в течение 33 минут.
1: Что означает «каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Это как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании, но это есть объяснение, и следует объяснить это в отношении работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в прахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо Высшей Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добром, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут дает душам и мирам Бия. И все воздействия, которые приходят свыше к творениям, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаемо творениями, поскольку они не видят ее важности, что она дает нам.
2: И
1: это называется Иерусалим, пребывающий в разрушении. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, и скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный. То есть все разрушено и рухнуло. И это называется «Шхина в прахе». Поэтому, когда человек должен принять ярмо Высшей Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела.
0: Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему настолько скрыта от нас важность Иерусалима? И он молится об этом, почему нет важности у Малхут? И просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает. И в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. И человек удостаивается увидеть его в радости, то есть что она, Малхут, действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему Шхина в прахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости, потому что нет света без кли. Поскольку у него есть кли, то есть хисарон, почему Шхина пребывает в прахе, он сожалеет об этом, поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. И сказанное можно объяснить написанное. Знает бык владельца своего, осел ясли хозяина своего. Исраэль не знал, народ мой не смотрел.
1: Следует понять, в чем разница между быком и ослом по работе. И также, какова разница между Исраэлем и народом моим в работе. Мой отец и учитель сказал, что разница между быком и ослом в том, что бык называется свойством моха, разум, но это свойство веры выше знания. И в этом смысл знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать. И в этом смысл слов «осел, если хозяина своего». Согласно этому, тут следует различать два свойства.
0: Алеф.
1: Первое. Те, кто работает ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу и что будет моим вознаграждением, стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях. Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, исходя из того, что, как сказано в книге Зоар, поскольку он велик и правит всем, другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него?
0: Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством шхина в прахе. Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было бы быть каждый раз важнее, человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому и важному царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. Это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Шхину в прахе. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю, и это должно принести ему радость, он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина в прахе. То, что сейчас он чувствует, как будто его отталкивает наружу, выталкивает наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо высшего Малхута, тогда к нему приходят вопросы фараона, который спрашивал, кто такой творец, чтобы я слушался его. И это называется, что Малхут и Шхина находятся в изгнании у фараона царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут.
1: И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. Потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы эта работа была уважаемой. И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в прахе. А человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славы для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, властвуй над всем миром во славе своей. А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойства хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении, тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнение для всего общества.
0: И это, как сказано выше, каждый скорбящий об Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует знание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении Келим только у него есть Келим, пригодные для избавления. И по сути Келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит из-за того, что он чувствует, насколько Шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут по причине того, что он велик и правит всем, ему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости, и только благодаря преодолению и принуждению себя выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. И ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти и начать производить святую работу, тогда ситрах раскрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Ну, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о собственной выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит ради Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для своего товарища, он нуждается в том же самом. И он нуждается в том же самом, он получает ответ первым.
1: В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает ответ первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища. Это выглядит как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. И более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно, а должно быть как будто один за другим, они оба вместе. И следует понять, что есть в том, что он получает ответ первым. Но, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует понять, что когда человек начинает идти по пути, который приводит благодаря исполнению Торы и заповеди к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, и тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит.

0: он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, и он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свои усилия, как он может работать без наслаждения?
1: И об этом говорит книга Зор, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает о причине величия Творца. Поскольку мы видим, что в природе, когда у маленького есть наслаждение, в тот момент, когда он служит большому, поэтому... Потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку. А в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа. Это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что это человек важный, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, показывают ему прямо противоположное. На самом деле это сплетение властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, у тела нет потребности скрывать от них величие Творца. И это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на того, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, у них тогда есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Израиля в человеке. И как бы это ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца? Именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца, а у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется Шхинава Прахе, у них есть потребность просить Творца, чтобы он вывел их, ее из изгнания, потому что она находится между народами. То есть народы господствуют над ней, скрывают величие и важность святой Шхины.
0: Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в прахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Но до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько явном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только этот человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно, это нужно, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, они оба не могут.

0: могут получить одновременно ответ на молитву из-за того, что только он нуждается в этом. То есть в этом спасении. Заключается в том, чтобы почувствовать величие святости, называемое поднять шхину из праха. Тогда как те работники, которые находятся в первом из вышеназванных свойств, то есть работают ради вознаграждения, смотрят на вознаграждение. И есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верит, что получит вознаграждение, то есть что Творец заплатит их вознаграждение, он уже важен для них, тогда как те, кто не работают для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. И на это происходит скрытие, наложенное на святость, состоящее в том, что мы не видим его величие. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял это скрытие, как сказано, «не скрывай от меня лика твоего».
1: И сказано, поймем то, о чем мы спросили, что такое Израиль не знал, народ мой не смотрел. И вот Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Эль, а не для собственной выгоды. Я не отношусь к категории намерения, которая называется знание, так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. Это знание приходит именно благодаря вере в высшее знание. Ведь над знанием есть власть народов мира, которая скрывает величие святости и унижает высшую малхут вплоть до праха. Именно благодаря преодолению веры высшее знание такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят злые мысли, сидрахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца. Если причина и желание этой работы будет только лишь величие Творца. Тогда человеку нечего делать, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от такой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца. Как сказал мой отец и учитель Балясулам, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, и это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что не стоит тебе делать действия ради отдачи. А человек преодолевает и делает выше знание, и тогда считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в случае, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакое действие, о котором можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора, а именно, когда он должен пойти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает что-то Творцу. И он сказал, что нужно верить, что такая работа важна для Творца более, чем все остальные виды работ.
0: И сказал пророк, знает бык владельца своего, это относится к свойству Израиль, который находится в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание. Поэтому сказал он, Исраэль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца. Как сказано, знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец всесильный. И сказал пророк, что они не занимались этим, а также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работы которых направлены лишь на получение вознаграждения. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание слов «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает «своего служения получает», «защищая эгоистической любовью». И пророк сказал, что «осел», то есть тот, кто смотрит на «ясли хозяина своего», то есть на вознаграждение, не смотрит на то, что Творец дает им вознаграждение. То есть благодаря этому вглядыванию они получают любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь у того, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а только думали о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из-за вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть думать о хозяине, что Творец является дающим. И они отсекали заповеди от дающего Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда они думали о вознаграждении, они не думали, кто дает это вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиля, работающих над намерением, что они не обращают внимания должным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом, а также тех, кто работает только в плане действия, и намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они обращают внимание, не думают, кто дает это вознаграждение. Поэтому народ мой не смотрел. И автоматически получается, что им не хватает любви к Творцу.
1: Из сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться. О чем он должен молиться? Поэтому сказал мой отец и учитель Баля Салам, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дать ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы и также в молитве?» И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу, поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался. Какая мне разница, чувствую я в этом вкус или нет? Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса, и почему же ты работаешь? Подобно еде, если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае, какая разница, какой вкус я ощущаю? И это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение.
2: Микрофон.
0: Только верить в веру мудрецов, то, что они говорят нам, то есть без веры в высшее знание невозможно сделать никакого усилия, потому что ситра ахра всегда приводит к разным мыслям, по сути дела старается выбросить, отбросить человека, что не стоит работать ради Творца.
1: Да, Хаим и товарищи говорят о последнем абзаце, что говорится там, что есть разница между ощущением вкуса для себя и для и между тем, как ты будешь чувствовать от того, что у Творца есть наслаждение от этого. Это разница, как небо и земля. Я очень рад, что удостоился быть рядом с товарищами, которые дают пример, чтобы удостоиться ощутить немного больше, чем ты чувствуешь, и насколько Творец важен. И у нас есть большое, мы достойны
0: большого. Включи нашу молитву всех наших товарищей, которые сейчас находятся за столом, и те, кто нуждается в силе.
1: Перейдем к уроку от 6 февраля 2003 года.
0: Тот, кто скорбит о Иерусалиме, доставится, видит его в радости, в работе. Шлевы Асалам, 5 том, страница 143. Снова и снова Рабаш возвращается к той же теме, потому что творение хочет прийти к совершенству. Уготовано для него сокращение, скрытие. Скрытие на величие Творца, чтобы оно работало. Выше знания, чтобы смогло выйти из желания получать для себя. Так и Творец скрыт, и все наши работы, как нам достичь величия Творца, иначе у нас нет никаких сил, никакого топлива работать, а избавление и изгнание. Это не то, что скрыто от нас наслаждение, вечность, совершенство — это результаты того, что мы постигаем от величия Творца. То есть мы находимся в изгнании от величия, от осознания Творца. Это осознание Творца называется, что Шхина в изгнании. Шхина — это раскрытие Творца творением. Она находится в изгнании, ощущение Творца. А то, что нам нужно, это вернуться к Иерусалиму. Изгнание из Иерусалима, из цельного города, полного трепета. Чтобы принять ярмо высший Малхут. Что такое ярмо высший Малхут? Ярмо высший Малхут, что Творец добрый, творящий добро. Против этого в нас работают все силы разделения, которые называются или желание получать человека, или народы мира. Если мы преодолеваем их и достигаем величия Творца, полного трепета и рашлима, то есть, что я боюсь не того, что есть в моих килим, не опустошились ли они, а насколько я могу наполнить его килим. Это называется, что я работаю только исходя из величия Творца. Естественной точки зрения, у нас нет недостатка ни в чем, кроме как ощутить величие Творца, как с людьми, если мы чувствуем в чем-то, что человек велик. Или у него есть деньги, которые мне нужны, или у него есть власть, и я смиряюсь перед ним естественным образом, или его все уважают, и тогда я тоже отношусь к нему волей-неволей вообще меня влечет потоком. Так у меня есть способность, желание служить ему из того, что он велик, неважно по какой причине. Конечно, то, что уважается мной, или то, чего я боюсь, что я уважаю. Поэтому наша работа — это не работа в достижении чего-то, из постижений, статуса, сил каких-то. Это все будет как простой результат, если мы достигнем величия Творца. Если мы достигнем величия Творца, у нас будет сила, сила желания, сила воли, стремление, энергия, позволяющая прийти к чему угодно. Обратиться к нему, требовать у него, познать его, все. Поэтому вся работа концентрируется только на одной точке, прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. И только против этого у нас есть все силы скрытия, посторонние мысли. Если мы обратим внимание, как мы убегаем, забываем, сбегаем с пути, забываем задачи, то мы увидим, что только одного на самом деле хотят все время наши народы мира скрыть от нас. Это величие Творца. Как прийти все-таки немного приблизиться к осознанию величия Творца? Может быть, как-то устремиться к этому, потребовать этого, увидеть, что я, что мне это обязательно нужно. Это может прийти ко мне или в необходимом виде после многих страданий, когда я страдаю, вплоть до того, что я начинаю из множества страданий, в конце концов, исследовать и видеть, что без осознания величия Творца нет выбора. Я не выйду из моего ужасного состояния. И это единственная сила, которая может вывести меня из зла. И тогда я работаю напрямую в моем желании получать. Или я организую заранее рекламную кампанию, что Творец важен, и осознание его величия — это ключ ко всем благам. Согласно желанию получать, я работаю пока что не выше знания и не согласно желанию отдавать. И тогда я ускоряю развитие, не нуждаясь в страданиях. И здесь он поэтому говорит Баля Сулам, что единственный наш выбор — это группа, которая может, как в этом мире, обеспечить мне, группа обеспечивает мне разные ценности, и поэтому я бегу туда или туда, уважаю эту профессию или эту должность, уважаю эту одежду, а не ту. То есть все вещи, которые есть передо мной, это, по сути дела, как власть общества надо мной. Конечно, немножко в соответствии с моей природой, с моим характером, в соответствии с состоянием, в котором я живу как-то, но в конечном счете общество определяет все, что мы хотим. Порядок приоритетов, ценности во всем. Так я должен найти и построить по отношению к себе общество для ощущения необходимости осознания величия Творца. Если я получаю это от группы, я не нуждаюсь больше ни в чем. Тогда у меня есть сила, топливо, подъем, энергия, стремление к единственному и главному, правильному, что скрыто от нас. А за этим уже есть все остальные этапы в постижении Творца, просто в слиянии с Ним, пока я не прихожу к тому состоянию бесконечности, в котором, по сути дела, не было недостатка ни в каком моменте, кроме того, как мы сейчас понимаем только важность Творца относительно Малхут бесконечности. Только это, по сути дела, скрыто. И в первом сокращении, во втором сокращении, во всех скрытиях и сокрытиях, которые есть в мире величия, что мы пришли к этому величию сейчас только снизу вверх, в высшее знание. И тогда будем работать не как бык, он говорит, и не как осел, а как бык. Все еще мы говорим, как работать, исходя из желания получать в направлении Творца, что мне стоит, чтобы он раскрылся, стоит, чтобы он был велик. Потом, когда мы начинаем действительно приближаться, когда работаем над этим, так мы обретаем очарование святости, особую точку. Мы начинаем думать, что да, я хочу работать, исходя из того, что Творец велик, но то, что я все время хочу ощутить, что он велик, начинает быть великим в моих глазах не то, что я получаю это в моих карманах, в моих келим от того, что он велик, а я наслаждаюсь тем, что он великий, как от богача. Я могу тоже немножко что-то получить, а я начинаю ценить его величие в чистом виде. Я начинаю ценить его статус, начинаю ценить его свойства отдачи как великие. И тогда у меня начинается тоже, кроме моего эго, что я хочу, давай, не ухватить от него. Я начинаю также из этого эгоизма начинать тоже чувствовать какой-то элемент в моей работе, что у меня начинает возникать тоже точка очарования по отношению к его свойствам. Пока я тоже не хочу, начинаю хотеть его блага, пока я не хочу быть как он. И это укоренено в нашей природе тоже, на самом деле. Мы видим и чувствуем, что если человек велик, неважно, он хороший или плохой, неважно, насколько я ценю его в моем желании получать относительно себя, только великий вызывает во мне уже какое-то внимание и реакцию к себе, что я все-таки хочу быть рядом с ним, на него, и поэтому тут есть начало пути. Действительно, можно думать в ло-лишма и для себя, и ради Творца. Это называется ло-лишма, от которого уже приходит к лишма. И эти вещи приходят как этапы развития человека только при одном условии, что он без большого разума, без больших философствований, без острого ума, берет на себя одно задание — прийти к состоянию, что когда кроме величия Творца, кроме этого, он не хочет знать ничего. И только ради этого он организует группу, ради этого он устраивает свои отношения с группой и требует от группы, чтобы она так относилась к нему. Да.
1: Работать над величием в вере выше знания. Это значит, что если я в знании вижу Творца великим в 10 килограммов, то выше знания должно видеть его теперь великим в 20 килограммов?
0: Вопрос. Если в знании я вижу Творца великим в 10 килограммах, выше знания я должен видеть его сейчас в 20 килограммах, стремиться к этому, стремиться к 40 килограммам. Вопрос неправильный. Изначально. Если ты придешь к осознанию, ну, к осознанию, как, скажем, величию, осознанию, мы говорим до Махсома, то если ты пришел к состоянию, что ты смог обратиться к Творцу, ощутить в нем какое-то уважение на 10 килограмм важности, это сразу сотрется у тебя. Не сразу, через несколько минут. Тебя запутают твои посторонние мысли, другие желания, на которые ты еще не поставил величие Творца, и ты упадешь с этих 10 килограмм в минус 10 килограмм. От положительного к положительному идти все время и не падать мы не способны. Мы с каким кли? Как сейчас. То же самое на каждой ступени. На каждой ступени как бы и разочарование, и падение будет больше, потому что против этих сил, согласно силам, которые у тебя есть. Да.
1: Вы говорили о том, что каждый из того, что он другой, будет работать от следствия величия Творца иным образом. Но в конце все должны прийти к состоянию, что от величия они будут готовы отменить себя. Так что остается от этого, от них, этого особого корня души, если я себя полностью отменяю?
0: Когда я хочу совершенно отменить себя перед Творцом, что я хочу отменить, относительно чего я хочу отменить, нужно объяснить. Я хочу отменить себя относительно Творца. Отменить себя относительно — это как-то нормально. Но кто это я и кто это Творец? То есть ради чего я отменяю? Что отменяется перед чем? То есть Творец становится
2: идея деашпаа,
0: знанием отдачи, желание отдавать. Вообще, что такое отдавать? Такая категория, что отдача — это огромная вещь, великая, по сравнению с моим эгоистическим желанием, которое работает только, чтобы вобрать внутрь себя. В конечном счете, это то, что образуется у человека. Это уже результат того, что я работаю над величием Творца, я получаю. То есть тут есть вещи, которые изменяются в нас не согласно тому, что мы хотим, и не согласно тому, что мы стремимся к этому, а как результат этого. Стремись к величию Творца ради получения, получишь от него очарование святости и желание отдачи, как мы учим в четырех стадиях прямого света. Когда-то первая стадия думала, что из нее может выйти вторая стадия, никогда. Это уже за кулисами воздействия Творца так действует на желание получать. Желание получать начинает стремиться к свойству еще большему. Потому что вторая стадия более грубая, чем первая. Мы говорим, что мы не работаем над получением, над желаниями, свойствами, такие вещи, которые, если путают мне все занятия в работе над величием Творца, я не могу просить величия Творца, чтобы изменило что-то из них.
1: Все те вещи, которые есть во мне, плохие, хорошие, что-то вообще ужасное, что мне кажется сейчас, и что-то хорошее, что я ощущаю, как ой-ой-ой, пусть останется у меня, чтобы я не потерял это, может быть, я потому хвачу духовное. Все они важны совершенно одинаково. Нет никакого предпочтения, какого-то изъяна одного по отношению к другому. Совершенно нет. Я должен относиться ко всем. Всем им как правильным вещам для того, чтобы связаться с Творцом. Ребенку нужно также и любовь матери, ему также должен быть рядом с ней, схватиться на нее, быть немного жестоким, таким требовательным, наглым, надоедливым, немного дать ей радость, и все это нужно. нужны все эти вещи, и то, что кажется нам плохим, в той же мере нам это необходимо. А то, что раскрывается в нас в каждое мгновение, все вещи, и как плохие, так и хорошие одновременно, я вижу в себе, какие во мне есть плохие вещи, я даже стыжусь их перед самим собой, я не хочу даже вспоминать о них. Я иногда вспоминаю, тогда мне так плохо, что я хочу сразу скрыть их от своего сознания. От своего сознания, да. Они все находятся на том же уровне важности. Все они, то, что раскрывается в одно и то же мгновение, одинаково важно. Только нужно стремиться к величию, к величию Творца. И это страстное стремление должно превратиться само в разные формы. Что именно это, что за важность? Чего я хочу от нее для себя, к нему? Как я ценю? И что именно я ценю? Что это именно отдавать? Что это значит? А что такое получать? Все эти вещи постепенно получать каждый раз другую форму, пока не достигают особой формы, которая называется «не позволяет мне уснуть». Возможно, такие вещи, с которыми уже переходят махсом. И здесь нужно различать между двумя вещами. Ты работаешь над величием Творца. От величия Творца всевозможные вещи меняются в тебе. Непрямым образом, как пхинаалев превращается, переворачивается и становится пхинаалев.
0: В чем разница между вопросом «кто творец», между вопросом «что это за работа»?
1: Об этом мы будем учить на Песах, да.
0: Написано в 145 странице, когда человек молится об изгнании, Шхины, что молится об изгнании Шхины во всем мире своего товарища, без того, чтобы молиться о изгнании Шхины своем. Он говорит, что когда учеба, что я должен требовать исправления для всего мира. Исправление товарищей, согласно тому, что я прошу мое исправление. Как так просить?
1: Ну, как говорят, кто-то великий советует тебе сначала подумать, что будет для товарища. Ты можешь, если это хорошие вещи, тогда я хочу сначала их для себя. Если это уже не такие уж и хорошие вещи, тогда я кричу всем, почему вы не принимаете это? Есть где-то, есть какой-то... какой-то клад я раскрыл, и никто не знает о нем, кроме меня. Я нашел какое-то сокровище. Разве я кричу всем? Ну, приходите, берите. Нет, я скрываю еще больше, прихожу постепенно, и когда-то как-то вынимаю это оттуда только для себя. Но когда я иду кричать другим, когда хочу, чтобы сначала получили они, а потом, если я увижу, что это хорошо, или как-то, чтобы мне тоже немного было, но сначала пусть они попробуют. Так, мы понимаем. А что называется, что человек должен думать, каким будет величие Творца? Насколько это будет великим в его группе или в его мире. Или я кричу перед всеми, вы грешники, вы должны познать величие Творца. Или я умоляю их, ребята, если у вас не будет величия Творца, то как вы передадите его мне, когда его никогда не будет, тогда уже у него не будет у меня. Получается, что все зависит от того, как я забочусь. Или я продаю им это, или просто у меня нет другого пути, как только через них получить для себя. В этом проблема, как человек относится к этой вещи, к вещи Творца.
0: Если я уже пришел к пониманию, что из страха от ощущения, плохого ощущения, я понимаю, что единственное, что нужно для этого, это величие Творца. А в противоположность этому мой товарищ еще не пришел к этому, такой потребности, в которой я живу. Он все-таки получает то, что я ему даю, как игра, без понимания потребности этого.
1: Однажды я видел в каком-то фильме такую шуточку. что один человек лежит в больнице, а другой человек приходит и неосознанно нажимает ему на кислородный шланг, к которому он подключен, и больной начинает дергаться. А второй человек не чувствует, что он делает. Если бы мы знали, что каждый нажимает на кислородный шланг другого, тогда у нас не было бы никакой проблемы. Так давайте сначала поговорим о том, что я завишу от тебя. Ты знаешь, что это такое? Я просто завишу от тебя. Если ты не подпишешь мне, я не передан Максом. Что делать? Скажи мне, как мне нужно к тебе относиться? Убить тебя? Мне не поможет. Ведь мне нужна твоя подпись. Если бы я мог убить всех, сам перед тем Максом, слава Богу, мне нужно было бы ничего. Какого согласия от вас? Я обязан получить согласие от всех. Что же мне делать? Согласие — это только если у тебя будет величие Творца, ты подпишешь мне, то есть ты передаешь мне это. И тогда у меня будет такое величие Творца, что я перейду Максом. Видишь, насколько я должен заботиться о тебе? Я бы посмотрел на тебя когда-нибудь, скажи мне. Но сейчас, когда я думаю об этом, то я вижу действительно... Я думаю о каждом и каждом. Что я буду делать с ними, я не знаю. Я ненавижу их, мне они не нужны, но величие Творца, осознание цели и страдания, осознание, что я мертв, обязывает меня возвращать меня всю же к группе и к тому, что как-то говорим, ребята, у нас нет выбора, давайте попробуем, никто не хочет другого. Но, может быть, как-то мы все-таки, иначе мы, как Бальслам говорит, что корабль тонет в море. Так давайте каждый заткнет ту дыру, которая под ним в борту корабля. Так я начинаю молить их. И как-то все-таки что-то сделать. Здесь есть люди, которые сидят много лет, и у них тоже уже есть килим, чтобы в них что-то почувствовать, насколько горько их состояние. То есть у нас есть уже к кому обратиться, у нас есть каким-то авханот, каким-то различаемым свойством внутри обратиться у каждого. Этим мы должны пользоваться. Пока я не получу от каждого его влияние на меня, в той мере, когда мы уже устроены так в группе, сверху, у меня не будет достаточной силы. Если одного грамма мне не будет хватать, я не перейду Максом, и один грамм может зависеть от кого-нибудь Шулема, который не захочет дать мне его, ты понимаешь? Так что мне делать с ним?
2: Ну,
1: я могу что-то сделать против его желания? Что? Побить его? Представь себе, я должен убедить его, что если он не даст мне это, тогда он также получает.
2: Ту
1: же оценку от меня, и он тоже переходит вместе со мной. И тогда я обещаю, что никто сюда не перейдет. Или все вместе, или никто. Каждый думает, что он шпиц, что он выше всех, и каждый по-настоящему такой шпиц. Но этого недостаточно для того, чтобы совершить переход. А только когда все подписываются. Да.
0: Кто увеличит ваше?
1: Что такое величие Творца? Это, ну, просто он велик. Ну, подумай пока так, а потом я тебе сказал уже, что каждый раз ты получишь другую форму величия. Велик в этом и в этом, велик в том, что он хочет дать мне и вообще, велик в том, что он дает всем. Ну, кому-то это важно, что он дает, а потом он великий по-настоящему в отдаче, что я хочу тоже как-то немного привести себя в соответствие с ним. Хорошо. Что значит молиться о разрушении храма? Спрашивает какой-то ученик из Израиля. Рав, молиться о разрушении храма. Храм называется сердце человека, которое исправлено в устремлении к Творцу. Вся работа храма, дом святости называется храмом. что это все желания человека ради отдачи, которая работает в направлении Творца. Это называется исправленная работа в Доме Святости, в храме. Там есть коэн, левиты, первосвященники, Исраэль, народы мира и женщин. Есть там для каждого свое отдельное место и для каждого желание. И все работают исправленным образом. Есть работа жертвоприношений. Есть молитвы, песнопения, и вода, и кровь, и все такие свойства, и есть также недели, и все это упорядочено напротив всей нашей работы во всех наших желаниях для слияния с Творцом в исправленной форме в соответствии с Ним. Это называется работа храма, и об этом мы должны молиться, чтобы у нас была сила, чтобы у нас было желание, чтобы у нас был экран, чтобы работать так со всеми нашими желаниями. Ну, еще один вопрос тут я вижу. Как я могу увеличить величие Творца во мне и убедить каждого из товарищей заниматься этим? Это и есть работа. Здесь мы не должны думать. Здесь мы должны думать о том, как мы это делаем. Советы ведь есть везде.
0: Вопрос, почему Иуда в Пятикнижии — это осел?
1: Ну, мы поговорим об этом. Почему Иссасхар в Пятикнижии называется ослом? Прекрасно, что ты знаешь Пятикнижие, то есть Тору. Я бы не читал Пятикнижие так буквально, мистер Иуда из Парижа, потому что ты можешь начать овеществлять это. Еще вопрос, что называется отменить себя? В чем отменить себя? Ну, это как бы по направлению к Творцу, это да, но и это тоже не очень понятно. Это ради Творца или перед Творцом, или в соответствии с Творцом. Отменить или увеличить или уменьшить, говорится о двух мнениях, о двух авханот, то есть различаемых свойствах. Тогда в соответствии с тем, что я различаю, кто творится, кто я, в соответствии с тем, у меня здесь есть уже какая-то оценка, кто я, кто он, по сравнению с собой. Это в любом так. В желании получать, в желании отдавать, во всевозможных свойствах отдачи или получения, как я оцениваю каждую вещь. Велика она для меня или мала, или вообще не существует в моих глазах. Мы не понимаем, насколько мы не считаемся с Творцом. Если есть кто-то передо мной маленький, но он существует в моих глазах, в поле моего зрения, то есть в поле моего ощущения, он более важен для меня, чем Творец. Придет маленький ребенок и начнет кричать на меня, и начнет что-то делать со мной, разозлюсь, и в какой-то форме отреагирую на него, потому что в том, что он делает, он как-то пренебрегает мной. А к Творцу, отношение к Творцу у меня нет никакого отношения, ведь скрытие, оно абсолютное. Мы должны выстраивать его с нуля, и каждый раз, когда достигается какой-то, скажем, маленький процент мира, величия или какое-то осознание, оно сразу же исчезает, потому что... Почему исчезает? Для того, чтобы мы продолжали его снова и снова. Еще вопрос по отношению к чему я должен все время отменять себя? Только по отношению к осознанию величия Творца. Здесь я обязан склонить голову и любой ценой во всех действиях делать все, что только возможно, чтобы прийти к этому. Может, Начнем с того, что каждый запишет на листе, что не называется величием Творца. Возьмем такой большой лист и запишем, что у него называется величием Творца. Но это чтобы большой лист был. Около 40 предложений. И пусть напишет каждый, есть ли у нас вообще за что-то ухватиться, что мы так вот просто рассудком подумаем и напишем, как я представляю себе. Без того, чтобы изливать сердце. Начните писать и увидите, насколько это трудно, если не использовать всякие предложения, которые мы помним из книги, от себя. Делайте такое упражнение и начните обсуждать таким поверхностным образом, не раскрывая свое сердце. А как мы преодолеваем проблему? Это общая проблема. Хорошо.
0: Поделимся впечатлениями от урока.
3: Поделимся впечатлениями.
0: Мы берем реализацию в десятки.
4: Как мы преодолеваем общую проблему? Есть величие Творца, мы должны достичь его. Рав дал нам совет и упражнение написать 40 предложений о величии Творца. Но мы должны действительно этим заниматься, он сказал это в начале, что мы находимся в изгнании от Творца, и каждый должен сосредоточиться только чтобы Творец возвеличен был.
3: Рав говорил о трубке, кислородной трубке, которую мы держим. И мы, если мы чувствовали, насколько мы влияем на каждого из нас, не было бы вообще никакой проблемы. Если ты не подпишешь мне, я не пройду этот махсом.
4: Он сказал, если будешь стремиться к величию Творца ради получения, то получишь какую-то прелесть высшего и желание к отдаче. Это решение, как прийти к величию Творца и от этого к желанию отдавать. Но я заметил, и подготовка к уроку была тоже на эту тему, поэтому выбрали тему величия Творца. Потом вопрос был, как возвеличить Творца во время семинара. Я почувствовал, как мне тяжело, что трудно говорить об этом. О величии товарищей нет проблем, можно говорить до завтра. А величие Творца, ты не знаешь, за что ухватиться.
3: Да, это так, я, то, что я сказал, чтобы Творец был велик в моих глазах, это тоже может помочь. И также зависимость каждого друг от друга, чтобы чувственным образом каждый мог помочь другому продвинуться, иначе это не будет работать.
4: Тема первого урока, который приближается к нам, величие Творца. Я вижу, что эта тема и сегодня. Но Роки Рав сказал, что мы должны создать систему рекламы величие Творца, и каждый из товарищей должен мне подписать, чтобы я вошел в духовное. Без подписи товарища невозможно это сделать.
3: Да, я тоже о двух тех вещах, о которых мы говорили, я тоже написал себе это упражнение. Каждый возьмет большой лист, не маленький листочек, а большой лист, и написать 40 предложений, написать то, что он помнит из книг, и увидеть, что есть у него, чего нет, где это все находится. И второе, чтобы каждый знак не помещал туда себя. То есть он тогда работать бы, каждый должен работать в десятке, каждый должен подписать другому проход.
5: Если
4: я думаю 10% от Творца, это не значит, что я могу перескочить на 20, то я падаю в минус 10 и совершенно забываю. И необходимо, чтобы товарищи мне обеспечивали важность. По поводу 40 предложений, я помню, как это было тяжело, я помню, я написал только 2 предложения. Теперь заново. Это упражнение, может быть, это будет по-другому, но это все равно зависит только от сил товарищей.
3: Еще несколько вещей, которые были в конце. Скрытие это абсолютное строит ее с нуля. Все, что мы получаем, только проценты, это сразу исчезает, потому что относительно кого я должен себя отменить, относительно величия Творца, должен склонить голову любой ценой, в каждом действии делать то, только то, что, чтобы можно было прийти к этому.
4: Рав объяснил необходимость связи эту для нас. У меня нет величия Творца, я должен получить это от вас, и пока у меня не будет этого, пока вы не подпишете этого, я не смогу никуда прийти. И что я должен делать? Я должен заботиться о вас, я должен ухаживать за вами, но я этого не хочу, и у меня этого нет. И Рав все время говорил там в начале урока о первой стадии, которая становится второй стадией, и человек не должен сейчас понимать, как это делать. Он должен постараться это сделать, и тогда это даст ему прелесть высшего.
3: Продолжение того, что Ель сказал, вся работа концентрируется в том, чтобы прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. В продолжение к этому Рав сказал, что если мы обратили внимание на то, как мы забываем, убегаем, то все эти скрытия в этом мире, все, что хотят скрыть от нас, величие Творца, все бы это использовалось с нами для того, чтобы прийти к Нему.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: 19 апреля 26 года.
1: Только один совет есть на это — стараться постичь величие Творца, то есть чтобы единственной наградой за все наши занятия Торой и выполнение заповедей было ощущение величия Творца. Все наши молитвы должны быть о поднятии шхины из пепла, то есть поскольку Творец скрыт от нас из-за происшедшего сокращения желания получать, и не можем мы оценить Его величие и важность. Поэтому мы просим Творца, чтобы Он снял с нас, чтобы снял с нас свое скрытие, и чтобы возвеличил Тору, как написано в молитве Шмунайсре, произносимой на Новый год Рош ха-Шана: «И удостой народ твой». То есть, чтобы он дал народу возможность почитать Творца, чтобы они ощутили Его величие. И поэтому человек должен стараться не забывать свою цель во время изучения Торы, не забывать, чтобы эта цель была всегда у него перед глазами, чтобы занятие принесло ему ощущение величия и важности Творца. И во время выполнения заповедей тоже нужно не забывать свое намерение. Не забывать, что благодаря выполнению заповеди Творец снимет с нас свое скрытие. И получит ощущение величия Творца. Величие Творца, да. Кроме этого, ничего больше не нужно. И все, что мы учим, это только для того, чтобы так быть построенными, чтобы мы увидели Творца, который находится перед нами, и мы удостоимся получения Его света.
0: Почему человеку нельзя измерить величие Творца?
1: Чем?
0: Ну вот именно, почему не дано? Я не могу сказать, что сейчас величие Творца больше, чем 10 лет назад, меньше. Почему нельзя проверить и измерить?
1: Я думаю, что можно.
0: Как? Больше, меньше. У меня нет инструментов.
1: А зачем тебе это нужно?
0: Зачем мне это нужно? Ну, не знаю. Если бы у меня были такие инструменты, я бы измерял. И, скажем, другие ощущения. Я не могу сказать, что я люблю жену или ребенка больше, чем 2 года назад или 10 лет назад. Ну, невозможно измерить ощущения. Там не требуют, чтобы там ты любил больше, а здесь все время говорит, нужно больше важности, все больше, больше, больше.

0: Но я даже не могу это измерить. Ну хорошо, это факт. Но почему? Почему человек не может измерить величие Творца? Насколько Творец велик? Допустим, мы говорим о периоде подготовки. Наверное, после Махсома возможно, но в период подготовки ты не можешь измерить. То есть я могу сказать Шимону, что Творец важен ему. Да, он приходит на уроки, платит маасер. То есть есть какие-то рамки, которые указывают на то, что Творец для него важен. Иначе бы он этого не делал. После того, как человек уже определил рамки, то все. Но ведь мы говорим не об этом. Мы говорим о внутреннем состоянии, чтобы каждый раз это было важнее, все больше и больше. И я не понимаю, почему.
1: Что?
0: Ну, нет инструмента измерить это.
1: Есть.
0: Ну, раскройте. Я не знаю.
1: Величие Творца, важность Творца.
0: Да, но как измерить это?
1: А? Это внутреннее ощущение. Я думаю, что если человек чувствует, что в течение дня нету у него еще о чем думать, кроме как о Творце. И так он хочет остаться в этом состоянии. Это внутреннюю организацию свою такую. Это тогда ему достаточно. Он хочет, чтобы так это и осталось. И главное, чтобы Творец постоянно был напротив него, и не нужно кроме этого ничего.
0: Когда Творец находится перед ним, не нужно ничего, человек тянется к этому, это понятно. Но как все время держать Творца перед собой? Как написано, чтобы всегда был перед тобой? Как это удерживать все время?
1: Нужно постоянно представлять себя, как будто мы находимся напротив него. И в этом вся наша жизнь.
0: Мне все еще непонятно, если каждый товарищ десятки может быть главой, но не все соблюдают рамки, не все приходят на уроки. И тут есть вопрос. Что вы думаете?
1: Кто может быть главой?
0: Да, позволить каждому в десятке быть головой, даже если человек не ходит на все уроки и не соблюдает все условия.
1: Да.
0: То есть позволить всем. Перейдем к следующей части урока вместе с товарищами.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: урок основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно приобрести на сайте kapsi.ol и также сканировать QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, друзья! Мы изучаем статью «Мир в мире». Статья «Мир в мире» есть на иврите в книге «Труды Бааль Сулама». Мы начали эту статью изучать на прошлой неделе. Мы прочитали первый абзац. Сегодня мы прочитаем и первый абзац, и второй. Углубимся, но мы хотим начать с клипа, где Рав делает обзор этой статьи. Пожалуйста.
2: Действительно, у нас внутри нашей самой природы и исследования, которые мы можем провести даже в наших келим, мы можем раскрыть правильный путь нашей жизни. Что, собственно, Бааль Сулам говорит? Он говорит, вы не должны ждать раскрытие свыше, чтобы придет к вам, пришел к вам Ильяу и там чем-то помашет рядом с вами. Вы не должны быть там как Моше или кто-то еще, а в общем, если вы правильно ставите себя относительно природы, напротив природы, и начинаете правильно исследовать, рационально исследовать природу, вы также можете и вы, и также передать это другим, вы можете раскрыть, в чем работа человека в этом мире, почему он таким образом создан, каким образом он должен прийти и какой процесс он должен пройти. Вы можете это сделать. Как он пишет здесь в статье «Мир в мире», исследование на основе опыта. Это в обязательности работы Творца. Что значит это? Значит, наша обязанность привести себя, и это самым правильным образом. Не то, что нам кажется так, а из этого исследования мы видим, что это правильная вещь. Нужно прочитать несколько раз эту статью, пока мы не поймем, как это должно быть. Если эти вещи развивать и сделать их действительно как то, с чем мы идем на распространение. И сейчас статья «Мир в мире». Не мир, а мир в мире, да? И здесь он пишет такой очень интересный подзаголовок.
1: Все оценивается не потому, как оно выглядит в конкретный момент, а по мере его развития.
2: Есть здесь такое, может быть, немножко задуманенное определение, но действительно это верно. Мы не находимся в фокусе. Мы не видим то, что здесь написано. Так что он говорит? Исследование и анализ причин, ведущих к отсутствию мира. То есть мы должны понять, что такое мир, шалом. Как он говорил в прошлой статье, в статье «Мир», а здесь это «Мир в мире», как бы большая реализация этого направления. Он сейчас хочет, исходя из человеческого отношения, так как мы относимся к реальности, к всевозможным связям между нами и всяким искривлением. Поэтому он так говорит. Исследование, анализ причин. То есть здесь другим образом он хочет также объяснить нам эту систему, которая называется «Мир», благословит всех миром, шаломом. То есть это 10 полных мир.
1: Да, говорит Рав, если вы правильно ставите свои потребности относительно природы, начинаете исследовать природу рационально, то вы тоже можете передать другим, вы можете раскрыть, в чем заключается работа человека в этом мире, почему она создана таким образом, почему он создан таким образом, чего он должен достичь, какой процесс он должен пройти. Итак, мы сейчас изучаем статью Бааль Сулам. Мы слышали напутствие Рава, который сказал, мы должны понять, что такое мир. Сейчас мы будем учить это вместе, и мы будем читать труды Бааль Сулама. Мы читаем первые два абзаца. Читаем в десятках.
2: Первые два подзаголовка. Первое. Все ценится не потому, как оно выглядит в конкретный момент по мере развития. И второй подзаголовок — слабости исправителей мира. Пожалуйста, мы прочтем это в десятках, а затем перейдем к уроку. Пожалуйста, тот, кто заканчивает до времени, он подводит итоги основных вещей.
1: Мир в мире. Исследования и анализ причин, ведущих к отсутствию мира, предложения исправителей мира и их проверка реальностью, рассмотрение добра, опирающегося на милость и истину, справедливость и мир, как указано в псалмах. Милость и истина встретились, справедливость и мир соединились, истина из земли произрастает, справедливость с небес является. И Творец даст благо, и земля наша даст плод свой.
2: Все оценивается не потому, как оно выглядит в конкретный момент, а по мере его развития. Все, что есть в мироздании, как хорошее, так и плохое, и даже самое плохое и вредное в мире, имеет право на существование, и нельзя уничтожать его и совершенно истреблять с лица земли. Ведь на нас возложена лишь задача по его исправлению и возвращению к добру.
1: Ведь любого взгляда на работу по сотворению мира достаточно, чтобы мы поняли величину совершенства вершащего, создающего его, и потому мы должны научиться остерегаться очернения любого элемента творения, говоря, что он является лишним, и в нем нет никакой необходимости, ведь этим мы клевещем, не дай Бог сказать, на создающего его.
2: Однако известно это, что Творец не завершил творение в тот момент, как сотворил его. Кроме того, в каждом углу той реальности, которая находится перед нами, как в общем, так и в частном, мы видим, что она подчиняется законам постепенного развития, начиная с этого этапа, с этапа отсутствия и до завершения ее роста. И по этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его роста, это не считается у нас обнаружением изъяна и дефекта в этом плоде. Ведь все мы знаем причину, состоящую в том, что плод пока еще не завершил процесс своего развития до конца.
1: Также и с остальными элементами действительности, когда какой-либо элемент кажется нам плохим или вредным, это является всего лишь свидетельством этого элемента о себе, что он все еще находится на переходном этапе своего развития, поэтому мы не должны решать, что он плохой, и очернять его, ибо не от мудрости это.
2: Заголовок «Слабость исправителей мира». И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправителей мира, появляющихся в разных поколениях, ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправны.
1: Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое и вредное вроде человеческом. Но на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять бы человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
2: Однако, благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы своего творения, никому не позволяя уничтожить что-либо, находящееся в его власти, разрешая лишь вернуть его, превратив его в добро, как мы сказали выше. Поэтому все исправители вышеназванного рода исчезнут с лица земли, а дурные качества, существующие в мире, не исчезнут с лица земли. И они ждут и считают определенное число ступеней развития, которые еще обязаны произойти с ними, пока не придут к завершению своего созревания.
1: И тогда те самые плохие свойства сами изменяются, становясь хорошими и полезными, как и задумал их Творец заранее, подобно плоду, который висит на ветке дерева и ждет, и считает дни и месяцы, которые он еще должен пройти, пока не завершится его созревание, и тогда всякому человеку раскроется его вкус и сладость.
2: Еще раз, слабость исправителей мира. И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправителей мира, появляющихся в различных поколениях. Ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные.
1: Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое, все вредное вроде человечества, человеческом. И на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
3: Эла. Однако,
2: благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы, мы сейчас подведем коротко итоги. Подведем коротко итоги и начнем урок с Равом. Это наш второй урок. По этой статье, по первому абзацу сказал нам все не оценится не потому, как оно выглядит, а по мере его развития. То есть это исследование совершенного творения. То есть если мы смотрим на какую-то определенную деталь и видим, что требует это исправление, нужно, чтобы было у нас полное видение. В прошлом неделе, когда мы учили, Раф объяснил нам, вы помните, чертеж в нас есть решимот от энсов, которые раскрываются каждое одно за другим. Когда приходит решимо, чтобы привести нас в совершенное состояние, нужно притянуть свет, возвращающий источник, который приходит от наших усилий. И мы это было на прошлой неделе, сейчас мы на подзаголовке, кто за слабость исправителей в мире. То есть, если мы видим сейчас какую-то деталь неисправной, кажется нам неисправной, мы должны остановиться и увидеть, что эти неисправности приходят от того, что у нас есть в наших усилиях привести ор, чтобы исправить это совершенным образом, а все другое будет просто пластырь разрушения всего нашего окружения. Сейчас мы начнем урок Рава по этому заголовку «Слабость исправителя мира» около 11 минут. В процессе урока пишите себе итоги и вопросы, которые возникают. Затем мы проясним это вместе. Первый клип, пожалуйста.
1: Слабости исправителей мира. И здесь кроется ключ к пониманию слабости исправления мира, исправителей мира, и позволяя появляющихся в разных поколениях. Ведь они видели человека в виде машины, которая не функционирует как положено и нуждается в починке. То есть нужно извлечь из нее неисправные части и поменять их на другие исправные. Ведь все стремление этих исправителей мира уничтожить все плохое и вредное вроде человеческому. И на самом деле, если бы Творец не противостоял им, они без сомнения давно бы уже успели просеять человека как через сито, оставив в нем только хорошее и полезное.
2: То есть люди не понимают, что то, что мы чувствуем и раскрываем в мире, это, собственно, неисправности нашего развитие, и мы будем развиваться, и все эти неисправности обернем в добро и в хорошее постижение, постижение высшей цели, конечной цели. Поэтому нам нельзя начинать нашими эгоистическими руками, нашими неисправными килим производить какие-то исправления. Это будет не исправление, а еще больше. Больше изъян, затем нужно будет идти назад и возвращать себя в первую эту неисправность и его исправлять. Ее исправлять. Поэтому нужно нет ничего в реальности, в мире, а только мы должны исправлять наши отношения человека к реальности, и этим мы постигаем безграничную, бесконечную реальность, исправленную. Все зависит только от внутреннего исправления человека, а не то, что мы исправляем мир. Поэтому он говорит «исправители мира». Да? То есть это как бы осуждение такое, да, это действительно так, потому что нигде, никаким образом мы не можем видеть неисправность, а только в виде этой, при виде неисправности мы должны сразу понять, что каждый видит в мире свои неисправности, и мы должны... Собственно, только думать о том, как мы исправляем мир, потому что мир — это маленький мир. Если мы исправляем себя, то и мир будет исправленным. Я очень надеюсь, что это уже понятно и известно всем. И если...
1: Однако, благодаря тому, что Творец особенно тщательно оберегает все элементы своего творения, никому не позволяя уничтожить что-либо, находящееся в его власти, разрешая лишь вернуть его, превратив его в добро.
2: Тем путем, которым нужно исправлять, то есть через человека. Человек видит свое видение, и тогда он видит, что он раскрывает, что видит сейчас более высшем мире, более исправленном.
1: Поэтому все исправители вышеназванного рода исчезнут с лица земли, а дурные качества, существующие в мире, не исчезнут с лица земли, и они ждут и считают определенное число ступеней развития, которые еще обязаны произойти с ними, пока они придут к завершению своего созревания. И тогда те самые плохие свойства сами изменятся, становясь хорошими и полезными, как и задумал их Творец заранее. Подобно плоду, который висит на ветке дерева и ждет и считает дни и месяцы, которые он еще должен пройти, пока не завершится его созревание, и тогда всякому человеку раскроется его вкус и сладость.
2: Вопросы о том, что мы сейчас прошли только, да?
1: Если Творец управляет всем миром, и он управляет всеми элементами творения, для чего вообще существует это явление, исправляющее мир? Откуда это взялось?
2: должен быть свобода, должна быть свобода выбора в человеке. То есть, исходя из неисправности, есть такие явления, когда они хотят исправить себя сами. Мы постоянно это делаем. Ты видишь человечество, тысячи лет человечество хочет исправить реальность. Вопрос твой, он принципиальный и очень простой. После того, как раскрылось прегрешение, когда человечество начинает видеть, насколько злое начало мешает и начинает исправлять свое злое начало, а начинает исправлять мир. Нельзя трогать мир, нельзя ничего трогать. Я должен существовать как животное, как, скажем, как я был обезьяной, да? И я должен продолжать быть такой обезьяной и не развиваться из обезьяны, чтобы быть ближе к человеку. Для чего? А я, собственно, должен исправить все изнутри, исправить свое отношение к миру, видеть мир, видеть себя, видеть свое дерево, на котором я живу, видеть эту реальность, которую я ощущаю, постоянно видеть это более продвинутым образом, исходя из моего внутреннего исправления. Для чего мне спускаться с дерева и начинать что-то строить? Ведь все это надуманное, это все не существует, это только в моем представлении, в моих неисправных келим. Ну, а мы должны понять, что пока мы не будем правильно развиваться полным эгоистическим образом, пока мы не придем к состоянию, что мир не станет, пока мы не увидим, что мы ничего не можем сделать с нашей жизнью, мы, наоборот, погружены в отчаяние и наркотики, и уже разрушаем семью и нашу жизнь, и уже ругаем всю нашу жизнь. И тогда мы приходим к точке, от которой далее мы поднимаем руки. Может быть, да, посмотрите, скоро это будет. Но скажем, надеюсь, что это будет без всяких атомных войн. И мы говорим: все, хватит. Мы должны действительно подойти к исправлению мира через исправление человека. Это то, что происходит. Но действительно, с самого начала вопрос такой: почему с момента, когда есть неживое растительное животное, и это начинает развиваться в человека, то есть начинает раскрываться злое начало? В неживом растительном животном нет злого начала. В обезьяне, в тот момент, когда начинает становиться человеком, есть там злое начало. Почему мы сразу не начинаем исправлять это злое начало и тянемся к тому, чтобы быть исправленным животным? Немножко я вырос как человек над животным, исправил. Еще вырос в своем злом начале, исправил. То есть я постоянно выращиваю свойства хай в себе, животное, и тогда называюсь ангелом, малах. Но это неверно. Где свободный выбор? Где отчаяние, разочарование, постижение добра и зла? Вопрос, да? Ну?
1: То есть это стремление человека тоже имеет место, и нужно использовать правильно, чтобы вернуть к источнику?
2: Конечно, но пока что не возвращается к источнику, поэтому наука Каббала была скрыта для того, чтобы дать людям исправиться, испортиться до конца. Почему каббалисты не раскрыли всему миру, не начали распространять? Нет, сидели тихонечко. Почему? Потому что изгнание — это изгнание, галут. Нельзя здесь вмешиваться.
1: Болеслан пишет, что Творец не позволяет никому ничего не истреблять, а только возвращать к источнику.
2: Да.
1: То есть говорится не об исправлении, а о выяснении цели творения и быть тесно связанным.
2: Нет, секундочку, что такое исправление? Исправление — то, что тебе хочется делать, или когда ты раскрываешь хиссарон относительно исправленного состояния, и ты приводишь к тому, чтобы случилось это исправление.
1: Но это больше выяснение.
2: Ну, понятно, что ты исправляешь. Не ты исправляешь, исправляет свет, возвращающий к источнику, если ты можешь исправить. Ну, как же ты исправишь? Все из неисправности — это в тебе. Это не что-то внешнее. Ты не исправляешь ничего вне себя, ты исправляешь в себе. Почему ты не можешь исправить в себе? Потому что если мог бы ты исправить, ты бы не раскрыл бы неисправность.
1: Я просто хотел сказать, что главное — это
2: просить у Творца, чтобы он исправил меня, мое видение, мое восприятие, чтобы я его благословил. Просить у Творца, чтобы он исправил меня, мое видение, мое восприятие, для того, чтобы я бы благословил его. Как каббалисты относятся к Творцу, к себе, просить у Творца, чтобы исправил меня, мое видение, мое восприятие, для того, чтобы я благословил его. Будем молиться, чтобы у нас были такие просьбы, и мы приглашаем всех сейчас задавать вопросы. Через них мы выясним то, что мы сейчас учили с Равом Бальсуламом. И здесь можно поднимать также руки и в системе ставить вопросы. Пока не появятся первые вопросы, я хочу сказать, что я для себя, какие итоги я подвел. Рав сказал так: мы чувствуем, раскрываем мир, это все, собственно, неисправности в нашем развитии. Если мы будем развиваться, то мы этим переведем все эти неисправности в добро и в большие постижения, в постижения конечной цели. Еще точку, которую я записал. Мы, собственно, должны исправить наши отношения, отношения человека к реальности. Все зависит от исправления, внутреннего исправления человека, а не то, что мы исправляем мир. Каждый раз, когда мы видим неисправность, сразу нужно понять, что каждый видит неисправность в мире своей неисправности. Собственно, думать о том, как мы нашим путем исправляем мир, потому что мир — это маленький, человек — это маленький мир. Когда мы исправляем себя, так и мир станет исправленным. Пожалуйста, Френч.
1: Да, есть техническая проблема. У нас нету камеры, у меня нет камеры. Вопрос. Рав сказал, что мы должны прийти к отчаянию, к разочарованию, и тогда отношение исправителей мира, оно неправильно, но как мы можем раскрыть, что это отношение неправильно, не впадая в отчаяние, в разочарование и в разные страдания? Очевидно, естественным образом, как мы видим, что мир крутится, не изучая Каббалу, нельзя это сделать по-другому. Каждый смотрит на других и говорит, что они испорчены, и нужно их исправлять. И вот это отношение, что исправить можно только себя, свое отношение к миру, это не само собой разумеется. И нам тоже непросто, когда мы находимся в десятке, между нами, тоже каждый раз вспоминать, что только мое отношение нуждается в исправлении. И знания показывают совершенно другие вещи, а люди, у которых нет этих келим, они не получают света, который их промывает и меняет, и заботится о том, чтобы они стремились больше. Ты прав, Рав говорит в этом клипе, который мы сейчас видели, что мы приходим к такой точке, с которой мы просто поднимаем руки. Ну, все, Рав говорит, подожди, скоро будем надеяться, что это будет без атомных войн. И тогда мы говорим, хватит, нам действительно нужно прийти к исправлению мира через исправление человека. То есть есть путь страданий, который мы знаем, да, посмотрите вокруг. И есть путь, который предлагают нам каббалисты. Дайте свету изменить вас. Работайте в десятке. Не следует изменять мир. Прежде всего, свое отношение в десятке привести к исправленному состоянию. Тогда посмотрим, что будет дальше. Мак 11.
4: Да, дорогие учителя, Раф в клипе сказал, что мы должны просить об исправлении себя. И так слышится, что это как будто бы просьба ради себя, ну, о себе, скажем так. Вот. Или, может быть, под словом «я» здесь подразумевается нечто большее, мы должны как-то иначе воспринимать слова Рафа. «Я» — это не совсем «я», а, может быть, группа или что-то еще большее.
2: Да, видимо, ты прав, Алексей. Давай начнем с сути. Что значит просить о своем исправлении? Просить своего исправления — это, видимо, просить, чтобы свет, возвращающий к источнику, сделал меня более подобным ему, сделал меня более дающим, любящим, дающим. Такая просьба рождается, когда я вижу, что я обратен ему, противоположен. И с этим ощущением, пониманием, это то, что у меня в сердце. И сердце просит исправления, просит быть дающим. И это не неправильная просьба, потому что просить быть дающим — это не просить о себе. То есть в самой сути просьбы есть такой выход из себя, это из того, что обратно свету. И исходя из этого, я работаю как духовная единица, называемая десяткой. И мы расширяемся. Я прошу, чтобы все мои товарищи получили силы, высшие силы, духовные качества, чтобы ценили более отдачу и направление в том, чтобы выйти из себя, а с обратного свету состояния к любви и отдаче, как бы я превращать. Я переворачиваюсь спины на живот, как бы. Я прошу, вместо того, чтобы просить, пока не приду к каббалистам, чтобы вместо того, чтобы просить, наполни меня здесь, я прошу, исправь меня, измени меня, чтобы я был любящим и дающим. Если мы правильно все это организуем, мы уже перед выходом. Это приводит нам свет, возвращающий к источнику. В конце концов, наша граница даже не заканчивается на десятке. Это только такое начало. Если бы не я, я могу через них направить себя вовне, мой взгляд вовне, но свойство дачи не ограничено. Когда человек получает его в свою маленькую лабораторию, он видит, как раб. Все явление, высший свет, творение. Я должен соединить между ними. В статье Рабаша, которую мы учили в первой части, несколько раз он говорил нам, если человек получил свыше пробуждение, это не для того, чтобы он вырос сам лично в духовных качествах, а расти духовно — это значит поставить себя в служении Творцу и творением. То есть из внутри наружу. Woman Mag 167, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос такой. Если все раскрывающееся в нас — это неисправленные этапы развития, то как отличить внутреннее исправление от простого подавления себя? Спасибо.
6: К
1: Иногда это путает, когда мы забываем для чего. Для чего вот это «я» существует, как Орен объясняет. Объяснил, что исправить себя — это нормально, исправить себя, или нужно думать о десятке, что я ее исправляю. Допустим, я раскрываю, что отношения между товарищами уже хорошие, но мое отношение к товарищам еще не хорошее. Я прошу исправления о себе. Это для меня. Или я уже прошу это для того, чтобы десятка была более совершенной. Наше отношение, если мы все время начнем оценивать, то мы будем видеть его по-разному. Не так, как видели прежде. И когда мы слышали беседы в пути сегодня, Михаил спрашивал Рава по поводу исправления себя. Как я могу измерить это? Каждый раз у нас будет другая индикация в соответствии с состоянием, которое меняется, но оно не просто меняется, потому что состояния во всем мире меняются, люди все время находятся в разных состояниях эмоциональных, тех или иных, даже не замечают этого, но когда наше состояние изменяется относительно десятки и относительно величие Творца в десятке, не просто так. И если это наша индикация, то мы увидим, что ничего не изменяется, кроме нашего отношения относительно этого. И когда наше отношение относительно десятки, относительно Творца будет исправлено, мы увидим, что весь мир исправлен. И на самом деле нет другого способа изменить реальность. Это то, что он говорит нам здесь. Сколько населяющих мир, исправляющих мир, пытались исправить мир, и кроме причинения вреда не сделали ничего. Любое исправление, которое пытались сделать в мире, принесли только вред и миру, и себе. Очевидно, эту систему невозможно продолжать, и исправить может только наше отношение к миру. Это ответило тебе?
5: Спасибо.
1: Или?
5: Я, если можно уточнить, вот бывает такое состояние, когда у нас идет внутренняя работа, и мы чувствуем, что происходит внутреннее исправление. А иногда мы себя просто, может быть, подавляем, то есть как бы у нас внутри есть сопротивление, непринятие чего-то, но идет вот это внутреннее подавление, что мы как бы пригибаем голову. И вот в чем разница?
1: Разница, насколько мы помним, что то, что изменяет нас, это не мы сами, а то, что изменяет нас, это окружение и свет. Я не подавляю себя, не могу себя задавить. Это тоже это путь этики, который принят в мире. Сдерживайся, будь этичным, мы высокоморальным, действуй как следует. У нас нет таких моделей в нашей системе. Мы спрашиваем себя все время об отношении к величию Творца, величию цели, величию Равы. Согласно этому мы проверяем. И незачем подавлять себя. Человек должен быть искренним с собой, проверять себя и понимать каждую секунду жизни, где я нахожусь относительно того великого, что мне дали. Ту точку в сердце, которую пробудили свыше, свыше пробудили ее у меня, и реагирую ли я сейчас правильно на это или нет. Не нужно подавлять себя. Это не наша методика. Мы должны все время только лишь проверять и в соответствии с этим относиться к реальности. Прежде всего, в личной лаборатории каждого, которая называется десятка, а потом относительно всего остального. Хорошо? Молодец.
6: Gracias, queridos amigos. El deseo egoísta en mí crece todo el tiempo. Es imparable.
2: Спасибо, дорогие товарищи. Желание, эгоистическое желание постоянно во мне растет.
6: Necesito para pedir esa corrección. Gracias.
2: Насколько я могу открыть свое сердце для того, чтобы получить от подруг силы, которые мне необходимы для того, чтобы просить исправления. Что ты имеешь в виду раскрыть сердце? А ты спрашиваешь, насколько можно открыть сердце? Что ты имеешь в виду?
6: ¿qué tanto puedo expresar a mis amigas cómo me siento con respecto a
2: que насколько я могу отменить, выразить, чтобы мое желание, которое растет во мне, и чтобы я хотела получить больше сил от подруг, я хотела бы больше участия. Это то, что я спрашиваю. Не нужно выражать это. Мы все в одной лодке, мы все творения, все вопросы, которые пробуждает Творец нас, это постижение зла. Нечего делиться с этим. Нужно делиться величием Творца, к которому мы хотим прийти. Раскрыть сердце не тем, чтобы делиться, нужно делиться тем, чтобы притянуть от подруг, что ты получишь от них, если нужно раскрыть, насколько подруги связаны с Творцом, насколько они в отдаче, насколько они в любви, насколько они обнимают и поддерживают, насколько они вкладывают в распространение. Все, что связано с отдачей, нужно искать это, как кто-то и ищет милостыню, и нечего, ты чувствуешь, что ты низменный и материальный, это ноль, это строит в тебе раскрытие сердца для получения товарищей как великих. Рассказал в первой части, я должен описать себе, что каждый держит кислородную трубку для моей души. И если он не подпишет мне, я не пройду этот махсом. Что же я должен в себе поставить для того, чтобы от него получить эту подпись? Не словами, прежде всего моим отношением, изнутри наружу, что я должен получить от него, что притянуть. Нужно делиться своей трудностью, насколько я... Нужно меньше быть в этом. Мы все созданы из того же материала. Важно, чтобы я открыл себя, чтобы притянуть величие, и что можно еще передать. Скажем, нечего мне передать. Ну, хорошо, я открываю что-то из источников, из Рава, из Бальсулама, и даю им. Я открываю что-то из Рабаша и даю им. Они жаждут, они ждут. И это небольшое мое усилие дать что-то от мудрецов моим товарищам, чтобы приподнять их. Это строит во мне этот мост, через который я могу получить бесконечность. Это все зависит от них, насколько все они ученики Рава Лайтмана, поэтому у меня все получается. Я получил от Творца все. Он дал мне десятку. А сейчас только как я организую себя относительно них. То есть не нужно делиться вот этим своей низменности, а нужно получить то, что вокруг меня. Влад, ты хотел спросить.
1: Есть исправители мира в мире, на которых мы не можем повлиять. Есть эта сила также внутри меня. И мои свойства, то, что я слаб, я не чувствую их и не использую, но есть эта сила и в десятке. Несколько недель назад у нас была очень такая сильная беседа о слабых товарищах. Не поднимать ману о слабом товарище, он не приходит. То есть это тоже сила получается, что исправители мира, если у него нет сил приходить на уроки, что сделать с этим? Можно с этим работать в десятке, ведь это не что-то внутри меня, что я не вижу, скажем, или в мире. В десятке можно работать над этим? Как работать с этим в десятке? Замечательный вопрос, ты прав, потому что в итоге мы все это читаем, и нужно это реализовывать в десятке. Допустим, ты говоришь, товарищ слабый. Можно сказать, что это товарищ слабый. И найти все оправдания, почему он слабый. Вообще вопрос, что такое сильный, что такое слабый. Если бы я был в его состоянии, я бы получил условия, которые он получил. Я не знаю, был бы я такой сильный, как он. Да? Я так смотрю, что я в порядке, другие нет. Теперь нужно исправить его. Но когда мы посмотрим, Мы спрашиваем иначе. Насколько величия могу найти в этом слабом товарище? Гадлут. Насколько я могу увидеть, что несмотря на все обстоятельства в жизни, которые он получил, и какие условия он прилагает максимальные, наверняка прилагает максимум усилий, чтобы быть сильным, как мне кажется, что я сильный, да? И я всегда сомневаюсь, когда смотрю, наверняка что-то не исправлено. Но, может быть, я могу изменить что-то в себе, чтобы этот товарищ в моих глазах выглядел сильнее. Вчера у нас было собрание десятки. Один товарищ приготовил котлеты, которые все любят. И он знал, он пошел, купил, приготовил. Другой товарищ собрал цитаты про главу десятки, чтобы дать нам это величие. Другой товарищ привел всякие наклейки, где было написано «Величие Творца», тоже раздал всем. Есть товарищи, которые не смогли прийти, но я знаю, они очень хотели. Что я называю тут слабым, сильным? Кто слабый, кто сильный? Если мы постараемся искать, да, мы еще не исправлены, но хотим. Если мы постараемся отыскать в каждом товарище максимальное величие, то мы увидим, что вообще нечего исправлять, ничего ни в ком, кроме моего отношения к товарищам. Только его нужно менять.
2: Я хотел сказать о величии Творца. Как он показывает нам, насколько мы слабы, что как раз эти товарищи, которые мы пришли к ощущению, к решению не поднимать ман. У нас сейчас есть конгресс, мы засняли место, и как раз эти слабые товарищи приезжают, и мы почти вся десятка, мы два дня вместе, не все вместе постоянно, но два дня, включая этих слабых товарищей.
1: Нет слабых товарищей, надо убрать эту терминологию. Есть товарищи, которые я в данный момент не вижу их величия. Ну, что сделать, скрыто от меня.
2: Я хотел сказать о величии Творца, насколько он нам показывает наши неисправленности. Отношения. Спасибо.
1: Хороший пример. Спасибо.
2: Я тоже хотел бы продолжить это выяснение, этот баланс. Баль-Сулам учит нас о внутреннем отношении. Мы слышали в клипе, что есть место для исправителей мира, иначе они бы не существовали. И в десятке, как сказал товарищ, я должен сделать свое внутреннее отношение, свое внутреннее исправление в отношении к товарищам. И мы строим здесь среду, окружение. И где здесь баланс, когда товарищи не выполняют то, что мы обязались друг другу выполнять, я делаю свою внутреннюю работу. Но я должен ли я требовать, не должен ли я требовать? Где здесь баланс между внутренним отношением и реальностью, которую я вижу своими глазами? Давайте сделаем здесь такой вопрос к семинару. Здесь Гершон сейчас повторит это предложение, которое можно записать. Еще раз вопрос для выяснения, коротко.
1: Где проходит равновесие между исправлением товарища и тем, что мы практически обязались друг перед другом строить такое окружение, которое будет нас продвигать к цели.
2: Отлично. Семинар, 6 минут. Удачи.
1: Из того, что я понимаю, мы должны делать разделение между двумя этими ситуациями, что это значит. Мы что-то решаем между нами. Я думаю, когда мы что-то решаем между нами, мы должны постараться, чтобы товарищи выполняли это. Если кому-то тяжело, у кого-то не получается, мы должны ему помочь. Это никак не связано с тем, что я вижу его как великого товарища, важного и так далее. То есть нужно работать параллельно. С одной стороны, требовать, а с другой стороны, исправлять свое внутреннее отношение.
2: Нужно понять, где проходит граница, можно ли это прочертить такую линию. Я бы сказал, что сначала В любом случае, нужно организовать свое отношение, отношение любви между мной и товарищем, между нами. И тогда, когда уже приходит к товарищу с требованием, неважно, что он не оттолкнет это, прежде всего, должно быть ощущение отношения любви. Это, прежде всего, нужно сделать.
1: Все эти правила, которые мы установили между собой, это не просто так нам захотелось. Это потому, что каббалисты нам это предложили, и наши учителя, которые мы слышим много лет. Поэтому это должно быть превыше всего в десятке. Теперь мы начинаем измерять не то, что я заставляю делать и та, или Ариэль, или что-то, но мы все вместе стремимся к величию, важности Творца и цели, чтобы это было важным для нас. И это мы хотим создавать между собой. Сегодня у меня есть условия, завтра у Ариэля будут какие-то обстоятельства и так далее. Творец умеет подкинуть всем трудности.
2: Нет здесь никакой границы или баланса, потому что это два направления, в которых нужно действовать вместе. Нужно исправить внутри себя, что неправильно, и нужно укреплять окружение. И тем, что... что я как бы пытаюсь исправить что-то вне себя. Это то, что написано здесь, исправили в строителях мира. И это то, что говорит Гилад сейчас о слабом товарище. Непонятно, как это исправить по тем дням, что он приходит. Это не измерение. Нужно работать над тем, чтобы он пришел насколько можно чаще.

0: Конечно, стоит говорить только о величии Творца, потому что сам товарищ должен принять решение, важно это для него или нет, исходя из величия Творца. И когда ты провозглашаешь величие Творца каждую секунду, и неважно, как ты смотришь на товарища, то это уже тогда решение самого человека, потому что ведь это его выбор. Нельзя прийти к нему и сказать, что ты не исправлен. Я не исправлен. Я это вижу. И показываю величие Творца, и рассказываю товарищам о величии Творца. И только это может привести изменения. Таким образом я формирую окружение, я использую то, что я вижу в товарище, исходя из этого я вывожу величие Творца и провозглашаю его, распространяю его, и так себя я изменяю, и тогда действительно происходит изменение.
1: Сила — это балансирующая сила, которая приходит от десятки, и она притягивает свет. И я всегда нахожусь в дисбалансе, всегда я вижу, что я прав больше, чем товарищ, я отменяю товарища, так как скрыто величие Творца от меня, так и величие товарища скрыто от меня. Когда мы сидим вместе, обычно в четверг это получается на наших трапезах, мы включаемся друг друга, ты можешь почувствовать, что сила товарища влияет на тебя, извлекает из тебя эти мысли, эти мысли об исправителях мира, об неисправностях и силой десятки, которая сглаживает, размягчает и приносит свет, чтобы увидеть все эти вещи близкие к истине.
0: Да, тут есть много этапов в этом процессе. Вначале, конечно, когда ты попадаешь в десятку, ты не знаешь, что это товарищи, и нужно сказать себе, что я не понимаю, что здесь происходит, еще прежде, чем ты начал что-то делать с товарищами. Потом ты начинаешь их больше узнавать, и они становятся тебе важнее, и
1: мы продвигаемся, мы хотим отвечать на вопросы, мы хотим получить вопрос от Women China, мы очень будем рады ответить на эти вопросы. И вообще все вопросы, которые вы хотели задать, возвращайте ваши знаки вопроса, и мы выясним это. И здесь, да, пожалуйста, Women China, пожалуйста.
2: 老师好，大家世界团队好，我想问的问题，作为一个团队，我现在感觉不到目标的重要性，那么我们应该采取什么样的外在行动来共同唤醒内在的敬畏呢？谢谢老师。
3: Dear teachers, my question is, as a group, I don't feel the importance.
0: Дорогие учителя, как группа, я не чувствую важности, как могут быть у нас внешние усилия, какие они могут быть, чтобы их, чтобы это создать и чтобы прийти к цели таким образом.
1: Я не понял вопрос, Гилад, ты понял?
0: Какие внешние усилия нужно приложить, чтобы усилить цель? Ну, повторите, может быть, вопрос еще раз.
3: Окей. We as a group, I don't feel the importance.
1: Как группа я не чувствую, важности. Как можно приложить усилия для того, чтобы создать эту важность, которая поможет нам прийти к цели? Как группа создать важность, чтобы помогла она нам прийти к цели? Я надеюсь, что в этом вопрос, да? В этом вопрос. Что ты понял? Спрашивает наша подруга, и Аль говорит, с моей десятки, которая помогает мне.
0: Да, что происходит, когда группа не дает важности, как я, тем не менее, все-таки могу обрести эту важность, о которой мы говорили, если я не получаю ее от своей десятки, от своего окружения. По-моему, это она имеет в виду.
1: Хорошо, у нас есть наше окружение.

0: Пишет Бааль Сулам в статье «Свобода выбора», он пишет о трех вещах: учителя, книги и товарищи. Если я не нахожусь там и не вижу, что я получаю от твоего окружения важность, что я могу сделать? У меня есть книги, у меня есть учителя, у меня есть товарищи. Каждый раз, каждый день есть два урока в Нейбарухе. Каждый день два урока из Нейбаруха. Нейбарух — это тоже твое окружение, тоже твоя группа. Твоя группа не ограничена только теми, кто возле тебя, которые дают тебе это ощущение важности или нет. Каждый день выпадает духовный дождь в мире. Два урока, иногда даже три урока из Нейбаруха. Иногда в нем есть трансляция Зор. Каждый день есть три раза в день. Получи это как инфузию, как капельницу. Получи как важную цель. Это первое. Второе. Книги. Есть книги, я не знаю, сколько у нас есть переведенных на китайский книг, но есть что-то. Когда-то у каббалистов была одна книга, книга. Это было достаточно, чтобы прийти к окончательному исправлению. Есть какие-то написанные вещи от каббалистов. Читай их, обратись к Творцу, чтобы наполнил душу. И третий уровень — это подруги. Если они не дают важность, может быть, это потому, что ты недостаточно поднимаешь их. Если Творец дал тебе подруг, ты с ними можешь работать. Дай им чем-то величие Творца и попроси у Творца, чтобы он помог, если ты что-то чувствуешь, что ты не получаешь достаточно от них важность цели, и ты всеми силами стараешься дать им, чтобы через них получить назад как рычагом. И ты просишь Творца помощи. Мы тоже будем думать о тебе, чтобы у тебя была сильная десятка, чтобы подняла тебя. И то, что ты сейчас с нами, мы все чувствуем, что ты нас поднимаешь. И мы благодарим Творца, что Он нам дал тебя. Спасибо.
1: Есть что-то в восприятии реальности, что пока не могу я осознать. Всю неисправность, с одной стороны, мы видим в себе, с другой стороны, то, что находится, все элементы находятся вне меня, они находятся в развитии. Как совместить эти параметры, то, что есть в окружении, и то, что человек должен исправить в себе, что верно, а что нет. Да, мы слышали об этом много раз, что все наше отношение к реальности, только оно требует исправления, но мы не можем делать это сами, а нуждаемся в окружении, которое бы подействовало на нас, чтобы мы прежде всего захотели это исправление, и чтобы мы получили силы для этого. И поэтому Бааль Сулам пишет, что у нас есть как бы какая-то фотокамера, которая все фотографирует и представляется нам внешним, потому что без этого мы бы не увидели, что нужно исправлять. Мы хотим закончить клипом Рава, клип номер два, где он дает силы понять, что практически. Вот мы говорили о том, что здесь практического в этой части. Давайте посмотрим клип номер два.
0: Я скажу вам, что практически. Не подпрыгивать, да, а пойми, подумай и пойми, что все неисправности в тебе, а не в мире. И только через тебя, когда ты исправляешь свои внутренние качества, ты увидишь мир исправленным. И сейчас ты находишься в исправленном мире, в мире бесконечности. А неисправности, которые ты чувствуешь вне, это твои неисправности. Ты не исправлен. Это не качество, это не практически, это очень практически. Это дает тебе другой абсолютно взгляд на всю реальность. Не беги за этими исправлениями. Сконцентрируйся в себе, все неисправности в тебе внутри. Это очень практически. Он говорит тебе, сиди, ничего не делай, начинай выяснять, что ты должен исправить в себе, и ты что-то исправил, и в соответствии с этим ты увидишь более исправленный мир. Еще что-то исправил внутри, и снова ты увидишь мир более исправленным. Если ты идешь исправлять мир, ты портишь его. и не исправил ничего внутри, а исправил себя, а испортил себя Ютер больше. Потому что если ты исправляешь что-то, ты как бы исправляешь, но ты портишь. Вместо того, чтобы исправлять себя, ты хочешь исправить мир. А это копия от тебя, просто копия.
1: Да, но с другой стороны, вся наша учеба только через раскрытие зла. Я раскрываю все больше и больше зла, я не вижу никакого исправления. Я вижу, что все хуже и хуже мне.
0: Так проси исправления. Конечно же, ты исправляешь. Нет, ты исправляешь.
1: Но Бааль Салам говорит, что вся наука Каббала — это раскрытие зла, по сути.
0: Верно. Это понятно. В начале всего было прегрешение первого Адама Ришона. Дают разбитое кли, говорят, исправляй. А то, что ты учишь, это только методика исправления. Это подарок.
2: В чем претензия?
1: Если я должен исправить внутри, но вижу все больше и больше, как вообще я знаю, что я какой-то день настанет?
0: Ты не знаешь, так написано. Что ты хочешь увидеть уже? Конец, ты не знаешь, тебе говорят, все неисправности в тебе, попытайся увидеть их не во внешнем мире, а особенно в десятке. А все это находится в тебе. Как ты направляешь себя на цель творения? Очень просто. Ты должен увидеть их исправленными, а себя неисправленным. Только тебе необходимо исправление.
1: Да, если мы хотим пробудиться в величии Творца, у нас есть группа пробуждения. Они хотят рассказать нам о сегодняшнем тише, который нам предстоит.
0: Здравствуйте, друзья, дорогие, любимые друзья. Мы действительно хотим поделиться что, тем, что сегодня у нас будет мероприятие, и я не преувеличиваю, это может изменить всю нашу жизнь. Это не просто еще одна строчка в расписании, а вам непонятно, вы не знаете даже, сколько мы вложили, сейчас Шай расскажет нам.
1: Я не расскажу вам много, я просто благодарен так от всего сердца. Наше время в тише — это время, которое мы проводим вместе, и давайте реально раскроем шхину между нами.

0: Дорогие друзья, в честь Дня Иерусалима, который сегодня отмечается, мы будем изучать урок от 6 февраля 2003 года. Урок основан на статье Рабаша, что означает «каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается увидеть его радость в духовной работе». Прочитаем статью в десятке в течение 33 минут.
1: Что означает «каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Это как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании, но это есть объяснение, и следует объяснить это в отношении работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в прахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добром, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут дает душам и мирам бия. И все воздействия, которые приходят свыше к творениям, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут не уважаемо творениями, поскольку они не видят ее важности, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разрушении. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творениям, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, «И скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный». То есть все разрушено и рухнуло. И это называется «Шхина в прахе». Поэтому, когда человек должен принять ярмо высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела.
0: Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему настолько скрыта от нас важность Иерусалима? И он молится об этом, почему нет важности у Малхут? И просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает. И в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. И человек удостаивается увидеть его в радости, то есть что она, Малхут, действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему Шхина в прахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости, потому что нет света без кли. Поскольку у него есть кли, то есть хисарон, почему Шхина пребывает в прахе, он сожалеет об этом, поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. И сказанное можно объяснить написанное. Знает бык владельца своего, осел и осли хозяина своего. Исраэль не знал, народ мой не смотрел.
1: Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе. Итак же, какова разница между Израилем и народом моим в работе? Мой отец и учитель сказал, что разница между быком и ослом в том, что бык называется свойством моха, разум, а это свойство веры выше знания. И в этом смысл «знает бык владельца своего». А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать. И в этом смысл слов «осел, если хозяина своего». И согласно этому, тут следует различать два свойства.
0: Алеф.
1: Первое. Те, кто работает ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу и что будет моим вознаграждением, стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях. Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, исходя из того, что, как сказано в книге Зоар, поскольку он велик и правит всем. Другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него?
0: Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством шхина в прахе. Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было бы быть каждый раз важнее, человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому и важному царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. Это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Шхина в прахе. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю, и это должно принести ему радость, он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина в прахе. То, что сейчас он чувствует, как будто его отталкивает наружу, выталкивает наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо высшей Малхуты, да к нему приходят вопросы фараона, который спрашивал, кто такой творец, чтобы я слушался его. И это называется, что Малхут и Шхина находятся в изгнании у фараона царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут.
1: И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут, чтобы Малхут не оставалась в низком виде, потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы эта работа была уважаемой. И поэтому, когда человек молится об изгнании шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в прахе. А человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, властвуй над всем миром во славе своей. А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойства хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении, тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнение для всего общества.
0: И это, как сказано выше, каждый скорбящий об Иерусалиме, удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует знание шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении килим только у него есть килим, пригодные для избавления. А суть килим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит из-за того, что он чувствует, насколько шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут по причине того, что он велик и правит всем, ему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости, и только благодаря преодолению и принуждению себя выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. И ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти и начать производить святую работу, тогда ситрах раскрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Ну, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о собственной выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит ради Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для своего товарища, он нуждается в том же самом. И он нуждается в том же самом, он получает ответ первым.
1: В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает ответ первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища. Это выглядит как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. И более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно? А должно быть как будто один за другим, они оба вместе. И следует понять, что есть в том, что он получает ответ первым. Ну, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует понять, что когда человек начинает идти по пути, который приводит благодаря исполнению Торы и заповеди к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, и тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, и это вытекает из того, что он желает насладиться своим созданием, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свои усилия, как он может работать без наслаждения?
0: И об этом говорит книга Зор, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает по причине величия Творца. Поскольку мы видим, что в природе, когда у маленького есть наслаждение, в тот момент, когда он служит большому, поэтому... Потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку. А в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа. Это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что этот человек важен, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, показывают ему прямо противоположное. На самом деле это сплетение властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, у тела нет потребности скрывать от них величие Творца. И это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, Тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на того, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, у них тогда есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Исраэля в человеке. И как бы это ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца? Именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца, а у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется Шхинава Прахи, у них есть потребность просить Творца, чтобы Он вывел ее из изгнания, потому что она находится между народами. То есть народы господствуют над ней, скрывают величие и важность святой Шхины.
1: Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в опрахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым, из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Но до тех пор, пока у них нет килим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько явном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только этот человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно это нужно, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, они оба не могут получить одновременно ответ на молитву из-за того, что только он нуждается в этом. То есть в этом спасении заключается в том, чтобы почувствовать величие святости, называемое поднять Шхину из праха. Тогда как те работники, которые находятся в первом из вышеназванных свойств, то есть работают ради вознаграждения, смотрят на вознаграждение, есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что получат вознаграждение, то есть что Творец заплатит их вознаграждение, он уже важен для них, тогда как те, кто не работают для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. И на это происходит скрытие, наложенное на святость, состоящее в том, что мы не видим его величие. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял это скрытие, как сказано: «Не скрывай от меня лика твоего».
0: И сказано: поймем то, о чем мы спросили, что такое Израиль не знал, народ мой не смотрел. И вот Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Эль. Они для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется знание, так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. Это знание приходит именно благодаря вере в высшее знание. Ведь над знанием есть власть народов мира, которая скрывает величие святости и унижает высшую Малхут вплоть до праха. И именно благодаря преодолению веры и высшее знание такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят злые мысли, сидрахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца, если причиной желания этой работы будет только лишь величие Творца. Тогда человеку нечего делать, и он должен только верить в веру мудрецов, которые говорят нам, что именно от такой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца. Как сказал мой отец и учитель Балясулам, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, и это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что не стоит тебе делать действия ради отдачи. А человек преодолевает и делает выше знания, и тогда считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в случае, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакого действия, которое можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора, а именно, когда он должен пойти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает что-то Творцу. И он сказал, что нужно верить, что такая работа важна для Творца более, чем все остальные виды работ.
1: И сказал пророк, знает бык владельца своего, это относится к свойству Израиль, который находится в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание. Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца. Как сказано, знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец всесильный. И сказал пророк, что они не занимались этим, а также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работы которых направлены лишь на получение вознаграждения. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание слов «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желание получать, защищая эгоистической любовью. Пророк сказал, что осел, то есть тот, кто смотрит на если хозяина своего, то есть на вознаграждение, не смотрит на то, что Творец дает им вознаграждение. То есть благодаря этому вглядыванию они получают любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь у того, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а только думали о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из-за вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть думать о хозяине, что Творец является дающим. И они отсекали заповеди от дающего Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда они думали о вознаграждении, они не думали, кто дает это вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиля, работающих над намерением, что они не обращают внимания должным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом, а также тех, кто работает только в плане действия, и намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они обращают внимание, не думают, кто дает это вознаграждение. Поэтому народ мой не смотрел. И автоматически получается, что им не хватает любви к Творцу.
0: И сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться. О чем он должен молиться? Поэтому сказал мой отец и учитель Бааль Ацулам, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дать ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды, поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы и также в молитве?» И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу, поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая мне разница, чувствую в этом вкус или нет? Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса, и почему же ты работаешь? Подобно еде, если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае, какая разница, какой вкус я ощущаю? И это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение.
1: Только верить в веру мудрецов, то, что они говорят нам, то есть без веры в высшие знания невозможно сделать никакого усилия, потому что ситра ахра всегда приводит к разным мыслям, по сути дела старается выбросить, отбросить человека, что не стоит работать ради Творца.
0: Да, Хаим, мои товарищи говорят о последнем абзаце, что говорится там, что есть разница между ощущением вкуса для себя и для и между тем, как ты будешь чувствовать от того, что у Творца есть наслаждение от этого. Это разница, как небо и земля. Я очень рад, что удостоился быть рядом с товарищами, которые дают пример, чтобы удостоиться ощутить немного больше, чем ты чувствуешь, и насколько Творец важен. И у нас есть большое, мы достойны большого.
1: Включи нашу молитву всех наших товарищей, которые сейчас находятся за столом, и те, кто нуждается в силе.
0: Перейдем к уроку от 6 февраля 2003 года.
1: Тот, кто скорбит о Иерусалиме, доставится и видит его в радости, в работе. Шлеве Асулам, 5 том, страница 143. Снова и снова Рабаш возвращается к той же теме, потому что творение хочет прийти к совершенству. Уготовано для него сокращение, скрытие на величие Творца, чтобы оно работало, выше знания, чтобы смогло выйти из желания получать для себя. Так и Творец скрыт, и все наши работы, как нам достичь величия Творца, иначе у нас нет никаких сил, никакого топлива работать для избавления и изгнания. Это не то, что скрыто от нас наслаждение, вечность, совершенство. Это результаты того, что мы постигаем от величия Творца. То есть мы находимся в изгнании от величия, от осознания Творца. Это осознание Творца называется, что Шхина в изгнании. Шхина — это раскрытие Творца творением. Она находится в изгнании, ощущение Творца. А то, что нам нужно, это вернуться к Иерусалиму. Изгнание из Иерусалима, из цельного города, полного трепета. Чтобы принять ярмо высший Малхут. Что такое ярмо высший Малхут? Ярмо высший Малхут, что Творец добрый, творящий добро. Против этого в нас работают все силы разделения, которые называются или желание получать человека, или народы мира. Если мы преодолеваем их и достигаем величия Творца, полного трепета и рашлима, то есть, что я боюсь не того, что есть в моих килим, не опустошились ли они, а насколько я могу наполнить его килим, это называется, что я работаю только исходя из величия Творца. С естественной точки зрения у нас нет недостатка ни в чем, кроме как ощутить величие Творца, как с людьми, если мы чувствуем в чем-то, что человек велик. Или у него есть деньги, которые мне нужны, или у него есть власть, и я смиряюсь перед ним естественным образом, или его все уважают, и тогда я тоже отношусь к нему волей-неволей вообще, меня влечет потоком. У меня есть способность, желание служить ему из того, что он велик, неважно по какой причине. Конечно, то, что уважается мной, или то, чего я боюсь, что я уважаю. Поэтому наша работа — это не работа в достижении чего-то, из постижений, статуса, сил каких-то. Это все будет как простой результат, если мы достигнем величия Творца. Если мы достигнем величия Творца, у нас будет сила, сила желания, сила воли, стремление, энергия, позволяющая прийти к чему угодно. Обратиться к нему, требовать у него, познать его, все. Поэтому вся работа концентрируется только на одной точке, прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. И только против этого у нас есть все силы скрытия, посторонние мысли. Если мы обратим внимание, как мы убегаем, забываем, сбегаем с пути, забываем задачи, то мы увидим, что только одного на самом деле хотят все время наши народы мира скрыть от нас. Это величие Творца. Как прийти все-таки немного приблизиться к осознанию величия Творца. Может быть, как-то устремиться к этому, потребовать этого, увидеть, что я, что мне это обязательно нужно. Это может прийти ко мне или необходимо в виде после многих страданий, когда я страдаю, вплоть до того, что я начинаю из множества страданий, в конце концов, исследовать и видеть, что без осознания величия Творца нет выбора. Я не выйду из моего ужасного состояния. И это единственная сила, которая может вывести меня из зла. И тогда я работаю напрямую в моем желании получать. Или я организую заранее рекламную кампанию, что Творец важен, и осознание Его величия — это ключ ко всем благам. Согласно желанию получать, я работаю пока что не выше знания и не согласно желанию отдавать. И тогда я ускоряю развитие, не нуждаясь в страданиях. И здесь он поэтому говорит Баля Сулам, что единственный наш выбор — это группа, которая может, как в этом мире, обеспечить мне, группа обеспечивает мне разные ценности, и поэтому я бегу туда и туда, уважаю эту профессию, эту должность, уважаю эту одежду, а не ту. То есть все вещи, которые есть передо мной, это, по сути дела, как власть общества надо мной. Конечно, немножко в соответствии с моей природой, с моим характером, в соответствии с состоянием, в котором я живу как-то, но в конечном счете общество определяет все, что мы хотим. Порядок приоритетов, ценности во всем. Так я должен найти и построить по отношению к себе общество для ощущения необходимости осознания величия Творца. Если я получаю это от группы, я не нуждаюсь больше ни в чем. Тогда у меня есть сила, топливо, подъем, энергия, стремление к единственному и главному, правильному, что скрыто от нас. А за этим уже есть все остальные этапы в постижении Творца, просто в слиянии с Ним, пока я не прихожу к тому состоянию бесконечности, в котором, по сути дела, не было недостатка ни в каком моменте, кроме того, как мы сейчас понимаем только важность Творца относительно Малхут бесконечности. Только это, по сути дела, скрыто. И в первом сокращении, во втором сокращении, во всех скрытиях и сокрытиях, которые есть в мире величия, что мы пришли к этому величию сейчас только снизу вверх, в высшее знание. И тогда будем работать не как бык, он говорит, и не как осел, а как бык. Все еще мы говорим, как работать, исходя из желания получать в направлении Творца, что мне стоит, чтобы он раскрылся, стоит, чтобы он был велик. Потом, когда мы начинаем действительно приближаться, когда работаем над этим, так мы обретаем очарование святости, особую точку. Мы начинаем думать, что да, я хочу работать, исходя из того, что Творец велик, но то, что я все время хочу ощутить, что он велик, начинает быть великим в моих глазах не то, что я получаю это в моих карманах, в моих келим от того, что он велик, а я наслаждаюсь тем, что он великий, как от богача. Я могу тоже немножко что-то получить, а я начинаю ценить его величие в чистом виде. Я начинаю ценить его статус, начинаю ценить его свойства отдачи как великие. И тогда у меня начинается тоже, кроме моего эго, что я хочу, давай, не ухватить от него. Я начинаю также из этого эгоизма начинать тоже чувствовать какой-то элемент в моей работе, что у меня начинает возникать тоже точка очарования по отношению к его свойствам. Пока я тоже не хочу, начинаю хотеть его блага, пока я не хочу быть как он. И это укоренено в нашей природе тоже, на самом деле. Мы видим и чувствуем, что если человек велик, неважно, он хороший или плохой, неважно, насколько я ценю его в моем желании получать относительно себя, только великий вызывает во мне уже какое-то внимание и реакцию к себе, что я все-таки хочу быть рядом с ним, на него, и поэтому тут есть начало пути, действительно можно думать в лор-лишма и для себя, и ради Творца. Это называется лор-лишма, от которого уже приходит к лишма. Эти вещи приходят как этапы развития человека только при одном условии, что он без большого разума, без больших философствований, без острого ума, берет на себя одно задание — прийти к состоянию, что когда кроме величия Творца, кроме этого, он не хочет знать ничего. И только ради этого он организует группу, ради этого он устраивает свои отношения с группой и требует от

0: Осознание, осознание, как скажем, величие, осознание. Мы говорим до Махсома. То есть ты пришел к состоянию, что ты смог обратиться к Творцу, ощутить в нем какое-то уважение на 10 килограмм важности, это сразу сотрется у тебя. Не сразу, через несколько минут. Тебя запутают твои посторонние мысли, другие желания, на которые ты еще не поставил величие Творца, и ты упадешь с этих 10 килограмм в минус 10 килограмм. От положительного к положительному идти все время и не падать мы не способны. Мы с каким кли? Как сейчас. То же самое на каждой ступени. На каждой ступени как бы разочарование и падение будет больше, потому что против этих сил, согласно силам, которые у тебя есть. Да.
1: Вы говорили о том, что каждый из того, что он другой, будет работать от следствия величия Творца иным образом. Но в конце все должны прийти к состоянию, что от величия они будут готовы отменить себя. Так что остается от этого, от них, этого особого корня души, если я себя полностью отменяю?
0: Когда я хочу совершенно отменить себя перед Творцом, что я хочу отменить относительно чего я хочу отменить? Нужно объяснить. Я хочу отменить себя относительно Творца. Отменить себя относительно — это как-то нормально. Но кто это я и кто этот Творец? То есть ради чего я отменяю? Что отменяется перед чем? То есть Творец становится
2: идея де ашпаа,
0: знанием отдачи, желание отдавать. Вообще, что такое отдавать? Такая категория, что отдача — это огромная вещь, великая, по сравнению с моим эгоистическим желанием, которое работает только чтобы вобрать внутрь себя. В конечном счете, это то, что образуется у человека. Это уже результат того, что я работаю над величием Творца, я получаю. То есть тут есть вещи, которые изменяются в нас не согласно тому, что мы хотим, и не согласно тому, что мы стремимся к этому, а как результат этого. Стремись к величию Творца ради получения, получишь от него очарование святости и желание отдачи, как мы учим в четырех стадиях прямого света. Когда-то первая стадия думала, что из нее может выйти вторая стадия, никогда. Это уже за кулисами воздействия Творца так действует на желание получать. Желание получать начинает стремиться к свойству еще большему. Потому что вторая стадия более грубая, чем первая. Мы говорим, что мы не работаем над получением, над желаниями, свойствами, такие вещи, которые, если путают мне все занятия в работе над величием Творца, я не могу просить величия Творца, чтобы изменило что-то из них.
1: Все те вещи, которые есть во мне, плохие, хорошие, что-то вообще ужасное, что мне кажется сейчас, и что-то хорошее, что ощущаю, как ой-ой-ой, пусть останется у меня, чтобы я не потерял это, а может быть, я поэтому хвачу духовное. Все они важны совершенно одинаково. Нет никакого предпочтения, какого-то изъяна одного по отношению к другому. Совершенно нет. Я должен относиться ко всем им как правильным вещам для того, чтобы связаться с Творцом. Ребенку нужна также и любовь матери, ему также должен быть рядом с ней, схватиться на нее, быть немного жестоким, таким требовательным, наглым, надоедливым, немного дать ей радость, и все это нужно. Нужны все эти вещи, и то, что кажется нам плохим, в той же мере нам это необходимо. А то, что раскрывается в нас в каждое мгновение, все вещи, и как плохие, так и хорошие одновременно, я вижу в себе, какие во мне есть плохие вещи, я даже стыжусь их перед самим собой, я не хочу даже вспоминать о них. Я иногда вспоминаю, тогда мне так плохо, что я хочу сразу скрыть их от своего сознания. От своего сознания, да.

0: Они все находятся на том же уровне важности. Все они, то, что раскрывается в одно и то же мгновение, одинаково важно. Только нужно стремиться к величию, к величию Творца. И это страстное стремление должно превратиться само в разные формы. Что именно это, что за важность? Чего я хочу от нее для себя, к нему? Как я ценю? И что именно я ценю, что это именно отдавать, что это значит? А что такое получать? Все эти вещи постепенно получать каждый раз другую форму, пока не достигают особой формы, которая называется «не позволяет мне уснуть». Возможно, такие вещи, с которыми уже переходят махсом. И здесь нужно различать между двумя вещами. Ты работаешь над величием Творца. От величия Творца всевозможные вещи меняются в тебе. Не прямым образом, как пхина алиф превращается, переворачивается и становится пхина бет.
1: В чем разница между вопросом «кто творец», между вопросом «что это за работа»?
0: Об этом мы будем учить на Песах, да.
1: Написано в 145 странице, когда человек молится об изгнании, Шхины, что молится об изгнании Шхины во всем мире твоего товарища, без того, чтобы молиться о изгнании Шхины своем. Он говорит, что когда учеба, что я должен требовать исправления для всего мира. Исправление товарищей, в том, что я прошу мое исправление. Как так просить?
0: Но, как говорят, кто-то великий советует тебе сначала подумать, что будет для товарища. Ты можешь, если это хорошие вещи, тогда я хочу сначала их для себя. Если это уже не такие уж и хорошие вещи, тогда я кричу всем, почему вы не принимаете это? Есть где-то, есть какой-то... какой-то клад я раскрыл, и никто не знает о нем, кроме меня. Я нашел какое-то сокровище. Разве я кричу всем? Ну, приходите, берите. Нет, я скрываю еще больше, и прихожу постепенно, и когда-то как-то вынимаю это оттуда только для себя. Но когда я иду кричать другим, когда хочу, чтобы сначала получили они, а потом, если я увижу, что это хорошо, или как-то, чтобы мне тоже немного было, но сначала пусть они попробуют. Так, мы понимаем. А что называется, что человек должен думать, каким будет величие Творца, насколько это будет великим в его группе или в его мире. Или я кричу перед всеми, вы грешники, вы должны познать величие Творца. Или я умоляю их, ребята, если у вас не будет величия Творца, то как вы передадите его мне, когда его никогда не будет, тогда уже у него не будет у меня. Получается, что все зависит от того, как я забочусь. Или я продаю им это, или просто у меня нет другого пути, как только через них получить для себя. В этом проблема, как человек относится к этой вещи, к величию Творца.
1: Если я уже пришел к пониманию, что из страха от ощущения, плохого ощущения, я понимаю, что единственное, что нужно для этого, это величие Творца. А полностью этому мой товарищ еще не пришел к этому, такой потребности, в которой я живу. Он все-таки получает то, что я ему даю, как игра, без понимания потребности этого.
0: Однажды я видел в каком-то фильме такую шутку, что один человек лежит в больнице, а другой человек приходит и неосознанно нажимает ему на кислородный шланг, к которому он подключен, и больной начинает дергаться. А второй человек не чувствует, что он делает. Если бы мы знали, что каждый нажимает на кислородный шланг другого, тогда у нас не было бы никакой проблемы. Так давайте сначала поговорим о том, что я завишу от тебя. Ты знаешь, это такое? Я просто завишу от тебя. Если ты не подпишешь мне, я не перейду Максом. Что делать? Скажи мне, как мне нужно к тебе относиться? Убить тебя? Мне не поможет. Ведь мне нужна твоя подпись. Если бы я мог убить всех и сам перейти Максом, слава Богу, мне нужно было бы ничего. Какого согласия от вас я обязан получить? Согласие от всех. Что же мне делать? Согласие, только если у тебя будет величие Творца, ты подпишешь мне, то есть ты передаешь мне это. И тогда у меня будет такое величие Творца, что я перейду Максом. Видишь, насколько я должен заботиться о тебе? Я бы посмотрел на тебя когда-нибудь, скажи мне. Но сейчас, когда я думаю об этом, то я вижу действительно... Я думаю о каждом и каждом. Что я буду делать с ними, я не знаю. Я ненавижу их, мне они не нужны, но величие Творца, осознание цели и страдания, осознание, что я мертв, обязывает меня возвращать меня все же к группе и к тому, что, как мы говорим, ребята, у нас нет выбора, давайте попробуем, никто не хочет другого. Но, может быть... Как-то мы все-таки, иначе мы, как Барислам говорит, что корабль тонет в море. Так давайте каждый заткнет ту дыру, которая под ним в борту корабля. Так я начинаю молить их. И как-то все-таки что-то сделать. Здесь есть люди, которые сидят много лет, и у них тоже уже есть килим. Чтобы в них что-то почувствовать, насколько горько их состояние. То есть у нас есть уже к кому обратиться, у нас есть каким-то авханот, каким-то различаемым свойством внутри обратиться у каждого. Этим мы должны пользоваться. Пока я не получу от каждого его влияние на меня, в той мере, когда мы уже устроены так в группе, сверху, у меня не будет достаточной силы. Если одного грамма мне не будет хватать, я не перейду Максом, и один грамм может зависеть от кого-нибудь Шулема, который не захочет дать мне его, ты понимаешь? Так что мне делать с ним? Ну, я могу что-то сделать против его желания. Что? Побить его? Представь себе, я должен убедить его, что если он не даст мне это, тогда он также получает. Ту же оценку это меняю, он тоже переходит вместе со мной. И тогда я обещаю, что никто сюда не перейдет. Или все вместе, или никто. Каждый думает, что он шпиц, что он выше всех, и каждый по-настоящему такой шпиц. Но этого недостаточно для того, чтобы совершить переход. А только когда все подписываются. Да.
1: Кто увеличивает ваше?
0: Что такое величие Творца? Это, ну, просто он велик. Ну, подумай пока так, а потом я тебе сказал уже, что каждый раз ты получишь другую форму величия. Велик в этом и в этом. Да. Велик в том, что он хочет дать мне, и вообще велик в том, что он дает всем. Ну, кому-то это важно, что он дает, а потом он великий по-настоящему в отдаче, что я хочу тоже как-то немного привести себя в соответствие с ним. Хорошо. Что значит молиться о разрушении храма? Спрашивает какой-то ученик из Израиля. Рав, молиться о разрушении храма. Храм называется сердце человека, которое исправлено в устремлении к Творцу. Вся работа храма, дом святости называется храмом. Что это все желания человека ради отдачи, которая работает в направлении Творца. Это называется исправленная работа в Доме Святости, в храме. Там есть коины, левиты, первосвященники, Исраэль, народы мира и женщин. Есть там для каждого свое отдельное место и для каждого желание. И все работают исправленным образом. Есть работа жертвоприношений. Есть молитвы, песнопения и вода, и кровь, и все такие свойства, и есть также дни недели, и все это упорядочено напротив всей нашей работы во всех наших желаниях, для слияния с Творцом в исправленной форме, в соответствии с Ним. Это называется работой храма, и об этом мы должны молиться, чтобы у нас была сила, чтобы у нас было желание, чтобы у нас был экран, чтобы работать так со всеми нашими желаниями. Ну, еще один вопрос тут я вижу. Как я могу увеличить величие Творца во мне и убедить каждого из товарищей заниматься этим? Это и есть работа. Здесь мы не должны думать. Здесь мы должны думать о том, как мы это делаем. Советы ведь есть везде. Вопрос, почему Иуда в Пятикниже — это осел? Ну, мы поговорим об этом. Почему Иссахар в Пятикниже называется ослом? Прекрасно, что ты знаешь Пятикниже, то есть Тору. Я бы не читал Пятикниже так буквально, мистер Иуда из Парижа, потому что ты можешь начать овеществлять это. Еще вопрос, что называется отменить себя? В чем отменить себя? Ну, это как бы по направлению к Творцу, это да, но и это тоже не очень понятно. Это ради Творца или перед Творцом, или в соответствии с Творцом. Отменить или увеличить или уменьшить, говорится о двух мнениях, о двух авханот, то есть различаемых свойствах. Тогда в соответствии с тем, что я различаю, кто творец и кто я, в соответствии с тем, у меня здесь есть уже какая-то оценка, кто я, кто он, по сравнению с собой. Это в любом так. В желании получать, в желании отдавать, во всевозможных свойствах отдачи или получения, как я оцениваю каждую вещь. Велика она для меня или мала, или вообще не существует в моих глазах. Мы не понимаем, насколько мы не считаемся с Творцом. Если есть кто-то передо мной маленький, но он существует в моих глазах, в поле моего зрения, то есть в поле моего ощущения, он более важен для меня, чем Творец. Придет маленький ребенок и начнет кричать на меня, и начнет что-то делать со мной, разозлюсь, и в какой-то форме отреагирую на него, потому что в том, что он делает, он как-то пренебрегает мной. А к Творцу, по отношению к Творцу, у меня нет никакого отношения, ведь скрытие, оно абсолютное. Мы должны выстраивать его с нуля, и каждый раз, когда достигается какой-то, скажем, маленький процент мира, величия или какое-то осознание, оно сразу же исчезает, потому что... Почему исчезает? Для того, чтобы мы продолжали его снова и снова. Еще вопрос по отношению к чему я должен все время отменять себя? Только по отношению к осознанию величия Творца. Здесь я обязан склонить голову и любой ценой во всех действиях делать все, что только возможно, чтобы прийти к этому. Может, начнем с того, что каждый запишет на листе, что не называется величием Творца. Но возьмем такой большой лист и запишем, что у него называется величием Творца. Но это чтобы большой лист был. около 40 предложений. И пусть напишет каждый, есть ли у нас вообще за что-то ухватиться, что мы так вот просто рассудком подумаем и напишем, как я представляю себе. Без того, чтобы изливать сердце. Начните писать и увидите, насколько это трудно, если не использовать всякие предложения, которые мы помним из книги, от себя. Делайте такое упражнение и начните обсуждать таким поверхностным образом, не раскрывая свое сердце. А как мы преодолеваем проблему? Это общая проблема. Хорошо.
1: Поделимся впечатлениями от урока.
2: Поделимся впечатлениями.
1: Мы берем реализацию в десятки.
3: Как мы преодолеваем общую проблему? Есть величие Творца, мы должны достичь его. Рав дал нам совет и упражнение написать 40 предложений о величии Творца. Но мы должны действительно этим заниматься. Он сказал это в начале, что мы находимся в изгнании от Творца, и каждый должен сосредоточиться только чтобы Творец возвеличен был.
2: Рав говорил о трубке, кислородной трубке, которую мы держим. И мы, если бы мы чувствовали, насколько мы влияем на каждого из нас, не было бы вообще никакой проблемы. Если ты не подпишешь мне, я не пройду этот махсом.
3: Он сказал, если будешь стремиться к величию Творца ради получения, то получишь какую-то прелесть высшего и желание к отдаче. Это решение, как прийти к величию Творца и от этого к желанию отдавать. Но я заметил, и подготовка к уроку была тоже на эту тему, поэтому выбрали тему величия Творца. Потом вопрос был, как возвеличить Творца во время семинара. Я почувствовал, как мне тяжело, что трудно говорить об этом. О величии товарищей нет проблем, можно говорить до завтра. А величие Творца, ты не знаешь, за что ухватиться.
2: Да, это я то, что я сказал, чтобы Творец был велик в моих глазах. Это тоже может помочь. И также зависимость каждого друг от друга, чтобы чувственным образом каждый мог помочь другому продвинуться, иначе это не будет работать.
3: Тема первого урока, который приближается к нам, величие Творца. Я вижу, что эта тема и сегодня. Но Роки Рав сказал, что мы должны создать систему рекламы величия Творца, и каждый из товарищей должен мне подписать, чтобы я вошел в духовное. Без подписи товарища невозможно это сделать.
2: Да, я тоже о двух тех вещах, о которых мы говорили, я тоже написал себе это упражнение. Каждый возьмет большой лист, не маленький листочек, а большой лист, и написать 40 предложений, написать то, что он помнит из книг, и увидеть, что есть у него, чего нет, где это все находится. И второе, чтобы каждый из нас не помещал туда себя. То есть он тогда работать бы, каждый должен работать в десятке, каждый должен подписать другому проход.
4: Если я думаю 10
3: 10% от Творца, это не значит, что я могу перескочить на 20, то я падаю в минус 10 и совершенно забываю. И необходимо, чтобы товарищи мне обеспечивали важность. По поводу 40 предложений, я помню, как это было тяжело, я помню, я написал только 2 предложения. Теперь заново. Это упражнение, может быть, это будет по-другому, но это все равно зависит только от сил товарищей.
2: Еще несколько вещей, которые были в конце скрытия, это абсолютное, строит ее с нуля. Все, что мы получаем, только проценты, это сразу исчезает, потому что относительно кого я должен себя отменить, относительно величия Творца, должен склонить голову любой ценой, в каждом действии делать то, только то, что, чтобы можно было прийти к этому.
3: Рав объяснил необходимость связи эту для нас. У меня нет величия Творца, я должен получить это от вас, и пока у меня не будет этого, пока вы не подпишете этого, я не смогу никуда прийти. И что я должен делать? Я должен заботиться о вас, я должен ухаживать за вами, но я этого не хочу, и у меня этого нет. И Рав все время говорил там в начале урока о первой стадии, которая становится второй стадией, и человек не должен сейчас понимать, как это делать. Он должен постараться это сделать, и тогда это даст ему прелесть высшего.
2: Продолжение того, что Яль сказал, вся работа концентрируется в том, чтобы прийти к состоянию, чтобы Творец был велик в моих глазах. В продолжение к этому Рав сказал, что если мы обратили внимание на то, как мы забываем, убегаем, то все эти скрытия в этом мире, все, что хотят скрыть от нас, величие Творца, все бы это использовалось нами для того, чтобы прийти к Нему.
3: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: Друзья, прослушаем беседы в пути «Держать Творца перед глазами». Беседа происходила 19 апреля 2026 года.
1: Только один совет есть на это — стараться постичь величие Творца, то есть чтобы единственная награда за все наши занятия Торой и выполнение заповедей было ощущение величия Творца. Все наши молитвы должны быть о поднятии шхины из пепла, то есть поскольку Творец скрыт от нас из-за происшедшего сокращения желания получать, и не можем мы оценить Его величие и важность. Поэтому мы просим Творца, чтобы Он снял с нас, чтобы снял с нас свое скрытие, и чтобы возвеличил Тору, как написано в молитве Шмонаэсре, произносимой на Новый год Рош ха-Шана: «И удостой народ твой». То есть, чтобы он дал народу возможность почитать Творца, чтобы они ощутили Его величие. И поэтому человек должен стараться не забывать свою цель во время изучения Торы, не забывать, чтобы эта цель была всегда у него перед глазами, чтобы занятие принесло ему ощущение величия и важности Творца. И во время выполнения заповедей тоже нужно не забывать свое намерение. Не забывать, что благодаря выполнению заповеди Творец снимет с нас свое скрытие. И получит ощущение величия Творца. Величие Творца, да. Кроме этого, ничего больше не нужно. И все, что мы учим, это только для того, чтобы так быть построенными, чтобы мы увидели Творца, который находится перед нами, и мы удостоимся получения Его света.
0: Почему человеку нельзя измерить величие Творца?
1: Чем?
0: Ну вот именно, почему не дано? Я не могу сказать, что сейчас величие Творца больше, чем 10 лет назад, меньше. Почему нельзя проверить и измерить?
1: Я думаю, что можно.
0: Как? Больше, меньше. У меня нет инструментов.
1: А зачем тебе это нужно?
0: Зачем мне это нужно? Ну, не знаю. Если бы у меня были такие инструменты, я бы измерял. И, скажем, другие ощущения. Я не могу сказать, что я люблю жену или ребенка больше, чем 2 года назад или 10 лет назад. Ну, Невозможно измерить ощущения. Там не требуют, чтобы там ты любил больше, а здесь все время говорит, нужно больше важности, все больше, больше, больше. Но я даже не могу это измерить. Ну хорошо, это факт. Но почему? Почему человек не может измерить величие Творца, насколько Творец велик. Допустим, мы говорим о периоде подготовки. Наверное, после Махсома возможно, но в период подготовки ты не можешь измерить. То есть я могу сказать Шимону, что Творец важен ему. Да, он приходит на уроки, платит маасер. То есть есть какие-то рамки, которые указывают на то, что Творец для него важен. Иначе бы он этого не делал. После того, как человек уже определил рамки, то все. Но ведь мы говорим не об этом. Мы говорим о внутреннем состоянии, чтобы каждый раз это было важнее, все больше и больше. И я не понимаю, почему.
1: Что?
0: Ну, нет инструмента измерить это.
1: Есть.
0: Ну, раскройте. Я не знаю.
1: Величие Творца, важность Творца.
0: Да, но как измерить это?
1: А? Это внутреннее ощущение. Я думаю, что если человек чувствует, что в течение дня нету у него еще о чем думать, кроме как о Творце. И так он хочет остаться в этом состоянии.
2: Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», страница 459. А, простите, нет, страница другая, сейчас мы выясним.

0: США.
1: Shiru lo zamur lo zikru.

0: Доброе утро, Хаверим. Мы 17-я десятка из Петахтыка. Мы сейчас проводя подготовку к этой подготовке, к сегодняшнему уроку, мы почувствовали большое кли, большое сердце нашего мирового кли, буквально биение жизни. И мы знаем, что наша жизнь у нас меняется, не такая, как было, как когда-то. Есть множество причин этому биению. Конгресс, который приближается к нам, и мы видим, как все десятки включаются и работают с вопросами, сомнениями, возможными решениями, которые должны принять. Очень много, что происходит, и десятки решают, как действовать, что делать, кто ответственный за одно, за другое. Жизнь меняется. Еще упражнение Рош десятки, кто будет Рош, я, что я буду делать, или кто-то другой, что он будет делать. То есть это не та жизнь, к которой мы привыкли. Все меняется, и, разумеется, сопровождается это многими проблемами. Но мы, наши десятки, 5-17, знаем, что ключ всем проблемам и всем вопросам — любовь к товарищу. И об этом мы хотим поговорить, мы почитаем отрывки. Не будем говорить об этом. Это тема нашей подготовки к уроку.
1: Кета макор. Айкар шел асефа, шею кулам беахдут эхад, вею мевакшим акол рак литахлит
0: эхад. Отрывок. Главное в возвышении души и ее совершенство — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что поднимаются они в святость. Ведь святость всегда одна и зависит от объединения душ. И каждый добавит себя к товарищам и войдет в нее для того, чтобы услышать от души что-то для работы Творца. А как найти Творца? Будет отменять себя и товарищ. Каждый также сделает друг по отношению к другу. Таким образом, когда собрание имеет такое намерение, тогда автоматически то, что называется больше, чем теленок хочет есть, корова желает накормить его. И человек приближает себя к ним и находит себя с ними. И большое милосердие, явное и скрытое, привлекается к Кнессету Исраэля.

0: איך אדם מברר חיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש? לבד...
1: Как выяснить хиссарон, о котором нужно просить? В одиночку человек этого сделать не может, потому что это невозможно. Невозможно жить одному, без окружения, без группы, прийти к состоянию, в котором я действительно хочу отдавать. У тебя нет условий, в которых ты можешь достичь этого хиссарона или хиссарона к хиссарону. У тебя нет таких условий. Возможно, это только в группе, постепенно. За счет того, что ты видишь, что они тебе безразличны. Для чего они нужны тебе? Потом, ладно, я могу потерпеть. Все-таки есть у меня хоть какие-то рамки. А затем ты начинаешь видеть, что это больше, чем рамки. Они дают тебе всевозможные удары и действительно пробуждают в себе много чего, что, по крайней мере, тебя встряхивает. Ты сердишься на них. Затем ты начинаешь понимать, что без получения таких реакций и вообще таких пробуждений от группы, ты бы просто заснул еще на несколько кругооборотов. Тогда ты начинаешь немного ценить их. А затем ты начинаешь видеть, что ты через товарища можешь что-то понять, что-то ощутить, что он может тебе быть в чем-то помощью. Пока ты не начинаешь как-то улавливать, что все-таки есть в нем что-то, что если ты не возьмешь это, тебе некуда будет получать духовное. Потому что духовное ты постигаешь именно в том, что начинаешь включаться в них.

0: מתוך אגרת מם הרבש.
1: סרקאו פיסמה הרבשה.
0: הגיע הזמן שנתחיל ללכת קדימה.
1: И вот уже, когда пришло время, надо начинать двигаться вперед к нашей цели, как герои, мужественные люди. И путь, ведущий к цели, как известно, это любовь товарищей, с помощью которой переходит к любви к Творцу. А любовь достигается с помощью «купи себе товарища», то есть с помощью действий покупают сердце товарища. Потому что даже если видишь, что сердце товарища как камень, все равно это не является отговоркой. Если он чувствует, что тот годится ему в товарище в духовной работе, он должен его купить с помощью действий.
2: הנה מה טוב ומה נעים

0: соединение с ними Шхины. Мало того, что Творец слушает их речи, наслаждаясь и радуясь им.
1: Саднашкита, Нахшов, Альнахицут.
0: Семинар молчания. Подумаем о необходимости любви к товарищам. Подумаем о необходимости любви к товарищам.

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב.
1: Дорогие друзья, сегодня мы посвятим урок величию нашего Рава и вечной связи с ним во всех состояниях. Мы будем читать статью 40 из Шамати, какова должна быть вера учителя. И будем прослушаем урок с 18 года, а затем будет беседа с руководством. Сейчас мы читаем вместе статью в десятках. 10 минут.
0: Шамати мем, эмунат рабо, маху хашиур.
2: Шамати 40-я статья, какова должна быть мера веры в учителя. Известно, что есть правый путь и есть левый путь. Правый ямин происходит от слова «склоняться вправо» — «эймин», ведь о стихе «и уверовал в Творца». Перевод говорит «в эймин» — «уверовал». Когда учитель говорит ученику, что нужно идти правым путем, а обычно правая линия называется совершенством, а левая называется несовершенной, ведь там недостает исправления. Ученик должен верить словам своего учителя, то, что он говорит ему, идти правым путем, который называется совершенством. А что такое совершенство, которому должен следовать ученик? Это когда человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром свойством «добрый и творящий добро». То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро. И все же, когда он смотрит на себя, он видит, что он гол и нищ. А также, когда он смотрит на мир, и видит, что весь мир переживает страдания, и каждый согласно своему уровню. Об этом он должен сказать, как написано, есть глаза у них, но не видят они. Где у них означает, что до тех пор, пока человек находится во власти многих, называется у них, и они не видят истины.
1: А что такое власть многих? Это значит, до тех пор, пока у человека есть два желания, хотя он и верит,

0: что весь мир принадлежит Творцу, но человеку тоже что-то принадлежит. И на самом деле человек должен отменить свою власть перед властью Творца и сказать, что человек сам для себя не желает жить. И все, для чего он хочет существовать, все это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Получается, что этим он отменяет свою собственную власть во всем, и тогда человек находится во власти Единого, то есть во власти Творца. И только тогда он может увидеть истину, как Творец управляет миром свойством добрый, творящий добро. Однако, пока человек находится во власти многих, то есть у него все еще есть два желания, как в разуме, так и в сердце, он не в силах увидеть истину и должен идти выше знания и сказать, есть у них глаза, но не видят они истины. Из сказанного получается, что когда человек смотрит на себя и хочет знать, находится ли он сейчас во время падения или во время подъема, этого он тоже знать не может.
1: Другими словами, он думает, что находится в состоянии падения. И это тоже неверно. Ведь, может быть, он находится сейчас в состоянии подъема, то есть видит свое истинное состояние, насколько он далек от святой работы. И получается, что сейчас он приблизился к истине. А может быть, наоборот, что он сейчас ощущает, что находится в состоянии подъема. А на самом деле он находится сейчас во власти получения для себя, называемого падением. И только тот, кто уже находится во власти Единого, может различить и познать истину. И потому человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить ему, что его учитель говорит ему. Другими словами, он должен поступать так, как его учитель велел ему делать. И хотя он видит много логических соображений и видит много теорий, которые не согласуются с мнением учителя, тем не менее, должен положиться на мнение учителя и сказать, что на то, что он понимает, и на то, что он видит в других книгах, которые не совпадают с мнением его учителя, он должен сказать, что до тех пор, пока он находится во власти многих, он не может понять истину и не может увидеть того, что написано в других книгах, той истины, которую они говорят. Как известно, пока человек еще не удостоился, учение его становится для него смертельным ядом.
0: А почему называется «не удостоился, и учение его становится для него смертельным ядом»? Это вызвано тем, что все учения, которые он изучает или слышит, не принесут ему никакой пользы в том, чтобы он смог удостоиться состояния жизни, то есть слияния с источником жизни. А совсем наоборот. То есть всякий раз он все больше отдаляется от слияния, и все, что делает, он делает лишь для нужд своего тела, и называется это получение для себя. И это разделение. То есть из-за своих действий он становится более отделенным от источника жизни, и это называется смертельным ядом, и несет ему смерть, а не жизнь. И всякий раз он становится дальше от отдачи, называемое подобием с Творцом, Как он милосерден, так и ты будь милосерден. И следует знать, что когда человек работает в правой линии, это время подходит для того, чтобы привлекать высшее благо, высший свет, поскольку благословенный сливается с благословенным. Другими словами, поскольку человек находится в состоянии совершенства, называемом благословенный, и у него сейчас есть подобие, свойств, и признаком совершенства является то, что человек пребывает в радости, иначе нет совершенства, как сказали наши мудрецы, шхина не сходит лишь только благодаря радости заповеди.
1: Это означает, что причиной, приводящей его к радости, является заповедь. Другими словами, то, что его учитель велел ему идти в правой линии, означает, что он исполняет заповедь учителя, который установил для него особое время для работы в правой линии и особое время для работы в левой. И хотя левая линия противоречит правой, так как левый называется, когда он делает расчет для себя и начинает смотреть, что он уже обрел в работе Творца, и он видит, что он гол и нищ, и как он может быть в совершенстве. Тем не менее, следуя заповеди учителя, он идет выше знания. Получается, что все его совершенство строится на свойстве высшего знания, и это называется верой. И в этом смысл слов. В любом месте, где я разрешу упоминать имя мое, я приду к тебе и благословлю тебя. В любом месте, другими словами, несмотря на то, что он еще недостоин благословения, все же я дам вам свое благословение, потому что ты предоставляешь место, что означает место радости, внутри которой может пребывать высший свет.
0: Перейдем к уроку от 25 октября 2018 года.
2: Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааль Сулама, страница 459. А, простите, нет, страница другая, сейчас мы выясним. Труды Бааль Сулама, страница 559, статья «Какой должна быть вера в учителя?»
3: Есть проблема в пути к духовному. Творец обязан быть посредником между Творцом и учеником. И ученик обязан слушать то, что говорит ему учитель. И слушать непросто. Это невозможно человеку просто так. Не дана возможность слышать. Берет множество времени в той мере, в которой он готов отмениться перед учителем, в той мере он в состоянии отмениться перед Творцом, а и не иначе. Есть еще отмена по группе к товарищам. Но все это поскольку он обязан получить силу веры, в той мере, в которой он верит в учителя, в этой мере он получает силу веры через него. И тогда таким образом может поднять себя. В нашей работе имеется множество действий,